0: беспилотников, ПВО и систем ПРО.
1: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате, подчеркну, 3 комплексных подходов, оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь БПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК. Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы, инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться, в общем-то, проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.
0: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%.
2: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: В Министерстве обороны сообщили, что поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличивались в 2 раза. Россия находится в контакте со сторонами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, и призывает к прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой. По словам министра, страны Персидского залива также выступают за переговорный процесс.
3: За диалог выступают и Саудовская Аравия, и Катар, Оман. И надеюсь, что другие страны Совета сотрудничества государств залива поддержат этот процесс. Иран неоднократно говорил, что он к такому разговору готов. В пользу такого диалога выступала и Китайская Народная Республика, Египет, Пакистан, который тоже пытается оказать содействие. Мы эти посреднические услуги высоко оцениваем. Но есть и те, кто не хочет, чтобы Иран помирился со своими арабскими соседями. Кто и начинал-то это все вот, мероприятие для того, чтобы вбить поглубже клин между ними и выстроить более сплоченный, более масштабный единый фронт против Ирана с целью Исламскую Республику, в общем-то, заменить, так скажем.
0: Глава МИД России отметил, что кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Корпус стражи Исламской революции заявил об успешном нанесении ударов по военным объектам США на территории Кувейта. Беспилотники атаковали склад боеприпасов, здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе, а также несколько узлов связи. Кроме того, сообщается, что Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где размещались американские заправщики. Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в Соединенных Штатах дымом от лесных пожаров. Глава Белого дома сообщил, что в течение дня намерен позвонить премьер-министру Канады Марку Карни, чтобы обсудить меры по решению проблемы с пожарами. По словам американского президента, отказ Канады от базового управления лесами и уборки мусора является умышленной халатностью, которая повторяется ежегодно и обходится США в миллиарды долларов. Ранее СМИ писали, что финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который должен состояться в Нью-Йорке, может быть перенесен из-за масштабных лесных пожаров в Канаде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице от 25 до 27 градусов.

хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому

солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: Studio Stories.
1: В 1988 году французские археологи обнаружили тело аристократки Анны Делегри, которая скончалась в 1619 году. Несмотря на прошедшие столетия, останки дамы, которая была захоронена в свинцовом саркофаге, сохранились превосходно, вплоть до целостности костей черепа и структуры зубов. Особый интерес вызвали обнаруженные патологии полости рта. Как оказалось, Анна мучилась хроническим воспалением десен, пародонтитом, следствием которого стало ослабление коренных зубов. Рентгенологическое исследование выявило золотое крепление, которое удерживало подвижные зубы друг рядом с другом. Золотые нити были аккуратно наложены на отдельные единицы, чтобы фиксировать шатающиеся зубы и предотвращать их выпадение. Также выяснилось, что Анне Делегри принадлежал редкий протез – вставной зуб из натуральной слоновой кости. Несмотря на частичное восстановление утраченного зуба, постоянные процедуры подтягивания золотых нитей ухудшали ситуацию с другими зубами. Все это делалось ради сохранения привлекательной внешности. Вдова хотела выглядеть безупречно среди высшего общества, несмотря на неблагоприятную репутацию. Судьба самой госпожи Делегри сложилась непросто. Родившись в эпоху религиозных конфликтов, она рано осталась вдовой и самостоятельно воспитывала сына. Во времена правления Генриха IV ее семье пришлось столкнуться с гонениями со стороны католической церкви. Позже ее сын принял католичество и отправился служить королевскому двору, участвуя в военных кампаниях против венгров, где вскоре трагически погиб. Аудио сторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Audio Stories.
2: Жизнь на Земле основана на единой универсальной энергетической молекуле аденозинтрифосфате, АТФ, которая выполняет роль топлива для всех клеток. Эта органическая структура накапливает энергию благодаря процессам фотосинтеза или клеточного дыхания и служит источником химической энергии практически для каждого биологического процесса, от передачи нервных импульсов до двигательной активности и деления клеток. Гидролиз АТФ сопровождается выделением фосфатной группы, что освобождает накопленную энергию, которая необходима для поддержания жизнедеятельности организма. Универсальность АТФ среди живых существ свидетельствует о ее присутствии еще в самом раннем этапе эволюции жизни, возможно, даже в условиях, которые предшествовали появлению первых организмов.
1: Audio Stories.

тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

здравствуй, нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да

0: Audio Stories.
1: Около 100 лет назад в северной части Шотландии среди пластов песчаника были найдены останки миниатюрной рептилии возрастом около 250 миллионов лет. Большинство костей этого существа было утрачено, однако современные исследования позволили ученым провести первую полноценную реконструкцию. Она подтвердила гипотезу о родстве этого экземпляра с первыми летающими рептилиями – птерозаврами. Образец получил название «Склеромохлус» и был описан еще в 1907 году, но долгое время специалисты спорили о его точной классификации. Ученые из Великобритании и США применили технологию компьютерной томографии и создали виртуальную трехмерную модель полного скелета склеромохлуса. Поскольку многие фрагменты скелета отсутствуют, главным источником информации стали сохранившиеся следы костной ткани в камне. Так исследователям удалось восстановить внешний облик существа. Хотя внешне склеромохлус напоминает птерозавров, прямой генетической связи между ними нет. Скорее всего, этот вид является представителем группы лагерпетидов – небольших животных, которые похожи на современных млекопитающих вроде кошек или маленьких собак. Изучив строение конечностей, ученые предположили, что склеромохлус передвигался преимущественно на четырех лапах, держась на пальцах ног, подобно современным птицам. Питался, скорее всего, небольшими насекомыми. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Тактильный контакт с собаками усиливает активность областей головного мозга, которые отвечают за социальные и эмоциональные реакции. Экспериментаторы зафиксировали уровень активации префронтальной коры у 19 испытуемых. Во время общения с животными, особенно при поглаживании, отмечалось значительное повышение активности мозга, которое свидетельствует о повышенной концентрации внимания и эмоциональной вовлеченности участников. Для сравнения, участники взаимодействовали с мягкой игрушкой в виде льва с встроенной грелкой, чтобы создать иллюзию тепла живого организма. Однако подобный эффект усиления мозговой активности наблюдался исключительно при взаимодействии с настоящими собаками. Испытуемые участвовали в серии из 6 сеансов, во время каждого из которых происходила встреча с 3 различными породами собак. Каждый сеанс состоял из нескольких этапов взаимодействия разной интенсивности: нейтральное состояние, визуальное восприятие, осязание, непосредственное поглаживание и возвращение к состоянию покоя. Выяснилось, что интенсивность контакта прямо пропорциональна уровню мозговой активности. Чем сильнее и дольше взаимодействие, тем заметнее реакция мозга. Примечательно, что влияние сохраняется даже после окончания сессии с животным. Ранее ученые доказали, что контакты с собаками способствуют снижению показателей физиологических признаков стресса, таких как пульс и кровяное давление. Эта работа дополняет предыдущие выводы, демонстрируя, что общение с собаками способно позитивно влиять на наше психоэмоциональное состояние.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Бактерии и грибы, которые присутствуют в слюне и вызывают кариес, способны формировать своеобразные супермикроорганизмы. Эти объединения могут демонстрировать необычные способности. Они передвигаются и прыгают между зубами. Команда исследователей из школы стоматологии Университета Пенсильвании обнаружила этот феномен, исследуя образцы слюны у детей с серьезными повреждениями зубной эмали. Выяснилось, что процесс разрушения зубов связан с двумя видами микроорганизмов – бактериями стрептококка и грибком кандида. Бактериальные колонии прикрепляются к сети грибковых волокон с помощью специального полимера. Такое взаимодействие значительно увеличивает сопротивляемость патогенных организмов внешним воздействиям, улучшает способность закрепляться на поверхности зуба и усиливает устойчивость к антимикробным средствам. Хотя сами микроорганизмы неподвижны, полученные таким образом биологические конгломераты демонстрируют подвижность. Благодаря наличию грибковых нитей они перемещаются по поверхности зуба со скоростью около 40 микрометров в час. Более того, они способны совершать небольшие скачки длиной свыше 100 микрометров, что относительно размера самих клеток эквивалентно 4-кратному увеличению длины тела лягушки. Исследователи подчеркнули, что данная мобильность способствует активному распространению инфекции и образованию большего количества очагов поражения.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: Воспитательный знак.
5: Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети. Главная радость жизни. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Оно в особенности рассчитывает на некоторые обстоятельства, естественно возникающие из вашего союза, на родительскую любовь. Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: Аудиосторис.
1: Глицеры – это хищные морские кольчатые черви. Эти существа зарываются глубоко в донный ил, терпеливо ожидая подходящего момента, чтобы молниеносно наброситься на жертву или противника. У червей мощные челюсти с острыми зубами, которые содержат медь и ядовитый токсин. Содержание меди в челюстях глицер достигает порядка 10%, что значительно превышает обычные нормы. Остальная структура состоит из белка и меланина. Благодаря такому необычному сочетанию меди и меланина зубы остаются прочными и устойчивыми к износу на протяжении всей жизни червя, которая длится около 5 лет.
0: Аудиосторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские беспилотники поразили 5 сухогрузов и резервуары ГСМ в портах Украины, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт», в порту Южный – госпредприятие «Морской торговый порт Южный», в порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны. Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации вооруженных сил России и обеспечению боевых действий в зоне СВО, а также противодействию средствам воздушного нападения. Глава ведомства Андрей Белоусов выслушал доклад заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.
2: Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войск беспилотных летательных аппаратов.
0: Укомплектованность медицинской службы в зоне специальной военной операции выросла до 96%, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева на заседании коллегии ведомства. Это позволило сократить время эвакуации и периода, за который раненого военного увозят с поля боя.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК. А также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем. Второй приоритетной задачей является повышение качества оказания медицинской помощи в военных госпиталях.
0: По словам Цивилевой, в этом году планируется ввести в строй до 1500 госпитальных коек во вновь построенных и капитально отремонтированных военных госпиталях. Также удалось расширить возможность окружных и флотских медицинских учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. Центральное командование вооруженных сил США опровергло утверждение Корпуса стражи исламской революции Ирана о том, что 2 нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Ранее КСИР сообщил, что 2 танкера подорвались и загорелись, пытаясь пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины. В своем сообщении иранские военные охарактеризовали водный путь как крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время. Также сообщается, что Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе в Саудовской Аравии. Кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
4: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Стара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог – России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех 3 сторон.
0: На пресс-конференции министр коснулся и темы Украины. Лавров вновь напомнил, что Россия приняла предложение президента США на Аляске, но от них Трампа пытаются отговорить его европейские союзники и Зеленский. Прокуратура Ставропольского края начала проверку после того, как отдыхающие в Новосилецком округе на одной из баз отдыха на водохранилище «Волчьи ворота» обратились к врачам с признаками отравления. В правоохранительных органах сообщили Интерфаксу, что за медпомощь обратились около 40 постояльцев гостиничного комплекса. В самом комплексе приостановили прием гостей. О каком именно доме отдыха идет речь, агентство не указало. Дождливая грозовая погода ожидается в воскресенье в Ленинградской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Также, по ее словам, дождливая погода с ветром и градом ожидается в ближайшие дни на Северном Кавказе, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В Москве и Подмосковье, по словам метеоролога, днем в понедельник будет жаркая погода без осадков и до 30 градусов в городе. Новые подробности на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня без осадков, в Москве плюс 27.

0: Audio Stories.
1: Средняя длина обычных бактерий около 2 микрометров. Это 0,2 сантиметра. Ученые обнаружили и детально описали крупнейшие из известных науке бактерий. Длина каждой клетки составляет более 1 сантиметра, а структура этих микроорганизмов оказалась гораздо сложнее, чем у любых других бактерий. Впервые эти уникальные существа привлекли внимание специалистов более 10 лет назад. Морской биолог Оливье Гро из Университета французских Антил заметил нечто необычное в мангровых лесах острова Гваделупа. Изучив листья местных растений, ученый увидел загадочные нитевидные объекты, хорошо различимые человеческим взглядом. Сначала предполагалось, что это комплексы множества отдельных клеток. Однако спустя годы исследований стало ясно, что перед учеными находятся совершенно новые виды бактерий. Их назвали «Тиомаргарита великолепная». И оказалось, что отдельные особи достигают размеров до 2 сантиметров. Ранее наука была знакома и с другими крупными представителями царства бактерий. Например, известная «Тиомаргарита» вырастала до 750 микрометров, но все же оставалась в пределах научных ожиданий касательно максимального размера микроорганизмов. Предполагается, что такая большая форма возникла вследствие эволюции бактерий. Она позволила им одновременно получать доступ к источникам серы на морском дне и кислорода сверху, используя его для производства необходимой энергии. Audio Stories.

Где догорает алая заря, на ночь замирают рощи и поля, а на завтра снова с утренней зарей радость пробуждения разольется над землей.

В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: Audio Stories.
1: Физические нагрузки полезны не только для поддержания физической формы, но и оказывают положительное влияние на функционирование головного мозга. Известно, что регулярные пробежки укрепляют сердце и сосуды, улучшают настроение и повышают общий уровень энергичности. Помимо этого, специалисты долгое время считали, что физические тренировки защищают мозг от возникновения серьезных неврологических патологий, включая болезнь Альцгеймера. До недавнего времени точный механизм защиты оставался неясным. Во время изучения механизма основное внимание было уделено области гиппокампа, зоне мозга, которая отвечает за память и эмоции. Она наиболее сильно повреждается на ранних стадиях заболевания Альцгеймером. При исследовании оказалось, что физическая активность благотворно сказывалась на состоянии мозга мышей по сравнению с малоподвижными мышами из контрольной группы. Особенно важно отметить позитивное воздействие бега на формирование новых нервных клеток. Последующие эксперименты доказали, что выявленные закономерности распространяются и на человеческий организм. Полученные данные подтверждают важность регулярных физических нагрузок для здоровья мозга и открывают перспективы разработки инновационных подходов к лечению болезни Альцгеймера, которой ежегодно страдают миллионы людей по всей планете.
0: Audio Stories.

дорога, километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

это бессонница. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы немного похулиганим вместе с ведущими и гостями и поиграем в слова. В русском языке очень много слов, но иногда их все-таки не хватает. И тогда что мы делаем? Правильно, придумываем новые. Вот и давайте придумаем несколько новых глаголов. Первый вместе с ведущим программы «Как знать».
2: Амазонка – это абсолютный чемпион планеты, абсолютный. Она несет в океан столько воды, что распресняет Атлантику на сотни километров от берега. Представляешь? Пресная становится Атлантика.
1: Распресняет. Прекрасное слово. Емкое и точное. Если море соленое, можно что с ним сделать? Убавить в нем количество соли. Нет, это скучно. Надо его распреснить. И тогда количество соли убавится само собой. Ну а мы продолжим с ведущим Вахтангом Махарадзе придумывать новые глаголы.
3: Но мы гораздо больше его расширили. Смогли.
2: Ну что ж, будем, как говорится, глыбить и ширить принципы.
1: Глыбить и ширить – замечательные глаголы. Причем «ширить» – слово литературное. Оно зафиксировано в словарях. А вот «глыбить» – это, конечно, авторский неологизм. В русском языке есть слово «углублять», но оно какое-то длинное и серьезное. А если его сократить и усмешнить, то получится «глыбить». Кстати, «усмешнить» – это тоже слово нелитературное. Я его тоже когда-то подслушала на «Маяке». Ну а мы продолжаем глыбить и ширить русский язык вместе с Софьей Сулим, гостьей программы «Как знать».
4: НЛП-шный, потому что, в принципе, хорошо работает практика НЛП, когда мы якорим какое-то состояние.
1: Якорим, якорить. Нет такого слова в русском языке. Зато есть, например, глагол «заякорить». Именно с таким ударением. Ну и почему бы не убрать приставку «за»? Ведь слово от этого только улучшится и заиграет новыми красками. Так что якорем или якорим на здоровье. Ну и еще один интересный глагол родился в эфире «Маяка» в разговоре двух замечательных ведущих. И вот какой каламбур предложил Владимир Матецкий.
5: Мы мелиораторы, мы под собой сушим. Иссушаем, да. Владимир Леонидович, но
6: сушим,
5: мне очень не хочется...
6: Сушим,
5: да,
6: да, да. Сушим и сошимим.
5: И вялим, да-да-да, сушим и вялим.
1: Нет, не вялим, а именно сушим и сошимим. Эти два глагола имеют непосредственное отношение к японской кухне. Сушим – делаем суши, сошимим – готовим сашими. И здесь мы видим один совсем новый глагол – сошимим, и второй глагол – сушим – с новым значением. А еще можно, например, хачапурить, бастурмить, кебабить, фабобить и даже пельменить, в конце концов. Ну и на этой вкусной ноте я выпуск завершаю. До встречи, всем приятного аппетита! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Специалисты из Китайского национального университета оборонных технологий презентовали инновационное устройство – миниатюрный дрон размером всего 13 миллиметров, который внешне похож на мелкое насекомое. Этот крошечный беспилотник оснащен крыльями и лапками, благодаря которым способен ловко маневрировать. Он работает бесшумно и управляется дистанционно через смартфон. Разработчики видят потенциал устройства главным образом в военных операциях по разведке, мониторинге экологической обстановки и спасательных миссиях при чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем вызывает опасения тот факт, что подобная технология доступна каждому и может использоваться для несанкционированного наблюдения. Однако у мини-дронов есть ряд недостатков – непродолжительное время автономной работы и ограниченное оснащение датчиками.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Радужная форель испытывает от 2 до 20 минут интенсивной боли в процессе забоя. К такому выводу пришли зоозащитники. Объектом их внимания стал широко применяемый в пищевой индустрии метод убийства рыбы путем воздушной асфиксии, при котором рыба лишается доступа к кислороду. Эксперты утверждают, что подобный способ является крайне жестоким, потому что сопровождается продолжительными страданиями живого существа. Радужная форель, например, ощущает острую боль в среднем около 10 минут, прежде чем теряет сознание и умирает. Продолжительность мучений зависит от размера рыбы и температуры окружающей среды. Кроме того, специалисты обратили внимание на практику помещения пойманной рыбы в холодную воду сразу после ловли. Это продлевает процесс наступления бессознательного состояния и, соответственно, увеличивает продолжительность испытываемых ею болевых ощущений из-за снижения скорости обмена веществ. Авторы исследования призывают работников рыбоперерабатывающей отрасли рассмотреть альтернативные способы умерщвления рыбы. Например, электрическое глушение или механическое ударное воздействие. Они позволяют минимизировать страдания животных перед отправкой продукции в продажу.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Цирлих-манирлих». В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра отправимся в ближний космос и разберемся, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, как косолапые стали героями мультфильмов. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудио сторис.
1: Уроженка французской заморской территории Гваделупа стала обладательницей уникального набора характеристик крови, который ранее оставался неизвестным медицине. Кровь пациентки отвергает любые переливания от ее ближайших родственников, а значит, подходящей замены ей пока нигде не обнаружено. Чтобы разобраться в причинах отторжения чужеродной крови, ученые провели детальное исследование ДНК женщины. Им удалось выявить генетическую мутацию в гене, который отвечает за синтез специфического фермента. Этот фермент участвует в присоединении определенного сахара к молекулам клеточной мембраны. Отсутствие этого сахара вызвало изменение строения поверхностных молекул эритроцитов, что и обусловило появление новой уникальной группы крови. До настоящего момента считалось, что существует 4 основных группы крови – первая, вторая, третья и четвертая. Тем не менее, современные исследования показывают, что число подтипов существенно шире, насчитывается уже 48 различных вариантов. Это разнообразие обусловлено наличием множественных белков и сахаров на поверхности красных кровяных телец.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. В Министерстве обороны России прошло заседание коллегии под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. На встрече обсуждались ключевые направления деятельности министерства, которые были определены в конце 2025 года, в том числе развитие армии, оснащение войск и обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции. Заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнусбек Евкуров заявил, что свыше 140 тысяч военнослужащих были подготовлены в резервных полках, на полигонах и в зонах дислокации группировок войск.
1: Рабочими группами органов боевой подготовки, инструкторами 333-го центра боевой подготовки оказана практическая помощь подготовке более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на участках местности и группировках войск. Для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекали 107 командиров штурмовых подразделений, а также проводилась стажировка 32 командиров подразделений инструкторов полков резерва в подразделениях, принимающих участие в боевых действиях. До САФ России доведено количество военно-учетных специальностей до 30. Совместно с главной командой военно-морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем вузам. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами. Всего в первом полугодии подготовлено 18 тысяч будущих призывников, что превышает целевой показатель в первом полугодии на 23%.
0: В Министерстве обороны сообщили, что поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличилось в 2 раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа, высказанные им на Аляске, однако Европа и Зеленский пытаются отговорить американского лидера от этих шагов. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
2: Вы почитайте просто для интереса, сейчас не хочу время ваше занимать, как охарактеризовал договоренность Анкоридж президент Трамп в день, когда состоялась его пресс-конференция с президентом Путиным, и через день, через два, через три, уже после проведения саммита на Аляске. Почитайте, там четко сказано, что это основа для урегулирования, и русские приняли предложение Соединенных Штатов. И в этой связи вот одна ремарка. Вашингтон Таймс написал, цитата, «Москва упускает выгодную возможность смягчения санкций и развития экономического сотрудничества с США, предложенные ранее Трампом при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине. Это могло бы улучшить состояние российской экономики, но авторитарные режимы заботятся о своем выживании, а не о благосостоянии граждан». Обращаю внимание на слова «если бы Россия согласилась на предложение Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине». Ну, нет совести у журналистов, надеюсь, вот здесь присутствующих совесть есть. Мы приняли, еще раз хочу, может быть, Washington Times от вас узнает о том, что мы читаем эту газету, мы приняли предложение Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский.
0: Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия продолжит решать свои задачи по этому направлению, поставленные президентом Владимиром Путиным. Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, утверждает Центральное командование вооруженных сил страны. Там отметили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружения. Иранская армия заявила, в свою очередь, что в субботу запустила ракеты и беспилотники по военным базам США в Кувейте и Иордании в ответ на очередные американские атаки, передает издание с ним. В частности, утверждается, что были поражены склады боеприпасов на базах в Кувейте, а также топливные резервуары на авиабазе в Иордании. Тем временем, по сообщению гостелерокомпании ИРИБ, Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что поразил склад американских беспилотников в Бахрейне и главный центр по развитию искусственного интеллекта. Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар. По словам главы Владимирской области, жильцы многоквартирного дома эвакуированы. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших по предварительным данным нет. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Международная федерация футбола не планирует переносить финальный матч чемпионата мира, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Там добавили, что состоялись неформальные разговоры о сложившейся ситуации, в которых участвовали представители FIFA и глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Как отметил чиновник из Белого дома, пока крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров не запланировано. Как сообщила РИА Новости, смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города. Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся сборные Испании и Аргентины. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков, днем до 27 градусов.

0: Audio Stories.
1: Галактика Млечный Путь, в которую входят Солнечная система и Земля, расположена в пределах огромной космической пустоты. Это регион космоса, в котором плотность вещества существенно меньше, чем в среднем во Вселенной. Такую теорию предложил британец Индранил Баник из университета Портсмута. Изучив реликтовые акустические колебания, которые возникли сразу после Большого взрыва, он предположил, что Млечный Путь располагается близко к центру обширного пустого участка пространства. Исчезновение такой пустоты ускоряет удаление окружающих нашу планету объектов, создавая иллюзию ускоренного расширения. Подтверждение гипотезы Баника о существовании колоссальной космической пустоты способно вызвать серьезные изменения в понимании структуры и развития Вселенной.

0: Audio Stories.
1: Питоны известны уникальной способностью проглатывать добычу целиком. Эти змеи могут усваивать продукты, которые большинству других живых существ недоступны. Французские специалисты по изучению змей обнаружили, что кишечник питона покрыт особыми клетками. Они позволяют эффективно перерабатывать костную ткань и извлекать из нее кальций и фосфор. Эксперимент проводился следующим образом. Питонам предлагали корм трех видов – обычную мышь, мышь без костной ткани и мышь с искусственно введенным кальцием. Результаты показали, что у тех змей, рацион которых состоял лишь из мяса, отсутствовали отложения кальциевых сфероидов в пищеварительном тракте. Зато у особей, употреблявших пищу с костями, количество таких сфероидов оказалось значительным. Подобные особенности ранее были зафиксированы среди ракообразных, однако обнаружение аналогичного механизма у пресмыкающихся произошло впервые. Ученые полагают, что это способствует сохранению энергии питонами в периоды длительных голодовок.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Стандартной процедурой перед операцией является отказ от пищи. Это нужно, чтобы предотвратить аспирацию, попадание желудочного содержимого в легкие во время наркоза. Новое исследование ученых из Калифорнии поставило под сомнение эффективность такого подхода. Проанализировав исследования с 2016 по 2023 год, специалисты пришли к выводу, что продолжительность периода голодания никак не влияет на вероятность аспирации. Поэтому ученые предлагают пересмотреть традиционные ограничения и рассмотреть возможность замены полного отказа от приема пищи ультразвуковым контролем объема желудка, что сделает подготовку к операции менее обременительной для пациента.
0: Аудио сторис.

Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: В начале июля 2025 года система «Атлас», которая принадлежит НАСА и предназначена для астрономического мониторинга и раннего предупреждения о возможных столкновениях Земли с астероидами, обнаружила третий межзвездный объект в истории наблюдений. Он получил название 3I Atlas. Первый объект был зафиксирован в 2017 году сотрудниками обсерватории на Гавайях. Это было тело вытянутой сигарообразной формы длиной несколько сотен метров, которое ученые классифицировали как астероид. Однако такие объекты обычно движутся по эллиптическим орбитам. У этого необычного объекта орбита оказалась гиперболической, что указывает на его происхождение из другой звездной системы. Поэтому ученые назвали его «разведчик» или «первый посланник издалека». Это открытие стало настоящей сенсацией в астрономии. В августе 2019 года астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов сделал второе подобное открытие. С помощью телескопа, который он разработал сам, он заметил светящуюся голубую точку, движущуюся по гиперболической орбите. Это оказалась комета, которую назвали в честь ее открывателя. 3I Atlas также считается кометой, и она движется в два раза быстрее своих предшественников со скоростью 58 км в секунду. При этом ее траектория буквально пронзает Солнечную систему. Такие объекты непредсказуемы и могут представлять опасность. Учитывая предполагаемый размер в несколько десятков километров, столкновение с Землей могло бы привести к глобальной катастрофе. К счастью, астрономы уверяют, что 3I Atlas пройдет мимо нас в конце 2025 года на безопасном расстоянии.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк».
1: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня при

Вонзает шпоры в ребра мне, зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды.

0: там по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Аудиосторис.
2: Ученые-биологи из Эдинбурга разработали инновационный подход к утилизации пластиковых отходов. В ходе переработки возможно получение полезных веществ из вторсырья. Путем генетической модификации бактерий кишечной палочки биологи добились способности микроорганизма синтезировать парацетамол из химического соединения параамино-бензойной кислоты, ПАБК. Первоначально авторы исследования отключили механизм естественного производства ПАБК у бактерий, одновременно внедрив два новых гена. Один заимствован у грибов, второй у почвенных микроорганизмов. Благодаря этому изменению кишечная палочка научилась получать необходимую ей ПАБК непосредственно из ПЭТ-пластика. Далее пластиковые отходы предварительно обрабатывались до состояния промежуточного продукта, который, взаимодействуя с модифицированной бактерией, преобразовывался в искомое соединение ПАБК. Именно оно служит строительным материалом для ДНК и необходимым компонентом при производстве популярного обезболивающего препарата парацетамола.
1: Аудио сторис.

0: Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
1: Диалог – форма языковой взаимности, и это очень важно. Ведь, по сути дела, мы можем так поставить вопрос – зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать. Мы сообщаем какую-то информацию, в узком смысле. Но ведь если взвесить то, о чем мы говорим, записать и перечитать, то обнаружится, что слов гораздо больше, чем информации. Мы говорим очень много. Мы фактически значительную часть своей жизни говорим, а конкретных сведений сообщаем мало. И все-таки, зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения, и нам не только важно получить какую-то информацию от другого человека, но важно вступить в контакт, и говорение есть в значительной мере форма контакта. Эти разные формы контакта и будут предметом нашего разговора, не только говорение. Люди контактируют между собой непосредственно, о чем я сейчас говорил, и опосредованно. Через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевидение. Это сложные формы контакта. Здесь диалог будет скрытым.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно...

мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Audio Stories.
2: Украшенная черепаха. Представитель семейства американских пресноводных черепах, которые живут в Северной Америке. Ее отличает характерный узор из желтых полос и пятен на голове и шее, которые контрастируют с темным цветом панциря. Самцы отличаются большими когтями на передних лапах и длинным хвостом, тогда как самки крупнее размером и имеют меньшие когти. Эти черепахи распространены преимущественно вдоль восточного побережья США, начиная от юга Канады и заканчивая центральной частью Мексики. Их среда обитания включает разнообразные пресноводные водоемы – реки, озера, болота и даже медленно текущие ручьи. Их необычная особенность – способ принятия солнечных ванн. Они ложатся на пузо и вытягивают передние и задние лапы из-под панциря. Такая поза напоминает образ легендарного супергероя Супермена, который парит над землей. Научные исследования показали, что эта поведенческая особенность имеет важное значение для терморегуляции животных. Расширяя поверхность своего тела, украшенные черепахи эффективнее аккумулируют солнечное тепло, помогая поддерживать оптимальную температуру организма. Кроме того, солнечные ванны играют ключевую роль в поддержании здоровья черепах. Под воздействием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D3, способствующий укреплению костной ткани и прочности панциря. Высушивая кожу и панцирь, животные также снижают риск заражения паразитами.
1: Audio Stories.
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России, группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили укрытие живой силы противника на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве также сообщили об уничтожении роботизированных платформ на том же направлении. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили свыше 210 военнослужащих, 120 тяжелых квадрокоптеров и 87 беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе группировки. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены две управляемых авиационных боеприпаса, более 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 6 баражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, станции спутниковой связи, 3 единицы мототехники, 25 робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника. Ранее Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые, по данным ведомства, использовались в интересах вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, ударными беспилотниками в порту Николаев были поражены 4 сухогруза. В момент атаки они осуществляли выгрузку грузов, предназначенных для нужд ВСУ. Свыше 140 тысяч военнослужащих были подготовлены в резервных полках, на полигонах и в зонах дислокации группировок. Об этом заявил заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнусбек Евкуров.
2: Рабочими группами органов боевой подготовки, инструкторами 333-го центра боевой подготовки оказана практическая помощь подготовке более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на участках местности и группировках войск. Для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекали 107 командиров штурмовых подразделений, а также проводилась стажировка 32 командиров подразделений инструкторов полков резерва в подразделениях, принимающих участие в боевых действиях. До САФ России доведено количество военно-учетных специальностей до 30. Совместно с главным командой военно-морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем вузам. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами. Всего в первом полугодии подготовлено 18 тысяч будущих призывников, что превышает целевой показатель в первом полугодии на 23%.
1: В Министерстве обороны сообщили, что поставки дронов разных типов вооруженные силы России по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Американские вооруженные силы завершили 7-ю ночную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По данным Центком, американские военные нанесли удары по десяткам иранских военных объектов. Среди пораженных целей – пункты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объекты военной логистической инфраструктуры. Корпус стражи Исламской революции заявил, в свою очередь, об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, Иран нанес удар по базе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Целью стали американские самолеты-заправщики. 7 человек погибли, еще 24 пострадали в результате атаки дронов ВСУ на логистический центр «Маркетплейс» в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, открытое горение на территории склада ликвидировано. Тушение пожара продолжается. По данным местных властей, все погибшие являлись сотрудниками магазина. Другим темам. Выпускники имеют право подать апелляцию на результаты пересдачи ЕГЭ, и эта процедура не препятствует подаче документов в вузы, заявил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, региональные комиссии оперативно рассматривают поступающие жалобы.
3: Только в одном случае это проблема, если прием документов в вузах выставил пороги, и вот этот результат как раз-таки не позволяет им, чтобы система приняла их документы для участия в конкурсе. Ну, то есть и таковых будет значительно меньше. Поэтому все мы успеем, все рассчитано в прошлом году. Мы уже 3-й год это делаем. У нас не было прецедентов, что кому-то апелляцию вовремя не отработали. Это повлияло на его конкурсные позиции и на то, что он не смог поступить.
1: В пресс-службе Рособорнадзора РИА Новости сообщили, что не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов. Температура воздуха в Москве в воскресенье и понедельник 19-20 июля может подняться до 30 градусов, заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Передает РИА Новости, осадков в эти дни не ожидается. Воздух прогреется до 25-7 градусов, будет ясно сегодня. При этом дожди вернутся в Москву во вторник 21 июля, сообщил Голубев. Метеоролог добавил, что во вторник придет атмосферный фронт с запада, который принесет осадки предварительно до четверга 23 июля. Новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве сегодня до 27 градусов и без осадков.

Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежды.

возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа.

0: Аудиосторис.
1: Подольский машиностроительный завод в 2025 году завершил производство первой реакторной установки «Ритм-400». Она предназначена для самого крупного в мире атомного ледокола «Россия». Вместе со второй установкой они обеспечат ледоколу способность преодолевать льды толщиной свыше 4 метров. Новым агрегатам присвоены имена двух знаменитых былинных героев – Илья Муромец и Добрыня Никитич. Реактор «Ритм-400» представляет собой следующий этап развития технологий корабельных энергетических установок. Новая установка обладает значительно повышенной тепловой мощностью – 315 мегаватт, что превосходит показатели всех существующих аналогов в мире. По завершении производства оба реактора будут доставлены на судостроительную верфь города Большой Камень Приморского края, где ведется строительство атомного ледокола «Россия». Запуск этого инновационного судна позволит обеспечить непрерывную навигацию коммерческих судов по Северному морскому пути.
0: Аудиосторис.

0: жаждет сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там...

0: сверчок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: висел.

0: Аудиосторис.
1: Повышение температуры воздуха оказывает негативное воздействие на физическое состояние и психологический комфорт человека. Это приводит к ухудшению качества сна и снижению общей работоспособности. Чаще всего из-за воздействия высоких температур развивается синдром обструктивного апноэ сна. Это заболевание затрагивает почти миллиард жителей планеты. Повышение температуры уменьшает мышечный тонус области горла, вызывая сужение или полное закрытие дыхательных путей ночью. Из-за недостаточной способности организма к самоохлаждению нарушается сон, возникают частые пробуждения вследствие дефицита кислорода. Международная группа ученых утверждает, что глобальное изменение климата способно усилить симптомы апноэ у миллионов людей. Исследователи подчеркивают важность учета климатических факторов при разработке профилактических мер и методов лечения апноэ. Тем не менее, авторы признаются, точные количественные оценки влияния конкретных температур невозможны из-за отсутствия детальных сведений о местоположении участников эксперимента и условиях проживания.
0: Аудиосторис.
2: На дальней станции сойдут.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с особым, очень интересным типом склонения. Поможет погрузиться в эту тему нам программа Сергея Стилавина и его друзья. Вот что сказал гость этой программы.
2: Наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, можно имитировать работу русской печи, да, в те же самые горшки положить продукты, но по вкусу оно все равно будет отличаться от того, что приготовлено в русской печи.
1: Нас интересует слово «печь» в разных формах. Что мы услышали? Работа печи, из печи, в русской печи. Правильно ли это? Ответ неоднозначный. Что-то правильно, а что-то нет. Дело в том, что слово «печь» в единственном числе имеет ударение на корне, а во множественном – на окончании. Тогда, получается, нужно говорить «печи». Но не все так просто. В родительном падеже – да. Ударение ставим на первый слог. Работа чего? Печи. Из чего? Из печи. А вот в предложном падеже, но только с предлогами «в» и «на» ударение меняется. То есть «о печи», но «в печи» и «на печи». Сложно, согласна, но тем приятнее, что Сергей Стилавин все это знает.
3: Дорогие друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение.
1: Все верно. 3 из 3. День печи, от печи, но на печи. Я считаю, это джекпот. И все 5 мира отправляются в дневник Сергея Стилавина. И мы переходим к следующему примеру вместе с Любовью Гогиной, гостьей программы физики и лирики.
4: По поводу бровей и глаз. Часто говорят, глаза – зеркало души.
1: По поводу бровей – неверно. И здесь все то же самое. В единственном числе ударяем только корень слова. По поводу брови – нет брови, говорим о брови. И только предложный падеж с предлогом «на» имеет другое ударение – на брови. Ну а мы переходим к следующему примеру. И сейчас мы убедимся, что существительные этого типа склонения могут вызывать затруднения не только в единственном числе, но и во множественном. Вот пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ануш Гаспарян. Я могу сказать, что испытала чувство гордости за Маргариту.
5: Возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» в множественное число. Как ты думаешь?
6: На последнюю букву. Сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
5: Да, веера. Веера, лорнеты, трости.
7: Поэтому, да. Вееры, вот если еще раз...
5: Веера, дорогая моя гостья. Все-таки веера, не вееры. 80 раз я смотрела. Это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не. Это прямо нюанс. Это я даже тебя не пытаюсь обучать.
7: Хорошо.
5: Нет, просто есть специальные термины, вот этот договора, это могут бухгалтеры говорить. А веера, тут нету даже вариантов. Только на «а» ставится.
1: Итак, действительно, слово «веер» имеет ударение на корне в единственном числе и ударение на окончании во множественном. Поэтому только «веера», «веерами», «вееров» никаких других вариантов в словаре не фиксируют. А у договоров совсем другая история и другой тип склонения. В этом слове мы всегда ударяем 3-й слог. Договоры, договоров. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, которое проявляется увеличением массы внутреннего висцерального жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам экспертов, этот диагноз поставлен более миллиарду людей по всему миру. Для поиска эффективного способа профилактики заболевания ученые из США организовали эксперимент, предложив добровольцам ежедневно употреблять миндаль или крекеры между основными приемами пищи. Исследование показало значительное улучшение показателей здоровья у тех, кто выбрал миндаль. Участники продемонстрировали снижение уровня общего холестерина, улучшение функционирования кишечного барьера и уменьшение окружности талии. Ученые полагают, что регулярное употребление миндаля полезно для нормализации состояния сердечно-сосудистой и метаболической систем. Помимо этого, ежедневное включение миндаля в рацион обогащает организм витамином Е, улучшает всасывание полезных нутриентов и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Группа международных ихтиологов провела исследование, посвященное влиянию повышения температуры моря на рыбу-клоуна. В течение 5 месяцев исследователи наблюдали за температурой воды в заливе Кимбе в Папуа-Новой Гвинее и одновременно замеряли размеры местной популяции красно-белых рыб. Выяснилось, что из 134 обследованных рыб длина тела сократилась у 100 особей. Этот эффект оказался благоприятным для выживания в условиях экстремального нагрева воды, повысив шансы на сохранение жизни на 78%. Более короткие размеры позволили большинству особей сохранить репродуктивную способность, обеспечив популяцию возможностями воспроизводства. Механизмы, которые лежат в основе сокращения длины тела, пока остаются неизвестными ученым. Но аналогичное поведение зафиксировано и у некоторых других морских существ.
0: Аудио сторис.

0: 12 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: страшно, мальчики, в лес ходить одной.
1: Аудио сторис.
2: БЦА – это комплекс трех важных аминокислот – лейцин, изолейцин и валин. Организм человека не способен самостоятельно производить эти вещества, поэтому они попадают внутрь только извне, с едой или специальными добавками. Важной отличительной чертой БЦА является быстрое всасывание. Пик концентрации в крови наступает буквально через 15-30 минут после употребления. Затем аминокислоты минуют печень и сразу проникают непосредственно в мышечные клетки, где начинается их дальнейшее преобразование. Комплекс БЦА составляет приблизительно 1/3 белков мышечной ткани и играет важную роль в построении новых мышечных волокон и восстановлении тканей после физической активности. Во время длительных тренировок организм активно расходует запасенную энергию, превращая БЦА в дополнительный ресурс, когда основной источник топлива – гликоген – исчерпан. Благодаря этому спортсмен сохраняет выносливость и работает дольше. Еще одно преимущество комплекса заключается в снижении чувства усталости. Аминокислоты блокируют доступ триптофана, предшественника гормона серотонина, в головной мозг, препятствуя накоплению серотонина, избыток которого вызывает усталость. Также БЦА защищают мышечную ткань от распада, особенно при дефиците калорий или после напряженных занятий спортом. Экспериментальные исследования подтвердили,

0: положительное влияние комплекса на производительность спортсменов. Испытание включало две группы атлетов. Первая принимала добавки, вторая – плацебо мальтодекстрин. Обе группы подвергались физическим нагрузкам, приводящим к полному опустошению запасов гликогена. Результаты показали, что спортсмены, принимавшие комплекс, испытывали гораздо меньшую степень утомляемости, сохраняли высокий уровень сахара в крови и демонстрировали более быстрые темпы восстановления силы и уменьшения боли после повреждения мышц.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки Алексеева Дружковки три пункта управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки операторы дронов обнаружили пункты управления украинскими беспилотниками, которые были оборудованы в оставленных местными жителями домах. Координаты целей передали артиллерийским подразделениям. Точным огнем были уничтожены сами пункты управления, а также площадки запуска беспилотников, оборудование и личный состав ВСУ. В городе Котовске из-за попадания БПЛА в логистический центр одного из маркетплейсов погибли 7 сотрудников ночной смены. 24 человека, по предварительным данным, пострадали. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Открытое горение на территории склада ликвидировано. Тушение пожара сейчас продолжается. Во Владимире ночью дрон попал в квартиру жилого дома. Возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Жильцам предложили эвакуироваться в пункт временного размещения. Необходимости в полной эвакуации нет, отметил глава региона. Он добавил, что пострадавших нет, предстоит оценить ущерб. Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения, если Вашингтон не прекратит агрессию. Несмотря на угрозы, вооруженные силы США провели новую серию атак. Американские военные нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщали об ударах по югу страны, в результате которых 3 человека погибли, еще 8 получили ранения. Несколько населенных пунктов на юге Исламской Республики остались без питьевой воды из-за атаки на объекты водоснабжения. Иран, в свою очередь, нанес удары по главному ИИ-хабу и базе хранения безэкипажных морских катеров в Бахрейне. Атакованы несколько мостов, склады боеприпасов и авиабаза в Кувейте, а также топливные хранилища на авиабазе в Иордании. Помимо этого, Иран остановил 4 судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив при поддержке армии США. В КСИР также сообщали о подрыве 2 нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Однако Центральное командование вооруженных сил США эту информацию опровергло. Международная федерация футбола не планирует переносить финальный матч чемпионата мира, запланированный на воскресенье, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, состоялись неформальные переговоры о сложившейся ситуации, в которых участвовали представители ФИФА и глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Как отметил чиновник Белого дома, пока крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров не запланировано. Как сообщает РИА Новости, смог от лесных пожаров в Канаде достиг Соединенных Штатов, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города. Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся сборные Испании и Аргентины. Выпускники имеют право подать апелляцию на результаты пересдачи ЕГЭ, и эта процедура не препятствует подаче документов в ВУЗы, заявил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По словам чиновника, региональные комиссии оперативно рассматривают поступающие жалобы.
1: Только в одном случае это проблема, если прием документов в ВУЗах выставил пороги, и вот этот результат как раз-таки не позволяет им, чтобы система приняла их документы для участия в конкурсе. Ну, то есть и таковых будет значительно меньше. Поэтому все мы успеем, все рассчитано в прошлом году. Мы уже 3-й год это делаем. У нас не было прецедентов, что кому-то апелляцию вовремя не отработали. Это повлияло на его конкурсные позиции и на то, что он не смог поступить.
0: И добавлю, в пресс-службе Рособорнадзора РИА Новости сообщили, что не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов. В Москве и области сегодня из-за влияния скандинавского антициклона будут идеальные метеоусловия. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета.
2: В субботу синоптическая ситуация в Центральной России обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья, да и всей Центральной России сегодня ждет идеальное метеоусловие. Много солнца, никаких осадков, ветер северный не более 1-6 метров в секунду и температура воздуха повысится до плюс 24-27 градусов, что идеально соответствует климатической норме макушки лета. Ну и атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров, влажность воздуха 70%. А в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 26-28, а в Ленинградской области 23-28 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение». Пятый класс. Василий Белов. Про Мальку. Рассказы. Читает Лев Шабарин. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1986 год.
1: Верный и Малька. Малька – это такая злющая собачонка, что хуже уже некуда. Сама маленькая, ножки, что спички, и очень кривые, а злости больше, чем у тигра. Она жила у одинокой пенсионерки Лидии. Бывало, к Лидии никто не ходил гулять, даже по праздникам. Собачка всегда облает гостя, а то еще за ногу тяпнет, прямо до крови. Лидия уже говорит с посетителем. Уже кажется ясно, что злиться нельзя, а Малька все рычит и рычит. Откуда столько злости бралось? Однажды я наблюдал за Верным. Он щипал на лужайке траву и никому не мешал. На спину ему села молодая галка и давай выщипывать шерсть. Я понял, что Мерин как раз линяет. Галка поскакивала на конской спине взад и вперед, Верный даже не поднимал головы. Он усердно ел траву и только махал хвостом, словно подбадривал галку. «Дергай, дергай! Мне этой линялой шерсти нисколько не жалко!» Галка набрала полный клюв шерсти и улетела. Верный лег и начал кататься по земле, дрыгая своими большими ногами. Копыта так и мелькали в воздухе. Видимо, спина сильно чесалась. С таким удовольствием катался Мерин по травке. И вдруг ни с того ни с сего Малька. С яростным, переходящим на визг лаем, она бросилась на Верного. Верный вскочил на все свои четыре ноги. Он широко расставил передние ноги, наклонил голову и вытянул шею. Недоуменно замер. Что, мол, такое? Откуда столько шуму? А Малька наглела все больше и больше. Она подскакивала к самой морде коня и готова была в нее вцепиться. Верный терпел, терпел. Да как, фыркнет! Малька даже отлетела в сторону. Верный бросился за ней, она от него. С того дня ему не стало от Мальки житья. Раньше Верный ходил пить воду, когда захочется. Теперь стало совсем не то. Дорога на речку шла мимо дома Лидии. Малька каждый раз бросалась и лаяла на него, но всегда держалась на безопасном расстоянии. Верный наверняка ее не боялся. Но кому же приятно слушать заливистый лай и полусумасшедший визг? И Мерин бежал под горку к воде от греха подальше. Малька, видимо, принимала это за доказательство своей силы. Она злобно преследовала его до середины спуска, потом возвращалась к своему исходному рубежу и стихала. Верный, как мне казалось, без всякого аппетита пил воду, потом возвращался наверх в деревню. И Малька опять яростно налетала на Верного. Неизвестно, чем кончилось бы все это безобразие, если бы дорога не просохла и через деревню не стали ходить машины. Малька неожиданно отступилась от Верного и начала с еще большей яростью преследовать автомобили. Особенно не любила она велосипеды и газики. Малька провинилась. Как-то зимой по снегу я пошел к Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка. Что такое, подумалось мне, кого это Лидия так чистит? Кривоногая, шельма, слышался за дверью голос Лидии. Чего уши-то выставила? Ух, блудня, ну погоди, не стыдно тебе в глаза-то глядеть, ботявки, не стыдно? Я вошел в комнату. Лидия поздоровалась со мной и продолжала ругаться. Ремень-то бы взять, да и нахлестать, либо совсем на волю выставить, бессовестную. Оказывается, Лидия ругала Мальку за то, что та принесла двух щенят. Малька с недоумением глядела в глаза хозяйки, виновато мотала хвостом и не понимала, за что ее так ругают. Я поглядел под лавку. Там в старой шапке-ушанке беспомощно барахтались два крохотных кутенка. Малька едва не вцепилась мне в нос. «Сиди!» – осадила ее Лидия. «Сиди! Никто не возьмет твоих шаромыжников. Кому они нужны?» Лидия ругала Мальку два дня. На третий сказала: «Ладно, пускай живут». Потом я слышал, что одного щенка забрал тракторист, который часто проезжал через деревню. Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню, а взамен принесла рыжего молодого кота. Не знаю уж, как относилась ко всему этому Малька. Наверное, не очень-то ей было приятно. Лидия, во всяком случае, была довольна. Деревня, где я жил, размещалась на горке. А на другой стороне, засыпанной снегом речки, тоже на горке, стоит другая, соседняя деревня. Летом через речку ходили по лаве. Лава – это два стесных бревна, перекинутых с одного берега на другой. Тропка на ту сторону оставалась прежняя. Люди зимой ходили по лаве, хотя можно было и по льду напрямик. Я каждый день катался тут на лыжах. Однажды смотрю, по тропке из соседней заречной деревни бежит Малька. Одна одинешенька. Бежит домой деловито и ни на что не оглядывается. Кривые ножки так и мелькают на белом снегу. На следующий день опять. Я удивился, куда это она бегает? Да еще каждый день и всегда в одно и то же время. Спросил у Лидии, куда эта Малька каждый день бегает? «Да кормить», – весело пояснила Лидия. «Изо дня в день так и бегает. Ничем не остановить. Уж я ее ругала и в избе запирала. Все впустую. Только отвернешься. Готово дело. Была и нет. Побежала кормить свое дитятко». Вот так, думаю, Малька. Какая верная оказалась мамаша. Каждый день за 2 километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить своего сынка. Не каждая так может. Еще про Мальку. Так Малька и бегала ежедневно в ту деревню. Она ни разу не забыла свою обязанность. Между тем со всех сторон наступала весна. Снег таял, и речка сначала потемнела, потом разлилась. Малька все бегала по лаве на ту сторону. Теперь, если и захочешь не по лаве, то не проберешься на тот берег. Как-то утром я пошел за водой. Смотрю, за ночь река так разлилась, что вода подступила к самым баням. Широкая водная плеса заполнила всю низину. Федя уже ездил на лодке, приглядывая места, где можно поставить верши. Весело свистели прилетевшие ночью долговязые кулики. «Постой, а где же лава?» Я взглянул на то место, где обрывалась тропинка, и обомлел. Бревен-то не было. Ночью их подняло водой и унесло. «Все, связь с тем берегом оборвалась», — подумалось мне. «Проехать можно только на Фединой лодке. А как же Малька?» Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала к воде, сунулась туда-сюда. Везде одна вода. И лав не было. Малька ступила в воду и вдруг поплыла. Такая маленькая, беспомощная собачка и не испугалась широкой, быстрой реки и холодной воды. Я с волнением глядел, что будет дальше. А что дальше? Малька, видимо, изо всех сил плыла наперерез струям, но ее несло по реке. Когда Мальку проносило мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. Но все напрасно. Малька стремилась на тот берег. Я видел, как она, видимо, выбиваясь из сил, с головой окунулась в воду. Я закричал Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам видел, к чему идет дело. Он поставил лодку поперек течения и подправил ее веслом, чтобы поймать собачонку. «Ой, дура, куды сунулась?» – приговаривал он. «Ну, матушка, ну давай, давай сюда!» Он бросил весло и рукой выхватил Мальку из ледяной воды. Наверное, еще немного бы, и она захлебнулась, потому что была еле жива. «Матушка!» – уговаривал ее Федя. «Да разве дело? Его, дурака, еще и кормить. Ведь большой уж, наверное, обормот, а ты все бегаешь». Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода и ставшую совсем крохотной Мальку. «Беги, беги домой», – сказал он и обернулся ко мне. «Что значит животное?» И мы оба еще долго дивились Малькиной материнской верности.
0: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение. Пятый класс». Василий Белов. Рассказы о всякой живности. Читает Лев Дуров. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1979 год.
2: Валдай и Кузя. Я уже говорил, что почти ежегодно Федя покупал на колхозной свиноферме поросенка. И всякий раз называл его одинаково – Кузя. Животное долго содержалось в хлеву, но ведь надо же когда-то и на улицу, пусть-то и Кузя. И вот этот момент был всегда весьма интересным. В этот раз очередной Кузя был уже довольно большой. Федя на руках вынес его на улицу. Чистый, вымытый, Кузя взглянул на белый свет – и от восторга припустил вдоль деревни. Федя воротил его обратно. Кузя порыл пятачком дерн и припустил в другую сторону. У Феди хватило терпения еще раз приправить Кузю к дому. Валдай лежал на пригорке и спокойно наблюдал за всем этим. Под горкой, недалеко от Фединого дома, был скотный двор. Жидкий коровий навоз всю зиму и весну вывозили прямо на лужок, недалеко от двора. К весне получалась большая жидкая навозная лепеха. Сверху от ветра и солнышка она покрывалась коркой. И вот тут и получился у Феди конфликт с Кузей. Стоило Феде увернуться за угол, как Кузя со всех ног опять бросился на простор. Поросенок галопом достиг навозных пределов и на ходу нежно одним боком привалился к навозной гуще. Затем побежал дальше. Надо было видеть, что тут поднялось. Федя, нецензурно выражаясь, бросился за поросенком. Кузя отбежал еще дальше. «Ну, погоди!» – кричал Федя. «Дай только до Октябрьской дожить, а полю гада живьем!» Видя, что все равно не догнать, Федя решил воздействовать на животное лаской. «Кузя! Кузя! Кузя! Беги, батюшка, сюда! Кузя! Кузя!» Поросенок остановился и с таким же восторгом повернул обратно домой. Один бок у него был чистый, белоснежный, другой черный от навоза лоснился, как вороново крыло. Такой цветовой контраст вверг Федю в злое отчаяние. Он уже принес палку, чтобы отхлестать Кузю, но поросенок, словно догадываясь, припустил вдоль деревни. С трудом удалось Феде поймать животное. Он схватил Кузю за ногу и волоком потащил на речку мыть. Кузя верещал. Федя вымыл его, на руках принес домой и закрыл в хлеву. Так неудачно закончилась первая Кузина прогулка. Федя продержал его в помещении несколько дней, никуда не выпускал. Наконец, выпустил вновь. И опять Кузя устроил все точь-в-точь, как и раньше. Опять чистенький, белоснежный, бросился он к навозной гуще и залез в нее теперь уже весь по уши. Не буду описывать, что творил после этого Федя. Несколько раз он вытаскивал Кузю из навозной гущи, лупил его палкой и отмывал в речке. Но через полчаса вымытый поросенок снова был похож на арапа. Федя был в полном отчаянии. Ему надоело мыть поросенка. Через несколько дней он махнул на Кузю рукой. Только бы до Октябрьской дожить. В тот же день Федя выпустил Кузю на улицу и тут же исчез, чтобы не расстраивать больше нервы. Валдай лежал, как всегда, на пригорке. Я видел из своего окна, как поросенок припустил было вдоль деревни, но вдруг Валдай с лаем бросился за Кузей. Кузя повернул к дому. Валдай опять улегся на свой пригорок. Но Кузе, видимо, не терпелось вновь испробовать навозную ванну. Он порыл пятачком дерн и припустил в другую сторону, прямиком к скотному двору. Что такое? Я не поверил своим глазам. Ай да Валдай! Пес быстро обогнал поросенка и с лаем встал на пути. И Кузе волей-неволей пришлось повернуть. С тех пор Федя мог спокойно выпускать Кузю на улицу. Валдай хорошо освоил то, что от него требуется. Он тщательно следил за поведением Кузи. Федя принял все это как должное и ничем не поощрил умного пса. Впрочем, Валдай, вероятно, не ждал благодарности. Для всех все это оказалось в порядке вещей.
0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Василий Белов. Рассказы о всякой живности. Читает Лев Дуров.

0: Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство. Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
1: Так говорит «Маяк».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии западные группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы противника на красно-лиманском направлении проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. На том же направлении группировка поразила пехоту и самоходную артиллерийскую установку в СВО. Бойцы применили для этого БПЛА «Зала». В то же время операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили укрытие живой силы противника на Добропольском направлении. Сообщение последних минут. 379 украинских БПЛА были сбиты в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом только что сообщили в Минобороны. Корпус стражи Исламской революции атаковал самолетные ангары, топливные резервуары и узлы связи на авиабазе США Шейх Эса в Бахрейне, сообщили в КСИР. Военные подчеркнули, что атакованная авиабаза является одним из важнейших центров для операций воздушных и морских сил США в регионе. Утром в третий раз с начала суток на территории Бахрейна прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства. Жителей призвали пройти в укрытие. Ранее Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения. Несмотря на угрозы, вооруженные силы США провели новую серию атак. Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает принять председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме этой осенью. И это несмотря на недавние обвинения в адрес Пекина во вмешательстве в американские выборы. В этом плане изменений в графике не было, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в эфире телеканала News Nation. Напомню, 17 июля Трамп обвинил Китай в якобы крупнейшей в истории компрометации данных американских избирателей. По словам президента США, китайские структуры в 2020 году получили несанкционированный доступ к персональным данным около 220 миллионов американских избирателей. В МИДе КНР эти обвинения назвали чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Двое мужчин в калифорнийском лесу взяли в заложники двух биологов. Освободить их удалось лишь после 10 часов переговоров, сообщил директор ФБР Кэш Патель. Инцидент произошел в национальном лесу Шаста-Тринити. На место прибыли сотрудники ФБР, спецназ, группа по сбору улик и тактическая команда по спасению заложников. После длительных переговоров их удалось освободить. Подозреваемые сдались и были задержаны. Их мотивы пока неизвестны. Последний рабочий день в 2026 году, 30 декабря, будет обычным полным рабочим днем. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. По ее словам, несмотря на то, что следующий день, 31 декабря, в этом году будет выходным, рабочее время 30-го не сокращается на один час. Связано это с тем, что сокращенными считаются только рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным. Эксперт напомнила, что 31 декабря в этом году станет выходным днем из-за переноса. На эту дату выходной перенесли с воскресенья 4 января. При этом последний день в году не относится к числу нерабочих праздничных, установленных Трудовым кодексом. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 26-28 градусов. В Москве мало облачно, осадков не ожидается. Термометры покажут 25-27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будет смотрибельным для болельщиков и с высоким напряжением. Такое мнение выразил главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Он также отметил, кто не сыграет в предстоящей встрече.
1: Новички готовы сыграть. По составу у нас остались только те, кто не попал в заявку на сегодняшний день. Это Дукаир уже остался в Санкт-Петербурге, Шилов, который восстанавливается после травмы, Матвей Бардачев и Васильев, плюс Адоевский. Те игроки, которые остались в Санкт-Петербурге, остальные все здесь, за исключением наших бразильских легионеров, которые собираются в скором времени вылетать в Санкт-Петербург.
0: Игра за Суперкубок состоится в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка на нашей радиостанции, которая начнется в 19:00. Нигерийский футболист Алакун Лео Лосигун перешел из Краснодара в Ростов. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан. Детали контракта с 24-летним нападающим не называются. Атланта Юнайтед, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила Нэшвиллу со счетом 0-1 в матче североамериканской главной лиги футбола. Россиянин провел на поле всю встречу. Россиянин Андрей Рублев пробился в полуфинал теннисного турнира в Бостоне. Он в четвертьфинале был сильнее аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6-1, 6-2 и теперь встретится с чилийцем Алехандро Табило. Главный тренер минского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо» Сергей Брылин будет совмещать эту работу с аналогичной должностью в сборной Беларуси. Об этом он заявил ТАСС. Накануне российский специалист подписал с минчанами контракт на 3 сезона. Ранее он был ассистентом главного тренера клуба национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс». Европейский союз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в Европейском союзе. С 28 июля российские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом. 8 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина помогли Майами Хит обыграть Детройт Пистонс со счетом 101-87 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 19 минут. Накануне 25-летний баскетболист подписал с Майами новый двусторонний контракт. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: ошибок не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Василий Белов. Рассказы о всякой живности. Читает Лев Дуров.
1: Про наседку. Федя быстро воспринимал и внедрял у себя в хозяйстве все новое и передовое, как пишут в районных газетах, которые одно время возил вместе с письмами и посылками. Что, например? Например, он недавно провел в баню электричество. Посадил у дома хорошие культурные саженцы. Ну и так далее, и так далее. Он хоть и ругал инкубаторских цыплят ФЗОшниками, но покупал их ежегодно. Домашних наседок не признавал. В то лето одна из куриц словно нарочно не захотела нестись в положенном месте. Она то и дело заводила гнездо то под полом сарая, то где-нибудь в глухой крапиве, собираясь выпарить своих собственных цыплят. Делала это как бы назло инкубатору. Федя каждый раз ее выслеживал и отбирал яйца. Однажды настойчивая наседка, недолго думая, уселась парить в общем гнезде, в котором неслись прочие куры, на трех или четырех яйцах. Федя не знал, что и делать. Курам надо было нестись, а гнездо занято. Федя решил выкупать курицу в речке, чтобы охладить пыл и сбавить температуру. Он так и сделал. Я видел, как он макал курицу в реке, стараясь, однако, чтобы она не захлебнулась. После он посадил ее под катку, чтобы окончательно отбить у нее охоту своевольничать. Но не будешь же все время держать куру под каткой. Пришлось-таки ее выпустить. Она, как рассудил Федя, сразу же образумилась и отказалась от своих планов. Федя был доволен, его жена Егоровна тоже. Надо же было так случиться. Федя даже глаза выпучил от удивления, когда в один прекрасный день из-под сарая с чевеликаньем объявилась орава желтых цыплят. Пока Федя воспитывал наседку, другая кура не теряла времени зря. Не в пример инкубаторским, цыплята оказались шустрые, бойкие. Они не разбегались в разные стороны, ничем не болели. Федя сначала сердился, потом перестал и был доволен. Он говорил: «Вишь, и растут быстрей, и бегают намного проворней. Местные. А с той шпаной толку не дашь. Одна морока». И все-таки на следующий год он опять принес инкубаторских. Погоня. Было рано. Солнечное спокойное утро вдруг огласилось шумом и свистом птичьей стаи. Я выскочил на крыльцо. Никого. Вдруг свист и шум снова приблизились. И тут я увидел большого ястреба, который, стремглав низко над землей, метнулся между домами. Ласточки, стрижи и синицы дружной стаей преследовали серого хищника. В чем дело? Что он натворил? Видать, не зря сполошились птицы. Особенно неистовали стрижи и касатки. Они носились вокруг ястреба, готовые растерзать его. Он не знал, куда деваться, вильнул в другой проулок, они все за ним. Даже несколько галок затесалось в стаю. Они кричали и преследовали обидчика. Два воробья тоже хорохорились сзади. Они, летая за стаей, отчаянно чирикали и пушили хвосты. «А вы-то чего?» – подумалось мне. «Вишь, тоже туда же, в драку». Мне даже стало жаль ястреба. Так много на одного. Он, бедняга, метнулся под навес, птицы за ним. Он в поле, погони так и наседает. И все это со свистом, криком и шумом. Ястреб взмыл, наконец, высоко в небо, но погони не отставала. Тогда он стремительно полетел в поле, к лесу. Все исчезло вдали. Стало тихо. Вдруг Федин петух выбежал на середину улицы и с угрожающим кокотом вытянул шею. Осмелел задним числом, ему явно не терпелось что-то предпринять, чем-то проявить себя в этой птичьей заварухе. Так и стоял посреди улицы, кокотал, стараясь быть как можно грознее. Валдай глядел на него с таким видом, как будто хотел спросить: «Где раньше ты был?» «Нет, брат, куда уж тебе на ястреба?» «Свое берем. Дедка Астахов совсем расстроился. Такой опытный пчеловод, а тут оплошал. Ему даже стыдно было мне рассказывать про этот случай. Однажды к ним приехали из города гости. Дочка и двое внучат. Дедку захотелось угостить ребятишек свежим медом. Он решил покачать немного, хотя срок для этого еще не пришел. К полудню он развел дымарь, вымыл чистой водой медогонку, надел сетку и вынул из каждого улья по рамке. Меду, как и следовало ожидать, оказалось мало. Но дедка Астахов упрямый старик. Что задумает, обязательно сделает. Он занес рамки в сарайчик, срезал специальным ножом воск, покрывавший соты, и приготовился качать. Только хотел вставить рамку в медогонку, вдруг как громыхнет за деревней. Дедка Астахов аж присел от неожиданности. У него было сено в волках, а тут загремело. Пойдет дождь, пропадут все труды. И дедка Астахов схватил грабли, кинулся в поле загребать сено. Однако гром только попугал сенокосников. Дождя в тот день не было. Дедка благополучно сметал сток, а под вечер вернулся домой, намереваясь выкачать мед. Он зашел в сарайчик, потрогал одну рамку и всплеснул руками. Соты были легкими, как пух. Меду не было ни в одной ячей. В чем дело? Рамки, что ли, подменили? В соседней деревне один пенсионер, старый учитель, тоже держал пчел. Дедку уж хотел бы убежать к учителю. Да подумал, нет, не тот это человек, чтобы чужой мед воровать. И правильно подумал. Я возвращался домой с купания. У дедкова дома меня больно ужалила астаховская пчела. Дедка Астахов посоветовал мне потереть больное место сырой землей и сказал: «А гляди-ка, яд как опростоволосился». Так и надо старому дураку. Вздумал качать не вовремя. «А что?» — спросил я. «Все украли. Да капельки».
2: «Кто?»
1: «Да, мои же пчелы. Свое, сказали, берем. На-ка вот, облизнись». И дедка Астахов пнул сапогом в пустую медогонку. Пока он метал сток, видимо, одна какая-то пчела-разведчица залетела в открытый сарайчик. Соты распечатаны, чего лететь далеко? Тем более взяток в это лето был не ахти какой. И вот одна за другой пчелы начали воровать у дедка свой же мед. Они украли все, дочисто, и оставили старика с носом. «С ними не шути», — рассказывал мне дедка. «Вот август придет, они трутни начнут выселять. Всех бездельников из дома вон. Трутни-то обратно лезут, а пчелки их не пускают. Шабаш. Хватит, говорят, этих тунеядцев кормить. Вот бы у людей так». Мы долго еще говорили с дедком о пчелах. Последняя синичка. Сидел я за столом в горнице и не заметил, как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу, на проводе совсем рядом сидит синичка. Сидит и вытягивает головку то влево, то вправо. При этом ее тоненький клювик открывался и закрывался. Что это она делает? Я подошел к окну и забыл про синицу. Сверху медленно летели снежинки. Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось. Пришло время уезжать из этой деревни. Синичка все поворачивала головку, то туда, то сюда. Я пригляделся и увидел, что она ловит ртом снежинки. Ах, лентяйка! Ей не хотелось лететь на реку. Она утоляла жажду снежинками. Никогда такого не видел. А может, она принимала снежинки за мошкару и ловила. Не зря ведь говорят про первый снежок. Полетели белые мухи. Эта синичка была последней из всей деревенской живности, с которой я познакомился в это лето. Ночью Федя проводил меня за околицу на автобус. Мне не хотелось покидать эти места. Конечно, я далеко не все рассказал о здешних животных, зверях и птицах.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 5 класса прозвучали рассказы Василия Белова. Читали Лев Шабарин и Лев Дуров. Записи из собрания Гостелерадиофонда.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.rf.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
2: Марсель Пруст. В сторону Свана.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс. Виталий Бианки. «Сова». Рассказ читает Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1976 год.
1: Сидит старик, чай пьет. Не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. «Здорово!» — говорит друг. А старик ей: «Ты сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг?» Рассердилась сова. «Ладно же, — говорит старый, — не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить. Сам лови». А старик: «Вишь, чем пугать надумала? Хо-хо-хо-хо! Утекай, пока цела». Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла. На стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. «Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?» Мышь мыши в ответ: «Не видать совы, не слыхать совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье». Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли».
2: «Ха, пускай идут, — говорит старик, — чай мыши не волки, не зарежут тёлки».
1: Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись».
2: «Хо, пускай летят, — говорит старик, — что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только».
1: Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить».
2: «Хо-хо, и ветер разнесет, — говорит старик, — разнесет, а сам в затылке скребет».
1: По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клеверу, что каша без масла». Молчит старик, ничего не говорит.
3: Была корова с клевера здорова, стала корова тащать, стала молока сбавлять.
1: Поила лижет, а молоко все жиже,

0: скажи же.
1: А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться».
0: Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится, корова без клеверу тащает, молока у коровы мало, вот и чай белить старику нечем стало.
1: Нечем стало старику чай белить, пошел старик сове кланяться.
2: Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай.
1: А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп.
2: Тот, ты, говорит, старый,
1: дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей? Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить, мыши со страху попрятались в норы, шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать, клевер красный стал на лугу наливаться, корова пошла на луг клевер жевать, молока у коровы много, стал старик молоком чай белить. Сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.
3: Вы слушали рассказ Виталия Бианки «Сова». Читал Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1976 год. От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
3: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
5: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 8:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили только что в Минобороны. Для этого применяли высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, ударные беспилотники. Ударами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Под удары также попали резервуары, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в порту Черноморской на переходе морем поражены два морских судна. Они осуществляли доставку грузов военного назначения, отметили в министерстве. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 279 украинских БПЛА над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом также сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа, сбитые над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Двое демократов в Конгрессе США призвали заблокировать законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента Дональда Трампа, которые ведут к повышению цен. К сожалению, законопроект о санкциях против России является ничем иным, как попытка обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении наших основных торговых партнеров, под шумок, лишая при этом Конгресс возможности остановить дальнейшую эскалацию, развязанную Трампом, мировой торговой войны, так говорится в заявлении, опубликованном на сайте демократа Дона Бейера. Обновленная версия законопроекта, напомню, была внесена в Сенат Конгресса США 16 июля. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений против российских политических и военных руководителей, государственных компаний и иностранных организаций, которые Вашингтон считает связанными с российским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, ограничить деятельность ряда крупных российских энергетических проектов, включая Ямал-СПГ, проекты Арктика-СПГ и будущая инициатива России в Арктике. Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения, если Вашингтон не прекратит агрессию. Несмотря на угрозы, вооруженные силы США провели новую серию атак. Американские военные нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщали об ударах по югу страны, в результате которых погибли 3 человека и еще 8 получили ранения. А в свою очередь, Иран нанес удары по главному ИИХАБу и базе хранения безэкипажных морских катеров в Бахрейне, атакованы несколько мостов, склады боеприпасов и авиабаза в Кувейте, а также топливные хранилища на авиабазе в Иордании. Помимо этого, Иран остановил 4 судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив при поддержке армии США. В КСИР также информировали о подрыве 2 нефтяных танкеров в Ормузском проливе, однако Центральное командование вооруженных сил США эту информацию опровергло. Международная федерация футбола не собирается переносить запланированный на воскресенье финальный матч чемпионата мира, несмотря на смог, вызванный лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, состоялись неформальные переговоры о сложившейся ситуации, в которых участвовали представители FIFA и глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Как отметил чиновник Белого дома, пока крупная формальная встреча по поводу чемпионата мира и пожаров не запланирована. Как передают РИА Новости, смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города. Финал чемпионата мира по футболу должен состояться на стадионе MetLife в пригороде Нью-Йорка. Звание чемпионов мира оспорят сборные Испании и Аргентины. Около 40 человек обратились за медицинской помощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Накануне СМИ писали об инциденте на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселецкого. В региональном следственном управлении СКР заявили, что по факту обращения за медпомощью посетителей одного из гостиничных комплексов с признаками кишечной инфекции организована проверка. Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт. Прокуратура региона проводит проверку по факту отравления людей. В Москве и области сегодня из-за влияния скандинавского антициклона будут идеальные метеоусловия. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета.
1: В субботу синоптическая ситуация в Центральной России обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, поэтому москвичей, жителей Подмосковья, да и всей Центральной России сегодня ждет идеальное метеоусловие. Много солнца, никаких осадков, ветер северный не более 1-6 метров в секунду, и температура воздуха повысится до плюс 24-27 градусов, что идеально соответствует климатической норме макушки лета. Ну и атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 17 градусов, а атмосферное давление повышенное 750 миллиметров, влажность воздуха 69%. В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, температура воздуха плюс 27-29, в Ленинградской области 24-29 градусов, ветер южный до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров, что ниже нормы.

0: памяти народов России.
1: Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою, торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостинец привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много, а коли хочешь угодить да потешить, купи мне диво дивное, чудо чудное». «Хорошо, коли найду, куплю». Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его: «Что так призадумался, раскручинился, добрый молодец?» «Как мне не кручиниться, — отвечает купец, — ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал, пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе. Старичок привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит».
2: «Вижу».
1: «Так смотри же, что с ним будет. Эй, гусь, подь суды». Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду». Гусь лег на сковороду. Старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец, добрый молодец, садись, закусим, только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай». Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оголоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор». Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал.
2: «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное, — сказал купец.
1: Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавки, а к купчихе полюбовник прибежал. «Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада!» Вздумала угостить его жареным гусем. Высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь суды!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим — купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторваться нельзя.
3: «Ах, миленький дружочек!» — закричал купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!»
1: Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, ты и сам прильнул.
3: Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам.
1: Увидали приказчики, бросились разнимать. Только кто до них не дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть. Вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что за друзья у жены проявились? «Признавайся, — говорит, — во всем. Не то навек так сольнувшись останешься». Нечего делать. Повинилась купчиха. Купец взял тогда, рознил их, полюбовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное!»
0: Сказки народов России.
4: Шабарша, ай, потешить вас сказочкой! А сказочка чудесная, есть в ней диво дивные, чудо чудные, а батрак Шабарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так нече сказать, на все дюш. Пошел Шабарша по батракам жить, да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думай думу, хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить, поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему Шабарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шабарша на мельничную плотину. «Авось, — думает, — рыбки поймаю, продам, а вот и деньги». «Эй, да веревочки-то нет на удочку. Постой, сейчас совью». Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и, ну, вить уду. Вил-вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. «Дядюшка! Что ты здесь поделаешь?» — спросил он. «А вот веревку вью».
5: «Зачем?»
4: «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать».
5: «Нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке».
4: Чертенок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку. Принесете вы мне и злата, и серебра». И начал Шабарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкою.
5: «Шабарша! А, Шабарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?»
4: «Да вот эту шапочку насыпь полну злата и серебра». Нырнул чертенок в воду, воротился назад.
5: «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
4: «О, да где ж тебе, молокососу, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
5: «А где твой Мишка?»
4: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
5: «Как же мне его вызвать?»
4: «А ты подойди, да ударь его по боку, так он и сам встанет». Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
2: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали. На силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
5: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шабарши есть средний брат Мишка. Схватился был со мной бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шабарша стал бороться?»
4: «Ступай, попробуй побегать с Шабаршой в запуске. Кто кого обгонит?»
5: И вот мальчик в красной шапочке опять же подле Шабарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
2: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
5: «А где твой брат Заинька?»
2: «Да вон, в травке лёг, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко. Вот он и побежит с тобою».
5: Побежал чертенок к Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул. Чертенок был вслед за ним. «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться. Эх, ушел». «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я было бросился резво бежать, куды, и поравняться не дал, а то еще не сам Шабарша, а меньшой его брат бегал».
4: Проворчал старик, нахмурив брови. «Ступай к Шабарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
5: «Шабарша! А, Шабарша! Дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
2: «Ну, свисти ты прежде».
5: Свистнул чертенок, да так громко, что Шабарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
2: «Хорошо свистишь, — говорит Шабарша, — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, и уши твои не вынесут. Ложись ничком на земь, да затыкай уши пальцами».
5: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
2: Шабарша взял дубину, да со всего размаху как хватит его по шее, а сам фю-фю-фю посвистывает.
5: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул Шабарша! Аж у меня искры из глаз посыпались, еле-еле с земли поднялся, а на шее, да на пояснице, кажись, все косточки поломались».
4: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Пойди-ка возьми там в тростнике мою железную дубинку, да попробуйте, кто из вас выше, вскинет ее на воздух».
5: Взял чертенок дубинку и пошел к Шабарше.
4: «Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубинку».
2: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
5: Вскинул чертенок дубинку. Высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала.
2: Взял Шабарша дубинку.
4: тяжела. Поставил ее на конец ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо.
5: Что ж ты не бросаешь? Чего ждешь? Спрашивает чертенок.
4: Жду, когда вон энт тучка подойдет. Я на нее дубинку вскину. Там сидит мой брат-кузнец. Ему железо на дело пригодится.
5: Нет, Шабарша, не бросай дубинки на тучку, а то дедушка рассердится.
4: Выхватил бесенок дубинку и нырнул к дедушке. Дедушка как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть не закинул его дубинки, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться.
5: Чертенок таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка. Все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста. Теперь остался твой последний сундучок.
1: Неси его скорее. Веревку-то он вьет?
5: Вьет, дедушка.
4: То-то. Нечего делать. Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая причина?
0: Сказки народов России.

0: Нескоранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны. Для этого применяли высокоточное оружие, воздушного и наземного базирования, ударные беспилотники. В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Под удары также попали резервуары, предназначенные для обеспечения украинской армии. Кроме того, в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна. Как отметили в министерстве, они доставляли грузы военного назначения. Экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по позициям противника. Об этом также сообщили в Минобороны. Авиабомбами ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции ударили по пункту управления БПЛА Нацгвардии Украины. Осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250-270 с аналогичным модулем атаковали пункт временной дислокации личного состава механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезное в Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления украинскими БПЛА в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Корпус стражи Исламской революции атаковал самолетные ангары, топливные резервуары и узлы связи на авиабазе США Шейх Иса в Бахрейне, сообщили в КСИР. Военные подчеркнули, что атакованная авиабаза является одним из важнейших центров для операции воздушных и морских сил США в регионе. Утром в третий раз с начала суток на территории Бахрейна прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства. Жителей призвали пройти в укрытие. Ранее Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения, если Вашингтон не прекратит агрессию. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Махсен Ризаи. Он добавил, что речь идет о радикальной смене стратегии страны. Эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах начнется в России 1 сентября и продлится до 2029 года. Об этом говорится в соответствующем документе, который приводит РИА Новости. Эксперимент проведут в селах, где отсутствуют аптеки, а также индивидуальные предприниматели, медорганизации с лицензией на продажу лекарств и обособленные подразделения. Любой регион может принять участие в этом пилоте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Скандинавский антициклон вернет сегодня в Москву лето. Об этом сообщил ведущий сотрудник ФОБОС Михаил Леус. По его словам, облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без дождей. В такой ситуации воздушные массы будут активно прогреваться. И после практически недельного перерыва температура воздуха немного превысит норму. Она составит 25-27 градусов, по области плюс 23-28, отметил Леус. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составить 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. По словам синоптика, в воскресенье вновь без осадков. Ночью воздух прогреется до 13-15 выше нуля, а днем уже до 27-29. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 19, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 61%. В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, уточняют синоптики. Воздух прогреется до плюс 27-29 градусов.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий Манфред Угальде и полузащитник Исикьель Барка являются теми футболистами московского «Спартака», к которым игроки петербургского «Зенита» готовятся отдельно. Об этом заявил защитник «Зенита» Игорь Дивеев. Он также рассказал о настрое на матч.
1: Для меня «Спартак» как был, так и остался принципиальным соперником, поэтому настраиваться на него, понятно, я буду вдвойне. И «Спартак» – это такая команда, против которой всегда надо биться. Это один из лидеров чемпионатов, поэтому, я думаю, настрой будет 100% боевой.
0: Сегодня петербуржцы и москвичи проведут матч за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Не пропустите трансляцию поединка на нашей радиостанции, которая начнется в 19:00. Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Воробьев попрощался с партнерами по московскому клубу и отправился на медосмотр перед переходом в Краснодар. Об этом информирует портал «Чемпионат». Ранее сообщалось, что контракт 28-летнего футболиста с южанами будет рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Московская «Родина» сыграла ничью с сербским футбольным клубом «Пролетер» 0-23 из города Зренинин в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сборов в Белграде и завершилась со счетом 0-0. Россиянка Алина Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах. Она в четвертьфинале обыграла Терезу Валентову из Чехии со счетом 7-5-6-3. За выход в финал поборется с гречанкой Марией Саккари. Российский защитник Dallas Mavericks Всеволод Ищенко набрал 15 очков, совершил 3 подбора, сделал 7 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Нью-Йорк Никс, а его клуб взял верх со счетом 110-88. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 27 минут. Нападающий Дмитрий Яшкин заключил однолетний контракт с клубом континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает пресс-служба команды. По информации «Спортэкспресса», зарплата 33-летнего чеха в новом клубе составит 80 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне он выступал за казанский «Акбарс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Сказки народов России.
1: Жили-были в одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно, сено клок и тот пополам, а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где что плохо лежит, туда и глядит. Вот однажды лежат себе козел и баран и разговаривают промеж себя. Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да такого жалостно плачет. Козел да баран спрашивают: кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь? Отвечает им кот: как мне не плакать? Била меня баба, била, уши теребила. А за что же на тебя такая беда приключилась? Спрашивают козел да баран. Да за то, что нечаянно сметанку слезал. И опять заплакал кот мурлыка.
2: Кот-коток, серый лобок, о чем же ты плачешь?
1: И как мне не плакать? Баба меня била, била, да приговаривала: придет ко мне зять, где будет сметанки взять? Придется колоть козла и барана.
2: Заревели тут козел и баран. Ах ты, серый кот, бестолковый твой лоб, да за что ты нас-то загубил? Стали втроем думать, как быть и что делать, и порешили всем втроем бежать.
1: А что средний брат Баранок, спрашивает кот мурлыка, крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
2: Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат козел, разбежался, ударился лбом, и ворота отворились. Пыль столбом поднимается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и просит названных братьев: старший брат, да средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям. Взял козел, посадил кота на себя, и понеслись они по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день, и ночь, пока в ногах сил хватило.
1: Вот пришли они на скошенное поле, а на том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран да кот отдыхать, а ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думают козел да баран. А котишка-мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел им с бараном столкнуться лбами. Столкнулись козел с бараном, да так крепко, что искры из глаз посыпались. Береста так и загорелась. «Ладно», — сказал серый кот, — «теперь обогреемся», — и зажег сток сена. Не успели они обогреться, глядь, приходит к ним незваный гость Михаил Иванович.
3: «Пустите, — говорит, — братцы, — обогреться да отдохнуть. Что-то мне не можется».
1: «Добро пожаловать, Михаил Иванович. Откуда, брат, идешь?»
3: «Да ходил на пасеку, да подрался с мужиками. Оттого и хворь приключилась. Иду к лисе лечиться».
1: Стали вчетвером темную ночь коротать. Медведь под стогом, мурлыка на стогу, а козел с бараном у огня. Заснули медведь, козел да баран. Дремлют, а к Котишка-мурлышка один не спит и все видит. И видит он, идут 7 волков серых. 8-й волк белый и прямо к огню.
3: «Фу-фу-фу!» — говорит белый волк козлу да барану. «Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!»
1: Заблеяли тут козел да баран, а котишка серый лобишка и говорит: «Ах ты, белый волк, над волками начальник, не сердит ты нашего старшего, он уж очень сердит. Как расходится, никому не сдобровать. Или не видишь у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите, да попросите, хотим мы с твоим меньшим братишкой поиграть, который под стогом лежит».
3: Волки поклонились козлу, обступили Мишку и ну с ним заигрывать. Вот медведь крепился, крепился, да как хватит лапой по волку. Завыли волки и, поджав хвосты, убежали.
1: А козел и баран подхватили мурлышку на спину и скорей, скорей домой.
3: Полно, говорят, без пути таскаться. Еще не в такую беду попадешь.
1: А старик со старухой были рады радешеньки, когда козел с бараном да кот вернулись.
0: Народов России.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили.

0: народов России.
1: Жил старик со старухой. Раз старуха услышала, кто-то на лавке плачет. Смотрит, а там лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась. Ты кто таков?
2: Я твой сынок.
1: Взяла его старуха, смотрит, мальчик крохотный, крохотный, еле от земли видно. И назвала его мальчик с пальчик. Стал он у них расти, ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит:
2: где мой батюшка?
1: Поехал на пашню.
2: Я к нему пойду, помогать стану.
1: Ступай, ступай, дитятка.
2: Пришел он на пашню. Здравствуй, батюшка.
1: Осмотрелся старик кругом. Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков, говорит со мной?
2: Я, твой сынок, пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько.
1: Обрадовался старик, сел обедать, а мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха пашет, а человека нет. Этого еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала.
2: Старик говорит барину: то у меня сын пашет.
1: О, отдай мне его.
2: Нет, нет, нет, не отдам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик.
1: Тогда барин сам взял мальчика, посадил в карман и поехал домой.
2: А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел. И пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку, подле самой дороги, и уснул.
1: Прибежал тут волк.
2: Мальчик с пальчик проснулся и вскочил волку на спину. Плохо пришлось серому. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит. А только подкрадется овцу унести, мальчик с пальчики закричит во все горло: пастух, пастух, овечий дух, спишь, а волк овцу тащит. Пастух проснется, бросится на волка с дубиною, да еще притравит его собаками. А собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк.
1: Совсем волк отощал. Просит он мальчика с пальчик: отпусти, отпусти меня, добром прошу.
2: Довези меня домой, к отцу, к матери, так отпущу.
1: Делать нечего. Побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу.
2: Мальчик с пальчик тотчас соскочил и кричит: батюшка, матушка, это я, ваш мальчик с пальчик вернулся. То-то было радости.

0: Вот и вся сказка.
1: Вы слушали сказки народов России. Читали Вячеслав Невинный, Авангард Леонтьев и Николай Литвинов. Из архива Гостелерадиофонда.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск Одесской области поражен контейнеровоз, разгружавший боеприпасы в районе острова Змеиный. На переходе морем поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 379 украинских БПЛА над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом также сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом. Двое демократов в Конгрессе США, члены Палаты представителей Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвали заблокировать законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента Дональда Трампа, которые ведут к повышению цен, говорится в заявлении, опубликованном на сайте демократа Бейера. По его словам, законопроект о санкциях против России является ничем иным, как попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении основных торговых партнеров Соединенных Штатов, лишая при этом Конгресс возможности остановить дальнейшую эскалацию, развязанной Трампом мировой торговой войны. Напомню, обновленная версия законопроекта была внесена в Сенат Конгресса США 16 июля. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений в отношении российских политических и военных руководителей госкомпаний и иностранных организаций, которые Вашингтон считает связанными с российским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, ограничить деятельность ряда крупных российских энергетических проектов, включая Ямал-СПГ, Арктик-СПГ и Инициатива России в Арктике. Белый дом все-таки обсудит с ФИФА риски проведения финала чемпионата мира из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис. По его данным, сегодня представители Белого дома встретятся с президентом ФИФА Джани Инфантино, чтобы обсудить потенциальную опасность для здоровья от дыма в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Напомню, ранее аргентинское издание ОЛЕ написало, что задымление, вызванное пожарами в Канаде, может повлиять на проведение финала чемпионата мира. По данным газеты, дым достиг района стадиона MetLife в Нью-Йорке, где 19 июля должен состояться решающий матч турнира между сборными Испании и Аргентины. В свою очередь, Bloomberg информировал, что состоялись неформальные переговоры о сложившейся ситуации с участием представителей ФИФА и главы рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани. Там было предварительно решено не переносить матч, несмотря на смог. Выпускники имеют право подать апелляцию на результаты пересдачи ЕГЭ, и эта процедура не препятствует подаче документов в вузы, заявил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, региональные комиссии оперативно рассматривают поступающие жалобы.
2: Только в одном случае это проблема, если прием документов в вузах выставил пороги, и вот этот результат как раз-таки не позволяет им, чтобы система приняла их документы для участия в конкурсе. Ну, то есть и таковых будет значительно меньше. Поэтому все мы успеем, все рассчитано в прошлом году. Мы уже третий год это делаем. У нас не было прецедентов, что кому-то апелляцию вовремя не отработали. Это повлияло на его конкурсные позиции и на то, что он не смог поступить.
0: При службе Рособорнадзора РИА Новости между тем сообщили, что не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов. Российские власти займутся разработкой и реализацией комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и взрослых. Это следует из предварительного документа, текст которого приводит ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства, а также региональные власти. Вместе с этим им поручено развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан во всем, что касается избыточной массы тела и ожирения. Отчет о результатах работы Кабмин ждет в будущем году. Ранее на Петербургском экономическом форуме участники договорились о проведении масштабного исследования в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Таким образом, будет определено точное число людей с ожирением. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность без осадков, плюс 27-29 градусов, уточняют синоптики. В Москве также небольшая облачность, осадков не ожидается, 25-27 тепла, в Подмосковье плюс 23-28. Ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 19, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 61%.

0: все знать. Летний лагерь.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И сегодня у нас уникальный эфир. Мы решили взять микрофон и отправиться по нашей большой стране для того, чтобы радио звучало... Даже не то, чтобы звучало, а чтобы оно записывалось и вещало из разных замечательных частей нашей Родины. И мы сегодня находимся в лагере, в детском лагере под городом Клин. И лагерь называется «Горизонт». И сегодня как раз экспериментально мы вылавливаем в коридорах веселых и азарных участников лагеря и говорим, а не хотите ли принять участие в наших играх на радиостанции «Маяк»? Кто-то соглашается, кто-то пока ждет своей очереди. Поэтому сегодня экспериментальный эфир. И играть мы будем в игру, которая называется «Цирлих-манирлих», то есть это игра в... называется игра с выражениями, это такие карточки. То есть надо будет понять, про что выражение. На карточке, которую я достаю из коробочки, есть какое-то выражение, три варианта. Из этих трех вариантов мы с товарищами детьми, которые будут приходить к нам в нашу импровизированную студию, мы будем выбирать один вариант, переворачивать карточку. Ну, в общем, мы, как обычно, считать баллы. Если есть что интересного нам написать, пишите на номер плюс 7967-103-5533. И вот у нас первый наш участник нашей игры в студии. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
2: Асенов Виктор.
1: Виктор, Витя можно назвать, правильно?
2: Витя.
1: Да, да. А сколько тебе лет?
2: 7.
1: 7, то есть ты уже в школу первый класс закончил или пойдешь только?
2: Первый класс закончил.
1: А, закончил. Как, да. Поделись ощущениями, вот какие у тебя остались впечатления от первого класса? Тебе понравилось, не понравилось, или что-то понравилось, что-то не понравилось?
2: Мне математика понравилась.
1: Нравится, да?
2: Да.
1: Ой, это я тоже люблю очень сильно математику. А вы, получается, в первом классе, напомни мне, вы учились складывать, вычитать в основном, или еще что-то уже сложное? Что вы делали?
2: Мы еще примеры решали.
1: Ну, то есть там 7 плюс 5?
2: Да.
1: Сколько будет? Неожиданно, да? Пришел играть в игру, а тут математика мучает. Ну, давай, 7 плюс 5. Как ты считаешь? Если что, я поделюсь просто подсказками своими.
2: 13.
1: Почти, 12. А как ты считаешь? Мне просто интересно. Ты по одной единице набрасываешь или пытаешься вспомнить что-то? Как это происходит в голове? Ну, интересно просто, потому что ну, давай я расскажу, как я считаю обычно такие вещи. Да. Я люблю считать пятерками или десятками. Это самое удобное, потому что как для меня выглядит пример 7 плюс 5? Семерка – это 5 плюс 2. Согласен?
2: Ну, да.
1: Вот. Я в числах выделяю пятерки, складываю пятерки, потому что их удобно складывать, потому что 5 плюс 5 – всегда 10. И смотрю, сколько осталось. То есть для меня 7 плюс 5 в голове раскладывается быстро, например, 5 плюс 5 плюс 2, и у меня 12 получается. Но это вот я так считаю, у меня как-то так получилось. А у тебя как?
2: Еще 2 плюс 2 – 4.
1: Да.
2: Еще 3 плюс 3 – 6.
1: И 7 плюс 7 – 14.
2: Да.
1: Класс. Ну что, познакомились с Витей, я предлагаю начинать играть. Скорее всего, ты, наверное, может, даже не будешь знать эти слова, эти фразы, но мы с тобой их попробуем отгадать, и заодно ты запомнишь. Сейчас я вот выберу что-нибудь такое. Вот, как ты думаешь, Вить, что значит фраза «голова еловая»? Это мудрый, всезнающий человек, ну такой прям пух, либо глупый, бестолковый человек, либо неопытный работник. В общем, мудрый, глупый или неопытный, как тебе кажется? И вот про него говорят, ах, голова твоя еловая. Как думаешь? Ну, выбирай тут, если не знаешь, то только на удачу. Я тоже не знаю, я еще не смотрел и не переворачивал карточку. Ну, мудрый, всезнающий человек, глупый, бестолковый человек, либо неопытный работник.
2: Неопытный работник.
1: Думаешь, неопытный работник?
2: Да. Говорят,
1: голова твоя еловая. Что ты все поломал? Голова еловая твоя. Так, я сейчас попробую вспомнить. Мне кажется, все-таки, если голова, то это что-то с разумом. Давай я попробую сделать выбор в пользу глупого, бестолкового человека. Переворачиваем карточку. Да, это все-таки давай запомним и все вместе запомним, что голова еловая означает глупого, бестолкового человека. Так, один балл на двоих заработали. Давай сейчас еще что-нибудь выберем. О, вот это точно я не помню. Демьяново уха. Вот такое выражение есть. Как ты думаешь, что это означает? Причудливый водоворот жизненных коллизий. Сейчас переведу. Ну, какие-то необычные повороты в жизни. Да, вот так. Демьяново уха – это необычные повороты в жизни. Либо это неудачная рыбалка, либо это чрезмерное угощение против воли гостя. То есть, когда ты не хочешь есть, а тебя продолжают кормить. Типа, ешь. Вот это еще попробуй. Вот это, а ты уже, все, ты уже, у тебя уже некуда есть. Вот такой вариант. Как думаешь, так, демьяново уха, какой-то вот причуды жизни, необычные такие повороты, события. Либо это неудачная рыбалка, либо чрезмерное угощение против воли гостя.
2: Неудачная рыбалка.
1: Неудачная рыбалка. Ну, вообще, похоже, но я думаю, что демьяново уха – это... чрезмерное угощение против воли гостя. Переворачиваем?
2: Да.
1: Это чрезмерное угощение против воли гостя. Запоминаем. Демьяново уха. То есть, это ваше демьяново уха. Все уже невозможно. Ну, давай третью. Достать каштаны из огня. Это, рискуя жизнью, спасать что-то важное. Это выполнять трудную работу, результатами которой пользуется другой. Либо совершать бессмысленные поступки. Как ты думаешь, доставать каштаны из огня? Еще раз повторить?
2: Да.
1: Значит, можно всегда говорить, что можно повторить. Доставать каштаны из огня – это рискуя жизнью спасать что-то важное. То есть ты рискуешь жизнью и спасаешь что-то важное. Это выражение, вот говорят, достал каштаны из огня. Либо выполнять трудную работу, но результатами которой пользуется другой. Ну, ты же ты вот сидишь, решаешь примеры, решаешь, а потом у тебя раз листочек утащили, подписали своим именем и сдали. И ты такой таскал для кого-то каштаны из огня. Ничего не выиграл. Либо просто совершать бессмысленные поступки.
2: Я думаю, что в середине.
1: Выполнять трудную работу?
2: Да.
1: Ну, ты абсолютно прав. Действительно, есть такое выражение, когда вот ты делаешь работу, а пользуется кто-то другой ее результатами, это называется доставать каштаны из огня. Но мы с тобой совместными усилиями добыли 4 балла. И спасибо тебе большое, ты был первым. Это сложно. Я понимаю, что я слышал, как за дверью тебя твои товарищи сказали, что ты идешь первым. Видимо, тебе доверяют, что ты способен войти в комнату, в неизвестность, принять участие в передаче. Мы тебя хотим отблагодарить не только тем, что сказать спасибо на всю страну, но и подарить книгу, замечательную книгу «Смешарики. История культовой вселенной» от издательства «Бомбора». Тебе как первому. Тут вот... Ты знаешь «Смешариков»? Сейчас смотрел?
2: Да.
1: Ну вот тут вся история вселенной. Держи.
2: Спасибо.
1: Тебе спасибо большое. А мы, дорогие друзья, продолжаем. И к нам в студию, в нашу импровизированную студию, пришел следующий участник. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
3: Аня.
1: Аня, очень приятно. Меня, напомню, Денис зовут. Аня, расскажи, сколько тебе лет?
3: Мне 9 лет.
1: И это, получается, ты должна была третий класс закончить? Или
3: да.
1: Четвертый? В четвертый
3: третий.
1: Пошла?
3: Да, в четвертый пошла.
1: Так, рассказывай, как вообще ощущения от окончания трех классов?
3: Ну, нормально.
1: Терпимо, да?
3: Да.
1: Любимый предмет какой у тебя?
3: Математика.
1: О, все. Так, мы вот только что разбирались, что в первом классе учат математики, а в третьем что вы проходили? У вас уже что-то должно быть достаточно такое серьезное.
3: Ну, умножение на...
1: Подожди, дроби у вас нет. Дроби – это пятый класс примерно. У вас должно быть умножение двузначных, трехзначных чисел?
3: Да.
1: А, все. Ну, уже, то есть, любых, мне кажется, там дают в третьем классе уже все, то есть, там, неважно сколько, сам принцип понятен.
3: Да.
1: То есть, когда единицу умножаем на все, там, перенос, это 100, тут пишем, это запоминаем, тут это сложили, получили ответ. Вот так примерно.
3: Да.
1: Вот мой уровень знания математики, товарищи. А, хорошо. А еще помимо математики что-то нравится?
3: Ну, рисование и физкультура.
1: Угу. Класс. А рисование, какими красками, ну или в каком стиле тебе нравится?
3: Ну, мне нравится рисовать восковыми мелками и карандашами.
1: Да, это здорово. Цветными?
3: Да.
1: Класс. Ну что, смотри, играем в игру. Здесь есть фраза, я ее озвучу, я тоже не все их знаю. Фразы и три варианта, что это может значить. Мы с тобой пытаемся, ну, если знаем, отвечаем, ты отвечаешь.
3: Если не знаю.
1: Угадываем, пытаемся попробовать угадать. То есть бывает, что фразы попадаются, которые, ну, даже я не знаю. Поэтому просто гадаем вместе. Попробуем?
3: Да.
1: Ну, мне кажется, вот тут вот простенькое, мы должно получиться. Закручивать гайки. Это усиливать притеснение, заканчивать какое-либо дело, либо заниматься ерундой. Пришел вожатый и как закрутил нам гайки. То есть варианты усиливать притеснение, то есть, ну, еще больше запрещать. Заканчивать какое-либо дело, то есть доел, заходит вожатый в столовую, говорит, ну что, все гайки закрутили, то есть все доели? Такой вариант может быть. Либо заниматься ерундой. Что вы тут гайки закручиваете?
3: Второе.
1: Заканчивать какое-либо дело?
3: Да.
1: Ну, я просто знаю, мне хочется тебе подсказать. Смотри, закручивать гайки, вот когда их закручивают, вот уже в конце, когда так через силу, вот я тебе еще раз подсказываю, то есть такой, пришел вожатый, закрутил нам гайки, запретил вам, не знаю, шуметь после 10. Давай переголосуем. Усиливать притеснение, заканчивать какое-либо дело, либо заниматься ерундой. Прям закрутил гайки вожатый. Или там учитель закрутил гайки и запретил нам пользоваться...
3: Первое.
1: Правильно. Усиливать притеснение. Все, запоминаем. Действительно, закручивать гайки – это такое выражение, когда можно сказать, что вот иносказательно, что нам что-то запретили. Все, 2 балла с тобой заработали. Итак, второй вопрос. Заблудшая овца – это человек, сбившийся с правильного жизненного пути, человек, легко поддающийся чужому влиянию, либо человек, живущий в уединении. Сбившийся с правильного жизненного пути, легко поддающийся чужому влиянию, либо живущий в уединении. Как ты думаешь? Ну, там вот тут приехал Денис Евгеньевич, заблудший овца. Ну, это я. Вместо того, чтобы в лагере летом, он работает.
3: Ну.
1: Давай. Сбился с правильного пути, поддается чужому влиянию, либо живет в уединении. Кто это?
3: Третье.
1: Живущий в уединении, заблудший овца. Нет, вот тут я не буду долго подсказывать. Заблудший овца – это человек, который сбился с правильного жизненного пути. Поэтому можешь использовать эту фразу. Ну, допустим, кто-то стал прогуливать уроки или там что-то не делать, домашнее задание какое-то. Можно говорить, что он заблудший овца, потому что он сбился с правильного пути. А правильный путь – это, ну, делать домашнее задание. Спасибо тебе большое, отлично поиграли. И мы тебе дарим книгу от издательства «Поляндрия», называется «Амалия Куко встает на крыло» с прекрасными иллюстрациями. Это история про приключения курицы, которая является поп-дивой. Держи. Тебе спасибо большое за участие.
3: Спасибо.
1: Дорогие друзья, и третья участница врывается к нам в эфир. Полина, правильно, да?
3: Да.
1: Полин, привет. Сколько тебе лет?
3: 9.
1: Ты тоже, получается, 3-й класс закончила?
3: Да.
1: Класс. У тебя любимый предмет?
3: Русский.
1: Русский. Вот мы сейчас русским языком с тобой и займемся. Значит, что нас ждет? Есть какое-то выражение и 3 варианта, что это выражение может значить. А правильный ответ с другой стороны карточки, я его потом переверну, и мы узнаем. Иногда я тоже не знаю, но я стараюсь выбирать то, что мы должны знать с тобой вместе. Но если не знаем, то узнаем. Итак, поехали. Изобретать велосипед. Это делать что-то очень важное для всего человечества, пытаться изобрести то, что уже давно изобретено, либо фантазировать о чем-то недостижимом. Как ты думаешь, что это? Значит, делать что-то очень важное для всего человечества, либо пытаться изобрести то, что уже давно изобретено, либо фантазировать о чем-то недостижимом. Изобретать велосипед. Что говорит? Ну, ты изобрел велосипед. Ну, ты изобрел велосипед. Как думаешь?
3: Не знаю.
1: Ну, выбирай, тут мы наугад можем с тобой.
3: А надо цифру сказать?
1: Ну, либо просто по памяти. Ты такая запомнила. Давай, делать что-то важное для всего человечества, пытаться изобрести то, что уже давно изобретено, либо фантазировать о чем-то недостижимом.
3: Мне кажется, второе.
1: Правильно, пытаться изобрести то, что уже давно изобретено. Абсолютно верно. 2 балла заработали, товарищи. Ну и давай сейчас еще одну. Вот, золотить пилюлю. Пилюля, знаешь, что такое?
3: Нет.
1: Таблетка по-другому. Раньше, до того, как появились большие заводы, которые делают лекарства, пилюли делали прямо в аптеке. Сами аптекари, они их собирали из нужных веществ, и такая получалась пилюля. Вот, и появилось выражение «золотить пилюлю», то есть либо «золотить таблетку» в нашем, в современном мире. Значит, это выдавать желаемое за действительное, скрашивать причиняемую кому-либо неприятность или обиду, либо это означает злоупотребление при закупке импортных медикаментов. Давай подумаем, «золотить пилюлю». То есть, ну, пилюля, таблетка, она, скорее всего, горькая. Ну, невкусная. Ну, редко, когда вкусные лекарства бывают. Они должны быть невкусными. И вот золотить пилюлю, ну, давай разберемся. Это что-то, делать ее лучше, ну, хотя бы внешне. Правильно?
3: Да.
1: Вот вариант у нас. Значит, золотить пилюлю. Выдавать желаемое за действительное, либо скрашивать причиняемую кому-либо неприятность, обиду.
3: Первое.
1: Выдавать желаемое за действительное.
3: Да.
1: Я скорее выберу скрашивать причиняемую кому-либо неприятность, обиду, типа позолотить пилюлю.
3: Ну,
1: я могу ошибаться, я не помню. Да, запоминаем все вместе. Золотить пилюлю – это скрашивать причиняемую кому-либо неприятность или обиду. Ну что, по-моему, прекрасно, товарищи. Замечательно сыграли. И мы тебе дарим книгу за участие. Регина-путешественница спасает Австралию от издательства «Бомбора». Это прекрасная история про путешествие в Австралию. Держи. Спасибо тебе большое за участие. А товарищи, перемена!
0: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
1: Так говорит маяк.
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны рассказали, какие именно объекты уничтожили вооруженные силы России в ходе очередных ночных групповых ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили ведомства, в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморска Одесской области поражен контейнер-ВОЗ, разгружавший боеприпасы. В районе острова Змеиный в Черном море удары пришлись на сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии. Работали расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Гербира Сикер», отметили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры. В районе населенного пункта Рыбаковка в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Кроме того, в Черниговской области в районе поселка Короб уничтожен склад ГСМ для заправки техники подразделений украинских войск. Для этого использовали БПЛА «Герань-3 Сикер». Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками противника с расстояния 20 километров в зоне проведения СВО в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, боевую задачу выполнили военнослужащие 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. В то же время бойцы центра нейтрализовали укрытие живой силы ВСУ на Добропольском направлении. Противник пытался укрыться в домах и густой растительности. Операторы войск беспилотных систем южной группировки ликвидировали транспортные средства противника в населенном пункте Красноторка на Краматорском направлении спецоперации в ДНР. Мошенники начали обманывать болельщиков России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу. Они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать якобы выигрышную ставку, ссылаясь на некую инсайдерскую информацию, рассказали эксперты РИА Новости. Если потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за некий экспертный прогноз. После получения денег псевдоэксперт исчезает. Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании никогда не предлагают делать ставки с гарантированной победой. На территории Подмосковья в садовых некоммерческих товариществах проживают 4 миллиона дачников из Москвы и Московской области. Такие данные привел РИА Новости министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров. Он отметил, что в последние 6 месяцев собственники более 700 домов в садовых и дачных товариществах сменили статус своего садового дома на жилой. В прошлом году такой возможностью воспользовались свыше 3500 человек. По словам Натарова, это позволяет дачникам оформить прописку, прикрепиться к местной полиции, клиники, школе и детсаду, а также снизить тарифы коммунальных платежей. Дожди вернутся в Москву 21 июля. Такой прогноз дал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, с предстоящего вторника в столице ожидается облачная погода, пойдут дожди, а температура воздуха может опуститься до 23 градусов. Синоптик добавил, что в город со вторника придет атмосферный фронт с запада, который принесет осадки. По предварительным данным, они продлятся до четверга 23 июля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, плюс 27-29 градусов. В Москве также небольшая облачность, осадков не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 54%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, португальский полузащитник Джедсон Фернандеш и испанский защитник Виктор Парада из московского «Спартака» находятся в хорошем состоянии перед матчем за Суперкубок России против петербургского «Зенита» и готовы выйти на поле. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо. Матч за Суперкубок страны пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Не пропустите трансляцию этого поединка на нашей радиостанции, которая начнется в 19:00 по московскому времени. Бразильский футболист Краснодара Густаво Сантос перешел в греческий «Волос» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба российской премьер-лиги. Арендное соглашение 25-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2027 года. Московский ЦСКА обыграл Ростов со счетом 2-0 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Мячи забили Надежда Смирнова с пенальти и Милена Николич. Столичный клуб с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги. На 2 балла меньше у петербургского «Зенита», у которого есть игра в запасе. Российский центровой Виктор Лахин оформил дабл-дабл в матче летней национальной баскетбольной ассоциации, в которой его Сакраменто Кингс был сильнее Шарлотт Хорнетс со счетом 92-90. Он за 21 минуту на паркете набрал 12 очков, сделал 11 подборов, 3 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот. 8 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина помогли Майами Хит обыграть Детройт Пистонс 101-87. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 19 минут. Россиянин Андрей Рублев пробился в полуфинал теннисного турнира в Бостоне. Он в четвертьфинале был сильнее аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6-1, 6-2. И теперь встретится с чилийцем Алехандро Табило. Нападающий омского хоккейного «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменен в московское «Динамо». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Также в составе столичной команды карьеру продолжит форвард Иван Игумнов, который находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне 30-летний нападающий был игроком «Авангарда». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Хочу все знать. Летний лагерь.
4: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжается наша передача «Хочу все знать» в эфире. Меня зовут Денис Николаев, и напомню, что у нас летний эксперимент. Мы устали сидеть в студии, поэтому собрали с собой оборудование, взяли микрофоны, взяли книги в подарок и поехали колесить. И вот нас наши многие принесли в лагерь «Горизонт», это где-то под городом Клином, и мы вылавливаем товарищей детей. Они отрядами пробегают мимо нашей импровизированной студии, мы их хватаем, приглашаем внутрь и требуем ответить на несколько вопросов, после чего говорим спасибо и отпускаем бегать дальше по лагерю. И следующая участница у нас Лера, правильно?
5: Да.
4: Лера, да, Валерия. А сколько лет?
5: 9.
4: 9, третий класс, получается, закончил.
5: Да.
4: У вас там в отряде вот все такие примерно и помладше чуть-чуть, правильно?
5: Нет, 9-10 лет точно есть.
4: А сколько вот человек в отряде?
5: Нас 26.
4: А, ну класс, прям хорошо. А, ну что, игра простая.
5: Угу.
4: Есть выражение, я тебе читаю его, 3 варианта ответа, и мы вместе пытаемся дать правильный ответ. Если не знаешь, то гадаем, потому что не все возможно знать, надо хотеть знать. Поехали. Первая карточка. Мартышкин труд. Это бесполезные усилия, напрасные старания, либо это мелкое воровство, либо непонимание законов оптики. Мартышкин труд. То есть бесполезные усилия, мелкое воровство, либо непонимание законов оптики.
5: Мне кажется, непонимание законов оптики.
4: Это мартышкин труд, думаешь?
5: Да.
4: Потому что
5: я думаю так.
4: Попасть на мартышки очки.
5: Да.
4: Хороший вариант. Нет, это прям хорошо. Но давай еще подумаем. Точно нет. Но как логика классная. То есть мне прям, я люблю такие штуки. Но на самом деле, ну, в языке в нашем это означает другое. То есть, я не знаю, ну там, мыть банановую кожуру в воде — это мартышкин труд. Такая подсказка тебе. У нас осталось два варианта: бесполезные усилия или мелкое воровство.
5: Наверное, бесполезные усилия.
4: Напрасные старания. Да, абсолютно верно. Выражением «мартышкин труд» обозначаются бесполезные усилия. То есть, ну что ты занимаешься? Ну что за мартышкин труд? Бесполезно все это. Отлично. Справились с этой карточкой. Давай вторую. Мокрая курица. Это безвольный, бесхарактерный человек. Это человек в состоянии внезапного шока, либо человек с подмоченной репутацией.
5: Наверное, человек с подмоченной репутацией.
4: Я сейчас сам, кстати, подождите, безвольный, бесхарактерный, мокрый. Нет, человек в состоянии внезапного шока. Нет, я понимаю, почему ты с подмочной репутацией, потому что мокрый, но я выберу человека в состоянии внезапного шока, потому что если курицу окатить водой, она будет в состоянии шока. Мне кажется, тут такое сравнение. Проверяем?
5: Да.
4: Мы оба промазали. Это безвольный, бесхарактерный человек. Мокрая курица. Ну ладно, бывает, ошиблись все. Тогда третий вопрос. Медведь на ухо наступил. Ну, мне кажется, ты должна знать. Наказание — несоразмерное проступку, полное отсутствие музыкального слуха, либо человек, не выносящий критики в свой адрес.
5: Человек, не выносящий критики.
4: Это медведь на ухо наступил?
5: Хотя нет.
4: Не, подожди.
5: Нет,
4: ну,
5: сейчас.
4: Ты музыкой не занимаешься?
5: Нет.
4: Ну вот... Там, кто начинает заниматься, они это могут иногда услышать в свой адрес от преподавателей. То есть, тебе что, медведь в детстве на ухо наступил? Это значит, у нас осталось наказание — несоразмерное поступку, либо полное отсутствие музыкального слуха.
5: Не знаю. Выбирай. Может...
4: Я тебе даже вот подсказывал, как мог.
5: Я даже просто не знаю.
4: Ну, выбирай. У нас два варианта осталось. Наказание — несоразмерное проступку, либо полное отсутствие музыкального слуха. Вот я тебе говорю.
5: Ну, может, второй вариант?
4: Да, абсолютно верно. Это полное отсутствие музыкального слуха. То есть, когда человек начинает петь, поет очень плохо, не попадая в ноты и вообще криво и косо, то ему могут сказать, что тебе медведь на ухо наступил, не надо петь, пожалуйста. Так что все, запоминай. Медведь на ухо наступил — это про отсутствие слуха. Лер, спасибо тебе большое за участие. Мы тебе дарим книгу «Регина путешественница спешит в Азию» от издательства «Бомбора». Спасибо большое,
5: спасибо
4: за участие. Все,
5: до свидания.
4: До встречи. Итак, следующий участник нашей игры. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
0: Мелания.
4: Мелания, отлично. Сколько тебе лет?
0: 7.
4: Первый класс закончила?
0: Да.
4: Как впечатление?
0: Хорошо.
4: Понравилось?
0: Да.
4: Еще раз пойдешь в первый класс?
0: Нет.
4: Это правильно. А какой любимый предмет?
0: Математика.
4: Это как это радует меня? Мне так нравится, когда товарищам, детям нравится математика. Это греет сердце. Это здорово. Но мы будем сейчас не математикой заниматься. Игра. На карточке есть какие-то выражения. И три варианта, что они могут означать. Некоторые из них я тоже не знаю, поэтому будем вместе пытаться догадаться. Сейчас вот выбираю, что может. Вот «заморить червячка». Как ты думаешь, что значит выражение? «Заморить червячка». «Утомить кого-либо своей болтовнёй». «Проявлять редкое равнодушие ко всему живому», либо «перекусить, слегка утолив голод». Нагулялись, наигрались в мяч, вернулись домой, забежали к холодильнику, слегка заморили червячка и убежали дальше. Либо «я пришла в гости, и моя подруга так много болтала, что заморила червячка». Ну, либо «проявлять редкое равнодушие ко всему живому». Тут я не придумал, как это изобразить. Давай выбирать. Заморить червячка. Ну, если не получится первый раз, потом выберем из оставшегося. Как думаешь?
0: Быстро забежать домой, смотреть черечка.
4: Перекусить. Ну, правильно, абсолютно, смелее. Действительно, фраза «заморить червячка» означает перекусить, слегка утолив голод. То есть не наесться от пуза, вот так, что уже прям дышать тяжело, а просто чуть-чуть перекусить, чтобы были силы дальше бегать. Так, ну что, давайте вот этот. «Камень преткновения». Такая фраза есть у нас. Это затруднение, на которое наталкиваются в каком-либо деле. Это тяжесть на душе, либо орудие революционно настроенных масс. Так, самому смешно. Итак, камень преткновения. Это затруднение, на которое наталкиваются в каком-либо деле, либо тяжесть на душе. Вот из двух даже тебе оставлю выбор. Как ты думаешь? Камень преткновения. Понимаешь, что такое преткнуться? Ну, есть спотыкаться, вот споткнулся. Споткаться знаешь, что такое?
0: Да.
4: Приткнуться, это то же самое, то есть как бы встретиться с препятствием. Приткнулся. Вот такой, я приткнулся. И вот есть камень преткновения, то есть это камень, о который ты, ну как бы, который тебя останавливает и заставляет споткнуться. Так вот. И вот что может значить само выражение «камень преткновения»? Это тяжесть на душе, либо затруднение, на которое наталкиваются в каком-либо деле.
0: Затруднение.
4: Затруднение. Ну, абсолютно верно. Действительно, проверяем затруднение, на которое наталкиваются в каком-либо деле. Поэтому можешь использовать это выражение. Допустим, тебя спрашивают, как у тебя с домашним заданием, и ты говоришь, что вот 16-й пример стал для меня камнем преткновения. Это значит, что ты, ну, споткнулась на нем. Он либо вызвал трудности, и пришлось долго сидеть и пытаться его решить, либо вообще он не решился. Вот такое выражение. Можешь теперь использовать. Родителей удивить. Придешь и скажешь, все, камень преткновения. Готов еще на один вопрос?
0: Да.
4: Угу. Не фунт изюму выражение. Это неожиданный результат, нечто значительное, либо нехватка фруктов в зимний период. Фунт – это мера веса. Ну, условно, в современном мире это не килограмм изюма. Можно так перефразировать. Итак, это неожиданный результат, нечто значительное, либо нехватка фруктов в зимний период.
0: Нехватка.
4: Фруктов в зимний период. Хороший вариант, но на самом деле это нечто значительное, не пустяк. То есть, когда есть, иногда тоже используют выражение, что, допустим, решить весь учебник математики за день, и это вам не фунт изюму. Вот так используют, понимаешь, да? То есть, как бы, что, что-то такое вот сделали. Ну что, спасибо тебе большое. Мы тебе дарим вот такую замечательную книгу «Смешарики» от издательства «Бомбор. История культовой вселенной». Ты смотрел «Смешариков»?
0: Да.
4: Все, вот тебе в подарок. Спасибо за участие. Спасибо. Товарищи, а мы сейчас сделаем небольшую паузу и после этого отправимся на Луну. Продолжим слушать приключения Незнайки на Луне в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки.

0: явным. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
1: Михаил Пришвин.

Незнайка и Козлик смотрели фильм «Середины» и никак не могли понять, где и какие ценности преступники похитили. Им все же почему-то хотелось выяснить этот вопрос. В то же время им чрезвычайно интересно было узнать, поймают ли в конце концов преступников или нет. Картина, между тем, становилась все напряженнее и стремительнее. Одна за другой возникали головокружительные погони, массовые драки и оглушительные перестрелки на самом интересном месте, когда главаря шайки вот-вот должны были схватить телевизор. Вдруг выключился, вверху снова высунулся язычок и замигала надпись 5 сантиков. Но жри, с досадой проворчал Козлик и поскорее сунул в телевизор еще 5 сантиков. Экран замелькал по-прежнему, бандиты бросились выручать своего главаря. Полицейские стали забрасывать их бомбами со слезоточивыми газами, а потом вызвали на подмогу бронированные автомобили и снова пустились в погоню, круша и ломая все на своем пути. Незнайке и Козлику все же не удалось досмотреть этот захватывающий фильм до конца, когда язычок высунулся в 5-й раз. Козлик сказал: «Хватит. Мы не Скуперфильды какие-нибудь, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Да к тому же и спать пора». Решив на ночь умыться, Козлик подошел к рукомойнику, но и тут пришлось израсходовать сантик на воду, сантик на мыло и сантик на полотенце. Вслед за Козликом начал умываться Незнайка, но едва он намылил лицо, как что-то щелкнуло, и вода перестала течь. Незнайка вертел кран то в одну сторону, то в другую, стучал по нему кулаком, но это не помогало. Мыло невыносимо щипало ему глаза, а смыть было нечем. Тогда Незнайка стал звать на помощь Козлика. Видя неладное, Козлик подбежал к крану, но как раз в это время погас свет, и комната снова погрузилась во мрак. Единственное, что можно было разглядеть в темноте, это настойчиво мигающий красный глазок на стене и поблескивавший под ним металлический язычок. Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монету, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, Козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, требовавший уплаты за воду. «Ах ты, ненасытная утроба!» – выругался Козлик. «Я ведь с тобой расплатился уже! Ну на, жри, если тебе мало!» И здесь сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода полилась из крана, и Незнайка смог, наконец, смыть разъедавшие глаза мыло. Тяжело вздохнув, Козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал, что надо поскорей укладываться спать, так как денег у них осталось мало. Раздевшись, друзья забрались в постели, но на этом их траты не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате стало холодно. Как ни кутались они в одеяло, холод пронизывал их, как говорится, до костей. Наконец Козлик вскочил с постели и решил потребовать, чтобы их перевели в более теплый номер. Подбежав к двери и увидев на стене ряд кнопок с надписями «Коридорный», «Посыльный», «Горничная», «Официант», он принялся изо всех сил нажимать на них, но в ответ на это из стены лишь высовывались язычки, каждый из которых

0: которых неумолимо требовал «Сантик, Сантик, Сантик, с ума вы все посходили!» — возмущался Козлик. «Где я вам наберу столько Сантиков?» В это время Незнайка заметил на стене еще две кнопки, под которыми и имелись надписи «Отопление» и «Вентиляция». «Постой», — сказал он, — «мы, наверное, забыли включить отопление». Он нажал кнопку, но и тут из стены высунулся язычок и заявил о своем желании получить сантик. «В последний раз даем», — проворчал Козлик, доставая из кармана монетку. Сантик произвел свое магическое действие. Послышалось приглушенное гудение, и из отверстия, имевшегося под рукомойником, в комнату начал поступать теплый воздух. Почувствовав, что в комнате стало теплее, друзья забрались в кровати и, пригревшись, уснули.
1: Чтение.

0: Новости.
1: В Москве 10 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны рассказали, какие объекты уничтожили вооруженные силы России в ходе очередных групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили ведомстве, в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск Одесской области поражен контейнер ВОЗ, разгружавший боеприпасы. Припасы в районе острова Змеиной в Черном море. Удары пришлись на сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии. Работали расчеты беспилотников «Герань-4», «Сикер» и «Герберы». «Сикер» отметили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры. В районе населенного пункта Рыбаковка в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Кроме того, в Черниговской области в районе поселка Короб уничтожен склад ГСМ для заправки техники подразделений украинских войск. Для этого использовали БПЛА «Герань-3 «Сикер». Срочное сообщение последних минут. В Крыму задержаны две гражданки России, подозреваемые в госизмене. Сообщили только что в Центре общественных связей ФСБ. Одна из женщин, жительница Ялты, по заданию куратора оборудовала схрон с элементами самодельного взрывного устройства, которыми подорвали машину офицера Черноморского флота. Вторая уроженка Николаевской области собирала информацию о военных объектах Крыма и финансировала ВСУ. Женщина перечисляла деньги со своего счета в одном из украинских банков на приобретение радиостанции, обмундирования, амуниции и другого снаряжения. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Суд заключил фигуранток под стражу. Каждая теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Федеральные службы безопасности вновь предупредили о высокой активности украинских спецслужб, вербовке россиян через интернет-пространство, в том числе через мессенджеры. В Котовске после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, более 20 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Идет тесное взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи людям. Вопрос на личном контроле прокурора города, который уже осмотрел место терактов. А также работает горячая линия. Уголовное дело о теракте возбуждено, помимо этого, в связи с атакой украинских БПЛА на логистический центр в Электростале, заявили в СКР. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранены 24 человека, а всего в регионе пострадали 26 человек. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку Ирана с применением ракет и беспилотников, заявили в генштабе армии страны. Там предупредили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе не приводится. Известно, что в результате атак в Кувейте вспыхнул пожар в комплексе, объединяющем электростанцию и опреснительную установку. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики, водоснабжения, возобновляемых источников энергии страны. Работа комплекса была частично ограничена. Пострадавших по предварительным данным нет. Службы работают над ликвидацией последствий пожара. Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает принять председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме этой осенью, несмотря на недавние обвинения в адрес Пекина во вмешательстве в американские выборы. В этом плане изменений в графике не было, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в эфире телеканала News Nation. Напомню, что 17 июля Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации данных американских избирателей. По его словам, китайские структуры в 2020 году якобы получили несанкционированный доступ к персональным данным около 220 миллионов американских избирателей. В МИДе КНР эти обвинения уже назвали чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Двое мужчин в калифорнийском лесу взяли в заложники двух биологов. Освободить их удалось лишь после 10 часов переговоров, сообщил директор ФБР Кэш Патель. Инцидент произошел в национальном лесу Шаста-Тринити. На место прибыли сотрудники ФБР, спецназ, группа по сбору улик и тактическая команда по спасению заложников. После переговоров их удалось освободить. Подозреваемые сдались и были задержаны. Их мотивы до сих пор неизвестны. Наступившие выходные порадуют жителей столичного региона отличной погодой. Ее принесет в Москву и Подмосковье антициклон из Скандинавии. Он обеспечит комфортное тепло и отсутствие осадков. Сегодня после сравнительно прохладной ночи воздух термометра уверенно устремится вверх. Днем он может дотянуться до плюс 26. Завтра в мегаполисе будет еще теплее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В воскресенье еще выше, даже в ночные предутренние часы будет не прохладнее, плюс 13-16, ну а днем можно смело рассчитывать на высокие показатели, плюс 26-29, это как минимум даже на 3 градуса выше, чем положено на макушку лета.
1: Что касается начала следующей недели, то в понедельник еще обойдется без осадков, а со вторника могут вернуться кратковременные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас столица плюс 20, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 54%.

0: каникулы с пользой.
1: Доброе утро, товарищи дети. Вновь доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. Я в студии не один. Ольга Хлопонина. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Денис Евгеньевич.
1: Да, кандидат культурологии, спец по решению сложных математических задач.
2: Опять издеваетесь, Денис Евгеньевич.
1: Да, я же не сказал, что вы их решаете до конца. Просто спец по решению.
2: Спец бывает хороший и плохой.
1: Да, спец бывает хороший и плохой. И мы сегодня занимательную математику проводим. Я подготовил несколько задач, и у нас в студии появляются товарищи-дети, которые будут нам помогать их решать, помогать Ольге в первую очередь.
2: Спасать, я бы даже сказала.
1: Да. И давайте знакомиться. У нас первая участница. Как тебя зовут? Привет.
3: Варя.
1: Варя. Вот, здорово, очень приятно. Денис, Ольга. И вопрос такой. Какой класс ты закончил? Сколько тебе лет?
3: Я закончила третий класс, мне 10 лет.
1: Прекрасно. Математику?
3: Она отлично.
1: Но любишь или просто?
3: Люблю.
1: А почему любишь? Вот тоже интересно.
3: Математика мой любимый предмет, наверное, потому что я ее очень хорошо знаю. Она мне всегда нравилась, я люблю решать задачи.
1: Здорово. Ну вот сейчас и будем тогда решать задачи. Давай с разминки. Мне кажется, ты это легко щелкнешь. Задача про яблоки.
3: Окей.
1: В корзине лежит 5 яблок.
3: Так.
1: Как разделить их между 5 детьми так, чтобы каждый получил по яблоку и одно осталось в корзине? То есть еще раз.
3: В корзине.
1: Лежит, можешь даже зарисовать, у тебя вот листочки есть. В корзине лежит 5 яблок.
3: Так.
1: Как разделить их между 5 детьми так, чтобы каждый получил по яблоку и одно осталось в корзине?
3: Чтобы нужно 4 детям дать каждому по одному яблоку, а 5-му дать яблоко в корзине.
1: Ты, видимо, знала эту задачку.
3: Нет.
2: Нет,
1: ну,
2: Варя, просто
1: очень
2: умная.
1: Здорово. Все. Нет, я просто хвалю, потому что иногда бывает, что мне, когда какую-нибудь задачу принесут, я ее решу, тоже так раз. Мне говорят, вот ты такой умный. Я говорю, да нет, я просто ее знал, потому что мы ее иногда. Поэтому я, когда вижу, как быстро решают, я думаю, ну, может быть, уже решали. Это тоже здорово, ну, когда там ты в такие задачи, там, условно, в 7-8 лет как прорешаешь. Ну, здорово, все. Хорошо, тогда...
2: Давайте сложнее, Денис.
1: Давайте сложнее. Это тоже, мне кажется, простое. Хорошо. Шарада про сложение. Как с помощью 5 двоек и знаков плюс, минус, умножить или разделить, получить число 7? То есть у нас есть 5 двоек. Мы можем между ними расставлять плюсы и минусы, разделить, умножить, и надо 7 получить.
3: А можно другие цифры использовать?
1: Нет.
3: Только двойки?
1: Да.
2: Может, нарисовать, Варя, на листочке?
3: Давай.
1: Кого, двойки?
2: Ну, двойки,
1: а
2: да.
1: А вы тоже рисуете. Что?
2: Я рисую.
1: Так. Вот условно нам надо теперь между ними как-то расставить плюс-минус, делить. В делении же проходили.
3: Да, конечно.
1: Вот. То есть 4 основных действия математических использовать, и надо 7 получить.
3: То есть другие вообще нельзя использовать?
1: Нет, вообще нельзя. Только знаки. Напряженная работа мысли. Жалко, товарищи радиослушатели, вы не видите.
2: А каждый знак, Денис Евгеньевич, можно один раз использовать?
1: Да сколько хотите.
2: А, сколько угодно.
1: Да.
3: Okay.
1: Ну, давайте попробуем.
3: Я подождите.
1: Кажется, поняла,
3: почти,
1: да?
3: Я почти поняла, да.
1: А что вы на меня смотрите?
2: Потому что вы смотрите на мои рисунки и смотрите критически.
1: Нет,
2: я бы даже сказала, язвительно.
1: Красиво написано все.
2: А дальше у меня ступор.
1: Ну,
3: а только 5 двоек, да?
1: Да, 5 двоек. Ну... Я могу начать подсказывать.
2: Нет, подождите, Варя, по-моему, понимает, что делает. Это я не понимаю.
1: Нет, она, мне кажется, тоже сначала поняла, потом
3: сначала
1: не поняла.
3: Я сначала поняла, потом нет, не
1: Но
3: поняла.
1: Но дам подсказку.
2: Давайте.
1: Давайте просто представим, сколько максимум мы можем получить из 5 двоек?
3: 10.
1: 10. Все, то есть у нас, получается, нам надо вот от 10 как-то отнять 3.
3: Нужно, но у нас нету тройки.
1: У нас тройки нету. Но как можно, то есть нам надо как-то единицу где-то получить.
3: Нужно.
1: Правильно? Как
3: да.
1: можно единицу из 2 двоек получить?
3: 2 разделить на 2.
1: Ну, все, ты решила. Давай. Ну, теперь расскажите мне, что получается у вас. У тебя 2 разделить на 2, получается единицу. Сколько двоек осталось?
3: Осталось 4 двойки.
1: Почему? Как же 4, если ты 2 разделила на 2?
2: А, мы 2 съели, как бы получается,
3: да? Я
2: поняла,
3: да.
1: Так, осталось 3 двойки.
3: 3 двойки осталось.
1: 3 двойки. Что там надо поставить между ними?
3: Все, я поняла.
1: 2 плюс 2 плюс 2 плюс 1.
3: Да.
1: Равно 7. Все. Молодцы. По-моему, там был еще один вариант. Давайте проверим. Может, по-моему, можно было через умножение еще пойти. Если 2 × 2 будет... А, ну хотя какая нам разница? Ну, то есть можно через умножение. 2 × 2 – 4. плюс 2 – 6, и плюс 2, деленное на 2 – 1. Угу. Ну что, прекрасно. Спасибо большое. Мне кажется, отлично.
2: Размялись. С помощью Дениса Евгеньевича.
1: Да неправда. Сами, все сами. Мы тебе с удовольствием вручаем книгу. Нет, знаешь, вот тебе я, пожалуй, вот эту отдам.
3: Угу.
1: «Научные забавы», том ТИТ, «Все опыты самоделки развлечения» от издательства, издательский дом Мещерякова. Это прекраснейшая книга, которая вообще написана давным-давно, по-моему, в 19 веке. Но тут вот в свое время... Том Тит вместе со своим сыном начали всякие опыты самоделки делать, и все это вот уже много десятков лет переиздается, и там действительно есть то, что можно даже в любом месте сделать. Все, спасибо тебе большое.
3: Спасибо вам большое.
1: До встречи.
2: До свидания, Варя.
3: До свидания.
1: И следующая участница появляется у нас в студии. Давай знакомиться. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Маша.
1: Маша, очень приятно. Рассказывай, сколько тебе лет, какой класс ты закончила?
3: Мне скоро будет 10, мне вот... 9,5, и я закончила 3 класс.
1: В 4 перешла?
3: Да.
1: Ну, как впечатление от 3 классов?
3: Ну, не очень.
1: Не очень?
3: Да.
1: Не понравилось учиться?
3: Нет.
1: Вообще? Ну, или что-то
3: я хотела, чтобы у меня все было на 5, а все получилось на 4.
1: Все на 4?
3: Нет, только 3 предмета.
1: А с чем проблемы?
3: С английским, с математикой и с русским. Но в этом году английский 5.
1: А, ну все, то есть осталось математику с русским подтянуть.
3: Да.
1: А математика что? В чем проблема? Потому что не понимаешь или что-то из-за невнимательности там?
3: Из-за невнимательности.
1: А, ну это... Добро пожаловать, я такой же всю жизнь был. Я помню, у нас группа очень, уже в университете были все умненькие в математике, и я так, ну тоже там в числе первых, не самый, конечно, у нас там посильнее были ребята, но нормально все решал, все, то есть пятерку думал точно получу на экзамене. Каково же было мое удивление, когда я на втором, ну второй семестр, я получаю 2 за математику, я был в таком шоке, мой преподаватель был в шоке, мы разбирая мою работу, я все решил правильно. Ну, я везде. Где-то плюс с минусом перепутал, где-то что-то не дописал. Вот пришлось идти на пересдачу. Поэтому, ну, это только... Самое главное, на самом деле, что ты ее понимаешь, то есть не переживай. То, ну, это все со временем можно привыкнуть или там приучиться себя перепроверять. Самое главное ее понимать. Ну, вот давай сейчас проверим, каково понимание. Итак, задача. Если что, можешь записывать и на листочке. Разминочку давайте сначала. Вот это простая задача на внимание, как раз для тебя. Коля и Сережа играли в шахматы 2 часа. Сколько времени играл каждый из них?
3: 2 часа.
1: Все у тебя нормально со вниманием.
2: Молодец.
1: Отлично. Тогда...
2: Я вообще хочу сказать, Денис Евгеньевич, что значит вот 5-4? Маша, это же здорово, потому что если одни 5, значит ты все знаешь, тебе банально скучно. Учиться неинтересно.
1: Да-да-да.
2: Так что 4 это хорошо, молодец.
1: Ну это так вот...
2: Есть потенциал, задел, интерес.
1: Нет, это да. Ну, как бы, нет, ну, плюс, опять же, когда на 5 спрешь, столько радости будет. Тогда посложнее задача. Это я задавал. Давайте вот эту. У 7 братьев есть по 1 сестре. Сколько всего детей в семье?
3: 14.
1: Ну...
2: А семья-то одна, Денис Евгеньевич?
1: Ну, конечно. У 7 братьев есть по 1 сестре.
3: А, 8.
1: 8, да, верно, абсолютно. Ну, тогда придется, видимо, сложную задачу.
3: Не надо.
1: Да ладно?
2: Надо, надо, Маш. Справишься.
1: В банку посадили 1 бактерию. Каждую минуту она делится на 2. Банка заполнилась ровно за 1 час бактериями. Через сколько минут банка была полна наполовину?
3: Можно другую.
1: Да ладно, сейчас решим, подожди.
3: Нет.
1: Сможем, смотрим. Смотри, давай я по-другому переформулирую. Про цветы будет легче решить. Кувшинки можешь представить себе?
3: Ну.
1: Ну, знаешь, кувшинки. Вот появилась 1 кувшинка на озере. И через час она делится пополам. Каждые 2 минуты. То есть их становится 2 кувшинки. И вот через час они полностью заполонили все озеро. Это понятно? То есть вот у тебя озеро. И через час... полностью оно закрыто кувшинками. Но каждая кувшинка, это важно, она через минуту превращается в 2. И вот нас спрашивают, через сколько минут, ну вот как появилась первая кувшинка, после того, как появилась первая кувшинка, озеро было заполнено наполовину. Сейчас сможем. То есть, давай еще раз.
2: Давай с другого конца попробуем.
1: Да, да,
2: да,
1: давай. Да вот, Оль,
2: да.
1: Давайте.
2: Давай с другого конца. У нас есть озеро. Через час оно заполнилось кувшинками целиком, полностью, да? делится пополам. Вот давай с того конца, не с первого считать, вот одна кувшинка поделилась, еще. Если оно у нас через час, то есть 60 минут, оно заполнилось целиком. А каждые 2 минуты, каждую минуту, или 2 минуты?
1: Каждую минуту.
2: Каждую минуту оно удваивается. Соответственно, нам нужно не умножить на 2, а разделить вот целиком. Половина когда будет, если каждую минуту?
3: Когда будет 30.
1: Нет. Давай назад. Вот.
2: Каждую минуту становится в 2 раза больше. Половинка. Чтобы сделать целое, что нужно сделать с половинкой?
1: Удвоить.
2: Сейчас поймешь, сейчас объясним. Удвоить, правильно? То есть смотри, за один шаг всего лишь до целого должна быть половинка. Понимаешь?
1: А я сейчас вам покажу. Да. Я придумал, как это
2: показать. Во, наглядно, точно. Мы обычно рисуем, а вы решили оригами заняться.
1: У нас есть возможность. Я просто взял листочек А4 и начал его складывать пополам. Смотри. Сейчас вообще все поймешь, навсегда запомнишь. Ну, допустим, целый лист А4 – это наше озеро. Первая кувшинка. Минута прошла, их стало 2. Согласны, да? Еще минута прошла, их стало...
3: 4.
1: Еще минута прошла.
3: Их стало 8.
2: Так, еще правильно. Сколько-то прошло?
1: Нет, подожди, мы прямо сейчас... Угу. Еще про минут прошло, 8 на 2.
3: 8 на 2...
1: 16. Так, и еще минута прошла... Их стало полное озеро. 32.
3: Да.
1: Правильно? И теперь нас спрашивают. Вот мы в задаче, вот это за час прошли. А теперь нас спрашивают. И мы у нас с тобой здесь, еще раз, 32.
2: 2, да.
1: Да, все правильно. 8 на 4, 32 кувшинки. И нас спрашивают, сколько времени прошло, чтобы мы получили 16.
3: Прошло.
1: Смотри.
2: 16, смотри на листочек.
1: Вот финальный шаг. Понятно. Проходит 1 минута.
2: Назад отсчитываем.
1: 60 минус 1.
3: 60 минус 1, 59.
1: Да, поняла? То есть тут в задаче, ну, тех, кто решает, обманывают составители. То есть они вот как раз пользуются тем, что мы, мозг наш так устроен, это у всех одинаково устроено, что ты, когда тебя спрашивают, ну, ты в 2 раза делишь, тебе где-то что-то сказано поделить в 2 раза, и ты автоматически делишь. Тут именно история в том, что у тебя, у нас прошло 59 минут, у нас с тобой половина озера заняты. Но за последнюю минуту у нас каждый из них дает еще одну, и мы занимаем все озеро. Вот. То есть такие задачи с конца решаются. Понятно? Ты переживала. Ты не хотела ее решать. Но ты же ее решила?
3: Да.
1: Ты ее поняла?
3: Да.
1: Эта задачка у нас в листочке, который мы готовили, стоит возраст 13-15 лет. Мы должны были задать тем, кто постарше. Поэтому ты все понимаешь в математике. И самое главное, не бойся ее. Потому что иногда надо остановиться и просто такой... чуть-чуть подумать, где-то нарисовать, где-то взять листок бумаги. То есть математика, она не только в голове, ее можно найти где угодно. Хорошо. А мы тебе за твое участие, за твою смелость, мы тебе дарим книгу от наших друзей, от издательского дома Мещерякова. Книга называется «Все приключения и странствия 2 филоматиков». Это очень интересная книга. Я надеюсь, что ты хотя бы кусочек из нее прочтешь, а потом тебя зацепит.
3: Спасибо.
1: Все, спасибо тебе большое за участие.
2: Ты большой молодец, Маша.
3: Спасибо.
1: Товарищи, продолжаем наш эфир. И следующая участница у нас, давайте знакомиться. Как тебя зовут?
0: Меня зовут Виктория.
1: Так, Виктория, очень приятно. Да. Ольга, Денис. А сколько тебе лет? Какой класс ты закончила?
0: Я закончила 4-й класс, мне 11 лет.
1: Ну, как сразу все бойко происходит. Математику любишь?
0: Да, закончила классно, отлично.
1: Угу. А в 4-м классе что уже проходит? То есть, если вот 3-й у нас были девчонки, они рассказали, что это там, ну, умножение, как их, больших чисел друг на друга.
0: Да.
1: А в 4-м что?
0: В 4-м классе начинаются большие умножения. Например, 5000 умножить на 2000 и, ну, пятизначное умножить на пятизначное.
1: Угу.
0: Например, пятизначное поделить на двухзначное. Угу. Вот такие.
1: А, ну, то есть продолжается,
0: да,
1: такая практика
0: повторение.
1: Счета. А в уме умеешь умножать?
0: Если честно, немного сложно. На листочке легче.
1: Ну, понятно, на листочке сложно. Но я прям рекомендую, вообще это совет всем товарищам. некоторое время своей жизни поупражняться, даже когда просто нечего
0: делать.
1: Да, мне
0: мама тоже говорит.
1: Это очень здорово. Сейчас просто сложнее, потому что у нас отвлекают телефоны, но когда их не было, это было одним из главных развлечений, когда я стоял с папой в ожидании автобуса.
0: Ничего себе.
1: Вот. То есть, ну, делать нечего, ты стоишь, ждешь автобус. А тогда они не так хорошо ходили, как сейчас. И ты стоишь, папа такой тебе 382 умножить на 45. И ты начинаешь это в голове пытаться умножить 382 на 45. То есть ты 382 умножаешь на 1,5. Ну, а на 5. Это получается 1500 плюс 410, 1910. А дальше я забыл, что я там себе загадал. Вот. 385, на сколько я сказал?
2: На 42, на 45.
1: На 45.
2: 382 на 45.
1: 382 на 45. Кто знает, присылайте ответ. 1900. А проверь меня, 385 на 42.
0: Умножить?
1: На умножить, да. То есть 385 на 40. Так, товарищи, мы сейчас уходим на перемену. И после...
2: И умножаем.
1: Я продолжаю умножать. За мной внимательно следят. Я не подсматриваю. После перемены мы вернемся в эфир. И я прям сходу влечу с этой фразой.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны перечислили объекты, которые вооруженные силы России уничтожили в ходе очередных ночных групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили ведомстве, в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморска Одесской области поражен контейнеровоз, разгружавший боеприпасы в районе острова Змеи. В Черном море удары пришлись на сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии. Работали расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер», отметили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры. В районе населенного пункта Рыбаковка в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина переговора ракетного комплекса «Нептун-2». Кроме того, в Черниговской области в районе поселка Короб уничтожен склад ГСМ для заправки техники подразделения Украины. Войск. Для этого использовали БПЛА «Герань-3» и «Сикер». Задержанная жительница Ялты причастна к организации теракта против военнослужащего Черноморского флота, совершенного в 2024 году. Она оборудовала в Крыму схрон с компонентами бомбы, которой был подорван автомобиль военного, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ранее ведомство информировало, что в Крыму задержали двух гражданок России, подозреваемых в совершении государственной измены. Установлено, что жительница Ялты, уроженка Николаевской области, 67-го года рождения, посредством мессенджера установила контакт с сотрудником СБУ. По заданию куратора злоумышленница оборудовала на территории полуострова схрон, где спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии СБУ использовала этот схрон для организации подрыва в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота России. Вторая задержанная собирала информацию о военных объектах Крыма и финансировала ВСУ. Женщина перечисляла деньги со своего счета в одном из украинских банков на приобретение радиостанции, обмундирование, амуниции и другого снаряжения. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. В Котовске после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 человек ранены, 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Идет тесное взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи людям. Вопрос на личном контроле прокурора города, который уже осмотрел место теракта. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте также возбуждено после атаки украинских БП. ПЛА на логистический центр в «Электростали», заявили в СКР. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранен 24 человека, а всего в регионе пострадали 26 человек. Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала ТАСС, почему не пожала руку завершающему работу в России послу Германии Александру Ламсдорфу. Как подчеркнул дипломат, своим жестом она обозначила позицию в отношении открытой русофобии. Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет, это опция, подчеркнула Захарова. По сообщениям СМИ, Ламсдорф ранее отмечал, что Захарова не пожала ему руки во время вызова в МИД России. Он возглавлял депмиссию в нашей стране с августа 2023 года, а на смену ему придет Клеменс фон Гёце. Дожди вернутся в Москву 21 июля. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, со вторника в столице ожидается облачная погода, пойдут дожди, а температура воздуха может опуститься до 23 градусов. Синоптик добавил, что в город в этот день придет атмосферный фронт с запада, который принесет осадки. По предварительным данным, они продлятся до четверга 23 июля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, плюс 27-29 градусов. В Москве также небольшая облачность, осадков не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 51%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Финал чемпионата мира с участием сборной Испании по футболу не отвлекает главного тренера московского «Спартака» испанца Хуана Карседо перед игрой за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Об этом заявил сам специалист. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в США. В нем сыграют сборные Испании и Аргентины. За трансляцией Суперкубка России можно следить на нашей радиостанции в субботу, начиная с 19:00 по московскому времени. Полузащитник московского футбольного «Динамо» Бителло попал в список трансферных целей стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что в переходе 26-летнего бразильца заинтересован главный тренер турков Винченцо Итальяно. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин согласился на предложение клуба континентальной хоккейной лиги, так как там проявили серьезную заинтересованность на фоне неопределенности с будущим российского специалиста в команде национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс». Об этом он заявил ТАСС. Накануне 52-летний Брылин подписал контракт с белорусским клубом на 3 года. С 2022 года он был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». Российский защитник «Даллас Мэверикс» Всеволод Ищенко набрал 15 очков, совершил 3 подбора, сделал 7 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Нью-Йорк Никс, а его клуб взял верх со счетом 110-88. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 27 минут. Российский борец греко-римского стиля Денислам Баматов завоевал золото на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. Он в весовой категории до 67 килограммов в финале победил египтянина Мохаммеда Абдельрахима. Бронза у россиянина Руслана Бичурина. В весе до 77 килограммов бронзовыми призерами стали Сергей Кутузов и Данил Григорьев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владимир, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи, продолжается эфир передачи «Хочу все знать». Слава богу, вы не слышали этот позор. Он был не в прямом эфире.
2: А я насладилась.
1: Да, я считал, но ошибся. Я сказал, что 385 умножить на 42. Я считал в уме. Я почему-то посчитал, что это 16140, но на самом деле это 16128. Угу. Где я ошибся, я так и не понял. Почему?
2: В единичку, мне кажется, двоечку потерял. На 40 начал нажать,
1: подождите.
2: А двойку потерял.
1: Нет, это я в калькуляторе неправильно нажал. Подожди, 385 на 42, 16170. А я сказал 140. Я на 30 ошибся, хуже стало. Зря я решил себя поправить. Ну что?
2: Есть такой немецкий, знаешь, глагол шуточный, «Verschlimmbessern». Это испортить, стараюсь улучшить.
1: Да, это про меня иногда. Так, напомню, в студии Денис Николаев.
2: Гуманитарий Ольга Хлопонина.
3: Виктория.
1: Виктория. Вик, все, прекращаем мучить меня, мучаем тебя. Задача для тебя.
3: Так.
1: Ну, мы ее недавно задавали в эфире, но я не могу. Мне она так нравится, что я ее второй раз задам. Как разделить число 188, можете записать, 188.
3: 188.
1: На две равные части, чтобы в каждой части получилось 100.
3: Интересный вопрос.
2: Чтобы
1: не только мне позориться.
2: Чтобы в каждой части
1: получилось 100? Да. Ну, вы же понимаете, я знаю точно, что невозможное возможно, и можно с числа 188, разделив его на две равные части, получить 100.
2: Подождите, Денис Евгеньевич, вот я пытаюсь представить, вот у нас с Викторией есть кучка орешков.
3: Да.
2: И 188. Как мы их разделим на две кучки, чтобы у каждой было по 100?
1: Ну, я же вам задал задачу не как разделить 188 орешков.
2: А как 188 разделить?
1: А как число 188 разделить на две равные части? Если бы я вам сказал... Разделите мне 188 орешков на 2, чтобы получилось по 100. И вы мне сказали, что, Денис Евгеньевич, вы вместе с Белочкой упали с дуба. Я бы сказал,
2: не тот орешек
1: да.
2: съели.
1: А тут можно...
2: Подождите, а можете нам условия тогда еще раз повторить?
3: Да.
1: Так, разделить число 188 на 2 равные части, чтобы в каждой части получилось 100.
3: А то есть любое число может получиться?
1: Нет, там точно, если правильно разделить 188 на 2 части... Получится 100. Вы просто 188 неправильно записали. Вас там сбивает одна черточка. Запишите 188, как будто бы это электронные часы.
3: Электронные часы?
1: Ну, нет, это вы спортивные написали.
2: Ну, Денис Евгеньевич, вы путаете нас.
1: Как электронные. Ну, 1, 8, 8. 8, 8. И надо разделить его на две равные части. Получится 100. Прям физически разделите. Вот. Я не знаю, как еще подсказать. Все, поняла.
2: Графически.
1: Дели.
2: Так, это не математическая задача.
1: Да.
2: Это нарисование, Денис Евгеньевич. А мы-то
1: дели
2: считать?
1: Ее. Дели.
3: Вот
1: да, поперек 188 дели. Нет,
2: черточку прям рисуй.
1: У тебя получается сверху сколько? Сверху черточки.
3: Один.
1: Ну, ноль.
2: А дальше?
1: Жалко, это вы не видите. Так, кто не понял, я на всякий пожарный. Объясняю, что произошло.
2: Это не математическая задача, ну, Денис Евгеньевич.
1: У нас занимательна математика, нет. Но в том числе математика. Понимаете, вот математика...
3: Это логика.
1: Это логика и внимание. Единичку пишите без вот этого заходного черточки, просто как палочку. Нолик, ой, восьмерочки пишите аккуратно. И потом и ровно посередине проводите
3: горизонтальной
1: чертой, получается 100. Что вы на меня так смотрите?
3: Все, теперь я эту задачку буду всем загадывать.
1: А, кстати, да, это ты теперь носитель тайного знания.
2: Да, да, да.
1: Ну что, давайте еще одну.
3: Так.
1: Сейчас что-нибудь тоже веселое, но попроще. Это мы сдавали, это мы сдавали. У фермера
3: так.
1: было 17 овец. Все, кроме 9, разбежались. Сколько овец осталось у фермера?
3: Все, кроме 9.
2: Как это она слишком простая. Такого не может быть. Денис.
1: Ну, либо я неправильно прочитал.
2: Все, кроме 9, разбежались.
1: Да.
2: То есть дома осталось 9 овец у фермера.
1: Не знаю, вы мне скажите. Сейчас Вика досчитает.
3: 8.
1: Почему?
3: Ну, 8 овец осталось.
1: Нет.
3: Нет?
1: Нет. У фермера
2: все,
1: было 17
2: 9?
1: Овец. Все, кроме 9, разбежались. Сколько овец осталось у фермера?
3: А, 9.
1: 9, да.
3: все я подумала, сколько разбежала. Ну все, да.
1: Вот тебе еще одна, чтобы было чем.
2: Это вот на внимание, да, ведь
3: да,
2: надо
3: да.
2: внимательно слушать задание.
1: На что похожа половина апельсина? Вот вам еще одна задача.
3: На половину апельсина.
1: Абсолютно верно. Это ты знаешь. Все.
3: Я уже натренированная.
1: Да. Ну, мне кажется, что в целом можно и. Еще даже.
2: Дайте нам математическую задачу.
1: Математическую хотите?
2: Уже, чтобы мы посчитали с Викторией.
1: Ой, какие вы.
2: Мы хотим считать.
1: Хотите считать? Сейчас, подождите. Математическую. Ну, прям математическую. Хорошо. Два бегуна стартуют одновременно из одной точки круговой дорожки.
3: Так, еще раз. Два бегуна.
1: Два бегуна стартуют вместе. Первый бежит со скоростью 5 метров в секунду.
3: Они... Скорость отдаления, да?
1: Не, в одну сторону бегут.
3: А, в одну?
2: Они по кругу бегут.
1: Второй 4 метра в секунду. Через сколько секунд первый бегун обгонит второго ровно на один круг, если длина дорожки 400 метров?
3: Так, еще раз, можно?
1: Значит, скорость первого 5 метров в секунду. Скорость второго 4 метра в секунду. Длина дорожки 400 метров.
3: В секунду. Скорость второго 4 метра.
1: Скорость второго 4. Длина 400 метров дорожки. И через сколько секунд первый бегун обгонит второго ровно на один круг?
3: Ну, сначала мы должны узнать, так, время мы знаем, скорость, расстояние. Нет, скорость мы должны узнать. Сейчас, секунду.
2: А давай сначала посчитаем, как, через сколько он дорожку добежит. То есть он бежит со скоростью 5 метров в секунду,
3: да.
2: Длина дорожки 400 метров. То есть через сколько секунд он этот круг сделает вообще?
3: 400, сейчас, секунду. Разделить.
1: Нет, зачем? Ладно, считайте.
3: Если честно, математики не сильно.
2: Я тоже.
1: Ну, вы сами просили, подождите.
2: Да, подождите.
1: Ровно полторы минуты назад я обращаюсь ко всем слушателям «Маяка». Мне требовали задачу по математике. Ну, на самом деле, ты же вначале правильно спросил, скорость убегания, как ты спросил, ты вот правильно спросила.
3: Мы должны...
1: Ну, ты же знаешь, что у тебя один быстрее другого. Тебе надо узнать, с какой скоростью они отдаляются друг от друга.
3: Скорость отдаления надо узнать.
1: Ну, какая?
3: 20.
1: Почему 20-то? Если один бежал 5, другой 4. Ну, если я буду шагать, делать 5 шагов за секунду, а ты 4 шага за секунду, на сколько за секунду я тебя обгоню?
3: На
1: один
3: шаг
1: буду.
3: Да.
1: Ну, вот. У нас же 5 метров, 4 метра.
3: Да.
1: Значит, у тебя первый убегает от второго со скоростью 1 метр в секунду.
3: Угу.
1: Согласна?
3: Да.
1: Чтобы обогнать на круг, это сколько ему надо пробежать?
3: На один, получается, больше.
1: Ну, один круг больше. Круг
3: да.
1: у нас сколько метров?
3: 400.
1: Ну, то есть тебе получается, чтобы обогнать, если, допустим, смотри, как решать можно это.
3: Угу.
1: Ты когда ты вот эту разницу узнала, представим, что у тебя второй просто стоит на месте,
3: угу.
1: а первый убегает со скоростью 1 метр.
3: Угу.
1: Вот, и чтобы его сделать круг, надо 400 метров пробежать.
3: Да.
1: Со скоростью 1 метр в секунду. Сколько времени это займет?
2: 400 метров в секунду? За одну секунду пробегает метр.
3: 400.
1: 400 секунд?
3: Все.
1: Да? Ну, я тебя поздравляю, это для пятых классов, по-моему, задача, насколько я помню. То есть это задача на движение, на работу, по-моему, это все там в пятом-шестом, да. А самое главное, что это потом еще на экзаменах ждет.
3: Да.
1: Ну, там более сложные, на всяких вот в ОГЭ, ЕГЭ. Я точно помню, что мы, потому что мы в нашей математике на все 100 с Антоном Низовцевым это все проходили. Вероника, спасибо тебе большое. Мы хотим тебе вручить книгу от наших друзей, от издательства «Эксмо Детство», от девочки, прославившей Россию. Держи.
3: Ой, спасибо большое.
1: Очень классная книга.
3: Так.
1: Спасибо тебе большое.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк».

0: продолжается наш штурм математических высот. Следующий участник у нас в студии. Давайте знакомиться. Как тебя зовут?
1: Матвей Лебедев.
0: Матвей Лебедев. Очень приятно, Матвей. Сколько лет тебе?
1: 12.
0: 12. Прекрасно. Я так понимаю,

0: За ночь спускается на 2 метра. На какой день она доползет до вершины?
1: А за день, Денис Евгеньевич, на сколько?
0: Так, еще раз. Высота 10 метров. За день она поднимается на 3 метра, угу. А за ночь спускается на 2 метра. На какой день она доползет до вершины? Товарищи, я предлагаю нам 1,5 минуты спокойно подумать. Высота. Короткий джингл, и после этого мы вернемся в эфир.

0: Каникулы с пользой.
1: Итак, товарищи, мы вновь в эфире. Уже идет подготовка, рисунки. Ольга, командуйте, помогайте Матвею.
2: Да, Матвей, давай рисовать стену. Сначала давай стену нарисуем, и на ней сделаем шкалу 10 метров.
1: Вертикальную рисуй. Ну, или говорит, да.
2: 9-10. Так, вот у нас с тобой шкала 10 метров.
1: Ну и все, давайте запускайте.
2: И давай прям лесенкой рисовать. Мы запускаем с тобой улитку. Значит, она днем у нас поднялась на 3 метра, ночью спустилась на 2.
1: Ох, какой
2: на следующий день
1: подход.
2: Поднялась еще, спустилась на 2. На следующий день поднялась еще, спустилась на 2.
1: И мне вот нравится, что Ольга сразу просто начала рисовать.
2: Я даже не попыталась. Вы это имеете в виду?
1: Нет, но есть неправильное же решение. Давайте с неправильного решения начнем. Есть какой-то, Матвей, вот сразу идея, как можно было бы решить без рисунка?
2: Посчитать.
1: Даже неправильно. Самое главное в математике прелесть в том, что можно неправильно решать.
2: Ну, у нас получается, что она из-за этой разницы, да, давай разницу считать.
1: Да, разница.
2: То есть у нас 3 метра она поднимается, 2 опускается. То есть, по сути, она у нас за сутки поднимается на 1 метр.
1: Согласен?
3: Да.
2: И если у нас стена 10 метров, значит, нам сколько суток нужно, чтобы она поднялась? А тут надо первые сутки.
1: Ну, подождите, ну, давайте, да. Сколько? Ну, если 10 метров, и в сутки,
2: ну,
1: 10, вы по 1 метр поднимаетесь. 10 суток ей надо. Ты согласен? Это неправильно.
2: Неправильно, потому что мы где-то теряем. Какой-то шаг мы должны потерять.
1: Нет, давайте, вот подберитесь к, допустим, начните с 6-го дня подниматься. Вот вы на 6 метрах.
2: Мне надо на мою схемку обратно.
1: Ну, давайте на схемку на вашу. Раз, два, три, четыре.
2: Раз, два, три.
1: Да, циферками. Вот на 6-й день поднимайтесь. Вот она проснулась на 6-й, на
2: 6
1: метрах.
2: А почему на 6-й-то, Денис?
1: Просто, к примеру, она уже доползла до 6.
2: Хорошо, до 6. Вот она проснулась.
1: Вот теперь ползите вверх.
2: Восьмой.
1: Почему восьмой? Ну, девятый, потом на ночь она спускается на 2,
2: почему?
1: Правильно?
2: Нет, она на 6-м метре находится.
1: Ну, она проползла 7-й, 8-й, 9-й. 3 метра вверх она проползла.
2: А на 6-й целиком проползла?
1: Ну, она уже стоит на нем, на 6-м этаже. Вы, когда на 6-м этаже дома находитесь, вы уже на нем. И дальше вы считаете 7-й, 8-й, 9-й.
2: 8-й, 9-й, так. Дальше она спустилась на 7-й.
1: Да.
2: Дальше она поднялась до 10-го.
1: Так.
2: Все, она на 10-м.
1: Ну, вот.
2: А...
1: Матвей понял? Матвей не понял.
3: Понял.
1: Понял? Ну, то есть тут...
2: А почему мы с 6-го вот начали? Денис,
1: ну, чтобы я вас не мучил с самого
2: Нет,
1: начала.
2: Нет, мы хотим помучиться с Матвеем.
1: Так зачем?
2: Потому что нам иначе непонятно.
1: Подождите. Все, не он, во-первых, понял. Еще раз. Она доползла до 6-го за 6 дней. Это правильно?
2: Угу.
1: Мы же знаем, что она ползет. Я вам показываю просто, что тут в таких задачах надо помнить, что действие совершенно спрашивает, до какого этажа она доползет, ну, до 10-го за когда? Ну, до 10-го-то мы доползаем с 7-го. И мы уже не опускаемся, потому что мы уже добрались. Я вам с 6-го показал, чтобы вы увидели. То есть я вам сразу сказал, с 7-го было бы совсем скучно. Просто 6-й как пример показал, что она с 6-го доползает до 9-го, спускается на 7-й и с 7-го на 10-й.
2: А до 6-го-то она доползла?
1: За 6 дней, мы это знаем.
2: А-а-а.
1: Но это я просто знаю, поэтому я вам подсказал. Можно было целиком идти, но вы могли бы идти.
2: Да, вот я поняла, что где-то шаг я потеряла.
1: Но на самом деле, где-то догадаться вот тут надо было. Когда до середины доползла, я буду увидеть, что вот эта дельта в 3, она вот такая вот. Матвей, ну ты мне скажи, это понятно? А ты боялся. Так, может, еще одну коротенечку?
2: Да, а то мы с Матвеем чувствуем себя тупыми.
1: Неправда,
2: Вы да, Матвей,
1: умные.
2: Я понимаю.
1: Самое главное
2: рисовать. Мы любители читать, у нас одинаковые чувства.
1: Двое отцов и двое сыновей поймали 3 зайцев. Каждому досталось по 1 зайцу. Как такое возможно?
2: Поймали 3 зайцев?
1: Да. Двое отцов и двое сыновей поймали 3 зайцев. Каждому досталось по 1 зайцу. Как такое возможно?
3: В общем, 2 отца и 2 сына поймали 3.
1: Да.
2: 2 отца и 2 сына.
1: То есть у тебя дедушка. У тебя дедушка. Все, по глазам вижу, понял. Вот это вот самое мое любимое.
2: Это вообще, да.
1: Давай, озвучивай теперь на всю страну.
3: Ну, два

0: отца, потому что один, два сына. Это первый сын, это мальчик, другой это папа.
1: Да.
0: А два отца это папа и дедушка.
1: Да, абсолютно верно. Все. Суперски.
2: Каждому по зайцу.
1: Да, каждому по зайцу.
2: Молодец.
1: Матвей, а тебе вот такая книга «Научные забавы. Все опыты самоделки развлечения». Том Тита от издательского дома Мещерякова. Как раз будет что поэкспериментировать. И там, мне кажется, даже особо математика не нужна. Спасибо тебе большое. Спасибо, да. Товарищи.
0: Кстати, мой дедушка слушает канал «Радио Маяк». Привет, дедуля.
1: А как зовут дедушку-то?
0: Саша Александр.
1: Дедушка Саша, вам большой привет от всего коллектив радиостанции «Маяк».
2: У вас замечательный внук.
1: Да, все. А мы, товарищи, дружно отправляемся на перерыв.

0: а в Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью поразили суда с грузами для ВСУ в районе острова Змеиный в Черноморске. И в Черноморске под Одессой, сообщили в Минобороны. По целям ударили расчеты беспилотников «Герань-4» «Сикер» и «Гербера Сикер». Причем в Черноморске дроны действовали в режиме самонаведения. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка, западнее Очакова, уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В порту Одесса поражены объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В Черниговской области беспилотник «Герань-3» «Сикер» уничтожил в районе поселка Короб склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Напомню, в Минобороны сегодня заявили, что вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Задержанная сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты причастна к убийству в Севастополе в 2024 году офицера Черноморского флота. Она дала признательные показания. По заданию украинского куратора женщина оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. Впоследствии это СВУ было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 67-го года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ.
1: В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы о причастности гражданки Российской Федерации к государственной измене. Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины в лице сотрудника СБУ, оформила подписку и по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника «Огнетушитель», в котором было помещено самодельное взрывчатое устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника. В дальнейшем данный огнетушитель был и другим гражданином изъят из тайника, вскрыт, и самодельное взрывное устройство впоследствии было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Республики Крым. В результате погиб гражданин Российской Федерации, военнослужащий Черноморского флота.
0: Добавлю, кроме того, задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая перевела 5000 гривен в пользу ВСУ. Она также собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре ТЭК, аэродроме и других военных объектах. Обе фигурантки арестованы, возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. В Котовске после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 раненые, 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Идет тесное взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи людям. Вопрос на личном контроле прокурора города, который уже осмотрел место теракта. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте возбуждено также после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Электростале, заявили в СКР. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранено 24 человека, а всего в регионе пострадали 26 человек. Число туристов, обратившихся за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Ставропольском крае, увеличилось до 80. Из них 40 обратились в Новоселицкую больницу, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, 9 человек, в том числе 2 детей, были госпитализированы. Ранее сообщалось, что отравились отдыхавшие на туристической базе на водохранилище Волчьи ворота у села Новоселицкого. Сейчас в больнице остаются 5 человек, детей среди них нет. В связи с произошедшим проводится проверки. Прокуратура Ставрополя оценит исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. СКР по региону проверит, насколько услуги соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. На сайте гостиничного комплекса сообщается, что он приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства. Для установления причин произошедшего проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперимент в продаже лекарств в передвижных пунктах начнется в России с 1 сентября и продлится до 2029 года, говорится в соответствующем документе, который приводит РИА Новости. Его проведут в селах, где отсутствуют аптеки, индивидуальные предприниматели и медорганизации с лицензией на продажу лекарств. Любой регион может принять участие в этом пилоте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский край, Ставропольский, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Обширный антициклон вернет сегодня в Москву лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без дождей. В столице потеплеет до плюс 25-27. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. Ночью плюс 13-15, а днем воздух прогреется до 29 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 22, давление 750 миллиметров, влажность 51%.

0: хочу все знать. Простые вопросы.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать», напоминаю. Меня зовут Денис Николаев, рубрика «Простые вопросы». Мы хотим разобраться, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу, то есть поговорим про ближний космос, или, как я для себя сформулировал этот вопрос, а способен ли шарик Винни-Пуха вместе с Пятачком забраться на границу космоса и атмосферы. Это же мы туда идем. Ну, сейчас нам все это расскажут. У нас в гостях Денис Ефремов, руководитель лаборатории стратонавтика. Денис, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Это граница, да? Мы, вот стратонавтика — это то, что между, где заканчиваются последние
2: стратосфера, да.
1: Кусочки воздуха.
2: Стратосфера — это там, где заканчивается как раз тропосфера. Угу. А дальше уже, ну, считай, в принципе, мы уже приближаемся к границе космоса. И я бы так сказал, что на высоте стратосферы у вас уже 99% всей атмосферы внизу. Угу. И лишь 1% размазан на оставшиеся 1000 километров.
1: Одинокие атомы кислорода, иногда, может быть, даже водорода там летают. Я, кстати, мы почему, надо объяснить, почему мы сегодня об этом говорим. Мы с Денисом, два Дениса пара. Собственно, Денис тот человек, который, как кто внимательно слушал, а кто не слушал, слушайте сейчас, должен помочь нам услышаться на Северном полюсе. Нам, то есть, это передача «Хочу все знать», которая когда снарядила меня на Северный полюс, и вас, дорогие наши слушатели. Мы в августе 26-го года, то есть уже вот скоро, запланирован инновационный эксперимент в рамках международной экспедиции «Ледокол знаний Росатома», и мы будем проводить уникальный эксперимент, мы сейчас про него расскажем с Денисом, и нас поддерживают, тут нельзя не сказать спасибо, все это пройдет при участии Мурманского арктического университета, Харбинского политеха и лаборатории стратонавтика, а самое главное, фонда защитников природы. Поэтому, дорогие друзья, мы вместе с вами участвуем в уникальном эксперименте, поэтому давай поподробнее, что мы собираемся сделать чуть-чуть, и потом как раз будем разбираться, как это все устроено. Ну, если это что, все, что можно рассказать в прямом эфире и не может быть подслушано вражескими ушами.
2: Ну, у нас довольно обширные планы, то есть одна из наших задач – это запустить стратостат с Северного полюса. То есть мы должны поднять свою технику, а там будет техника и наша, которую мы делаем у себя в лаборатории, и техника, которую мы соберем прямо на борту ледокола вместе с детьми, которые идут на ледоколе «Знания». И вся эта техника поднимется на высоту примерно там 20-30 километров, то есть в стратосферу. Мы заранее пока еще не можем предсказать точно, куда и с какой скоростью он полетит, потому что это все сильно зависит от конкретной погоды. Это мы уже узнаем на месте, где-то за 2-3 суток до запуска.
1: И то с вероятностью, потому что мы еще подползать будем, ну, к точке.
2: Да. Дальше у нас по мере вот этого полета будет происходить множество разных экспериментов. Мы там будем фотографировать, изучать ледовую обстановку, измерять температуру, влажность и изучать, опять же, движение вот воздушных масс, куда они там понесут этот аппарат. И все это, конечно, будет происходить с помощью радиосвязи. То есть мы будем передавать данные с борта и заодно можем пользоваться вот этой вот точкой в стратосфере для того, чтобы оттуда передавать не только научную информацию, но, например, можно попробовать передавать и голос. Угу. И история в том, что когда вы что-то вещаете на высоте Земли, то у вас буквально ближайшие здания, растения, там, не знаю, даже лед, на котором вы стоите, он вам мешает. Но если вы поднимаетесь в стратосферу...
1: А еще раз, сколько это километров?
2: Ну, считайте, 25 километров.
1: 25 километров.
2: Да, вот с высоты 25 километров есть прямая радиовидимость километров на 500. Соответственно, довольно слабого передатчика может хватить, чтобы передавать довольно далеко.
1: А, то есть мы попробуем куда-то туда, в сторону Мурманска, или нет, наверное, ближе там надо будет точку искать.
2: Ну, мы, во-первых, когда стратостат запускается, он попадает в воздушные потоки, ну, то есть в ветер. Угу. И ветер на разных высотах очень разный. То есть он может быть у Земли, например, там, ну, не знаю, там, 3 километра в час, а вот в стратосфере он может быть, например, 100 или 200 километров в час. И, соответственно, по мере подъема будем попадать в разные потоки ветра и лететь на довольно большое расстояние. Mm-hmm. То есть полет займет где-то примерно 2 часа, а за 2 часа мы можем улететь километров на 200. То есть это значит, что мы сами сможем же проверять, на каком расстоянии у нас связь есть, где она улучшается, ухудшается, как на это влияет конкретная обстановка Северного полюса и так далее.
1: То есть мы прям настоящими учеными будем. То есть я буду помогать вести журнал.
2: Да, настоящий технический, по крайней мере, эксперимент – это то, что мы делаем по связи. Ну, а учеными мы будем помогать ученым за счет измерения уже параметров атмосферы, и будем передавать им эти данные.
1: Хорошо. А мы как его обратно? Он у нас привязан?
2: А это отдельная сложная задачка, потому что понятно, что привязку длиной 100-200 километров сделать очень сложно. То есть это как раз, представьте, того самого Винни-Пуха, у которого шарик привязанный улетает на 100 километров, а потом он за веревочку тянет обратно. Так не получится. Такое мы экспериментировали, но максимум давали ему отлететь где-то на километр и потом притягивали. Но это для нас сейчас недостаточное расстояние. Поэтому мы думали, решали, как же нам делать. Представьте себе Северный полюс, вот эти все торосы, льды вздыбившиеся или вообще...
1: Медведь бежит.
2: Ну, медведь далеко. До Северного полюса, да. Но как бывает, правило, не добывает, но бывает редко. Ну да, в общем, все что угодно.
1: И вот предыдущая экспедиция.
2: Да-да-да, которая, да, еще не успела вернуться с прошлого года. И наш аппарат улетает на эти там 150-200 километров. Вот как нам их пройти? На ледоколе это тоже довольно сложно, там идти лишние 200 километров
1: сложно и дорого.
2: В ненужном ему направлении, да, потому что он доходит до Северного полюса и должен развернуться, пойти обратно. И вообще ледокол, конечно, неподходящее судно для того, чтобы заниматься поисками маленького стратостатика. Поэтому мы поняли, что подобрать его так просто не получится, и придумали другую историю, что у нас на этом шаре вверх поднимается... маленький планер, самолетик такой, который наверху, когда эксперимент заканчивается, отцепляется от шарика и летит в сторону ледокола. Это, на самом деле, звучит как бы красиво и просто, на самом деле это очень непростая задача.
1: И он за собой тянет все остальное.
2: А он в себе тянет все остальное, то есть все оборудование мы ставим внутрь этого планера.
1: А шар?
2: А шар лопается в любом случае. То есть он, во-первых, он сделан из латекса. Латекс это натуральный, то есть он разлетается в мелкие кусочки. И дальше все, как бы самолет остается в свободном падении вначале. А на высоте вот эти 25 километров ему не на что опираться. То есть он практически...
1: Ну, воздуха под крылом нету, там
2: разреженного. Да, там давление уже в 100 раз ниже. Вот. Ему нужно как-то пропадать до нормальной для него высоты. Ну, то есть пропланировать, по крайней мере, в нужном направлении хотя бы.
1: Но он же, получается, если сопротивления воздуха нет, он будет так не кисло набирать воздух.
2: Да, ну, скорость. Да,
1: ну, что я сказал? Конечно, скорость.
2: Да, он действительно будет довольно сильно разгоняться, и это отдельная сложность, потому что здесь может наступить такое явление, как флаттер. Это когда крылья входят в резонанс и трясутся до такой степени, что отваливаются. Дело в том, что мы уже ставили подобные эксперименты, пробовали, делали там тестовые полеты. У нас были и удачные, и неудачные. У нас были самолеты, которые долетали до нас, до точки запуска, но, например, мы их отпускали на высоте 10 километров. И то, даже на 10 километрах, он разгонялся до такой скорости, что у него вырывало винт. И дальше он летел чисто в планирующем режиме. Другой самолет, который мы сбросили с высоты как раз 25 километров, тоже в тестовом варианте, у него наступил тот самый флаттер, и просто оторвались два крыла. И дальше вот только фюзеляж спустился добрался вниз, как кленовый лист, да, и мы его нашли, то есть мы специально все делали так, чтобы даже в таких ситуациях все оборудование найти, потому что чтобы получить данные, записи с камеры и так далее.
1: И экология еще самое важное, что ничего не
2: да, да, конечно, мы всегда собираем, подбираем все, что...
1: А нельзя ему еще парашютик туда маленький? Ну, ты
2: да, конечно, но только и парашютик у нас будет обязательно. Во-первых, он будет для приземления. Дело в том, что самолет, который вот к нам прилетит, ему же нужна какая-то посадочная полоса, у него довольно большая скорость, но боюсь, что там на льдине мы ее можем не найти. У меня уже была ситуация, вот когда я прыгал на Северный полюс, когда построенная специально...
1: Простите? Вы прыгали на Северный полюс? Да. Откуда? С Южного? Да, товарищи! Как... Обратите внимание, человек прыгал на... Это с МКС? Откуда вы прыгали?
2: Ну, мы прыгали из стратосферы, это тоже был мировой рекорд. Мы прыгнули с Ил-76, самолет.
1: Который специально наш оборудование.
2: Да, да, который на высоте 10,5 километров открыл рампу, и мы вот там с моими друзьями, коллегами, космонавтом Корниенко и летчиком Лынником, мы вот втроем прыгнули с высоты 10,5 километров и приземлились на Северном полюсе.
1: Мы сейчас к нашему вернемся. Это просто очень интересно. Подождите, ну вы в закрытом костюме, естественно, вот прыгаете, который с дыханием.
2: Это с кислородом. Обязательно кислородная маска, то есть там дышать на этой высоте нечем, кислорода уже не хватает. Плюс там температура минус 55, плюс, соответственно, этот самолет, который летит со скоростью километров 400, наверное, в час.
1: Он тоже еще бьет, да?
2: Да. Ну, это отдельная история, давайте про это.
1: Сейчас, секунду. Вот вы летели. Ну ладно, потом все хорошо. Ну, долетели, самое главное.
2: Да.
1: Страшно?
2: Да. Не, это было страшно и интересно.
1: А, все. Ну, как обычно. Товарищи ученые, они такие. Так, хорошо, вы сбрасывали. И параллельно с этим вы там сбросили,
2: да, просто,
1: самолет.
2: Просто тут как раз нет, тогда мы не сбросили самолет. Тогда самолет, настоящий самолет, должен был прилететь за нами туда, на Северный полюс. Но, к сожалению, взлетную полосу, которую построил лагерь Борнео, расчистив как раз льдину, взлетная полоса лопнула. И самолет не смог там приземлиться. Поэтому нам пришлось выбираться оттуда в аварийном режиме, заодно спасать как раз лагерь, собирать, эвакуировать. И мы выбирались оттуда на вертолетах с промежуточными остановками. Ну, это я к чему все рассказываю? К тому, что взлетная полоса в районе Северного полюса - это проблема. И поэтому самолет у нас, когда вернется обратно к нам, к нашему ледоколу, он должен как-то приземлиться. И вот здесь как раз будет тоже работать парашютик. То есть открывается парашют, и под парашютом этот планер приземляется рядом с нами. Да.
1: Но пока он уже, если он не развалился, то он потихоньку снижает скорость, благодаря уже сопротивлению воздуха, правильно?
2: Да, да, все так.
1: Так, ну, все, теоретически все понятно.
2: Да, да, но да. На практике, понимаете, вот буквально, например, вчера мы с ребятами задумались, а лететь-то он будет по GPS-координатам, по ГЛОНАСС-координатам, но
1: а
2: только...
1: Там нет?
2: Они там есть, только дело в том, что они там 0-0, например, в районе Северного полюса. А это совершенно непонятно, как повлияет на автопилот. Потому что, как правило, автопилоты не тестируются в таких условиях. Ну, они, никто не думает о том, что туда когда-нибудь там
1: самолет доберется. Как это, установим какие-нибудь передатчики, которые дадут ему эти координаты, но с нужными нам координатами. Ну, обманем его, то есть самолет. Ну, это у меня первая мысль, которую как бы... То есть, что сделать? Нам надо ему дать направление, нам надо дать ему сигналы.
2: Да, к сожалению, это как раз то, что в основном происходит сейчас вокруг Москвы. Вот эти обманные координаты. Ну, нет, мы так делать не будем. Наша задача, наоборот, попытаться все-таки подстроиться под реальные условия и в реальных координатах научиться вот к этим нулям лететь. Да. Это тоже, может быть, непростая задачка, и это сложно проверить.
1: Подождите, ну, а мы не можем радиомаяк поставить? Как сейчас красиво было, товарищи, оцените слог. Нет, я серьезно говорю, ну, то есть, ну, как раньше на радиомаяк шли, и, ну, то есть, помимо GPS-а, чтобы подстраховаться, ну, вдруг у нас с GPS-ом не получится.
2: Ну, я так понимаю, что у нас радиомаяк там будет в твоем лице,
1: ну, я-то
2: поэтому
1: не
2: будем лететь
1: радио
2: на тебя.
1: Я готов держать, я ради эксперимента и науки, я, тем более такого, готов на что угодно. Хорошо, ну, я думаю, еще это все за пределами эфира обсудим, и перед отъездом, думаю, еще тоже где-то расскажем. Ну, с нашим экспериментом все понятно. Немножко хочется еще про воздушный жар и стратосферу. То есть, во-первых, еще раз, чтобы запомнили, товарищи дети, откуда начинается, где заканчивается, и какой шар туда надо. Можно ли обычный вот пойти с днем рождения Денисы и туда, и он и уже там. Значит, и на какой высоте шарик лопается, кстати, обычный?
2: Да, во-первых, что интересно, стратосфера, как правило, не начинается на какой-то конкретной высоте. Дело в том, что она начинается на температуре. То есть по мере подъема все мы знаем, что там со школы многие могут ответить, что по мере подъема с температурой что происходит?
1: Падает.
2: Падает.
1: Хотя, казалось бы, ближе к солнцу должно нагреваться, но нет.
2: А вот нет, но нет. Дело в том, что она падает до определенной как раз высоты. То есть где-то в зависимости от широты, если это в районе экватора, то это может быть километров там 18-20. Если это ну, в районе Москвы, например, то это километров 12-14. А если это в районе Северного или Южного полюса, то это около 8-9 километров. А дальше температура вначале замирает, то есть она замирает где-то на минус 55. Вы продолжаете подниматься, температура все еще стабильная, но буквально через несколько километров она начинает расти и начинает подниматься, и поднимается где-то до 0 градусов.
1: Все-таки ближе к Солнцу.
2: Да, так и есть. То есть там действительно солнечная радиация уже сильнее воздействует.
1: Логично, а большого количества, ну, нечем охлаждать-то. Ну...
2: Да, но все-таки из-за того, что на этой высоте какая-то атмосфера есть, поэтому там температура и растет. Дело в том, что потом вот это вот замирание температуры, как бы остановка по понижении, это называется тропопауза. И именно она отделяет тропосферу от стратосферы.
1: Записали.
2: А вот дальше, когда в какой-то момент температура опять перестает расти, замирает где-то, ну, вот на этом нуле, например, градусов, это стратопауза. И вот на ней как раз стратосфера заканчивается. Ну, это где-то, может быть, там 70-60 километров, а, что-то такое.
1: А сейчас я вспомнил, да, эти облака, которые последние, где-то на полтиннике висят же, да?
2: Нет, последние облака, это серебристые, они еще выше.
1: А, еще выше? Да. А, тогда это предпоследние. Ладно, это другая тема. Хорошо.
2: Кстати, честно говоря, я не помню точно высоту, хотя я долго за ними гонялся, но вот как бы слишком у меня голова занята современными, ну, сегодняшними задачами, что уже забыл даже, где они там точно находятся.
1: Хорошо, а область определили, на чем, ну, вот какой шар может туда долететь?
2: Да, значит, теперь по поводу шаров. Обычный воздушный шарик, который вы отпускаете, он поднимется, на самом деле, примерно на километр и зависнет.
1: Угу.
2: То есть выше он подняться уже не может, потому что чем выше мы поднимаемся, тем ниже давление в атмосфере, и тем шире надо расширяться шарику, больше расширяться шарику, чтобы продолжить подъем.
1: Угу.
2: Потому что если шарик уже уперся в свой максимальный диаметр, и у него внутри начинает расти давление, подъем прекращается, потому что сдавленный гелий внутри шарика уже имеет меньшую подъемную силу.
1: Угу.
2: Поэтому те шары, которые мы используем, они на Земле, примерно там 2-3 метра в диаметре, но в стратосфере он раздувает 10-15. То есть это трехэтажный дом такой, угу, реально по размеру летит.
1: Ну, то есть мультик «Вверх» нам не врал, когда дом летел. Ну...
2: Да, да, да. Ну, вопрос. На самом деле, кстати, да, вот такую связку можно использовать, только действительно не простых шариков, а шариков все-таки, которые могут расширяться. И за счет этого действительно можно почти любую массу туда поднять, угу, потому что в стратосферу летают аппараты массой в несколько тонн.
1: Угу.
2: Ну, это какие-то научные большие аппараты с большими там телескопами и так далее. То есть, в принципе, все возможно. И вам для этого нужно либо очень много шариков поменьше, но все-таки не таких, как вот обычный праздничный.
1: Ну, они просто, да. Плотность.
2: Да, да. Либо один очень-очень большой шарик, возможно, даже размером со стадион.
1: А и он тяжелый получается?
2: Да, конечно.
1: Товарищи, мне кажется, для первичного знакомства вообще с тем, как летать на воздушном шаре в стратосферу, достаточно времени. А самое главное, что мы узнали, и я в том числе, что мы будем там делать на Северном полюсе. Пойду готовиться теперь. Надо матчасть учить и думать, как спасать потом наши данные. Ну, помогать вам спасать их. Но я думаю, все получится. У нас в гостях был Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика» и руководитель нашей связи с Северного полюса с эфиром «Маяка». Товарищи, а мы например.
0: Хочу все знать. Простые вопросы.

0: Эрмитаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью поразили суда с грузами для ВСУ в районе острова Змеиный и Черноморский под Одессой, сообщили в Минобороны. По целям ударили расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Герберы Сикер». Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка, западнее Очакова, уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В Черниговской области беспилотник «Герань-3 Сикер» уничтожил в районе поселка Короб склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Напомню, в Минобороны сегодня заявили, что вооруженные силы России минувшей ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Задержанная жительница Ялты причастна к организации теракта против военнослужащего Черноморского флота, совершенного в 2024 году. Она оборудовала в Крыму схрон с компонентами бомбы, который был подорван автомобиль военного. Он погиб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ранее ведомство информировало, что в Крыму задержаны две гражданки России, подозреваемые в совершении госизмены. Установлено, что жительница Ялты, уроженка Николаевской области 67-го года рождения, посредством мессенджера установила контакт с сотрудником СБУ. По данным куратора, злоумышленница оборудовала на территории полуострова схрон, где спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии СБУ использовала этот схрон для организации подрыва в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота. Вторая задержанная перевозила деньги для помощи украинским военным, а также собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военном аэродроме, а также других военных объектах, расположенных в Крыму. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражали сегодня утром комбинированную атаку Ирана с применением ракеты и беспилотников, заявили в генштабе армии страны. Там предупредили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны. Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе до сих пор не приводится. Известно, что в результате атак в Кувейте вспыхнул пожар в комплексе, объединяющем электростанцию и опреснительную установку. Об этом сообщила Минэнерго страны. Работа комплекса была частично ограничена. Пострадавших нет, службы работают над ликвидацией последствий пожара. Вспыхнувший в норвежском муниципалитете Драмен пожар уничтожил более 100 жилых домов, сообщает общественный вещатель НРК. Эвакуированы сотни человек, информации о пропавших нет, двое пострадали от дыма и были доставлены в больницы. Жителям рекомендовано покинуть дома. Пожарные прибыли утром в загоревшийся дом престарелых. По данным полиции, на месте пожара были слышны взрывы. Позже возгорание перешло на ближайший лес. Пожарные признают, что им пока не удалось взять огонь под контроль. Норвежские СМИ, в свою очередь, называют этот пожар самым сильным за последние 100 лет. Подросток, который содержится в следственном изоляторе в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал РИА Новости председатель ОНК Илья Выгодский. По словам правозащитника, 17-летний школьник был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Был уверен, что за преступление грозит только административное наказание. Сейчас юноша ждет апелляцию. 2 года он учился в СИЗО по школьной программе. Как отметил Выгодский, теперь молодой человек хочет получить высшее юридическое образование, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность без осадков, плюс 27-29 градусов. В Москве также небольшая облачность, дождей не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 48%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Трофей Суперкубка отражает месяц работы. Об этом заявил главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Симак. По его словам, обе футбольные команды заслуженно попали в этот микротурнир. И «Зенитовцам» будет приятно встретиться со «Спартаком», который показывает хороший футбол. Матч за Суперкубок страны пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. За трансляцией можно следить на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. ФИФА подтвердила, что не намерена переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на задымление в Нью-Йорке из-за лесных пожаров в Канаде. Тему продолжит Александр Неценко.
2: Жаркая и сухая погода в Северной Америке привела к распространению сотен лесных пожаров в Канаде, где ранее также проходили матчи чемпионата мира. В результате густые шлейфы дыма достигли и Штатов, где в воскресенье запланировано проведение финального матча первенства планеты между Испанией и Аргентиной. Синоптики спрогнозировали усиление задымления сегодня в Нью-Йорке, где состоится решающий матч за титул. Однако в воскресенье планируется, что дым рассеется. В Белом доме уже состоялись консультации относительно ситуации с пожарами, после чего ФИФА выступила с заявлением, что переноса финала не будет, о чем сообщает Bloomberg. Данное решение не соответствует текущей позиции Международной Федерации. ФИФА подчеркивает, что при наличии угрозы здоровью участников турнира действуют утвержденные протоколы. Они позволяют оперативно оценить обстановку и принять решение о корректировке формата проведения матчей. Что подразумевается под форматом, пока неизвестно. Напомню, что Испания и Аргентина сыграют на стадионе MetLife в местечке East Rutherford рядом с Манхэттеном. Матч начнется в 22:00 по московскому времени в воскресенье. Его посетят 80 тысяч зрителей.
1: Российский центровой Виктор Лахин оформил дабл-дабл в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в которой его Сакраменто Кингс был сильнее Шарлотт Хорнетс со счетом 92-90. Он за 21 минуту на паркете набрал 12 очков, сделал 11 подборов, 3 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Хочу все знать. Классики по полочкам.
5: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. В студии Денис Николаев. Это я, Павел Сурков. Здравствуйте. Павел.
6: Да, здравствуйте.
5: Что, зачитался книгой. Здравствуйте, Павел.
6: Здравствуйте, Денис.
5: Да, как Александр Грин написал повесть «Феерию алые паруса». Вот такая у нас тема короткой встречи в рубрике «Классики по полочкам».
6: Да, тема, конечно, очень специфическая. Вообще про Грина говорить необычайно интересно, потому что это человек, который очень долго придумывал себе биографию, надо сказать. Он представлялся, кем он только не представлялся. Говорил, что он был и капитаном, говорил, что он действительно умел управлять кораблем, что он был чуть ли не морским разбойником. Ну, в общем, человек очень, Грин был романтичный, и вот эту романтику он как раз перенес в свою, наверное, самую известную книгу. «Алые паруса» до сих пор считается, наверное, не просто самым главным произведением Грина, но, может быть, вообще главным романтическим произведением 20 века. Да? Даже когда у нас праздник в Санкт-Петербурге, «Алые паруса» идет, это корабль под алыми парусами. Я всю жизнь мечтал узнать, а как бы туда попасть, чтобы не с пристани, так сказать, смотреть, не с берега. А вот что нужно
5: придется заново в школу идти.
6: Да, вот, ну, говорят, что вот как-то можно, говорят, даже учителей когда-то туда пускали, поэтому, может быть, когда-нибудь удастся пройтись под алыми парусами. И надо сказать, что он задумал этот роман еще до революции, еще в 16-м году. У него была мысль про романтический корабль, про капитана, который управляет кораблем с алыми парусами, но все пересилило «Бегущее по волнам». То есть «Бегущее по волнам» он... Это было для него более важное произведение, более масштабное, и «Алые паруса» оказались где-то чуть-чуть вот на задворках его памяти и на задворках его фантазии. Да? И вот эта история, которая на самом деле у него разложилась на две параллельные. То есть, с одной стороны, есть романтическая история о девочке, об одинокой девочке, которая мечтает о волшебстве, потому что из ее жизни, в принципе, уходит волшебство как таковое, но она живет в атмосфере любви, несмотря на то, что мир вокруг нее довольно жестокий. И, как говорит ее отец, вот это одна из самых глубоких фраз Грина, а соль настало время жестоких чудес. И вот этот мир жестоких чудес, который окружает героиню, это одна сторона. И вторая – это, конечно, история Грея, история капитана, который идет за неизвестно какой судьбой, но вот понимает, что рано или поздно встреча с этой судьбой будет. А что это такое? Это рок или это, наоборот, счастье? Это неважно. Ты отправляешься в путешествие, ты отправляешься в странствие, не зная, чем все закончится, но все равно вот ты куда-то движешься. Вот эти, на самом деле, две составляющие, они у Грина идеально в «Алых парусах» как раз сложились. То есть, с одной стороны, и там есть ожидание чуда, но при этом есть безусловная вера в то, что это чудо наступает, в то, что это чудо обязательно придет. У Грина же вообще, надо сказать, что Грин первый, по большому счету, такой большой автор, который увел приключенческую литературу в гражданский флот. Ну, у нас было очень много.
5: Того, что на военных кораблях было, а тут гражданское судно.
6: У нас были два типа морских романов, по большому счету.
5: Пиратские.
6: Пиратские, конечно.
5: И военные.
6: И военные, да. И тут, а тут чистой воды порт. Ведь что такое вот эти прекрасные гриновские города? Лис, Зурбаган. Это же, на самом деле, копии нежно любимого им Крыма. Да? Лис очень похож на Севастополь. Зурбаган, в принципе, похож на все крымские города. Там, от Феодосии до Ялты. Просто... Да? То есть, это такой большой порт, в который все время приходят корабли. В котором все время есть ожидание какого-то праздника, какого-то чуда. Потому что откуда-то пришел корабль? Что расскажут эти моряки, которые сойдут на борт? С борта корабля на землю? Что они привезли с собой? Какие товары? О каких приключениях они расскажут? О чем они будут говорить в тавернах? Куда можно уйти под этими парусами? Это вот такое постоянное ожидание приключений и чего-то такого неизвестного, что придет с этими кораблями. И при этом он же никогда не говорит, какое это море, на каком языке говорят его
5: просто герои. Просто сказочная страна.
6: Просто какая-то такая выдуманная страна. На каком языке они думают? На каком-то. Где находится Зурбаган?
5: Где-то.
6: Непонятно где. Понятно, почему его так Крым привлекал, потому что Крым – это же место, где действительно сочетается очень многое. Да? И вот эти порты, которые там разбросаны по всему побережью, ну и само море, понятное дело, и прикосновение к древностям, к каким-то загадкам и к тайнам природы. Ну, иди на гору Привидений от Гурзуфа чуть-чуть, посмотри на все эти легенды горные Крыма, или, если тебе нужны, вот тебе и морские легенды здесь, и здесь же протяни руку, здесь древний мир, и вот они, раскопки и останки древних цивилизаций, все здесь рядом. Поэтому Грин – это такой романтик, который наносит на мировую карту, вот я всегда подчеркиваю, что масштаб писателя определяется тем, появляется ли после его творчества на мировой литературной карте новый объект. Вот появился Крым после того, как Грин его вот так описал.
5: До этого его...
6: Ну, как бы были какие-то другие. Ну, был Жюль Верн, ну, понятное дело, но у него чистые приключения, мы видим, да. Капитан Гатерас, капитан Немо, они куда-то плывут, ищут дети ищут своего капитана Гранта. Это, скорее, такой большой учебник географии. Просто познавательный, изложенный, как у Сельмы Лагерлёв в «Путешествии Нильса». Есть же замечательная, по-моему, такая интермедия была у Рассадина, как мальчик отвечал географию по книгам Жюля Верна и получил тройку, потому что границы стран изменились, и, соответственно, он не знал, а он читал Жюля Верна и думал, что карта мировая устроена именно так. Вот у Грина, соответственно, это оторвано от мировой карты, но есть вот эта вот невероятная романтика. И Грин долго писал «Алые паруса», писал их почти 5 лет, у него была мысль, он задумал ее как одновременно с Крысоловым, одним из своих самых-самых таких страшных произведений. Это вообще очень красиво выглядело. Грин попал в здание брошенного банка «Россия». Ну, после революции стоял, значит, в Петербурге этот... И он туда пришел посмотреть, ему было любопытно. И он там натыкается на огромное количество бумаги. Ну, бросили бумагу, какие-то черновики, и он их собирает, эти черновики. Для чего? Да чтобы на них писать. Ну, потому что разруха постреволюционная, бумага в дефиците. И он писал, собственно говоря, первую рукопись «Алых парусов» вот на этих бумагах, которые он там нашел и которые оттуда вынес. А вот ощущение этого брошенного здания, да, с провалившимися полами, это он потом перенес в Крысолова. И изначально он думал, что Ассоль будет жить в Петрограде. Ассоль будет жить вот в таком порту, как Петроград. И корабль придет туда. И, соответственно, все вот эти изменения, вся история с Мэннерсом, вся история с детством Ассоль, она должна была пройти вот в этой постреволюционной обстановке.
5: Но это бы вообще, конечно, поменяло бы все.
6: Это бы, конечно, поменяло все, но потом его призывают в армию, он отправился в 1919 году на войну, и там, там пишет в черновиках новую задумку «Алых парусов». Вот там уже появился сюжет, оторванный от Петрограда. Там уже он провалился.
5: Все-таки в сказку.
6: Вот, конечно, он провалился вот в этот свой выдуманный мир. И как раз когда он возвращается после войны, соседи его по квартире вспоминали, что он ночами сидел, у него все время горел свет. Он писал, писал, писал. Постоянно ночами было слышно, как он ходит по своей комнате, как он выхаживает эту историю. Это ночное произведение. Оно рождалось ночью. Грин прикармливал птиц. Он обожал птиц. Вообще тема птиц у него в каждом произведении.
5: Ну,
6: что-то
5: морской житель, ты без птиц тоже не
6: да,
5: можешь. Они же
6: вечно
5: в земле.
6: Да, вот было открыто окно, прилетали птицы, он разбрасывал им какое-то там зерно. И они постоянно, несмотря на жуткие, значит, вопли со стороны соседей, что вот тут, значит, развели, вот он вместе с птицами, он сочинял вот эти «Алые паруса». И он, как потом говорил, я когда перечитывал, я не понимал, как в холодном Петрограде, где практически не было дров, не было топлива, родился вот такой теплый сюжет. И дальше вот, когда он заканчивает «Алые паруса», он публикует их по частям. Вначале он напечатал кусочек про Грея.
5: Решил, посмотрел, как...
6: Да, решил проверить.
5: Совершил прогресс.
6: Да, решил проверить. И эта история, вот отдельная история, отдельная глава, которая называлась «Грей», была очень тепло принята читателями. И после этого он публикует уже «Алые паруса», которые после этого, ну, не было ни одного сборника Грина. Если мы возьмем любое его избранное, «Алые паруса» там всегда будут. Могут забыть «Бегущую по волнам», могут забыть, там, «Крысолова» или «Золотую цепь», но «Алые паруса» будут всегда.
5: Да.
6: В любом сборнике Грина. И это становится главной его книгой.
5: Сделаем паузу и вернемся через минуту.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк». Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио «Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
3: Особое место занимают игры, цель которых – проверка силы, познание своей цены. А этой цели удается достичь, лишь сравнивая себя с другими. Так приобретается уважение. Занимается соответствующее положение в своей среде. А следует помнить, что благополучие детей зависит не исключительно от того, как их расценивают взрослые, но и это в равной, а быть может и в большей степени, от мнения сверстников, у которых иные, но тем не менее твердые правила оценки членов своего ребячьего общества и их прав.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
4: Хочу все знать.

0: У Грина вообще очень редко, когда появляется напрямую волшебство. Даже Фрэзи Грант в «Бегущей по волнам».
1: Он реалистичен.
0: Да, он реалистичен. И если это скорее такой осколки морской легенды. Здесь же все вполне себе реалистично. Да, это настоящий корабль. Да, это настоящие паруса из красной ткани. Да, это настоящая девушка, которая верит в то, что однажды этот корабль придет. Никто не верит, кроме нее. Да? Но корабль все равно приходит. И нужно сказать, что кто больше всего оценил «Алые паруса» из русских писателей, был Паустовский. Паустовский очень высоко ставил «Алые паруса» и говорил, что если бы вообще Грин ничего не написал, а были бы только «Алые паруса», он уже навеки бы вошел в историю литературы. Все, потому что вот такой веры в человеческий дух и веры в добро, напоминаем, книжка написана в условиях абсолютной разрухи. Холодного, голодного города, без отопления, без нормальной воды. А он пишет про волшебные миры. Это, надо сказать, Грину всегда свойственно. Даже в годы великого отчаяния, голодные годы, он все равно мечтает вот об этих каких-то далеких выдуманных краях. Я думаю, что это его спасало. Я думаю, что это...
1: Форма эскапизма.
0: Да, что это позволяло ему не упасть в отчаяние.
1: Творческого.
0: Да.
1: Когда ты в таком мире живешь, легче держаться.
0: Да, и надо сказать,
1: именно что... в таком выдуманном, вот созданном, создавая такой мир, то он же как Демиург его создавал.
0: Ну, конечно. И здесь еще очень важно, что мы все время погружаемся в разные слои, слои восприятия. То есть это одновременно и повесть взросления. Герои растут. Мы видим, ну, прежде всего, растет Ассоль. Мы видим ее от маленькой девочки до уже, в общем, взрослой девушки. Это повесть поиска. Да? Мы понимаем, что каждый из героев чего-то ищет. Это повесть с очень важным устремлением, сохранением чести. Да? Не идти на компромиссы. Если уж ждешь своих алых парусов, ну, не разменивайся на полумеры. Если ты
1: не разменивайся на розовые.
0: Не разменивайся ни на розовые, ни на черные, ни на белые, ни на зеленые. Никакие. Не на зеленый, да. Если уж делаешь корабль, так делай корабль с алыми парусами, чтобы корабль был не такой, как у всех. Вот это очень много смыслов там заложено. Ну и, конечно, оно очень кинематографично. Грин вообще удивительно монтажен. Если его читать, то есть вот именно, может быть, именно поэтому знаменитая экранизация с Вертинской и Лановым стала одним из любимых, наверное, отечественных фильмов. И когда его показывают, ну вот он, ну для меня он, как я не знаю, как 17 мгновений весны.
1: Если попал, то досмотришь.
0: Да, ты попадаешь, и все время, и все, и ты уже никуда не денешься. Ты должен досмотреть до конца. И это тоже очень важно, потому что мы просто можем брать все, что у Грина описано, это идеально кладется на сценарий.
1: Он как будто знал, какая эпоха грядет.
0: Ну, он понимал. Я думал, нет, кинематограф-то они уже понимали в этот момент.
1: А, подожди, он же был уже.
0: Да, да. Конечно. Да, это 20-е годы, это он прекрасно понимает, что есть кинематограф. Он не понимает масштабов этого кинематографа, но то, что в принципе может быть романтическое произведение положено на язык кино. Я думаю, он прекрасно понимал. И у него есть много высказываний о том, как может быть снято то или иное.
1: А вообще экранизация у нас одна.
0: Насколько я помню, да, ну, существует большое количество спектаклей. Большое количество спектаклей. Прекрасный спектакль в «Рамте» идет. Такой мюзикл замечательный совершенно до сих пор.
1: «Алые паруса» — это потрясающе.
0: Да, и надо сказать, что вот прекрасно Алексей Алексеевич Веселкин играл в этом замечательном спектакле.
1: По-моему, можно даже найти записи.
0: Да, но спектакль живет до сих пор.
1: Его лучше, конечно, вживую посмотреть.
0: Конечно, конечно. Есть музыкальный спектакль в театре «САЦ», «Балет». Очень, тоже очень интересный, тоже очень красивый. Адаптаций сценических много, ну а киноадаптация вот эта знаменитая.
1: Я боюсь, что мы вслух проговорили, сейчас кто-нибудь начнет. Надо переснять.
0: Ну, можно, конечно, переснять.
1: А зачем?
0: Но зачем?
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Сурков. Обсудили, как Александр Грин написал повесть «Феерию алых паруса». Кто еще не читал, обязательно прочитайте. Кто не смотрел спектакль, посмотрите. И, естественно, фильм замечательный. Посмотрите «Алые паруса», так и называется.
0: Или перечитайте книгу.
1: Я говорю, тут все, я сказал, перечитайте этот. Спасибо большое. Товарищи, отправляемся дружно.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия этой ночью нанесла удары по военным целям на юге Украины, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Среди других атакованных целей – контейнеровоз в Черноморске, разгружавший боеприпасы, сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для украинской армии, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2» под городом Очаков. Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве. Также российские дроны этой ночью поразили суда с грузами для ВСУ в районе Змеиного и Черноморске. Под Одессой по целям ударили расчеты беспилотников «Герань-4», «Стикер» и «Герберы-Стикер». Причем в Черноморске дроны действовали в режиме самонаведения. Задержанная сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты, причастная к убийству в Севастополе в 2024 году, офицера Черноморского флота, дала признательные показания. По заданию украинского куратора она оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. Впоследствии это СВУ было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 67-го года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ.
2: В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы о причастности гражданки Российской Федерации к государственной измене. Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины в лице сотрудника СБУ, оформила подписку и по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника «Огнетушитель», в котором было помещено самодельное взрывчатое устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника. В дальнейшем данный огнетушитель был и другим гражданином изъят из тайника, вскрыт, и самодельное взрывное устройство впоследствии было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Республики Крым. В результате погиб гражданин Российской Федерации, военнослужащий Черноморского флота.
0: Кроме того, задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая перевела 5000 гривен в пользу украинской армии. Она также собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре ТЭК, аэродроме и других военных объектах. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Обе фигурантки арестованы. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН за атаку ВСУ на российские регионы. Она перечислила удары по Белгородской, Московской и Тамбовской областям. Как подчеркнула Лантратова, все подобные факты будут собирать и направлять в международные инстанции, чтобы мировое сообщество открыло глаза на действия украинских властей. Ранее сообщалось, что в городе Котовске Тамбовской области после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 ранены, 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан. Профильные службы тесно взаимодействуют для оперативного оказания помощи людям. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте также возбуждено после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Электростале, заявили в СКР. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территории склада ранены 24 человека, а всего в регионе пострадали 26 человек. Центробирком заверил список всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверила федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», партии пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». А сегодня комиссия заверила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые». Напомню, выборы в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Наступившие выходные порадуют жителей столичного региона отличной погодой. Ее принесет в Москву и Подмосковье антициклон из Скандинавии, который обеспечит комфортное тепло и отсутствие осадков. Сегодня после сравнительно прохладной ночи столбик термометра уверенно устремился вверх. Днем он может добраться до плюс 26. Завтра в мегаполисе будет еще теплее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Воскресенье еще выше, даже в ночные, в предутренние часы будет не прохладнее, плюс 13-16, ну а днем можно смело рассчитывать на высокие показатели, плюс 26-29, это как минимум даже на 3 градуса выше, чем положено на макушку лета.
0: Что касается начала следующей недели, то в понедельник еще обойдется без осадков, а вот со вторника в московский регион могут вернуться кратковременные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 22, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 48%. Завтра в Москве небольшая облачность без осадков, ночью плюс 13-15, а днем 27-29 выше нуля.

0: «Медвежий угол».
1: Добрый день, товарищи дети, добрый день, товарищи взрослые. Передача «Хочу все знать», наш цикл «Медвежий угол». И сегодня мы решили от реальности, из места обитания наших косматых, я даже не знаю, братьев, просто братьев, из того, как, чем они питаются, вот от этого всего переместиться в выдуманные миры. Напомню сразу, что цикл «Медвежий угол» доступен в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Там очень много интересного получилось записать. Ну, а сегодня выясним, как косолапые стали героями мультфильмов. И у нас в гостях Никита Зубков, художник-иллюстратор, режиссер студии «Союз мультфильм». Никит, здравствуйте, добро
2: пожаловать. Здравствуйте.
1: И Ксения Симанова, художник-постановщик, режиссер анимации. Ксения, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
1: Так, косолапые героями мультфильмов стали, мне кажется, практически сразу.
2: Вот, ну, по ощущениям... Очень давно.
1: Да, то есть советские мультики есть очень старые, у которых уже есть медведи, но они там больше похожи на животных. А потом медведи стали очеловечивать, что теперь приводит к проблемам, потому что товарищи дети, которые маленькие совсем, они думают, что медведи добрые, к медведям можно с распростертыми объятиями, а я их... Медведей вживую видел, лучше
2: это
1: от них держаться.
2: Это нам не друзья.
1: Лучше сидеть в машине подальше.
2: Ну да, да, да. Ну да, они вообще появились изначально в анимации как такой образ из сказок, из в целом такой массовой культуры, да, потому что медведь — это такой как бы хозяин, да.
3: Вот мифическое он, существо.
2: Да, он, значит, хозяин. Что вообще такое медведь, да? То есть он, получается, ведает медом.
1: Угу.
2: Да? Вот, и он, то есть мед — это был символ, ну, как бы некой тайны, да?
1: И
2: поэтому
1: достатка.
2: Медведь, ну, и да, и достатка. Но я читал, что и тайна тоже, вот.
1: Естественно.
2: Да.
1: Это сейчас он доступен, пасечники на каждом углу продают.
2: Ведь его надо было найти в лесу, и только вот медведь, значит, знал, где его можно взять в лесу. Вот. Я думаю, что, наверное... Таким, ну, первым заметным медведем в нашей анимации был все-таки Винни-Пух. Тут уж как ни смотри, да.
1: Ну, в смысле, вот наш, который озвучен Леоновым?
2: Ну, да, наш. Вот самый важный медведь.
1: Ну, самый важный медведь, да, для нас.
3: Но для этого, наверное, был Теремок.
2: Но их было столько, этих теремков, мне кажется, что вот каждый режиссер советский, да, он делал свой этот теремок. Да, там, кукольный, рисованный. Я видел Теремок, был мультфильм, где медведь поселился... В таком как бы серванте, да, то есть он шел по лесу и вдруг видит, стоит...
1: Сервант.
2: Такой... Да, сервант.
1: В
2: сервант.
1: Лесу.
2: Да. И он там поселяется, и там теремок сделан совсем по-другому. Там он не пускает ни зайца, ни волка, ни лису.
1: Да.
2: И в самом конце в этот сервант пролетает маленький комарик, кусает, и бах-бах-бах, все, значит, рушится вокруг.
1: Ну, то есть теремок все равно оказался разрушен, но уже по-другому.
2: Да. Это вот если мы будем думать, вот где бы нам найти персонажа жадного, такого медведя, вот, пожалуйста, вот этот мультфильм «Теремок».
1: Ну, еще, наверное, можно вспомнить этих трех медведей, конечно, кто спал в моей кровати.
2: Да.
1: Кто ел мою еду.
2: Да. Да,
1: кто смотрел мои мультики,
3: что это жалко, что ли? Ну, если говорить про это, тоже про доброго, злого медведя, то... Мама-медведица, она же хорошая, и для своих медвежат она очень, очень хорошая медведица. Если говорить про человека, да, он опасен, но про трех медведей тоже. То есть там не жадно, там скорее они берегут, заботятся,
1: нет,
3: и переживают.
1: Я в этой сказке вообще на стороне медведей, потому что проникновение в чужое жилище,
2: да.
1: Где девочки, то есть, ну, понятно, что это...
2: И со взломом, может быть,
1: да,
2: никто не знает.
1: То есть, понятно, что это как пример того, что не надо к медведям вообще детям лезть, еще раз
3: говорим.
1: Но с точки зрения вот мультика мне всегда жалко, потому что жили себе спокойно. Три медведя вели хозяйство, ну, у них была размеренная жизнь, и тут появляется извне девочка другого вида, с другими вообще, ну, устоями. Вот.
3: Воспитанием.
1: Да, ну, хорошо, там же все хорошо закончилось. Хорошо. В советских мультиках
2: важно сказать, что ее не съели. Что ее не съели, да?
1: Лето, потому что было.
2: Хотя, в общем-то, имели полное право, да, если так вот
3: если
2: посудить.
3: Бы это была сказка Андерсона, я бы по-любому съели.
2: Ну, если бы это были братья...
1: Братья Гримм, Андерсон,
2: да, и Андерсон точно бы съели.
1: Я еще просто вспомнил про культурное. Конечно же, нельзя не вспомнить, это первый блин комом. Все тут думают, что это поговорка про то, что первый блин не удается, а вообще первый блин отдавали как раз медведям. Комы — это одно из названий медведей, я вот такое услышал. Да, и вот это первый блин комом, это значит, что ты первый блиночек сделал и... духу леса, главному, да, то есть тому, кто, в принципе, определяет твою жизнь. Если ты в глухом лесу живешь, ну, где-то на поляне, то есть, ну, страшнее медведь нету зверя. Волки просто так не сунутся к тебе. Ну, если все в порядке с биоценозом. Какие слова-то интересные выскакивают. Вот. Ну, кто кабаны, если к ним не полезешь, то они тоже тебя не обратят внимания. А медведь вот абсолютно непредсказуемый. Особенно какой-нибудь шатун, который выйдет, и все.
3: Да. Да, злой леший. Ну, не злой, а...
1: Ну, хозяин, да, настоящий хозяин.
2: Хозяин, вот. Да.
1: Так, и, ну, хорошо, мы так как-то начали бегать. Ну, давайте тогда Винни-Пуха разберем.
2: Давайте Винни-Пуха.
1: Винни-Пуха, потому что наш Винни-Пух, я считаю, это лучший Винни-Пух, мне кажется, во всем мире с этим согласен, сколько я видел и переозвучек на других языках, а теперь благодаря нейросетям даже смогли сделать, что Винни говорит голосом Леонова, но на других языках. То есть дети других стран тоже смогут познакомиться с этим уникальным медвежонком, потому что, ну, он фантастически получился благодаря актерской игре Евгения, да, Леонова, да, и мультипликации, которая, она же необычная, она же абсолютно двухмерная.
3: А вы знаете, да. Для Хитрука просто важно было найти новую стилистику. Я читала, что он хотел именно экспериментировать, сделать что-то более пушистое. И еще тоже быстренько вставлю, что если говорить о западном Винни-Пухе, то там же это игрушка.
1: Да, ну то есть
3: а
1: там
3: здесь это настоящий.
2: Вообще лист. Наш Винни-Пух это же, ну, по сути, просто философ, да? То есть, да, он ходит, он, как, значит, Сократ, ничего не пишет, да, то есть он не оставляет после себя никаких следов материальных, но он все время выдает какие-то вот...
1: Была потрясающая книга.
2: Глубокие мысли.
1: Да, у Винни-Пуха и Дэ Пятачка. Это такое объяснение китайского даосизма на примере Винни-Пуха, ага, и Пятачка.
2: Там же была ошибка, кстати, заложена в анимации, которая потом уже стала чертой персонажа.
1: Он неправильно ходит?
2: Он неправильно ходил, да. То есть, как мы ходим? Мы ходим, у нас левая, сейчас левая нога вперед, правая,
1: сзади
2: правая рука.
1: А,
2: сейчас,
1: ну, да.
2: Левая,
1: да,
2: нога, да, вот. А там сделали, что он как бы и левой ногой вперед, и левой рукой вперед. И вот получилась ошибка, но это оставили. И вот он поэтому вот так и ходит смешно.
3: Как хромает.
2: Да.
1: Товарищи,
2: да, да,
1: дети, вам, пожалуйста, задание. Можете сегодня после эфира выйти с камерой, попросить вас поснимать и попробовать ходить, как Винни-Пух, наш мультипликационный, потом сравнить.
3: Это перекатывание такое было. Объемный мишка, и он перекатывается, получается.
1: Значит, округлый получился.
3: Да.
1: А вот сама идея, ну, то есть, двухмерности, то есть, он же, говорю, такое... Я когда его пересматриваю, каждый раз поражаюсь, что фон, на котором происходит действие, он, во-первых, статичен. То есть, единственный живый персонаж, ну, по факту, это Винни, Пятачок, пчелы, ослик, и сова.
3: И шарик.
1: И шарики, да, все. Ну, естественно, пробка из ружья. А все цветочки, все оно там такое статичное, как будто вот размытое. Это особенности тогда мультипликации.
2: Это вопрос технологии, я думаю.
1: Технологии, да, просто, да, потому, да, что, да, очень тяжело было бы.
2: Тяжело, да, конечно, да. Но в целом за этот мир, да, вот визуальный, нужно сказать, ну, большое спасибо художнику Владимиру Зуйкову. Это вообще его стилистика. И его след вот в нашей анимации, он очень заметен, потому что можно прям четко выявить его стиль, да, в мультфильмах. То есть видно, что, о, вот это вот была здесь, значит, ну, в общем,
1: его кисть,
2: да, здесь прошлась.
3: Ну, мне кажется, дело не только в технологии, а еще в фокусе. То есть всегда у нас акцент на персонажах, они должны выделяться, это тоже важно.
1: Mm.
3: То есть если упрощать фон, персонажи более проработанные, объемные будут всегда... центр внимания.
1: Там еще мне нравился момент, когда они в конце одной из серий меняют, они неожиданно делают объемным происходящее, то есть они все время у нас передвигаются, как в платформерах, uh-huh, игровых, это для современных товарищей детей, то есть когда слева направо движение идет, ну, в крайнем случае, то есть все по, как бы, вот по плоскости двухмерной, а в конце какой-то из серий они неожиданно перпендикулярно уходят туда,
3: вдаль.
1: Да, мне так это всегда нравилось, то есть это такой хороший, красивый слом, маленькими приемами достигается объемность мира неожиданная.
3: Да, и хороший акцент. Режиссерский тоже.
2: Да, это надо было вытерпеть весь фильм и не сделать это, да, там, не в первой части, не в второй, а вот именно в финале, да, чтобы...
3: Мне кажется, потому что история самого Винни-Пуха, он идет, это роуд-муви такое, сюда, и...
1: Дорожное приключение, да.
3: Да,
2: в принципе.
1: Ну, кстати, да, у него же все время...
3: А там нужно было поставить точку.
1: И все.
3: Угу.
2: Нужно было уйти, как бы, в себя.
1: А о чем подумал кролик? Никто. Не узнал. Да. Хорошо, с Винни-Пухом, ну, вроде с нашим понятно. С диснеевским, я думаю, сейчас тоже не все товарищи дети его знают, но рекомендую. Это
2: тоже стоит посмотреть.
1: Стоит посмотреть, потому что там сами персонажи интересно тоже. Интересное прочтение, там интересные сюжетные приключения. Совершенно мой любимый персонаж, тот, которого нету у Милна в оригинале, это, конечно же, Крот, который с присвистом в русском дубляже разговаривал. И там Крот был, который копал и постоянно кролику огород портил.
2: Ну, в смысле, в их мультфильме.
1: В их мультфильме.
2: Всё, да.
1: Про Дисней, в нашем не было крота.
2: А то что-то как-то завис немножко.
1: Наши кроты это, на чешском телевидении.
2: Да, настолько чешские были.
1: Вот, и это, там интересный мир, потому что если на Хитрук и его команда, они, получается, взяли, ну, действительно, в настоящий лес перенесли, но только животные умели разговаривать, то в Дисней они сделали, ну, действительно, то, что Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
2: да,
1: которые ожили. И там медведь, конечно, это, наверное, самый недотёпистый медведь из всех, которых я видел на экране, в мультиках. Вот Винни-Пух по версии Диснея.
3: Да, интересно, что наш Винни-Пух, он кажется... Как-то мягко хочется сказать. Ну, в общем,
2: но он не
3: волне.
2: Совсем иногда поступает так, может быть... то есть
3: правильно,
2: он,
3: да, по закону.
2: То есть может быть эгоистом, например, да?
3: Он, но ты видишь быть... в нем себя все равно. Ты понимаешь, что ты так тоже мог бы сделать в какой-то другой обстановке.
1: Он взрослый. Я вот просто так скажу. Да. То есть он взрослый, даже может, ну, такой взрослый подросток уже. То есть он уже что-то повидал, ну, то есть вроде какой-то опыт есть, но он нет-нет, в неприятности.
2: На самом деле, очень у нас много таких персонажей, да, вот там тот же самый Карлсон.
1: Ну, это вообще.
2: Карлсон вообще, да. Но он и изначально из текста такой пришел, да. А Винни-Пух, вот Хитрука. До, кстати, Винни-Пуха, вот Хитрук. С чего тоже началась новая эра, да, такой мультипликации советской. Он сделал мультфильм, который называется «Топтыжка», вот, где выступил художником, по-моему, Алимов, да, там был художник Сергей Алимов. Такой был художник, иллюстратор. Вот тоже вам, пожалуйста, дорогие дети, посмотрите его картинки. И вот там как раз нет еще вот этой степени как бы очеловечивания персонажа, да? Вот там, если мы, собственно, видим медведя, то он и действует в рамках своей функции, да, такой животной, вот. А потому что, ну, то есть нужно четко делить, да? Это у нас, значит, персонаж как бы зверь, а это у нас вот персонаж человек, да? Ну, то есть просто в образе медведя.
1: Ну, то есть, да, это очеловечивание животных, это художественный прием. На самом деле такого нет, и не устанем об этом каждый раз предупреждать. Это относится вообще к любым животным, которых вы встречаете. Кошки, собаки, крыски, капибары, они все живут, ну, по своей логике животные. Они не знают человеческого добра и зла, у них нету мыслей таких, каких мы привыкаем с детства.
2: Хотя нам так хочется.
1: Очень хочется.
2: Смотрим.
1: Ну, поэтому и придумываем такие миры.
3: Да, и человек всегда хочет все-таки видеть человека, даже животных.
1: Да, я напомню, в нашей с вами общей книге там вообще толпа говорящих котов. Я еще, знаете, про кого хотел вот до перерыва успеть поговорить? Наверное, про двух персонажей, которых надо разобрать и понять. Это два, наверное, главных символа в нашей стране, которые узнаваемы во всем мире, которые являются такими нашей культурной ценностью и которую, ну, действительно любят везде. Это Чебурашка и медведь Олимпийских игр 80-го года, ну и, соответственно, потом его перепрочтение уже в сочинских 14-го. Ну, Чебурашка же вот первый, недавно кто-то, то ли в эфире мы с кем-то обсуждали, то ли кто-то написал, что Чебурашка в мультфильме не похож на Чебурашку, который был в первых изданиях книги. Как раз в книгах он был больше похож на медвежонка. Ну, то есть у него что-то такое было.
2: Да, его создал такой художник Геннадий Калиновский, самый первый образ Чебурашки. Вот, а потом уже, значит, как бы съемочная группа студии «Союзмультфильм», и в частности Леонид Шварцман, да, который придумал образ Чебурашки, как мы его знаем уже сейчас, сделали из него вот такого милого, ушастого Ну, наверное, Мишку, да, Мишку.
0: Ну, он даже маленького медвежонка. Их вот если с Винни-Пухом, опять же, с нашим поставить рядом, чтобы они шли, вот у них как та же логика движений похожая будет.
3: Да, только Чебурашка маленький, а Винни-Пух взрослый подросток.
2: Немножко такой подросший уже, такой повидавший Чебурашка.
0: Вообще, это интересный новый мир, в котором Винни-Пух и Чебурашка, то есть идут вместо пятачка Чебурашка, а для Чебурашки вместо Гены Винни-Пуха. Вот они вдвоем идут.
3: Это вторая часть, когда Чебурашка ищет своих родителей.
2: А что, если поставить Гену с Пятачком, например, вместе? Вот что получится у них? Например, Винни с Чебурашкой ушли гулять, а Гена остался дома сидеть с Пятачком.
3: Мне кажется, это и будет уже похоже на Чебурашку.
0: Ну, скорее, да, тут потому что Пятачок... В этом-то парадокс, мне кажется, эти пары, они очень похожие. Uh-huh. То есть у них четко есть, ну, такой, условно, фигура взрослого, фигура ребенка. И, но только, получается, Чебурашка больше влияния на Гену имеет, чем Пятачок на Винни-Пуха.
2: Да. Я, знаете, что сейчас подумал? Если вот представить пару вместе Винни-Пух с Чебурашкой, то Винни, он на себя возьмет функцию, конечно, старшего взрослого. Он же любит брать на себя вообще функции какие-либо, да? И из этого может родиться, ну, просто масса каких-то комичных ситуаций, да, потому что Винни делает все, ну, очень уверенно, да, но, может быть, не очень точно или не очень правильно, но зато с полной уверенностью в своей правоте.
0: Хорошее тоже задание, товарищи дети, такое летнее. Можете включить фантазию, попробовать...
2: Что бы делали вместе Винни с Чебурашкой?
0: Да, что бы делали... Попытайтесь написать истории. Мне кажется, это хорошее упражнение пофантазировать, вот скрестить этих два мира. Ну, с Чебурашкой понятно. То есть он в какой-то момент из медвежонка, на самом деле, потому что я тоже, помню, читал все воспоминания, попытки разобраться, откуда он появился, все эти споры. Там вот изначально, да, он и прорабатывался как такой медвежонок. А в общем, с ним все понятно, он приобрел свой законченный облик и продолжает шествовать по планете. А олимпийский мишка, он же все-таки больше мишка, как он больше на медведя похож, чем на мультяшку, хотя сам он мультяшный.
3: Там задача была сделать олимпийского мишку, да, и Чижиков тогда тренировался на котах, это его была любовь, у него много иллюстраций с котами, он придумал разные всякие ситуации с ними, и когда был конкурс на изобретение символа, вот я точно не помню, мишка был выбран изначально или это предложение Чижикова? Я думаю, что изначально говорили про медведя.
0: Ну, я думаю, да, потому что символ страны.
2: Там же
0: да.
2: был, наверное, заказ на мишку.
3: Это был конкурс художников. И есть автобиографическая книга Чижикова, где он говорит, что он стоит на балконе и думает, наверное, я ничего не выиграю. И падает звезда, и он загадывает: хочу выиграть.
0: И выигрывает.
3: Да, он выигрывает это. И Чижиков, он же детский иллюстратор, и он всю жизнь делал детские картинки, и мы ходили на его выставку, и там, ну, конечно, считывается вот это детское... Детям внимание. Да.
0: Товарищ, мы уходим на перемену, после взрослых новостей продолжим.
4: Пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да, да, да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск составили не менее 1540 военных. Дежурные средства ПВО сбили за это время 774 беспилотника самолетного типа. Ранее ведомстве сообщали, что российские военнослужащие ночью нанесли удары по военным целям на юге Украины, в портах Одессы, Черноморск, а также в районе острова Змеиной и под Очаковым. Двое демократов в Конгрессе США, члены Палаты представителей Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвали заблокировать законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента Дональда Трампа, которые ведут к повышению цен, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бейера. По его словам, законопроект о санкциях против России является ничем иным, как попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении основных торговых партнеров Соединенных Штатов, лишая при этом Конгресс возможности остановить дальнейшую эскалацию, развязанной Трампом мировой торговой войны. Напомню, обновленная версия законопроекта была внесена в Сенат Конгресса США 16 июля. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений в отношении российских политических и военных руководителей, госкомпаний и иностранных организаций, которые Вашингтон считает связанными с российским оборонно-промышленным комплексом. Число туристов, обратившихся за медицинской помощью с кишечной инфекцией в Ставропольском крае, увеличилось до 80. Из них 40 приехали в Новоселицкую больницу, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, 9 человек, в том числе 2 детей, были госпитализированы. Сейчас в больнице остаются 5, детей среди них нет. Ранее сообщалось, что отравились отдыхавшие на турбазе на водохранилище Волчьи Ворота, а у села Новоселицкого в связи с произошедшим проводятся проверки. Прокуратура Ставрополья оценит исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. СКР по региону проверит, насколько услуги соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. На сайте гостиничного комплекса сообщается, что он приостановил прием постояльцев. Для установления причин произошедшего проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Подросток, который содержится в следственном изоляторе в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Илья Высоцкий. По словам правозащитника, 17-летний школьник был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и был уверен, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша ждет апелляцию. 2 года он учился в СИЗО по школьной программе. Как отметил Высоцкий, теперь молодой человек хочет получить высшее юридическое образование, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за 30-градусной жары. Он будет действовать с полудня воскресенья до 17 часов понедельника, предупреждая об опасных погодных условиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Например, для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, а для остальных регионов плюс 35. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 17-19, днем 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночные часы 13-15, а в дневные 27-29 градусов. Сейчас в российской столице плюс 23, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в составе «Зенита» сыграет на руку «Спартаку», но только отчасти. Петербуржцам есть кем заменить этих футболистов. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков. Также он отметил, что для «Спартака» будет важно стартовать в сезоне с победы.
1: Думаю, что здесь у «Зенита», во-первых, некоторые игроки из чемпионата мира еще не подъехали, кого-то они приобрели, также у «Спартака» кого-то они приобрели. Надо вариться, наверное, и в одной или в другой команде и смотреть, как идет тренировочный процесс, как у них в клубе, в команде, отношения, атмосфера, как у них не испортилось ли это все, потому что «Спартак» непредсказуемая команда, там все время какой-то сыр-бор иногда бывает, и сегодня так, завтра, не дай бог, проиграет, послезавтра может тренера уже не быть, так что тут все может быть, и самому интересно посмотреть за «Спартаком», да и за «Зенитом» посмотреть, на как они подготовились. Я думаю, что это такая будет стартовая точка к началу чемпионата. Если выиграет «Спартак», им будет чуть-чуть, может быть, полегче играть в чемпионате. Ну, хорошее настроение, такая отправная точка, короче, можно сказать, что...
0: Матч за Суперкубок страны по футболу пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. За трансляцией этого поединка следите на нашей радиостанции, начиная с 19:00 по московскому времени. Московский футбольный «Локомотив» заинтересован в подписании футболистов на позицию нападающего. Как сообщают российские СМИ, в шорт-лист железнодорожников входят нападающий греческого «Паока» Федор Чалов, форвард махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов и Георгий Мелкадзе из грозненского «Ахмата». Отмечается, что «Локомотив» также интересуется хавбеком «Сочи» Кириллом Кравцовым и хочет вернуть полузащитника «Спартака» Данилу Пруцева. Российский прыгун в воду 14-летний Мирослав Киселев считает, что может победить на взрослом чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС. Ранее Киселев стал двукратным чемпионом России среди взрослых, а также выиграл 3 золота в первенстве Европы среди своих сверстников.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: «Медвежий угол».
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, возвращаемся. Цикл «Медвежий угол». Разбираемся, как косолапые стали героями мультфильмов и вообще, как они себя в этих мультфильмах ведут. В гостях у нас Никита Зубков, художник-иллюстратор, режиссер студии «СС Мультфильм». Никита, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз.
1: И Ксения Симанова, художник-постановщик, режиссер анимации. Ксения, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Какая мысль тут родилась в перерыве, пока мы слушали новости? А в чем как-то... Культурологов я еще поспрашивать смогу, а вот художников поймать тяжело. В чем сложность, может быть, или особенность вообще рисовки медведей и именно, допустим, настоящих? Ну, потому что они у нас попадаются в мультфильмах, там можно вспомнить того же Умку, где белые медведи неплохо изображены. По-моему, они в «Приключениях пингвинят» тоже там.
2: Лоло, да, которые?
1: Хотя подождите, они пингвины же у нас южные.
2: Ну, по-моему, они там... бы не встретились.
1: Наверное. Они не должны в реальности встретиться, но там, по-моему, же целое приключение были, надо, кстати, пересмотреть. Тоже задание вам, товарищи дети. Или можете написать нам сейчас +7 967 103 5533, и мы, ну, выясним... были в Лулу и Пепе, там медведь, да. Да. Так вот, вот есть живые, и как передать в мультипликационном выдуманном персонаже повадки, чтобы тоже узнал, что это медведь? Потому что можно же так нарисовать медведя, и все скажут, ну, это там, Чебурашка, опять же, да, вспоминая его. Или это, не знаю, еще какой-нибудь персонаж, но не медведь, его же надо узнавать.
2: Нет, ну, здесь метод наблюдения, да, то есть просто посмотреть, как он ходит, как он вертит головой.
3: Выйти в соседний лес, да, и посмотреть.
2: Выйти в парк, да, найти там медведя, посмотреть с ним там как-то.
3: Только издалека.
2: Там, может быть, там диалог завести какую-то, беседу, вот. И нет, все же упирается в анимации на принцип как бы жизнеподобия, да, то есть копирование, в общем, того, что ты видишь в жизни. Вот. А дальше уже чисто техника. В чем, например, прелесть анимации медведя, в отличие от, например, лошади, да? То есть лошадь, чтобы сделать анимацию, ну, даже шага лошади, нужно каждую ногу проследить...
1: отдельно.
2: Да. То есть каждую ногу нужно прям проследить отдельно, и это очень, на самом деле, сложно. А вот медведь, он движется попарно.
1: То есть
2: он движется, например, у него идет...
1: Правое, левое.
2: Да.
1: Правые, левые.
2: Да, правые, левые. И в этом смысле, ну, это просто подарок, как и кошки, собаки, мышки и так далее.
3: По диагонали.
2: Ну да,
3: левая,
2: ну, то есть по диагонали.
3: Левая, правая. Левая, первая лапа, задняя...
1: А,
2: в смысле, задняя, левая, передняя правая.
1: А, все, я неправильно.
2: Потом, да. Задняя, значит, правая, потом передняя, левая. Вместе. То есть,
1: ну,
2: это парами движется, да?
3: Лошадь
2: по вот
3: так
2: диагонали.
3: Галопом как раз скачет, у нее вот так вот как раз по диагонали ноги одновременно отрываются, по-моему.
2: Но нет, даже здесь нужно делать каждую ногу отдельно.
1: Нет, у них есть
2: тип
1: скачки, когда можно там как-то...
3: Да, мы когда делали упражнение по анимации, я помню, что я взяла самый простой путь, я взяла не походку лошади, я взяла галопом, да.
1: Ну, она же галоп, это когда она полностью отрывает, она уже вот так вот.
3: Или рысцой.
1: Там,
3: короче,
1: вот,
3: какая
1: нужен...
3: цирковая походка у нее была.
1: Все, это вот. Мы отдельно, когда этот, будем
2: сейчас
1: про лошадей делать.
2: Сейчас мы вспомним все типы лошадиного бега.
1: Иных
2: хоть карьер.
1: У нас медвежий угол.
2: Да-да-да, у нас
1: медвежий угол, не надо. Написали нам, кстати, что, да, все-таки в Лулу и Пепе не было.
2: Не было.
1: Не было, да, там все действие действительно в Антарктиде происходило. Напомним, что это каверзная загадка.
2: Так далеко они не путешествовали.
1: А, кстати, вот где, вот вам загадка, где могли встретиться... пингвины и белые медведи.
3: Зоопарк.
1: Да, правильно.
2: Пять.
1: Держите книжку. Так, то есть получается, что у медведей в этом плане их проще рисовать, чем у тех же лошадей.
3: И еще морда, кстати. Я сейчас подумала о морде, что медвежья морда, она проще, она более человечная, чем лошадиная. Даже не человечная, не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить. А морду лошади сделать тяжело, потому что у нее есть выдвигающаяся вперед морда.
2: Фас ее сложно рисовать, лошадь.
3: Да,
1: лошадь
3: очень
1: фас
3: сложно.
1: Очень смешно.
2: А вот медведь,
3: будет...
2: его как ни поверни, вот,
3: он
2: со всех сторон
3: хорош
2: медведь.
3: Хорош собой, да, у него, он фотогеничен очень. Да.
2: Еще он может встать же на задние лапы,
1: и часто
2: это вообще подарок.
3: Да.
2: Угу. Да вообще, он просто встал и идет еще. Ну, у него сама по себе конструкция, да, такое как бы большое тело, да, такая голова, лапы не очень большие.
3: Он,
2: да,
3: узнаваем.
2: То есть...
3: Он узнаваем, и еще с ним идеально делать пару какую-то меньше. Или даже где-то играть с размером.
1: Маша и медведь, пожалуйста,
3: да,
1: тоже из того,
3: да,
1: что
3: ёжик в тумане.
1: Ёжик в тумане,
3: ёжик и медведь, они в жизни намного, у них разница в масштабе больше, но там это Нарштейн сделал более, даже не Нарштейн, а Ярбусова, сделали более схожими по масштабу, и мы верим.
2: Ну, чтобы нас... сблизить, да.
3: Да, нет никаких вопросов, тем более, что медведь там как бы медвежонок, а ёжик такой уже...
1: А ёжик тоже уже...
3: Уже зрелый.
2: Он там очень заботливый.
1: Повидал.
2: Помните, он жизнь. Там эти веточки можжевелые принес?
1: Да.
2: Я тебя искал. Ёжик!
3: Ой, как мне жалко медведя, там Мишку.
2: Он же ведь искренне переживал.
1: Да. Мы несколько лет назад ко мне приезжал в гости ребят из Японии. Там Кейго музыкант, он японец. Мы сидели за городом. Такие, ты видел ёжика в тумане? Он такой, нет. Садись. И вы там просто попали в какой-то неимоверный восторг, увидели у человека. Он музыкант, очень там красивую музыку создает. В общем, мне кажется, его на что-то это вдохновило, потому что не может он не
2: сразило наповал.
3: Японцы очень любят Чебурашку еще.
1: Да.
3: Обожают.
2: Да.
1: Давайте еще тогда по мультфильмам. Вот вспоминается, мы вспоминали за эфиром и рекомендуем всем посмотреть. Причем это от мало до велика, товарищам детям. То есть короткие форматы или даже комиксы можно совсем с маленькими детьми смотреть, а вторая часть этого мультипликационного фильма, она вообще подходит всем от 7 до 107, как я люблю говорить, это «Эрнест и Селестина». Потому что там тоже получается вот эта дружба персонажей.
3: Да, маленького и большого. И интересно, что изначально, то есть... И когда первый раз смотрела, я думаю, почему они выбрали такую сложную технику? Потому что для того времени... тяжело было сделать в анимации акварельную технику. А оказалось, что это бельгийская художница делала альбом «Историю Эрнеста Селестина» и зарисовывала это все. У нее были акварельные иллюстрации. И они решили, режиссер решил как бы оставить эту стилистику, этот мир, и получилось очень здорово, очень уютно. И там как раз этот мир большого, маленького, что всегда работает в... анимации, в иллюстрации, везде. Но в книге меньше, потому что все-таки там текст, а вот в анимации отлично это выглядит. Можно показать разные характеры. И интересно, что объединяет Эрнеста и Селестину то, что они оба творческие люди.
1: И, музыкант и художник.
3: Да, музыкант и художник, да. Но их заставляют делать абсолютно нетворческие вещи. Да, и первая часть, она правда... такая более детская, более добрая, а вторая уже серьезная. Тут уже, правда, нужно подумать, посочувствовать больше. Хотя в первой части там есть момент, когда Эрнест пытается съесть Селестину, и это вообще-то страшно.
1: Это, по-моему, в самом начале, да? Там, когда они еще не подружились.
3: Да, но Эрнест тут надо оправдать. Он хочет быть музыкантом, он голодный. Поэтому
1: А голодный музыкант опасный человек.
2: Можем понять его.
1: Поэтому рекомендуем, это тоже отдельная целая история, и вот эта дружба мышки и медведя, ну, она прекрасная. Но тоже вот, кстати, вот все, что действительно видишь, это всегда контраст, обязательно маленький и большой. Медведь всегда выступает как символ чего-то большого, что сильнее, ну, сильнее всех.
2: Да, на этом строится в анимации вообще.
3: Да, да, и еще здорово показывать через большого внешне кажущегося злого, показать потом нежность, доброту, заботу.
2: Мягкость какую-то.
3: Мягкость, да. А Селестина там, наоборот, она иногда бывает очень резкой, такой грубой. И, в общем, это здорово тоже.
1: Мышь.
3: Да.
2: Знаете, что я еще сейчас подумал? Кого мы должны с вами вспомнить? Копатыча. Копатыча.
1: Конечно.
2: Если Винни-Пух — это главный советский мультфильм, то Копатыч, ой, главный советский медведь, простите, то Копатыч — это главный
1: российский
2: наш, да,
1: вот, ну вот современный,
2: ну вот, в общем, медведь 21 века, я бы сказал.
1: Да, для тех, кто вдруг персонаж. Не понимает, это смешарики.
2: Да,
1: на
2: смешарики.
1: Всякий пожарный. Ну там, да, не все вообще, конечно, это феномен. Этот мультфильм потрясающий.
3: Изначально это должны были быть конфетки.
1: Да?
3: Да, изначально это были персонажи для конфет, но потом решили делать персонажи для мультфильма.
2: И там был состав другой совсем. Там они в поисках персонажей, они...
1: Вода, сахар, лимонный сок, да?
2: Ой, ну там у них был план сделать кота, коров. Ну, и, кстати, там, помнишь, была серия с коровой.
3: Да, не люблю эту серию. Но изначально, да, костяк персонажа должна была быть корова, и свинка должна быть грязной. Но здорово, что они сделали Нюшу. И, кстати, там нет контрастов форм. Там все кругленькие, и это тоже хорошо работает.
1: А потому что мы тут уже больше внимания характерам уделяем.
3: Да, да, и истории.
1: Они прописались.
2: Если мы вспомним, помните, был еще полный метр по смешарикам, да. Смешарики начала. Там же чью эти истории рассказали? Чью историю?
1: Копатыча.
2: Копатыча. Копатыча. Mm-hmm. Из всех смешариков выбрали Копатыча.
3: Он самый загадочный, мне кажется. Особенно, когда появляется диско Копатыч.
2: Всё. Серия про диско потрясающая. Это ребята, всё. Если вы не видели, посмотрите серию про диско.
1: Все. Задание получено. Маленькая пауза. Скоро продолжим.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Медвежий угол.
3: Товарищи, продолжаем. И следующего, кого мы не можем не вспомнить, мой любимый зарубежный медведь. Во-первых, потому что, ну, не секрет, я люблю путешествовать в Китай. И даже однажды охотился за этим медведем. Ну, визуально, визуально. Я пытался его увидеть среди листвы в парке, в Сычуане. Увидеть, да. Если мелких красных панд сразу мы нашли, то за этим пришлось... Ну, причем в основном проблема была в том, чтобы растолкать китайских туристов и увидеть, как появляется задняя часть медведя. Мы про самых добрых медведей на планете. Самых травоядных.
4: Может быть, неловких, неповоротливых.
5: Спокойных.
3: Да, это панды. И, естественно, мультфильм «Кунг-фу панда». Но тут, опять же, кто не видел, я считаю, что этот шедевр анимации надо смотреть от и до, потому что сам по себе персонаж классный, мир придуманный вокруг. Но и тут тоже есть контраст. Получается, что вот этот вот самый добрый медведь становится мастером боевых искусств.
4: Да, но это же влияет на и стиль его тоже, да? Он же ведь такой мастер мягкой силы.
3: Угу.
4: И на этом строится и его анимация, и его дизайн. Вот, поэтому все это вытекает, то есть все вытекает из сути.
3: То есть сначала, получается, когда сценаристы вместе с режиссером придумывают персонажа, вот описываются характер, а потом от этого уже танцуют художники, которые должны,
4: безусловно,
3: подчеркнуть эти...
5: Я думаю, не всегда. И иногда идет от образа. Хочу, чтобы была вот такая там не линейка персонажей даже, а мир и образ были.

0: чем смысл делать панду.
1: Да, то есть он должен прям четко быть, что он вот такой, и у него все, и когда у него все эти супер приемы получаются, это добавляет комизма, потому что это смешной мультик, ну и заставляет переживать. Но у меня любимая фраза, это, конечно, мы в Китае какую-то гору штурмовали по ступенькам, вот, долго-долго, очень там 500 с лишним ступенек, что-то такое, вот, и я шел и все время повторял голосом: «Панды, мои злейшие враги, ступеньки».
0: Там же, кстати, серьезная тема поднимается во второй части.
2: Лишний
0: когда
2: вес.
0: Его семья... Нет, там про семью, там же... Ну, лишний вес — это тоже тема серьезная. Но там про его семью, когда идет рассказ, да, про лорда Шэня, который уничтожил всех панд, то есть он думает, что он остался последний панда, да, а на самом деле есть... ну, панды еще где-то, да, и он их находит, встречает семью. Это там все очень серьезно, на самом деле.
1: Так, это тоже в рекомендации. У нас, получается, сегодня мы про все говорим, и в том числе список рекомендаций. Да, какие мультфильмы посмотреть. Еще надо, наверное, вот про мультфильм, в котором медведь действительно предстает медведем, это сезон охоты.
0: Да.
1: Но он тоже уже достаточно давно появился, мне кажется.
0: 2006 год.
1: Я хотел сказать лет 10, потом потому что он понял 20. Но до сих пор он, кстати, смотрится... В чем прелесть мультипликации вот 2000-х годов? Она до сих пор сейчас смотрится очень современно. Этот Шрек пересматривал прям вот как будто только сняли.
2: Потому что там смелый сценарий и смелые шутки.
0: Сейчас это такого не встретите, да.
2: Редко,
0: к большому сожалению.
2: Бояться.
1: Да. И там вот что про этого медведя можно сказать?
0: А это вообще медведь. Это... Нет, он там главный. Бук, да. Ага. Это вообще медведь, его цель... по фильму, да, то есть его как бы конфликт внутренний, вспомнить, что он в целом дикий зверь. И он к этому приходит в самом конце, когда он побеждает этого злого охотника Шо, по-моему, его зовут. Uh-huh. Вот. И это очень интересно, да, что медведь, который по всем признакам, да, он дикий, большой, с шерстью, с когтями, но он абсолютно просто кошечка внутри, да,
1: то
0: и там,
1: он же добрый,
0: и там шикарный комический дуэт с этим вот оленем однорогим.
2: У кого тоже, у которого тоже конфликт. Ну,
0: да, такой персонаж, как бы трикстер такой рядом с ним, этот олень. Вот. И это тоже, по сути, да, то есть путешествие к себе через лес, то есть он же, его просто выдергивает из его этой комфортной жизни в гараже, где он спит на подушке, любит какие-то батончики шоколадные. Его этот олень, да, он в его жизнь как бы вторгается, вытягивает его. И через лес, да, то есть он как бы, проходя через лес, возвращается к себе, к своей сути.
1: Путь к себе. А есть еще какие-то примеры, где вот медведи действительно злые? Потому что мы сейчас всех, которых перебирали, это все, ну,
0: добряки.
1: Добрячки, да.
2: Ну, в первую очередь вспоминается «Храброе сердце» Диснея. Там есть злой медведь. Там суть в том, что это не изначально медведь, это персонаж, принц.
0: Это был принц, да.
2: Принц, да, который захотел...
0: власть.
2: Власть, да, всех царств, и его превратили в медведя.
1: А, ну, то есть это тоже притча получается.
2: Да, да, и там интересно, что он там злой медведь не потому, что он злой человек, а потому, что он стал зверем. И в конце, когда он, его освобождают, его тело освобождают, и он духом улетает, что все, он свободен, он там кивает, он как бы с благодарностью главной героине кивает, да, что, ну, спасибо, что меня отпустили.
0: По сути, как вот в финале... Star Wars, да, в финале, значит, «Звездных войн», да, когда дух, значит, Энакина вышел из Дарта Вейдера и смотрит
1: и
0: на
1: получил...
0: Люка уже совсем другими глазами,
1: и,
0: да,
1: и
0: на свободу. Силе светлой стороны.
1: Угу. А, товарищи, домашнее задание на лето: смотрите мультики про медведей, коллекционируйте, потом в сентябре напишите, что интересного, может быть, нашли, что мы упустили. Цикл «Медвежий угол» можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Товарищи, остается только сказать: в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили не менее 1540 военных. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Задержанная сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты, причастная к убийству в Севастополе в 2024 году офицера Черноморского флота, дала признательные показания. По заданию украинского куратора она оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. Впоследствии это СВУ было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей, ведомство уроженка Николаевской области 67-го года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ.
2: В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы о причастности гражданки Российской Федерации к государственной измене. Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины в лице сотрудника СБУ, оформила подписку и по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника «Огнетушитель», в котором было помещено самодельное взрывчатое устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника. В дальнейшем данный огнетушитель был и другим гражданином изъят из тайника, скрыт, и самодельное взрывное устройство впоследствии было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Республики Крым. В результате погиб гражданин Российской Федерации, военнослужащий Черноморского флота.
0: Кроме того, задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая перевела 5000 гривен в пользу украинской армии. Она также собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре ТЭК, аэродроме и других военных объектах. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Обе фигурантки арестованы. Центризбирком заверил список всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». А сегодня комиссия заверила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые». Напомню, выборы в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Пожар возник после иранских ударов по электростанции в Кувейте, на территории которой расположена и опреснительная установка. Об этом проинформировало Кувейтское министерство энергетики, водных и возобновляемых ресурсов. В соображении безопасности несколько блоков электростанции отключены. На объекте работают спасатели и пожарные. В министерстве добавили, что Иран бил по этому объекту вторую ночь подряд. Жителям рекомендовано воздержаться от чрезмерного потребления электричества, особенно в период дневной жары, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Ранее другая кувейтская электростанция и опреснительная установка пострадали от иранских атак на страны Персидского залива. В ответ на бомбардировки Ирана со стороны США национальный авиаперевозчик Kuwait Airways объявил о переносе большинства рейсов из-за временной остановки работы аэропорта страны на фоне иранских атак. Вспыхнувший в норвежском муниципалитете Драмен пожар уничтожил более 100 жилых домов, сообщает общественный вещатель НРКО. Эвакуированы сотни человек, двое пострадали от дыма и были доставлены в больницы. Информации о пропавших нет, жителям рекомендовали покинуть дома. Пожарные прибыли утром в загоревшийся дом престарелых. По данным полиции, на месте были слышны взрывы. Позже возгорание перешло на ближайший лес. Пожарные признают, что пока им не удалось взять огонь под контроль. Норвежские СМИ, между тем, называют этот пожар самым сильным за последние 100 лет. Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом сообщила РИА Новости лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее. А у форм «махаю», «махаешь», «махает» были пометы «разговорное». Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепляются в речи. И образованные люди тоже их используют, отметила Кузнецова. Сейчас устойчивое чередование «ха» и «ша» сохраняется в русском языке совсем у небольшого числа глаголов. Среди них «пахать» и «пашу», «брехать» и «брешет». Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 17-19, днем 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, осадков не ожидается, в ночные часы 13-15, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 23, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: Школьная программа для взрослых. Буквально третьего дня рассказываю своему другу, что беру собаку, брошенку после передержки через несколько дней, звать ее будут Фрида. А, говорит, понимаю, это в честь, значит, героини «Мастера и Маргарита». Нет, говорю, не угадал, в честь Анфрид Лингстад из Аббе. Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что приемники и гаджеты ваши настроены на маяк. Школьная программа для взрослых в эфире. Знаете, поговорим на тему, который я, в общем-то, никогда не уделял достаточно внимания. То есть я даже не задумывался. Но я же не специалист. Я только учусь вместе с вами. Как рельеф дна влияет на обстановку на море? Вместе с кандидатом физико-математических наук, руководителем лаборатории «Цунами» Института океанологии Российской академии наук Игорем Павловичем Медведевым. Игорь Павлович, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
1: Да, добрый день.
0: Я, вы знаете, задумался только о том, что если дно пологое, волны высокие, вот, если обрывистое, волны невысокие. Больше я ничего не знаю.
1: Ну, вопрос влияния морского рельефа на океанологические процессы – это такой важный и очень широкий вопрос. И действительно, наверное, самое простое, что мы можем увидеть, как рельеф влияет на процесс, это волны. И в том числе как раз ветровые волны, которые сейчас все-таки летний сезон, много людей ездит на море и видит эти морские волны. И, конечно же, рельеф существенно влияет на распространение этих волн, на высоту этих волн, на скорость этих волн. То все это зависит от рельефа. Причем в зависимости от того, какие волны, рельеф будет тоже по-разному влиять.
0: А вот поподробнее, вот этого я вообще ничего не знаю.
1: Ну, например, если мы рассмотрим самые большие длинные волны, и длинные и по размеру, то есть это какие-то там тысячи километров, несколько даже, десятки тысяч километров. По периоду, это там несколько часов, то есть это приливные волны, это волны цунами. Рельеф влияет на них существенно, и их направление и время вообще добегания как раз зависит напрямую именно от рельефа. И там все даже относительно просто. Скорость волны, цунами, скорость вот фронта волны, например, зависит от рельефа, как по формуле корень GH. G – это ускорение свободного падения, H – это глубина океана. То есть мы 10 умножаем на глубину океана и берем из этого корень. И можем оценить скорость. То есть чем у нас глубже океан, тем скорость выше. Чем океан у нас меньше, тем скорость у нас ниже. И из-за этого там на глубокой воде, например, где 4 километра глубина в Тихом океане, волна бежит со скоростью 200 метров в секунду, а когда она приближается уже к шельфу или там даже вблизи берега, скорость спадает там до 50, 30, 20 метров в секунду.
0: Вы знаете, вот для вас это как дважды два, а я впервые узнал, что волны распространяются с переменной скоростью. Я никогда не задумывался. Вот теперь я знаю.
1: И из-за этого в том числе скорость меняется, но период волн не меняется. Из-за этого, когда они подходят к побережью, они начинают замедляться, период остается такой же, они начинают, как такая гармошка, складываться. Из-за этого увеличивается амплитуда волн. Из-за этого мы видим, что, например, волны цунами на глубокой воде бегут быстро, они большие, но высота у них там несколько десятков сантиметров, первые десятки сантиметров, а при подходе к берегу она начинает резко увеличиваться и уже может составлять несколько метров, а иногда даже
0: десятков метров. Ужас какой, кошмар.
1: Но это если мы говорим, например, о волнах цунами. Если мы говорим о волнах прилива, то здесь тоже рельеф играет важнейшую роль, потому что если бы у нас вообще не было рельефа суши и вообще планеты Земля, у нас бы приливные горбы, которые следуют за Луной и Солнцем, такие горбы, водные горбы, они бы вот просто следовали и постоянно бы оббегали
0: земной шар. Не останавливались. Да. Вы знаете, я тут как-то раз задавал вопрос ну, скажем так, одному своему знакомому. Слушай, говорю, а в каких водоемах бывают приливы и отливы? Он говорит, ну как там, на море, там все, и то не на каждом. Я говорю, знаешь, говорю, вообще, строго говоря, прилив и отлив бывает даже в блюдце с водой. Просто мы его не видим, сфиксировать не можем.
1: Я вам даже больше скажу, и в блюдце с водой он бывает, а еще он бывает земной, а еще он бывает атмосферный.
0: Да,
1: это мы, как бы, атмосферную мы вообще не замечаем. Земной специалисты, геодезисты замечают, но он в какой-то мере попроще, чем океанский. То есть океанский из-за рельефа как раз разнообразен.
0: У меня случай был, заночевал я на Белом море на острове. Ну, где-то от берега было там, от одного острова где-то примерно километр, и от берега метров 500, вот, в палатке. Яхта на мелководье, швербот. Утро, рядом женские голоса. С соседнего острова на берег шли женщины в магазин. Было очень смешно.
1: Да, ну вот как раз на приливы, в том числе рельеф, оказывают такое влияние, что когда мы видим в разных небольших заливах и бухтах усиление прилива, это связано в том числе с тем, что именно топография дна, рельеф дна имеет частоты очень близкие к собственной частоте, очень близкие к частоте приливных колебаний. То есть это 12 часов, если мы смотрим период, или 24 часа, и если вот, собственно, частота этого залива или какого-то там какой-то бухты близка к этой собственной частоте, происходит резонанс и усиление приливов. И вот залив Фанди, например, или Пенжинская губа в Охотском море у нас, или Мединский залив, например, в Белом море.
0: Да,
1: вот, именно рельеф вот, дна влияет на усиление именно, прилива.
0: Именно там это и было, в Мединском заливе.
1: Да, но с точки зрения других археологических процессов, рельеф дна, конечно, тоже оказывает важнейшее влияние, что, например, если мы смотрим какие-то долгопериодные процессы, как океанские течения или водные массы, то здесь как раз влияют уже какие-то крупные формы рельефа дна, например, как ложа океана, какие-то абиссальные долины или срединоокеанические хребты, которые как раз в какой-то мере разграничивают эти водные массы и определяют направление течения.
0: Это при том, что находятся они довольно глубоко.
1: Да, да. Ну, потому что масштабы этих процессов большие, и вот эти большие формы рельефа как раз оказывают большое влияние.
0: А вы скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот это большие, то есть... Смотрите, Гибралтар, да? Два берега. Два берега, причем два берега абсолютно разных. Дно около африканского берега, оно не глубокое. Там что-то там меньше 300 метров под африканским берегом, да? А вот под берегом Испании, ну, я прошу прощения, Гибралтара, Великобритании, вот, там гораздо глубже. А там одинаковые волны. Ну, там же вроде там по расстоянию-то немного. Сам пролив,
1: ну, они в любом случае будут разные, потому что они будут, ну, вот когда подходить к побережью, там вот это локальные особенность рельефа будет влиять, и в том числе, например, когда волны, даже ветровые волны подходят к побережью, они начинают снова подчиняться вот этому закону корень GH,
0: ну, да.
1: И где глубже, тем они будут быстрее бежать, а чем мельче, тем они будут меньше, медленнее бежать,
0: бежать,
1: они будут разворачиваться.
0: Да, и будут больше.
1: И будут потом больше, да, и они еще будут из этого разворачиваться, если мы вот опять же сидим, например, на береговой, вблизи береговой линии, на пляже, и видим вдали где-нибудь, скажем, там, в подзорную трубу, как волны издали бегут, и пусть они даже бегут как-то параллельно побережью, но они будут потом разворачиваться, потому что те, которые бегут по более, та часть волны, которая бежит по более глубокой части, она будет быстрее путь проходить, из-за этого вот они всегда будут пытаться, параллельный фронт волны будет пытаться выстраиваться параллельно побережье. Из-за этого вот мы видим в основном, что волны всегда к нам приходят
0: строго,
1: ну, в лицо.
0: Да, строго
1: сидим,
0: в лицо. Слушайте, еще у меня вопрос такой, я пытался сам на него ответить, причем не залезая в интернет, мне лень было просто, или интернета рядом не было, не помню. Скажите, пожалуйста, а всегда перед, ну, я не знаю, это вряд ли связано с рельефом, а может, с рельефом тоже. Всегда ли перед сильным цунами вода отступает? И почему такое происходит?
1: Нет, не всегда.
0: Не всегда.
1: И это связано, ну, с самим механизмом цунами, то есть в какой зоне оно произошло. вот первичное вот это возмущение осенно. И при этом возмущение где-то образовалось гребень волны, а где-то ложбинка. То есть где-то в плюс, а где-то в минус. И вот в какую сторону как бы был направлен плюс, а куда минус, из-за этого будет в том числе определяться, куда придет, какая фаза волны первая придет. То есть из-за этого не всегда отрицательная фаза, вот такой резкий отлив, не всегда он будет наблюдаться. Но если он наблюдается, то это точно признак цунами. Вот это можете сказать.
0: То есть не надо бежать, собирать рыбу на дне. Надо бежать в другую сторону, в гору.
1: Это определенно, да. Даже если это не сейсмическая волна цунами, а какая-то другая, то ну, океан просто так резко уходить не будет, надо понимать. А потом вот специалисты будут потом уже разбираться, в чем же была причина этого резкого ухода воды. А, конечно, всем посетителям пляжа надо как можно скорее покидать эту зону.
0: То есть я правильно понял, что или так будет происходить, или цунами, а потом вода уйдет. Ну, то есть потом будет минус гребень.
1: Да. И примерно, я когда-то пытался для одного исследования подсчитать статистику, вот ну, плюс-минус 50 на 50 в Мировом океане. То есть, где-то так, в зависимости от побережья. Опять же, одна и та же волна цунами на одном побережье будет это все в положительную сразу волна приходить, а на противоположном побережье, например, в другой части океана, то будет отрицательная волна приходить.
0: Ветровые волны и волны от подводных возмущений, то есть, ну, те самые цунами, они живут по одним и тем же законам, да, что касается и скорости распространения, величины гребня, да?
1: Не совсем. В случае, вот если мы говорим о длинных волнах, как цунами, приливы, штормовые нагоны, которые приводят к наводнениям в Петербурге, например,
0: ну, конечно,
1: они живут в целом по одним законам. Они длинные волны. Это приближение мелкой воды, так называется в гидродинамике. А ветровые волны, они живут немножко по другим законам, потому что они меньше по длине и по периоду. И из-за этого длина волны, и, ну и тем самым период волны, влияет на скорость распространения. Но это в глубоком океане. А вот когда они подходят к уже к побережью, их размеры горизонтальные становятся существенно больше, чем глубина океана, и они себя начинают вести как длинные волны, как цунами.
0: Все это страшно звучит. Ну, страшно, действительно. Скажите, пожалуйста, а почему, опять же, это связано с... То есть это вопрос о приливных волнах, ну, приливы, отливы. Исключительно из-за особенностей рельефа мы не наблюдаем приливов и отливов, к примеру, на том же Черном море.
1: Ну, специалисты там наблюдают, и я в том числе, с помощью различных приборов точно.
0: Нет,
1: мы наблюдаем, но они небольшие, там визуально, несколько сантиметров. Да.
0: Визуально практически это невозможно. Это особенности рельефа, да?
1: Это особенности рельефа, но тут как раз вопрос, что мы называем рельефом. Потому что вот вся акватория Черного моря, вообще вот как выглядит этот бассейн, это тоже рельеф. То есть,
0: ну
1: вот
0: да,
1: его,
0: конечно.
1: Геометрические размеры, его глубина... Вот, и это как раз определяется в первую очередь геометрическими размерами бассейна. То есть из-за того, что вроде как, с одной стороны, Черное море большое, но с точки зрения приливов оно недостаточно большое, чтобы все-таки размеры океана намного больше, где формируется уже более сильный прилив. И из-за того, что оно изолировано, то есть тут очень важно, опять же, часть морского рельефа начинает влиять, как проливы. Потому что тоже не надо забывать, что это форма рельефа морского. И из-за того, что они очень узкие, Босфор...
0: Ну, совсем узкие, особенно Босфор,
1: Да, приливы через них не проходят. И цунами через них не проходят. То есть, если цунами образуется в одном бассейне, оно, ну, очень слабенькое, если пройдет соседний бассейн.
0: Ну, и к счастью... К счастью, наверное.
1: К счастью, да. В том числе, потому что в этой зоне как раз и в Мраморном море, и в Черном море, вот вблизи как раз Стамбула, пролив Босфор, это, в принципе, сейсмоактивная зона, и там генерируются и землетрясения, и цунами, и неоднократно это было. И в какой-то мере пролив, по крайней мере, сдерживает, что волны из Мраморного моря не попадают в Черное море.
0: Слушайте, а наблюдаются приливы, отливы... Опять же, не визуально, а с помощью специальных приборов на Байкале.
1: Да, да. тоже наблюдается. И, ну, они, конечно, меньше, чем и в том же самом Черном море, что размер меньше. Но с помощью приборов, да, фиксируются, то есть там, ну, наверное, не более сантиметра, меньше сантиметра даже, там около сантиметра там фиксируются вот такие приливы. Но они там есть, потому что, в том числе, Байкал, он глубокий.
0: Ну да, вот с языка сорвали. То есть, допустим, те же самые Великие озера, они гораздо более мелкие. Ну, в смысле, озеро, которое мы называем Великие озера. И там, да, по идее, там этого прилива должно быть, прилива отлива должны быть чуть больше, чем в Байкале за счет глубины. Да?
1: Ну, они там тоже есть, и они, ну, в каждом, там же там как система этих озер,
0: ну, да,
1: и в каждом есть какие-то свои особенности. И тут начинает, опять же, влиять фактор собственных частот этого бассейна. Вот если у кого-то совпадает с частотой приливной, тогда там, несмотря на то, что размер в целом очень близок на размер другого озера, там может быть усиление.
0: То есть, если, ну, скажем так, изрезанность береговой линии именно вот по совпадение по частоте будет, то там можно их даже, наверное, даже наблюдать и без приборов прилива-отлива. Ну, там чуть-чуть совсем.
1: Ну, скорее всего, все равно это все-таки 12 часов. То есть, это надо 12 часов примерно сидеть.
0: Ну,
1: и,
0: да,
1: и только тогда это будет заметно. Но там даже в целом влияет просто длина и ширина бассейна. То есть даже не как изрезанность, а вот длина, какая ширина, длина и какая глубина. Вот как сочетание длины и глубины бассейна.
0: Вы знаете, вопрос, который меня очень беспокоил в юности, ну, в детстве даже, наверное. Вот, тогда это было очень модно. А сейчас уже не беспокоит, но я его вспомнил. Скажите, пожалуйста, вот эта идея, которая возникла лет 50-60 назад, создавать приливные электростанции, она реализована или нет? Вы не знаете?
1: Она, ну вот действительно, 50-60 лет назад был, наверное, в какой-то мере ее бум.
0: Да,
1: и,
0: да, да.
1: В том числе и в России, да, и в Советском Союзе это развивалось. И была построена Кислогубская приливная экспериментальная станция, которая как раз подразумевала, что там вот проведут эксперименты, оценят, насколько это все вообще рентабельно, и дальше это будет распространять на различные участки побережья Советского Союза, чтобы это использовать. Но вот Советский Союз на этом так и остановился. Это был конец 60-х, 70-х годов, на строительстве этой приливной электростанции. Много лет разрабатывалось, и сразу же после этого Кислогубска разрабатывался проект создания приливной электростанции в Пенжинской губе, в Охотском море, где приливы составляют 13 метров в размах. И там намного больше электричества можно было бы вырабатывать, и вообще потенциально это больше, чем, ну, например, Саяно-Шушенская ГЭС.
0: Ого.
1: То есть, ну, да, приливная электростанция может больше электроэнергии вырабатывать. Но тут встает вопрос стоимость строительства, потому что это достаточно высокая стоимость приливных электростанций.
0: Там, да.
1: Да, особенно в труднодоступных местах. И второй сразу вопрос, а кому нужна...
0: Конечно, в таких количествах
1: кому нужна
0: там.
1: Электричество, да. Да.
0: Ну и потом надо не забывать, наверное, что, в общем-то, 60-е и 70-е годы – это расцвет так называемого, как у нас это называлось, среднее машиностроение. То есть Министерство атомной энергетики в советское время называлось Министерство среднего машиностроения. Атомную электростанцию построить дешевле, а отдачи больше. Ой, спасибо вам большое. Я сегодня столько нового интересного узнал, поэтому у меня к вам просьба. Игорь Павлович, приходите, просвещайте нас. Знаете, и я меньше стал бояться цунами. Хотя напрасно, наверное. Спасибо вам.

0: Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
1: Петр Федоров, журналист-международник.
2: Так говорит «Маяк».
3: Реклама.
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красного Лимана, Маяка Донецкой Народной Республики, а также Червоного Оскола, Староверовки и Изюма в Харьковской области. Противник потерял в зоне действий группировки не менее 215 военнослужащих, а также 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и американскую станцию контрбатарейной борьбы. Помимо этого, в министерстве рассказали, что в течение суток российская армия поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили не менее 1540 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Возбудитель сальмонеллеза обнаружили в продуктах на базе отдыха на Ставрополье, где произошло массовое отравление гостей. По предварительным данным, это и стало причиной заболевания, сообщили в региональном следственном управлении СКР. По последним данным, в результате отравления пострадали 80 человек из Ставрополя и соседних регионов. Среди пострадавших 21 ребенок. Работа базы отдыха приостановлена. Возбуждено уголовное дело. Жители других регионов России смогут проголосовать в Москве на сентябрьских выборах депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября. Для этого нужно заранее подать заявление с помощью сервиса «Мобильный избиратель», а потом воспользоваться терминалом электронного голосования на удобном избирательном участке столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Там сказано, что те, кто работает или временно живет в Москве, приехал в город по делам или отдохнуть и при этом желает лично посетить участок, смогут это сделать. Соответствующее решение принял Центр избирком. Напомню, выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные президентом на 20 сентября, будут проводиться 3 дня с 18 по 20. Сегодня ЦИК закончил заверять списки всех 11 политических партий, выдвинувших свои кандидатов. Мошенники начали обманывать болельщиков России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу. Они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать якобы выигрышную ставку, ссылаясь на инсайдерскую информацию, рассказали эксперты РИА Новости. Если потенциальная жертва интересуется предложением, ей посылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за некий экспертный прогноз. После получения денег псевдоэксперт исчезает. Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании никогда не предлагают делать ставки с гарантированной победой. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за 30-градусной жары. Он будет действовать с полудня воскресенья до 17 часов понедельника, предупреждая об опасных погодных условиях. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики понимают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов – 35. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 17-19, днем 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночные часы 13-15, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 44%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский футбольный «Рубин» обыграл московский «Локомотив» со счетом 3-1 в товарищеском поединке. Дублем у победителей отметился Александр Юкич. Также мяч забил Назми Грибши. У железнодорожников гол в активе Никиты Салтыкова. В другом поединке дня столичная «Родина» сыграла в ничью с израильским «Макаби» из Петах-Тиквы 3-3. В составе российской команды дубль оформил Йорди Рейна. Еще один точный удар на счету Артема Мещанинова. Явного фаворита в Суперкубке России по футболу нет. Обе команды физически хорошо готовы, а их составы одинаковы по уровню. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Валерий Кеченов. Матч за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Следите за трансляцией поединка на нашей радиостанции, начиная с 19:00 по московскому времени. Президент компании «Норникель», член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин рассказал Никите Загдаю, что недоволен судейством на проходящем сейчас чемпионате мира по футболу.
1: Судейство на этом чемпионате чудовищное. Причем я не хочу бросать упрек каким-то отдельным судьям. Там, похоже, установка просто была такая, что вот давайте побольше борьбы. Ну и чем это кончилось? Все хватают друг дружку за рубашки, за майки, а в обнимку начинают бегать. Иногда при подаче углового или при стандарте, ну там просто регби какой-то 6-6 или 7-7 во вратарской площадке. Ну вот в моем представлении это не футбол. Футбол – это обыгрыш, это красивые передачи, это хороший темп, это не игра в обнимашки, это не удары по ногам, когда тебе только каждый там десятый раз показывают желтую карточку. Поэтому вот эта попытка сделать игру более зрелищной через большее количество борьбы, она, на мой взгляд, провалилась полностью.
0: В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на турнире состоится поединок за третье место между французами и англичанами. Россиянин Андрей Рублев считает, что ему нечего терять в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Бостоне. Об этом вторая ракетка России заявил пресс-службе ATP. Накануне Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баеса и вышел в полуфинал, где сыграет с чилийцем Алехандро Табило. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, эпиграфа «Если с другом вышел в путь, не будет». Что такое дружба с точки зрения философии и философа? Анна Игоревна Кигай, как раз философ, специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова, у нас в гостях, причем не в виртуальной студии, а наконец-то мы опять встретились в нашей замечательной студии радиостанции «Маяк». Здравствуйте, Анна Игоревна.
1: Я очень рада вас видеть, очень рада приветствовать всех своих друзей.
0: Почему такой странный выбор тем? Или не странный вообще?
1: Дружба достаточно сложная тема, поскольку зачастую, когда мы пытаемся ее обсуждать, мы ее, конечно, сравниваем с чем-то наиболее, ну, намного более животрепещущим, с любовью и с влюбленностью. И если это будут делать в античности, в средневековье, в новое время, не дай бог, в эпоху немецкой классики или в 20 веке, а я хотела сегодня предложить к обсуждению именно текст из 20 века, то всегда будет вот эта напряженная оппозиция дружба или влюбленность. И, честно скажем, влюбленность — тема просто погорячее и поинтереснее. О ней хочется говорить, ее, наверное, интереснее испытывать, чем испытывать дружбу, поэтому с дружбой посложнее. А текст, который я хотела предложить, принадлежит такому британскому теологу Клайву Льюису.
0: Теологу?
1: Да, богослову, теологу.
0: Я вот на секунду перебью, потом Пожалуйста. Превращусь в одно большое ухо. Я перед эфиром задумался, на что похожа дружба. С моей точки зрения, формальные признаки на религию. Я Почему? Объясню. Угу. Смотрите. Ну, если вы спросите любого, так, где у нас любой? Спросите любого, верующий ли ты человек, он тебе скажет, да, я обязательно верующий, но я верю там в непонятно что, не называя себя агностиком. Вот. А, там же все просто. Верующий человек – это три позиции. Угу. Первое. Ты признаешь догматы. Нельзя верить, будучи христианином, и не признавать непорочное зачатие Девы Марии, или, если ты католик, непогрешимость Папы. Все, не признаешь один из догматов – ты неверующий. Второе. Ритуалы. Если ты их не соблюдаешь, если ты хотя бы ижесина небеси не знаешь…
1: Хотя бы.
0: Хотя бы. Этого достаточно, кстати. Ты неверующий. И третье. Не участвуешь в жизни общины. Если ты не участвуешь в жизни общины в любом качестве, ты неверующий. Все. У нас, знаете, сколько у нас православных в стране? По статистике. 70 миллионов. Ну, просто всех русских записали, меня в том числе. Всю мою семью записали там. Вот. Дружба, смотрите. Ведь не на 10 секунд я вас прервал. Есть догматы дружбы какие-то, они не произнесенные, если ты не веришь в это. То есть, к примеру, снять последнюю рубашку, прийти на помощь, я не знаю, там, за бутылкой выслушать друга, ну, я утрирую, конечно, выслушать на кухне о его несчастьях, к примеру. Это догматы. Если нет, все.
1: Дружбы нет.
0: Дружбы нет.
1: Британский теолог Клайв Льюис с вами бы не согласился, потому что Давайте. Он, например, считает, что помощь – это то, что отвлекает от удовольствия дружить.
0: Ух ты!
1: Поэтому, например, одолжить деньги, помочь покрасить забор – это то, что нужно сделать как можно быстрее и просто вот избавиться от этой необходимости, от этой пользительности в дружбе и снова перейти вот к этому роскошному, досуговому, приятному, совместному времени вместе, которое не связано ни с какой пользой. Понятно, что, конечно, Клайв Льюис здесь обращается к таким античным, древним образам, к аристотелевскому понятию дружбы и так далее. И, если честно, вот книга, о которой я говорю, в которой есть глава, которая называется «Дружба», это книга «Четыре вида любви», который опирается на античный образ любви. И так уж совпало, что на русский язык одна из глав переводится как «дружба». О ней мы сейчас и говорим. Но вот если немножечко сравнить как раз те самые типы любви у Льюиса в этом тексте, в этом трактате, дружбу он превозносит несколько сильнее. И, конечно, как такой достойный, хороший, качественный богослов, видит в ней много религиозного смысла в том числе. Например, дружба – это нечто, с точки зрения Клайва Льюиса, максимально неестественное. Вот если говорить о любви, то есть какие-то… Он не использует слово «гормоны», но есть какие-то телесные проявления. Ну, я не знаю, проливает кровь каким-нибудь к щекам, значит, учащается пульс, ты тянешься к объекту своей влюбленности. В конце концов, общество множится благодаря любви.
0: Любви, конечно.
1: Да, а благодаря дружбе ничего такого не происходит. Она в целом не очень нужна. Вот дружба – нечто фундаментально бесполезное. Только с точки зрения Аристотеля и Клайва Льюиса это отлично. Это означает, что она ценна сама по себе. Это значит, что она приближает нас, как сказал бы Аристотель, не знаю, к мудрецу, как сказал Клайв Льюис, к ангелу или к Богу.
0: Она красивая, между прочим.
1: Безусловно.
0: Я практически согласился.
1: Ну, получается, что дружба, она такая еще немножечко в платоническом смысле получается бестелесная. Да? Вот потому что ну, любовь — это нечто фундаментально в телах. Это вот все-таки что-то, что связано с какими-то психофизическими реакциями, и как раз тем самым умножением общества и вот этой вот мультипликацией людей. А дружба в целом бестелесна, нематериальна, бесполезна, и тем самым и с точки зрения древних, и с точки зрения Клайва Льюиса...
0: Как теолога.
1: Как теолога.
0: Более ценно.
1: Как великого детского писателя, как теолога, не знаю, как кого еще.
0: Я не читал ее. Я знаю, кто это такой. Я не читал вообще. Извините.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Нет, теперь почитаю.
1: Ну, кстати, текст про любовь мне кажется классным, потому что он такой достаточно интересный, ироничный, искренний. Вот там есть одно очень интересное размышление. Например, он рассуждает о том, как начинается дружба. Для меня вот такое прям детское впечатление. Он говорит, что дружба начинается с фразы «А, и ты это тоже знаешь». И я прям на секундочку погружаюсь в себя вот такую четырехлетку, которая встречает человека. «А, у тебя тоже любимая черепашка-ниндзя, вот он». И вот это же отличает вас от всех. Только ты и твой друг понимаете, почему это лучшая черепашка-ниндзя.
0: Маячок свой чужой такой.
1: Да. Да, ну и ясно, что, конечно, он приводит более высокопарные какие-то примеры, но вот та самая детская, наивная, искренняя дружба, которая там в 4, 5, 6, 7, 15 лет, она же вот на этой общности возникает, и это моментальное узнавание, но ему невозможно сопротивляться, как будто вот есть вы и весь остальной мир.
0: У меня 3 дня назад произошла история такая забавная, причем мне-то уже не 4 года, и моей доброй подруге Соне Соколовой тоже, в общем, все-таки тоже не 4.
1: Не 4.
0: Тоже не 4. Вот. И вот она сейчас находится на джаз-фестивале в Монтрё. Вот. И дает ссылку на концерт великого басиста Маркуса Миллера. И пишет о том, как она им восхищается. И я вот с этим чувством 4-летнего. Ой, говорю, Сонь, а я последние 1.5 года его постоянно, чуть ли не каждый день слушаю. То есть мы с тобой одной крови,
1: да,
0: ты и
1: да,
0: я.
1: Да. Ну и, конечно, это вызывает невероятное ощущение того, что ты в хорошем смысле не один. Ты, вот, можно вот сейчас немножко, чуть-чуть, может быть, сложное словесное рассуждение. Ты не в том смысле не один, что тебе кто-то для чего-то нужен. Там, я не знаю, починить тот же самый забор или даже денег. Да. А ты не один, что ты абсолютно самодостаточен, но вот в этой... роскошной, высокопарной, дополнительной, философской, богословской реальности у тебя есть собеседник. Собеседник, наблюдатель. Понятно, что скорее там высший, единственный собеседник — это только Бог, который тебя увидит во всей полноте. Но вот с этим другом тоже совпадение, пусть не полное, пусть фрагментарное, но оно тебя делает чуть-чуть больше. Это вот как раз про тот эпиграф, которого у нас сегодня не было. С друзьями меня много.
0: Мне друг рассказывал историю. Историческая библиотека, Курилка.
1: Тогда она классическое там... место, да.
0: Тогда, я не знаю, сейчас она там, наверное, уже нет, скорее всего. Я там последний раз был, там, 30 лет. Ну, неважно. Историческая библиотека... Только-только вышла пластинка «Черные блюзы» Лэнгстона Хьюза, великий американский поэт. И вот курит один из посетителей библиотеки. И так про себя. Скотина я, скотина. И хором 2 курильщика продолжают. Я самый последний гад. Это из как раз вот, вот единение такое.
1: Абсолютно.
0: Они, говорит, и они смотрят, не они, мы, потому что один из них был он, мой друг, смотрим друг на друга, улыбнулись, да, мы с тобой одной крови. И все. То есть даже разговаривать не обязательно после этого.
1: Да-да, но вот вы еще рассказали про маячок свой-чужой. Здесь, наверное, это вы про хорошие такие примеры приводите, а вот есть один комический пример. Ага. Значит, молодой Клайв Льюис, еще не такой уж маститый теолог, случайно послушал разговор двух священников, и священники рассуждают о тонкостях нетварных энергий, и он, значит, напряг все ухо и так спрашивает со всей своей юношеской наивностью: простите, а я вот думал, ну вот только вот Бог нетварен, а вы еще говорите про какие-то нетварные энергии. Значит, и эти священники, они даже не стали хохотать над ним, они просто улыбнулись.
0: И отвернулись.
1: Да, конечно.
0: Ну да.
1: Да, потому что у этих двух священников было по отношению друг к другу вот эта радость, удивление, и ты тоже знаешь, да. А он, он другой, он не знает, не страшно.
0: Он не то, что хуже, он другой.
1: Он другой.
0: Вот, и объяснять. Слушайте, а как вы считаете... Вот эта идея, именно теологическая, философская идея, что настоящая дружба – вещь абсолютно бесполезная. Разумеется, вот так вот скажи, не теологам и не философам, да, которые Клайва Льюиса не читали, как я, они же с вами не согласятся. А с вашей точки зрения, действительно бесполезная вещь. Я-то убедил. Вот то, что вы рассказали, то, что вы мне сказали, я стал под знамена Клайва Льюиса.
1: Ну, я бы так сказала, что, наверное, когда мы говорим о слове «бесполезное», мы немножечко используем его в таком, ну, ироническом ключе, имея в виду, что то, что мы сейчас называем бесполезным, на самом деле самое главное. Вот если говорить, например, о музыке, о трех людях с разбитыми гитарами, которые...
0: Абсолютно бесполезная вещь.
1: Да-да-да. Они встретили друг друга и такие... А ты тоже это слышишь? Ну, бесконечно бесполезно. Ну, ничего хорошего они не сделали. Но, наверное, мы должны быть бесконечно благодарны
0: тому... Я прошу прощения, как раз сегодня читал про одну великую пластинку. Чувак, ты тоже слышал Kind of Blue? Так это ж би... Это Херби Хэнк вспоминает, когда он еще 17 лет, и приятель в какой-то... Ты тоже, значит, тащишься от Kind of Blue? Так это ж Библия!
1: Да.
0: А вещь-то абсолютно бесполезна.
1: Абсолютно.
0: Ну, то есть музыка, да.
1: Поэтому музыка, философия, наверное, какая-нибудь фундаментальная наука, общественный прогресс.
0: Прервемся ненадолго.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Которую ему так и не удалось окончить. И всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
11: Джек Лондон. Смок Белью.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Анна Игоревна, скорее всего, Льюис писал о дружбе и любви как исследователь, для своего кайфа, правильно? То есть практической пользы этот труд тоже не имеет, правильно или неправильно?
2: Безусловно, да, да. Ну, наверное, конечно, мы можем с некоторым усилием заметить какой-нибудь общественный прогресс.
1: Не, ну, конечно,
2: скажу я это преступное словосочетание. Да, да, да, да, да. Когда группа друзей вдруг объединяется, не знаю, там, в прогрессивную религию, научную, значит, группу, значит, или группу каких-нибудь художников, сподвижников нового, значит, модернового течения. Но в целом ни в дружбе, ни в текстах Льюиса ничего такого прям уж совсем необходимого, без чего его не выжить, нет. Знаете, как у Аристотеля это было? То же самое, кстати, про дружбу. Это не чтобы выжить, это чтобы жить хорошо. Вот. А дальше о том, как жить хорошо, может разниться. Вот для Аристотеля жить хорошо можно в полисе с друзьями. И ключевая, наверное, черта всех этих друзей в том, что они друг другу не нужны. Как и полис.
1: Не... Классно сказано, что в общем не нужны с точки зрения... Вот язык,
2: ну, не нужны. Мой.
1: Не нужны, да, не нужны, да.
2: Да.
1: Нет нужды вообще. Не в общении, нет нужды. Ну да. Нет нужды, кроме как в общении. Вот.
2: Да, да. Вот. Ну, вот если бы использовать какие-то греческие слова, значит, у Аристотеля это будет классическое его понятие величавый, величавость или там мегалопсихос такой.
1: Да,
2: человек...
1: я все равно не знаю.
2: Ну, могла это обмануть вас, значит. Значит, человек...
1: Нормально.
2: Человек с величавой душой, и его ключевая черта, если греческое слово сказать, что он автономный, он самодавлеющий, он самозаконодатель, и ему, конечно, никто не нужен. И то, как он живет не для другого. В некотором смысле для величавого другого вообще не существует.

0: Ну, дальше возникает, конечно же, неминуемый такой немножечко и античный, и из Сартра образ, а в целом, а зачем тебе может быть другой? Ну вот другой, как зеркало, в котором ты можешь отразиться в какой-то своей полноте, неполноте, ну, или фрагментом, или ваша любимая черепашка-ниндзя, неважно. Но мы знаем из Сартра, мы знаем из античности, что другой как будто бы действительно нужен, иначе ты остро чувствуешь даже не то, что тебя нет, а то, что просто жизни нет.
1: Мира нет.
0: Мира нет, да, совершенно. И бог с ним, с одиночеством. Одиночество может быть не так и страшно, но и тебя толком нет, да, если нет...
1: Нет, когда мы говорим «нет мира», значит, это и тебя нет, это ничего нет.
0: Да, не происходит жизни, нет какого-то вот этого жизненного продвижения, событий. И в этом смысле возникает, знаете, такой образ друга как свидетеля. Вот такого незамутненного свидетеля, который может быть рядом, не вмешиваясь, не пытаясь тебе, там, не знаю, через секундочку помочь, но честно, открыто, так же, как ты, наблюдая за тобой. В этом вот есть...
1: И ты знаешь, что он за тобой наблюдает. Ты это знаешь.
0: И тебя это... Он для тебя не ад.
1: Да,
0: вот
1: конечно,
0: такой друг,
1: конечно,
0: он для тебя не ад. Ну, это, конечно, такие очень идеализированные образы. Конечно, я думаю, что хорошо, что в какой-то момент тему дружбы вообще забрали у философии психологи, и прекрасно, потому что они с этим разбираются намного лучше, потому что дружбу философов представить сложно. Философы-одиночки, дружбу Аристотеля и Платона представить сложно, они не справились.
1: Да.
0: И вот этот образ величавого, самодавляющего, который дружит, но при этом ему никто не нужен. Ну, это такая какая-то максима, которую...
1: Это сказка.
0: Да,
1: это сказка.
0: Да, безусловно.
1: Самый хороший пример дружбы, который приближен к реалиям, это Шерлок Холмс и доктор Уотсон.
0: А почему именно они?
1: Они разные. Угу. Они разные, и один давлеет над другим. Ну, вот.
0: Все честно.
1: А
0: да?
1: Этот сопротивляется. И иногда то. Ну, кстати, в некоторых рассказах доктор Ватсон давлеет над Шерлоком. Вот это вот типично. То есть сегодня я, завтра ты. Сегодня. Слушайте, осталось совсем мало времени. А как вы думаете, а может ли, я еще раз повторюсь, я не хвастаюсь и не огорчаюсь. Это констатация факта. Я человек, я атеист, неверующий. А можно испытывать дружбу Господу Богу?
0: Ну, конечно, для Клайва Льюиса это самая истинная дружба. И там, если уж говорить, да, там о там, заповеди любви, о дружбе, это как раз то, что абсолютно лишено корысти. Ну что Богу,
1: ну, конечно,
0: может быть, нужно от нас? Ну, это даже смешно. Я что могу этому?
1: А если тебе что-то от Бога нужно?
0: Тоже неправильно.
1: Ты не прав.
0: Тоже неправильно.
1: Бог не для этого, чтобы у него что-то просить.
0: Да. Ну вот поэтому, если античный образ это скорее про дружбу с самим собой, Влад с самим собой, то у Клайва Льюиса уже возникает вот эта бесконечная, абсолютная фигура Бога, с которой тоже хорошо бы быть в дружеских отношениях.
1: Ну, можно как глупую шутку, не портить отношения.
0: Не надо,
1: вот,
0: да.
1: Но сразу представляется, почему-то не Бог отец, а Яхве. Так и лучше не портить отношения. А когда это было написано? Это до Нарнии или после?
0: Это 1960 год, я не могу сказать, до это Нарнии или после, да?
1: По-моему, до.
0: Да?
1: По-моему,
0: но это, ну да, он еще такой, там, как будто юношеский некоторый максимализм в этом чувствуется, но его образы ведь дружбы в Нарнии такие достаточно интересные, эмоционально насыщенные, да, то есть везде есть идея жертвы, прощения, и... идея, что истинная дружба возможна только если ты в ладу с самим собой, и ты как бы, ну, извините, я скажу психологическое слово, можно?
1: Да.
0: Скомпенсирован.
1: Отлично, прекрасно. Даже коучи иногда говорят, но это я читал просто. Анна Игоревна, давайте встречаться здесь в студии, так лучше. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии. Алло.

0: Стадницкая. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили не менее 1540 военных. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Хирурги извлекают поражающие элементы, шарики, во время операции раненым жителям Тамбовской области. Это говорит о целенаправленной террористической атаке со стороны Украины, сообщил журналистам глава региона Евгений Первышов. Он приехал в областную клиническую больницу навестить пострадавших после удара ВСУ по логистическому центру. Эту атаку на регион губернатор назвал самой масштабной и бесчеловечной.
1: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального, я считаю, ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходимая медицинская помощь оказана.
0: По данным губернатора, на складе погибли 7 человек, работавших в здании в ночную смену. Европу беспокоит будущее совместных соглашений с Украиной после отставки министра обороны страны Михаила Федорова, пишет Euro-Observer. Напомню, что 15 июля Федоров объявил об отставке. Позже он признался, что конфликтовал с главкомом ВСУ Александром Сырским. Исполняющим обязанности министра обороны Украины назначен Евгений Хмара. Для Европы это вовсе недалекие дворцовые интриги. В дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашение, открывающее доступ Украине фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству, отмечает издание. По его данным, вопрос о том, сохранится ли после ухода Федорова прежний формат тендеров и закупок. Добавлю, что 16 июля Верховная Рада утвердила назначение 16 министров нового Кабмина, за исключением глав Минобороны и МИДа. Оборонное ведомство предложило ли возглавить экс-главе МВД Игорю Клименко, однако тот от должности отказался. Не менее 10 тысяч жителей 20 населенных пунктов провинции Хормузган на юге Ирана остались без питьевой воды после удара США по опреснительной установке. Такие данные приводит агентство ТАСНИМ со ссылкой на местные власти. По словам чиновников, в результате атаки полностью разрушены насосные станции, трансформатор на опреснительной установке, производительность которой составляла более 3000 кубометров воды в сутки. Сейчас на объекте продолжаются восстановительные работы. США с прошлой субботы продолжают наносить авиаудары по разным районам на юге Ирана. Исламская республика в ответ обстреливает американские цели, в том числе военные базы в соседних странах Ближнего Востока. Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк поддерживать команду в финальном матче чемпионата мира по футболу против испанцев, пишет газета «Марка». По информации издания, не все прибывшие из Аргентины, некоторые являются жителями США. Также не все смогут попасть на стадион. О массовом прибытии аргентинцев стало известно ранее. Тогда в Атланте, где аргентинцы обыграли в полуфинале англичан, сервисы аренды автомобилей столкнулись с нехваткой машин. Их разобрали отправившиеся в Нью-Йорк представители Южной Америки. Как в городе, так и на самом стадионе болельщиков сборной Аргентины ожидается больше, чем фанатов команды Испании. Финальный матч между сборными пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22 часа по московскому времени. Возбудитель сальмонеллеза обнаружили в продуктах на базе отдыха на Ставрополье, где произошло массовое отравление гостей. По предварительным данным, это и стало причиной заболевания, сообщили в региональном следственном управлении СКР. По последним данным, в результате отравления пострадали 80 человек, жители Ставрополя и соседних регионов. Среди пострадавших 21 ребенок. Работа базы отдыха приостановлена. Возбуждено уголовное дело. Выходные порадуют жителей столичного региона отличной погодой. Ее принес в Москву и Подмосковье антициклон из Скандинавии, который обеспечит комфортное тепло и отсутствие осадков. Сегодня, после сравнительно прохладной ночи, столбик термометров начал уверенно стремиться вверх. Днем он может добраться до плюс 26. Ну а завтра в мегаполисе будет еще теплее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье еще выше, даже в ночные, в предутренние часы будет не прохладнее, плюс 13-16, ну а днем можно смело рассчитывать на высокие показатели, плюс 26-29, это как минимум даже на 3 градуса выше, чем положено на макушку лета.
0: Что касается начала следующей недели, то в понедельник еще обойдется без осадков, а вот со вторника в московский регион могут вернуться кратковременные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОС, сейчас в столице плюс 24, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 44%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью до плюс 19, а днем до 25 градусов.
3: Программа для взрослых.
4: Да, слушал я новости не спорта, но околоспортивные новости. Подумал, вот несмотря на то, что я нежно, просто до одури люблю страну под названием Аргентина, болеть я все равно буду за испанцев. Но сейчас не об этом, дорогие друзья. Настает время, когда можно похвастаться своими знаниями, когда можно поделиться своими знаниями. Вообще-то восполнить пробелы в своих знаниях можно в любой, слушая любую программу радиостанции «Маяк». Но вот наша викторина «Кот ученый», она для чего? Восполнить пробелы в знаниях, поделиться знаниями, похвастаться своими знаниями. Но самое главное – просто побеседовать. Если вы хотите принять участие в нашей викторине, в нашей беседе, милости просим, используя возможности любого вашего любимого мессенджера, любого, мы принимаем сообщения с любых мессенджеров. Пришлите слово «игра», не забыв указать свой номер телефона, поскольку номер телефона мы видим только в одном из популярных мессенджеров. В остальных не видим. Так что номер телефона и слово «игра». Присылайте на наш номер 8-967-103-5533.

0: please.
1: Школьная программа для взрослых. Please. Господи, да ради бога, да пожалуйста. Дорогие друзья, Михаил открывает нашу викторину. Михаил, здравствуйте.
2: День добрый, Игорь.
1: Михаил, очень простой вопрос, поэтому ответить надо максимально точно. Вопрос по физике. Есть такое понятие – падение напряжения. Что это такое?
2: Трение напряжения? Это при трении, вызывающем напряжение, которое вызывается при трении.
1: Нет.
2: Вот, а как?
1: Падение напряжения – это связано исключительно с таким явлением, как электричество и электрический ток. Падение напряжения.
2: Вы говорите трение напряжения.
1: Падение, от слова
2: вы
1: падать.
2: Скажите падение напряжения. Игорь, сказали трение напряжения.
1: Я не мог этого сказать. Знаете, это беда, беда связи. Это, да. Падение напряжения.
2: Ну, если сказать падение, ну, вольтаж падает. Это, то есть, падение...
1: Почему? Ну, почему?
2: Может быть, там, предположим, при увеличении температуры, например, может быть.
1: Если увеличивается температура, то что изменяется?
2: Ну, при увеличении некоторых атмосфер, это при увеличении себя может это проводимость увеличится, и вот
1: при увеличении температуры, как правило, проводимость уменьшается. Почему? Нет, вы все правильно говорите, Михаил. Я имею в виду, что вы упускаете одну характеристику физическую. Почему уменьшается напряжение в сети? В цепи.
2: Если так взять общее, возникает, увеличивается сопротивление.
1: Да оно не увеличивается, оно просто есть. Оно просто есть. Понятное дело, что существуют модели, при котором сопротивление становится равно нулю, но равно нулю при сверхнизких амперах.
2: Игорь, извините, я
1: пожалуйста.
2: Вас хочу уточнить. То есть изначальной точки до в конечной точке, имеете в виду, это падение напряжения.
1: А как еще мерить?
2: Например,
1: напряжение как меряется?
2: Ну да. То есть из-за сопротивления, если так в общем взять, из-за сопротивления.
1: Все, и вот я поэтому и сказал, что вот очень простой вопрос. Да. Падение напряжения в цепи, которое связано с тем, что электрический ток проходит через сопротивление. Вот и все. И понятное дело, что мы, подключившись к двум концам, измеряя напряжение, видим, мы знаем, какое напряжение подавалось туда, видим, какое напряжение приходит сюда. Вот. Потому что сопротивление. Вопрос по астрономии. Есть такое небесное тело. Но, кстати, название не самое распространенное. Тело, кстати, открыто довольно давно. Гималия.
2: Гималия, это если уже... Гималия.
1: Хорошо, что вы про Галилея вспомнили. В нужном направлении мы светим.
2: Это один из спутников Юпитера.
1: Правильно, все отлично.
2: Потому что тоже, один из спутников Юпитера. Вот
1: именно поэтому это, разумеется, не Галилеев спутник.
2: Да.
1: Это спутник, открытый больше 100 лет назад. Он не такой большой. Ну, хотя, кстати, довольно большой спутник. 180 километров в диаметре.
2: У Юпитера не могут быть маленькие, если так.
1: Вы знаете, у Юпитера каждый год открывают новые спутники. Там любые есть. Да. На любой вкус и цвет. И последний вопрос, Михаил, по истории. Примерно, пожалуйста, скажите, точно мы, разумеется, такие вещи не запоминаем. Примерно, когда жил великий военачальник Алексей Алексеевич Брусилов?
2: Брусилов, если начинается, то есть 1800, если не ошибаюсь, 60-го по 1920 какой-то год, если не это.
1: Все правильно.
2: Ошиботок. Да.
1: Он умер в 26-м году, до 23-го года был главным инспектором кавалерии Красной Армии, а родился еще раньше. Да. Родился он даже не в 60-м,
2: а
1: в 53-м году. Не-не-не, нормально, отлично, все правильно. Потому что как-то из его биографии многие убирают службу в Красной Армии. А она была, пусть не так долго, но хотя в самые тяжелые для Красной Армии годы. Спасибо, Михаил, огромное. Спасибо большое. А у нас Борис. Борис, здравствуйте.
0: Добрый день, Игорь.
1: За кого болеть будете?
0: Да я вообще-то не болею. Ну, в принципе, мне нравится.
1: Не, вы как-то раз уже сказали. Я, говорит, не смотрю чемпионат мира по футболу, потому что там нет нашей... Из этого я заключил, что вы вообще чемпионат мира по футболу смотрели в своей жизни крайне редко.
0: Нет, я смотрел, я помню, 82-й год, когда Франция проиграла эпический матч просто ФРГ, сборной ФРГ.
1: Ну что вы говорите, ну как вы эпичный.
0: Когда Мишель Платини...
1: Если у вас такие восторги по поводу сборной России по футболу, да вы что, да не может быть, да что, да какой Зидан, да вы че?
0: Я был удивлен, Игорь, был удивлен, когда в 18-м году наши вышли в четвертьфинал и за это дали. Ребята, потом они проиграли, и за это дали им заслуженных мастеров спорта. Это вообще просто в советское время просто бы всю команду распустили. И, наверное,
1: да не, ну подождите, ну с другой стороны, ну разумеется, в 18-м году наша сборная попала на этот чемпионат по вполне понятным причинам. Вот. Да. Действительно, последние много лет мы не показывали никаких хороших результатов. И то, что ребят поддержали этим, понимаете, им же не выплатили там по 100 миллионов евро, все, отдать заслуженного мастера спорта за, в общем, за довольно достойную игру на Мундиале. Ну, что... Дай бог. Вот теперь неизвестно, когда мы их там увидим. Вот. Ну,
0: да.
1: Слушайте, вопрос очень простой. По спорту как раз. Кто такой Арман Дюплантис? Вы должны знать. Ну, на самом деле, Арман его зовут, так его зовут Мондо. Ну, в смысле, имя так Мондо.
0: Что-то надо.
1: Арман Дюплантис.
0: Так.
1: Не, он свеженький такой. Он действующий.
0: Тот парень, который шлепает мировые рекорды в прыжках в шестом.
1: Да, именно. Это величайший прыгун в шестом, на мой взгляд, всех времен и народов. Чувак, который сказал, я каждый год буду добавлять по сантиметру. Просто сказал и выполнил. Это фантастика. Если не ошибаюсь, слушатели меня поправят. Весной он поставил рекорд, который до сих пор не побит. И, судя по всему, побьет его. Он же, это 6.31. Вот. Это человек, который, я не знаю, я когда смотрю, как он прыгает. Ну как это невозможно? Я в свое время восхищался нашим Бубкой. Ну, действительно, это величайший прыгун. Шестом. Но когда я смотрю, что на протяжении многих лет делает Мондо Дюплантис, это компьютерная, это компьютерная графика.
0: Вопрос... Я был знаком с Леной Ефимбаевой, видел ее прыжки вообще на Олимпийских играх.
1: Тоже
0: и
1: великая,
0: на чемпионате мира.
1: Тоже великая прыгунья.
0: Великая была.
1: Да. Вопрос по биологии очень простой. Правда простой. Гемостаз. Что такое гемостаз?
0: Ну, это, по-моему, это равновесие в организме.
1: Нет.
0: Кровяное. Гема это кровь.
1: Вот. Правильно. Не геметиостаз, а гемостаз. Гемостаз. Гемостаз. Все правильно.
0: Гемостаз.
1: Это связано со словом гемос, со словом кровь.
0: Гемостаз. Это... Есть гемофилия, когда кровь не останавливается, а гемостаз, когда свертывается, наверное, так?
1: Это половина гемостаза. Ровно половина. Если бы у вас была только эта половина, мы бы с вами не разговаривали. Вы бы, скажем так, вы бы прожили несколько секунд после рождения. Ну и я тоже. Это ровно половина. Возможность свертывания крови, если повреждается стенка кровеного сосуда. Это первое. А вторая часть гемостаза...
0: Тогда, наверное, вся система кровеносная наша?
1: Ну нет. Вся система кровеносная, нет? Это сосуды и кровь. Смотрите. С одной стороны... Это возможность поддерживать кровь в жидком состоянии, с одной стороны. Но вместе с этим, после повреждения стенок сосудов, допускать сворачиваемость крови. За это отвечают тромбоциды. Вот и все. То есть это баланс. При нормальном давлении в закрытых сосудах кровь не сворачивается, но как только сосуд, целостность сосуда нарушена, кровь начинает сворачиваться и не вытекает. Вот. А если с тромбоцитами беда, то да, к сожалению, гемофилия.
0: Ну, то есть получается баланс...
1: Баланс сворачиваемости и несворачиваемости. Вот и все. Все очень просто. И... А, нет, вы знаете, мой любимый вопрос по Я успею задать, вы подумайте просто над этим вопросом, а ответим сразу после новостей спорта. Это мои любимые архаизмы. Когда-то давным-давно в русском языке, ну, кстати, давным-давно, до 19 века, может быть, даже до конца, в разговорном русском языке было такое слово «ярыжка». Что это такое? Встретимся после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример от гостей программы «Все сразу». Слушаем.
2: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там от 500 до $1000 накопить на $40000, вернее, взять по чеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
1: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант — 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать, только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
3: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
1: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет. Зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
4: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
5: Прекрасно.
1: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядковым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
6: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
1: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать, а то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами, до свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
8: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
7: Что?
8: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
7: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
9: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения южной группировки нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны Генштаба, ВСУ и бригады теробороны. Удары нанесены в районах населенных пунктов Славянска, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка в ДНР. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили не менее 1540 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Хирурги извлекают поражающие элементы, шарики, во время операции раненым жителям Тамбовской области. Это говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, сообщил журналистам глава региона Евгений Первышов. Он приехал в областную клиническую больницу навестить пострадавших после удара ВСУ по крупному логистическому центру. Эту атаку на регион губернатор назвал самой масштабной, бесчеловечной. По его данным, на складе погибли 7 человек, работавших в здании в ночную смену, пострадали 25. Жители других регионов России смогут проголосовать в Москве на сентябрьских выборах депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября. Для этого нужно заранее подать заявление с помощью сервиса «Мобильный избиратель», а потом воспользоваться терминалом электронного голосования на удобном избирательном участке столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Там сказано, что те, кто работает или временно живет в Москве, приехал в город по делам или отдохнуть и при этом желает лично посетить участок, смогут это сделать. Соответствующее решение принял Центр избирком. Напомню, выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные президентом на 20 сентября, будут проводить 3 дня с 18 по 20. Сегодня ЦИК закончил заверять списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры, просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию, якобы в преддверии переписи населения, сообщает РИА Новости. Предупреждение о подобных случаях расходится в чатах жильцов московских жилкомплексов. В частности, неизвестные выдают себя за блюстителей порядка, они одеты в формы и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить документы, чтобы лично убедиться в их действительности, а также сдать биометрию, якобы в преддверии переписи населения. Также мошенники могут просить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия. При встрече с такими аферистами нужно обратиться в полицию. Столичный главк МЧС рекомендовал москвичам и гостям города соблюдать повышенную осторожность на фоне прогнозируемой в понедельник жаркой погоды. По данным Росгидромета, 19 и 20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается температура воздуха плюс 30 градусов. Специалисты ведомства рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 17-19, днем 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночные часы 13-15, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 44%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» была сильнее Тольяттинского «Акрона» со счетом 1-0 в товарищеском поединке. Мяч забил Иван Сергеев. В других встречах дня казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» 3-1, а столичная «Родина» сыграла в ничью с израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы 3-3. Футбольный Оренбург договорился о приобретении правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. Об этом сообщает портал «Спорт-24». 28-летний француз подпишет с российским клубом соглашение сроком на 3 года. Ожидается, что в начале следующей недели футболист прибудет в Россию, где пройдет медосмотр и заключит контракт. Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» обыграть французский «Сен-При» со счетом 5-2 в товарищеской встрече. Ранее французская пресса опубликовала информацию, что монегаски ведут переговоры о продаже 30-летнего россиянина. По слухам, клуб обсуждает детали сделки с петербургским «Зенитом» и несколькими клубами из Саудовской Аравии. «Зенит» является явным фаворитом Суперкубка России по футболу. Об этом заявил заслуженный тренер России Игорь Колыванов. При этом он подчеркнул, что яркой игры от команд не ждет. Матч за Суперкубок страны между петербуржцами и московским «Спартаком» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Следить за трансляцией можно на нашей радиостанции с 19 часов по московскому времени. Президент компании «Норникель», член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин рассказал Никите Загдаю, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу, где в воскресенье встретится сборная Аргентины и Испании.
1: Ну, несмотря на то, что я симпатизирую даже не столько всей Аргентине, сколько персонально Месси, я не расстроюсь, если испанцы выиграют. Я, знаете, такой буду в этой игре, такой, я бы сказал, такой нейтральный болельщик. Теперь по поводу Аргентины. Ну, хоть ее 20 раз бы тащили, если бы у Месси не было бы возможности переложить с левой на неудобную правую и навесить так, что 170-сантиметровый Лаутаро Мартинес беспрепятственно забивает головой, при том, что рядом с ним стоит 190-сантиметровый Стоунс, вот если бы он это не умел делать, то его за уши, за ноги, его бы и вместе со всей его командой никуда бы не вытащили.
0: Петербургский «Зенит» на выезде взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-1 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Вернулся на первое место в турнирной таблице Суперлиги, на 1 очко меньше идущего вторым столичного ЦСКА. Пермский клуб на 7-й позиции. Канадский защитник Тернер Оттен Брайт подписал контракт с шанхайскими драконами. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 1 год. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: ошибок не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.
4: Школьная программа для взрослых.
5: Мне сегодня в голову пришла мысль, не сегодня, а вот только что, понимаете, я в ожидании, конечно, Испания, Аргентина. Это две одни из самых расслабленных стран мира. И такие команды. Вот, понимаете, потому что самое главное слово в Испании – это маньяна. Не надо, маньяна. Вот. В Аргентине больше всего, ты кого видишь, это Боба Марли. Вот, ну, портреты его. Итак, Борис, что такое, не вспомнили, ярышка. На самом деле, чуть позже было слово ярыга, но слово ярыга тоже давно не используется. Может, вы подсмотрели, я тоже это приветствую, на самом деле.
6: Я, честно говоря, подсмотрел,
5: ага, да. Ну, тут доложите нашим радиослушателям.
6: Два значения есть вообще. Низший служитель приказа, то есть самый младший полицейский, видимо, да?
5: Нет, другое значение. Полицейских так не называли. Нет, приказов было много. Ярышка – это такой… Это в любом приказе было, но еще при Иване Грозном. Но вот в 19 веке ярышка – это кто?
6: А в 19 веке это наемник, рабочий наемник.
5: Пьяница. Пьяница. Ярышка, ярыга, это пьяница. Вот. Ну, действительно, да. Как правило, действительно, это люди были не отягощенные излишней властью, и поэтому, ну, ярышка, вот так вот.
6: Игорь, а о футболе можно два слова еще?
5: Да, конечно, чего ж нельзя, это нужно, мы же беседуем.
6: Я узнал, что на «Маяке» завтрашний финал комментирует мой старый товарищ Коля Саприн.
5: Да, я его тоже очень люблю.
6: И вот что касается, ну, не предпочтения, может быть, а я все-таки желаю, чтобы футбольный бог стал двукратным чемпионом мира, Лионель Месси.
5: Ну, вы знаете, вот у меня вот такие противоречия. С одной стороны, я, конечно, восхищаюсь игрой этого человека. Но все равно болеть буду за испанцев. Ну так, вот, ну вот.
6: Я бы тоже, потому что у меня дочь в Испании живет, но, ну, не знаю.
5: Да нет, при чем здесь? Нет, у меня не живет никто в Испании. А, нет, в Испании у меня тут замуж выходит дочь моего близкого друга. Вот, но никто не живет из родственников. Вот, я там, так получилось, я там несколько раз был, я очень люблю эту страну. Вот, мне даже довелось как-то раз, я даже не помню, что же это полуфинал-то был, Испания-Франция, то ли мир, то ли Европа, не помню. Когда испанцы выиграли, причем это произошло на Сан-Хуан как раз, там такое началось по всей Испании. Просто я, знаете, я просто очень люблю
6: Барселону.
5: Да, я очень люблю Барселону. Не город, а команду. Барса – это для меня команда вообще, команда команд.
6: Ну, это космическое что-то такое.
5: На протяжении последних…
6: Как в свое время ЦСКА хоккейный в Советском Союзе.
5: Ну примерно так же. Слушайте, а да хотите, я вам вопрос задам? Это уже четвертый будет по мировой художественной культуре и по спорту сразу. Но вопрос сложный, предупреждаю.
6: Давайте попробуем.
5: Что общего между командами Космос-Нью-Йорк, точнее, что объединяет команду Космос-Нью-Йорк, ага, и зал славы рок-н-ролла?
6: Ну, наверное, все-таки Пеле.
5: Ну, знаете, Пеле, конечно, пел, но в зал славы рок-н-ролла его никто не включал.
6: Не до такой степени, да?
5: Не до такой степени. Он пел, действительно, у него несколько альбомов есть, кстати.
6: У него диски даже есть.
5: Конечно, у Пеле, да. Нет, вы знаете, но это такой вопрос, действительно, это не то, что для знатоков, это ничего не добавит, не прибавит. Дело все в том, что команду «Космос Нью-Йорк» и «Зал славы рок-н-ролла» создали одни и те же люди. Это великие деятели шоу-би, прежде всего шоу-бизнеса, братья Ахмед и Несухи Эртегюн. Вот. Про Несухи Эртегюна мы знаем гораздо меньше, чем про его брата Ахмета. Ахмет – это человек, который подарил миру Рэя Чарльза. Это человек, который, ну, по сути дела, он подарил миру вместе со своей компанией Atlantic Records группу Led Zeppelin. Вот. Но идея развивать сокер, европейский футбол в Америке, это вот идея вот этих двух братьев. И команда «Космос Нью-Йорк» была создана Несухи и Эхмедом Эртегюном. Вот.
6: Они, а они турки, что ли, были?
5: Они этнические турки, они дети турецкого дипломата. Вот, турецкого дипломата, но они, когда дипломатическая карьера у отца закончилась, или он умер, я не помню уже, они остались в Америке и, в общем, в историю и мирового футбола так получилось, но прежде всего музыки, рок-н-ролл, они себя вписали. Спасибо большое, Борис, спасибо за хорошую беседу.
6: Спасибо. Да.
5: Спасибо. А я, кстати, не знаю, я тоже, наверное, посмотрю завтрашний матч. За кого я буду болеть? Не, ну, конечно, за «Спартак». Я же москвич, поэтому за «Спартак» буду болеть. Естественно. Так, а кто у нас на связи? Дмитрий с нами. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Игорь, здрасте. Только не завтра, а сегодня «Спартак».
5: Сегодня? Какой? Сегодня в 7 часов вечера. Сегодня, конечно. Сегодня. Это я оговорился. У меня, понимаете, у меня просто уже день за два. У меня завтра последний рабочий день перед отпуском. Так что все. Дальше в течение недели в записи все будет. Я ненадолго уезжаю. Ну, а вы за кого будете болеть ночью сегодня? Ночью. Не сегодня, завтра. Завтра, получается, ночью. Завтра, да, 22 часа
1: ночью,
5: по Москве.
1: Ночью сегодня. В ноль сегодня за третье место. А в 22,
5: да, да, да, в 22 по Москве, да. Завтра. За кого будете
1: болеть? Да, Игорь, тяжело выбрать.
5: Тяжело. Просто, с одной стороны, Месси, да.
1: Я просто скажу, матерый лев уходит, а новый львенок появился.
5: Ну,
1: мы посмотрим, что Ямаль сделает. Посмотрим.
5: Посмотрим, посмотрим. Я честно вам скажу, что я очень ждал финала Аргентина-Англия. Не потому, что я Испанию вдруг перестал любить на какое-то время, просто Англия с Аргентиной в эфире, это, в смысле, в финале, это еще круче, чем у них было, понимаете?
1: Ну да, ну да.
5: Вот. Но это не получилось.
1: Ну да, по сетке не получалось.
5: Ну да, по сетке не получалось. Вопрос по химии. Что такое фотолиз?
1: Ух ты.
5: Ну, это просто.
1: Ну, это что-то со светом связано.
5: Ну, конечно.
1: Разделение.
5: Не-не-не. Вы знаете, это любая реакция, которая протекает под воздействием света.
1: А, любая вообще.
5: Любая реакция, вот, которая протекает именно под действием света. Знаете, ну, про борщевик Сосновского все знаете, да?
1: Ну да. Ну вот. Все, не все, но...
5: Не, я тоже не все, но мы знаем главное, что если вдруг сок борщевика Сосновского попал тебе на открытую кожу, береги от света, от солнечного, от ультрафиолета, иначе ожоги будут серьезные. Вот это как раз идет реакция фотолиза. Так, вопрос. Угу. Ну, простой. Ближайший норвежский город к России...
1: Простой.
5: Конечно, простой.
1: Это надо карту вспоминать, Игорь. Не каждый же день я в Норвегию езжу.
5: Я вообще ни разу не был.
1: Ну да, да, и я тоже. Ой, дай бог память.
5: Вы знаете, обычно люди доезжают до одного российского города, потом берут на маршрутном такси, доезжают до погранперехода и переходят и оказываются в норвежском городе.
1: Понятно, да. Я-то это понимаю. Только теперь надо вспомнить, как он называется.
5: Ну, вспомните фильм под названием «Большая перемена». Как Ганжа издевался над милиционером, который его сопровождал в школу. Не помните?
1: Вот товарищ старший сержант хочет ответить.
5: Ну, конечно.
1: Так там же это...
5: Там несколько раз было... Кто покажет, где находится город Киркенес? А вот товарищ сержант хочет ответить.
1: Да, да, да, хочет ответить.
5: И он под Дуров подходит и так указкой. Бах! Вот это пограничный город. Ну, знаете, я видел фотографии. Это чудный, милый город, но он настолько маленький, понимаете, там обычных обменов валюты там нет, а в Норвегии там кроны, понимаете? Там евро никто не принимает, и доллары. Так вот, обычных обменов валют там нет. А банки работают, знаете, там по 5 минут в неделю. То есть поймать когда-нибудь. И поэтому люди, которые... Вот у меня тут друзья ездили, им надо было в Норвегию. Они специально выяснили, что во Внуково есть там какое-то количество норвежских крон. Они поехали во Внуково, купили их. Ну, говорит, это, говорит, примерно там Норвегия страна дорогая. На две булочки, на две чашки кофе. Потому что, говорит, деньги поменять в Киркенессе практически невозможно. Так, слушайте, вот это вот вопрос по спорту, но на засыпку. Я вам честно могу сказать, я про этот вид спорта я ничего не знал. Мне просто попалось на глаза, думаю, а вдруг кто-то из наших радиослушателей, тем более Дмитрий, который в спорте и в спорте в том числе разбирается очень хорошо, знает. Есть такой вид спорта, разумеется, не олимпийский, он прикольный, но это вид спорта. Называется... вид соревнований. Гуанна. Почему так называется гуанна, не знаю. Не успел прочитать. Гуанна-пулинг.
1: Ну, это опять тянем мы что-то, да?
5: Если да, пулинг... Да, все правильно, все правильно.
1: Теперь вопрос, что они тянут. Ну, гуану, это же это, то, что остается от летучих мышей, это они это тянут?
5: Нет, гоа, не гуа, гоанна. Гоанна. Я не знаю, почему так называется, я не успел посмотреть, что-то меня отвлекло.
1: Игорь, ну даже вот по трансляции вообще ничего не приходит. То есть они что-то тянут, вопрос чего теперь?
5: Ну, хорошо, смотрите, я дам подсказку. Это перетягивание каната.
1: Ага.
5: Причем... один на один. Но,
1: да.
5: Но от перетягивания каната обычного это сильно отличается. Чем может отличаться? То есть это человек против человека перетягивают канат. Но вот сильно отличается от обычного перетягивания каната.
1: Может быть одной рукой?
5: Нет.
1: Да, что может? В воде может?
5: Нет.
1: Так. О, так, а может быть они не видят друг друга, как через препятствия?
5: Видят, они как раз строго друг напротив друга, вот прям строго-строго, еще строже, чем при обычном перетягивании каната. При перетягивании каната они все-таки друг друга боком стоят, а здесь они стоят прямо друг напротив друга, потому что...
1: может быть они обвязаны,
5: Почти. За шею. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Преподаватель литературы. Радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
4: Итак, Дмитрий, мы с вами разобрались, точнее, вы вытащили, что они перетягивают шеи в гуану пулинг. Действительно, вот, причем в Европе, в Северной Европе довольно распространенный вид, ну, даже нельзя назвать спортом, соревнований. Вопрос очень простой, а может, не очень простой, но для вас все-таки, наверное, простой. Что такое модуль Юнга, Дмитрий? По физике вопрос. О,
5: да я понял, что по физике. Я как-то это... Даже на этой теме я не помню, то ли я болел, то ли я... Не, серьезно, это не прикол, Игорь. Это, знаете, слушается как отмазка школьника. Я сломал палец на баскетбольных соревнованиях, точно, вот, и я пропустил это. Вот, я чего-то так отдаленно. Что же это такое-то?
4: Вы знаете, когда вы сломали палец, модуль Юнга был довольно высоким.
5: Так, это значит, какие-то, значит, интенсивные у меня были движения, соответственно, модуль показывает что-то в этом роде, да.
4: Это физическая величина, которая, она характеризует способность любого материала сопротивляться сжатию, растяжению, упругой деформации. Вот. Да. Модуль Юнга, буковка И, латинская. Русской
5: и на финале ер. И на финале городском я сидел в лангете.
4: Ну, ужас какой.
5: Это нормально.
4: Ну да.
5: Ой. Нормально снял финал.
4: Ой, да по молодости все срастается быстро, все по молодости.
5: Камера Sony, Игорь, вы представляете, какой
4: да?
5: крутяк был.
4: Это круто, да. Спасибо, Дмитрий, спасибо большое. Спасибо, хорошего настроения и хорошего просмотра футбола, разумеется. И не надо говорить, что это «Лукойл» против «Газпрома» сегодня играет. Это «Спартак» против «Зенита». Светлана с нами. Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте, Игорь.
4: Светлана, очень простой вопрос для вас, но ответить надо максимально точно и максимально полно. Что за фирма, вопрос по литературе, что за фирма, которая называлась в произведении «Милости просим»?
6: Ой. Даже не помню.
4: Помните, точно, абсолютно. Точно. Я дам подсказку. В тот момент, когда происходят действия в этой книге, фирма, или, как там говорится, контора под названием...

0: конечно.
1: Мастер Безенчук был.
0: Так вот, Безенчук говорит, это еще в то время, когда милости просим было. То есть в то время, когда представилась мадам Петухова, вот, и рассказала отцу Федору про свои сокровища, да, конторы милости просим, она уже не существовала. Вот. Ну, видите, вытащили, все отлично, прекрасно.
1: Я ее не помнила вообще.
0: Ну, это самое начало. Это, говорит, когда еще милости просим было. Так. Это нет, это я... Слушайте, вот у этого слова появилось за последние 100-150 лет появилось очень много значений. Ну, не очень много, но некоторое количество. А прямое значение слова «лицедей» какое?
1: Ну, это, небось, еще из Афин?
0: Ну,
1: это актер, в принципе.
0: Конечно, это прямой перевод с греческого. Разумеется, конечно.
1: Я просто думал, что ты еще...
0: Актер. Лицедей — это всего лишь актер. Ну, всего лишь или не всего лишь. Да, осисяй. Вот вопрос на засыпку, это точно. На засыпку. Кто такой, по биологии, кто такой мегалодон?
1: Это фильм про него, Мег со Стэтхэмом, что ли?
0: Фильм? Нет, фильмов я про мегалодон. Хотя, может, и есть, конечно, не знаю.
1: Ну, это такая древнейшая акула, лошадь такая,
0: я
1: здоровая.
0: Вот, я вот поэтому и сказала, что на засыпку. Светлана, мы с вами отстали от жизни. Я, когда готовил этот вопрос, решил все-таки про мегалодона почитать повнимательней. И оказывается, идея о том, что это была акула, ну, лет 30 назад, как она уже не актуальна. Мы с вами отстали.
1: Зуб такие. Вот, я помню.
0: Дело все в том, что кроме зубов-то ничего нет, понимаете? И разговор о том, что это была гигантская акула, они несостоятельны. На сегодняшний день, к сожалению, или к счастью, все к сожалению, ученые могут только сказать, что это, вероятно, всего самая большая рыба, которая когда-либо существовала на планете Земля. Может, она была акулой, ну, то есть родственник акул. Может,
1: в общем, апофис, акула. Я поняла, да. Этот апоп.
0: Ну, да, да, вот то, что это самая большая акула, это апокриф. Вот, то есть уже лет как 30. Причем, честно говоря, я когда вопрос готовил, я этого не знал. Спасибо, спасибо огромное, Светлана, за хорошее настроение и хорошего настроения вам, даже когда вы перестанете сегодня слушать радиостанцию «Маяк». Друзья, в этом году издательство «Эксмо» празднует свой 35-летний юбилей. За это время команда выпустила десятки тысяч книг. Команда «Эксмо» создала одну из крупнейших в стране сетей дистрибуции. Книг, разумеется. В честь праздника первый же человек, который сейчас дозвонится в нашу студию по телефону 8495-728-7171, получит автобиографию Игоря Акинфеева. Дорогие друзья, у нас сейчас футбольные дни, поэтому эта книга не просто история о матчах и наградах великого вратаря. Это откровение человека, который уже более 2 десятилетий служит символом стойкости и мужества. Но за всеми титулами и успехи, которые всегда у него стояли работа, боль и его великий характер. Звоните, и автобиография Игоря Акинфеева ваша.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия в течение суток поразила объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщила Минобороны России. Для этого были применены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий наших группировок войск составили не менее 1540 военнослужащих. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и

0: 774 беспилотника самолетного типа. Задержанная сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты, причастная к убийству в Севастополе в 24 году офицера Черноморского флота, дала признательные показания. По заданию украинского куратора она оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. Впоследствии это самодельное устройство было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 1967 года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ. Кроме того, была задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма. Она перевела 5000 гривен в пользу украинской армии. Также женщина собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, аэродроме и других военных объектах. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Обе фигурантки арестованы. Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского, пытаясь найти выход из политического кризиса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Зеленский в эти выходные соберет командующих, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и побеседовать с кандидатами на пост главнокомандующего. По словам источника, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования без вреда обороне Украины. Рассмотрение отставки Сырского последовало после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Его конфликт с главкомом стал причиной кадрового кризиса в стране. По мнению Федорова, Сырский потребовал от Зеленского его отставки, представив ему ультиматум. Напомню, что Александр Сырский возглавил вооруженные силы Украины в феврале 2024 года после увольнения Залужного, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. Администрация президента США Дональда Трампа оказалась перед дилеммой между поддержанием расширения санкционного давления на Россию и ее союзников и ограничением применения финансовых мер из-за опасений за роль доллара в мировой экономике. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Законопроект, инициированный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, который в России был внесен в перечень террористов и экстремистов, предусматривает обязательные санкции против России и связанных с ней стран, а также возможность введения пошлин для покупателей российской энергии. При этом администрация Трампа пересматривает масштабную санкционную программу США, поскольку считает, что чрезмерное использование финансовых ограничений может ускорить поиск альтернатив доллару. Американские санкции ограничивают доступ компаний и физических лиц к западной финансовой системе, где ключевую роль играет доллар. Венгрия попросила США не наказывать ее за медленный отказ от импорта российских энергоносителей и не накладывать на нее за это дополнительные тарифы. Американская сторона отнеслась к этой просьбе с пониманием, заявил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартин Хайду после визита в США. По его словам, Будапешт попросил американскую сторону учесть, что Венгрия начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировки энергоснабжения после выборов, поэтому им не следует предпринимать поспешных шагов, потому что было бы грустно, если бы страна подверглась санкциям в виде тарифов после того, как она встала на путь балансировки энергоснабжения. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов еще в ноябре прошлого года заявлял, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству. Действующие поставки газа под долгосрочным контрактом выгодны для венгерских потребителей. Если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется нездравым смыслом. Также бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. Нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. В Черновцах на Украине отремонтировали знаковый объект, лестницу к филармонии в центре города, использовав в качестве декора мраморное надгробие. Об этом сообщил депутат местного горсовета. Он опубликовал в сети фотографии ступеней, отделанных черным мрамором, на котором все еще сохранились портреты покойных людей. Где именно городские власти раздобыли материал, не уточняется. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди, максимальная температура воздуха плюс 25 градусов. В Москве завтра идеальная воскресная погода плюс 27-29 градусов и без осадков.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, действительно, летом, особенно когда жарко, хочется находиться рядом с водой. Есть такие люди, которые на воде живут просто. Вот о них-то мы и поговорим. Вместе с нашей уважаемой гостью виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат филологических наук, доцент кафедры итальянского языка факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета Светлана Александровна Сиднева. Светлана Александровна, я сейчас воспользуюсь случаем и скажу два из пяти слов итальянских, которые я знаю. Бонжорно.
1: Бонжорно. Бонжорно о бонасера. Потому что после полудня, да, ближе к вечеру, как считается, принято говорить бонасера.
0: А, так все-таки бонжорно это только с утра, да?
1: Как будто бы да. Но хотя есть, сами итальянцы немножко нарушают это правило, иногда могут отступить от него, да, оно не такое уж и строгое.
0: Ну хорошо, бонасера.
1: Бонасера.
0: Так что же такое праздник обручения с морем в самом водяном городе мира?
1: Да, казалось бы, праздник обручения с морем должен был говорить о такой большой любви к этому морю. Но праздник, честно сказать, двусмысленный, да. Он, конечно, говорит и о большой любви к морю, да, но связан, с одной стороны, с таким, с опаской, да, по отношению к этому морю. И, с другой стороны, с попыткой, скажем так, этим морем овладеть. Вот я даже позволю себе, может быть, такую небольшую цитатку из замечательного русского поэта Тютчева, да, который как раз немножко описал этот праздник, да, такими словами, да, что дождь Венеции свободный, среди лазоревых вебей, как жених профирородный, достославно, всенародно обручался ежегодно с Адриатикой своей. Ну, зачем же дождь это делал и делает до сих пор, и вообще, что это такое, да, «Спозалиццо дель маре», да, то есть «Обручение с морем», и второе название этого праздника «Ля Сенса», ну, это на венецианском диалекте, праздник еще приурочен к празднику Вознесения Господня, «Ля Шансионе», и, ну, «Ля Сенса», да, это такой диалектный вариант. Но и вот ключевой момент этого праздника, да, это, конечно, вот это «Спозалиццо дель маре». Ну, всего-навсего этот праздник, он, с одной стороны, символизировал морское господство Венецианской республики, да, что это не только город на воде, да, но и город, скажем так, не, ну, государство, республика, да.
0: Государство, государство, полноправное,
1: да, государство. Целое государство, да. Да, на воде, у которой даже были колонии, да, в разных,
0: да,
1: местах.
0: Да.
1: Ну и, соответственно, вся власть Венеции держалась на воде в буквальном смысле. То есть именно за счет флота, за счет путешествий, открытий и так далее.
0: За счет торговли. Торговли,
1: торговли, да. Но прежде всего торговли,
0: конечно
1: же, да, которую венецианцы осуществляли в разных частях света. Ну, сама церемония, да, обряда обручения с морем была установлена после 1000 года, да, в ознаменование завоевания Далмации дожем Пьетро Старым Арсеоло. И этот обряд, он был, ну, как бы сказать, изначально он был привязан, естественно, вот к празднику религиозному, да, к празднику Вознесения. Именно в этот день Пьетро II Арсеоло отправился в такую победоносную экспедицию, да, и завоевал часть Далмации. Но вообще, конечно, эта церемония, она изначально состояла из такого обращения к морю, да, то есть, и, кстати, дождь бросал какой-нибудь дар, да, ну, например, кольцо, и в молитве, в обращении содержалась такая просьба, чтобы море было благосклонно к венецианцам, то есть было тихим, спокойным, ну, это был такой обряд как бы задабривания этого моря. Интересно, что похожий обряд до сих пор есть в Эмилии-Романии, в маленьком таком городке Червия, тоже называется «Спозалиццо дель маре», и вот там как будто бы сохраняется вот этот, ну, скажем так, идея скорее такого не брака с морем, да, а такого задабривания, да, этого моря. Ну, конечно же, раньше, да, вот до определенного момента, да, дождь и его свита окроплялись такой святой водой, оставшаяся вода выливалась в море, и, значит, соответственно, сопровождалось это все текстом из 50-го псалма «Крани меня исопом и буду чист». Но в XII веке ситуация поменялась. Да? Церемония стала более похожа на такой брак с морем. Да? И уже стала символизировать... ну, и тоже там было событие очень важное, да, которое поспособствовало этому. То есть ритуал вместо такого умиротворяющего, искупительного, да, он стал более таким свадебным.
0: То есть заключение союза.
1: Да, да, да, заключение союза такого, да, что вот почти, я бы сказала, полноправного.
0: Ну да, да, да, да.
1: И, значит, что случилось? В 1177 году римский папа Александр III, скажем так, за услуги, предоставленные Венеции, да, Венеция иногда вступала в разные такие интересные союзы, ну, в общем, на этот раз она вступила в союз с папой римским и предоставила услуги Риму, скажем, в борьбе против императора Фридриха Барбароссы, который, ну, как и многие германские императоры, безуспешно пытались объединить Италию.
0: Ну да.
1: Да, ну мы знаем, что Италия, хотя и сейчас едина, да, но до сих пор сохраняется такая особенность, да, итальянской культуры, ее мозаичность, ее вот это вот.
0: Я не устаю повторять, и повторяю это всегда с благоговением, дорогие друзья. Италия – это родина европейской демократии. Именно из-за того, что на протяжении столетий, не то, что она раздробленная была, каждый бург обладал своей властью.
1: Ну, своей властью, по сути.
0: Да.
1: И что интересно произошло, что, значит, вот этот папа римский, да, в буквальном смысле обвенчал Доже и море, да, то есть,
0: В знак благодарности.
1: Это, конечно, в знак благодарности за то, что да, папа, в смысле, за то, что Дож оказал ему, ну, некую, скажем так, услугу.
0: Но
1: да?
0: Прежде всего, гигантскую финансовую поддержку. Прежде всего.
1: Ну, я думаю, что это да, главный вклад Венеции.
0: Да.
1: И что сделал папа? Он стянул с пальца Дожа кольцо и предложил кинуть его в море.
0: Неплохо.
1: Дорж
0: ему говорит, а ты, говорит, свое кольцо рыбака вот не хочешь вот так вот, между прочим, мое подороже стоит. Шутка.
1: Да, ну, папа, так сказать, все-таки дал обет целибатом.
0: Ну да, да, да.
1: Он может даже с морем
0: обвенчаться,
1: да, даже с морской стихией. Ну и после этого, естественно, каждый год Дож бросал вот этот освященный золотой перстень в море с такими красивыми словами. Ну, естественно, сначала это было по латыни, да, «Деспонсамус темаре», «Мы женимся на вас, море». Ну, сейчас формула все-таки более демократичная, да, чтобы все понимали, она произносится по-итальянски. Да, тоже довольно красиво звучит. Да, «Ти спозьямо умаре, инсеньо биверо и перпетуо доминио». Да, то есть мы обучаемся с тобой, море, в знак вечного и постоянного, ну, правда, владычества, да, над морем.
0: Владычество все-таки.
1: Правда, говорят, сейчас эту формулу хотят подкорректировать, да, в более таких, может быть, традициях современности.
0: Политкорректности.
1: Да, политкорректности скорее, но пока она вот такая, или ее как-то, знаете, переосмысляют, да, если раньше это именно владычество, владычество именно над портами, над торговлей, над, скажем так, какими-то военными акваториями, да, то сейчас больше это переосмысляется в духе того, что Венеция и море являются таким неразрывным целым. Да,
0: Партнерство, я бы сказал.
1: Да, партнерство, да. Некая такая среда, скажем так, да, экосистема, в которой живут живут венецианцы, да, и море. Ну, кстати говоря, как сейчас, да, и как она раньше и сейчас происходит, эта церемония, она не очень сильно изменилась с тех времен, да. Это, как правило, торжественное шествие, которое может начинаться от набережной, да, у Святого Марка, да, ну и продвигается к Лидо, к церкви Святого Николая. И что самое интересное, что во главе вот этого торжественного шествия, да, то есть, естественно, на лодках, на различных судах, во главе стоит такой интересный корабль, венецианская церемониальная галера, которая называется Бучинторо. Еще ее называют букентавр или буцентавр. Ну, это такая довольно длинная галера, 30 метров, да, ширина 6 метров. Это была официальная галера Дожи Венеции. Она действительно, да, и, кстати, вот всегда спорят, что обозначает, собственно, ее название, да. Ага. Но она происходит тоже, опять-таки, от венецианского, да, буцино доро. Это значит «золотая барка». Она действительно вот в определенной эпохе выглядела достаточно впечатляюще, да, то есть иногда в буквальном смысле была там с позолоченными украшениями, да, с какими-то такими очень торжественно, в общем, с очень красивыми.
0: Дорого-богато.
1: Да, дорого выглядело, да, впечатляюще. Сейчас, может быть, выглядит как-то поскромней. Это золотая барка, да, но в средние века это название, оно было, ну, как бы модифицировано вот в такой буцентаурус, да, букентавр по аналогии с этим вот греческим мифологическим получеловеком-полубыком, но некоторые начинают как-то вот возводить немножко неверно, да, этимологию, пытаться в более какие-то древние времена, скажем так, да, искать, ну, действительно, похожие обычаи, конечно, обручение с морем, ну, или жертвование чего-то ценного морю.
0: Задабривание моря. Да, это, наверное, везде у всех народов, которые жили на берегу моря. Это у всех,
1: да,
0: есть.
1: Да, да, конечно, было, да. Все вспоминают и перстень Поликрата, и, ну, там он задабривал, скорее, конечно, судьбы, да. Но так или иначе, да, есть действительно какие-то такие традиции морских народов, которые, правда, что-то жертвуют морю. Ну вот венецианцы, ну, возвращаясь вот к этому свадебному обряду, да, они переосмыслили, что не просто мы там жертвуем, задабриваем водную стихию, но еще и как будто бы с ней обручаемся. Но праздник этот, вот вопрос всегда встает... Когда, да, этот праздник отмечается, он, конечно, у него нет постоянного такого, постоянной даты, да, потому что он остается также приуроченным к празднику Вознесения. Ну, например, в этом году он совпал там с 17, ну, строго говоря, с 14 мая, да, но как бы это обычно четверг, но сейчас переносят этот праздник, это вот тоже такое вот современное нововведение, скажем так, да, которое подстраивается под рабочие графики.
0: Ну, вполне естественно. Ну да, поскольку это на пересечении лунного и солнечного календарей, ну, как и Пасха, ну, пересечение двух календарей. Вот. Но да, Пасха-то, да. Пасха-то она всегда в воскресенье, поэтому, ну, тут же, понятное дело, воскресенье, оно так и называется. То здесь, да, на любой день можно.
1: Да,
0: но
1: здесь под Вознесение, да, ну, оно как раз, это вот был четверг после Пасхи, на 40-й день там после Пасхи, да, вот, по крайней мере, в итальянской традиции. Ну, сейчас они сдвигают праздник с четверга на воскресенье, как бы, да, то есть на воскресенье.
0: На нерабочий день, после... да, ну это нормально.
1: Да, на нерабочий день, да, после вот Вознесения. И, соответственно, в этом году, да, этот праздник, он проходил как раз-таки, вот он попал на 17 мая. И проходил так же, как обычно, да, то есть действительно церемония там началась на площади Сан-Марко, в настоящий момент мэр города, ага, ага, на торжественной процессии лодок, значит, двигался к форту Сант-Андре вблизи Лидо, да, ну, и сейчас к церкви Сан-Николо-де-Лидо. И там действительно, произнося всю ту же формулу обручения с, скажем так, с морем, да, он бросал этот самый перстень, да. И на обратном пути останавливался в церкви Сан-Николо-де-Лидо, ну, для торжественной службы. Но интересно, что вот этот, скажем так, про этот перстень тоже, тоже есть народная легенда.
0: Ну-ка.
1: Вот как раз-таки... Ну, считается, что этот золотой перстень, он якобы ну, достался от какого-то рыбака, который, в свою очередь, получил этот перстень от самого святого Марка, покровителя Венеции.
0: Да.
1: И этот перстень, он спас этого рыбака от, скажем так, от бури, да, которую собирался наслать сам сатана. Ну, это вот одна из таких... Ну, эта легенда, естественно, варьируется, да, есть разные варианты, которые повествуют об этом рыбаке, да. И, соответственно, потом этот рыбак, он, ну, как будто бы пожертвовал, да, этот перстень городу. Ну, вот. Но интересно, что...
0: Сейчас,
1: я когда пыталась выяснить, допущу
0: шутку. Пожертвовал городу этот перстень со словами: «Моя прелесть!» Извините.
1: Вот. Но только перстень какой-то как будто бы вечно возвращающийся, да, ага. Если, ну, когда я пыталась выяснить, собственно, вот этот первый перстень, да, он где, как, да, то есть его вынимали с моря или нет, да, ну, на этот вопрос пока что внятного ответа я от итальянцев не получила, да. Ну, кроме каких-то таких более или менее сомнительных историй. Но есть интересно, кстати, есть интересный обычай тоже обручения с морем, который фактически, ну, он немножко похож на то, что происходит в Венеции. Но этот обычай, он немножко про перстень объясняет. Да?
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Что они там делают с перстнем? Да, есть такой же обычай, как ни странно, в Эмилии-Романе, в городке, который называется Червия. И вот там происходит следующее, да, значит, тоже бросает, тоже на праздник Вознесения, да, бросается этот самый перстень каким-нибудь представителем, скажем, местной власти, но там либо, собственно говоря, епископом, да, ага. То есть даже епископом чаще.
0: То есть духовным лицом.
1: Да, неким духовным лицом. И там тоже есть, значит, легенда, да, что епископ Пьетро Барбо, да, который был епископом Червии, а потом стал, кстати, папой Павлом II, ну, якобы в 1445 году примерно, да, возвращался из Венеции и попал...
0: Опять же.
1: Ну, да, опять-таки все связано, да, все неспроста. Попал в бурю и предложил свой перстень, да, в качестве такой искупительной жертвы, ну, взмолился.
0: Ну, да.
1: Сначала, конечно, обратился с молитвой, да, к высшим силам, ну, и после того, как спасся, да, ну, совершил такой немножечко поступок необычный для христианского епископа.
0: Ну, да, в общем, абсолютно какие-то языческие дела там, строго говоря.
1: Да, да, да. То есть он как бы пожертвовал кольцо
0: морю.
1: Морю. Но интересно, что сейчас вот в Червии, да, когда епископ или, ну, епископ, да, сейчас бросает кольцо в море, за ним совершенно как на греческие праздники, да, крещения, за ним ныряют, ну, чаще молодые.
0: Юноши, да, да.
1: Юноши, да. Ну, не обязательно, кстати, кто как себя чувствует, да, там, вот если посмотреть какие-то, допустим, видеоматериалы или фотографии, да, там иногда такие даже... юноши...
0: Пророщенные такие юноши.
1: Да, да, да. Ну, рыбаки.
0: Ну, да, да, да.
1: Чаще всего они должны выловить этот перстень, да, найти. Ну и, соответственно, тот, кто этот перстень находит, вылавливает, естественно, его ждет какой-то счастливый год, да, если это еще и рыбак. Да,
0: так, то... извините, а перстень... он возвращает его лицу бросившему или себе оставляет?
1: Нет, конечно, возвращает.
0: Возвращает, потому что этот понятно.
1: Перстень,
0: да,
1: да, ну, вот там, ага, хотя бы понятно,
0: ну, да,
1: этого,
0: да,
1: перстня. Но дождь, судя по всему, венецианский, да, возвращает к нему, он безвозвратно все-таки бросает,
0: ну,
1: этот,
0: конечно,
1: перстень, да, и, ну, как бы это такой... Так,
0: там в большом канале там найти ничего нельзя, там вода очень мутная.
1: Да, ну,
0: вы знаете, к сожалению, время заканчивается. Ну, я сейчас закончу. Знаете, я тут новость про Италию прочитал вчера. Это ужас просто. Я не знаю, если вы ее читали, вы, наверное, тоже ужаснулись. Друзья, ужаснитесь вместе с нами, вместе с Светланой Александровной. В этом году в Италии дикое перепроизводство вина. Цены на вино падают просто, знаете, как...
1: Как вода, да.
0: Да, как лавина. Это просто ужас. Надо срочно ехать. Спасибо огромное, Светлана Александровна. Приходите к нам почаще.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за атак ВСУ на российские регионы. Она перечислила удары ВСУ по Белгородской, Московской и Тамбовской областям. Как подчеркнула Лантратова, все подобные факты будут собирать и направлять в международные инстанции, чтобы мировое сообщество открыло глаза на действия украинских властей.
2: Сегодняшние события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фризье.
0: Ранее сообщалось, что в городе Котовске Тамбовской области после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 ранены, 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан. Профильные службы тесно взаимодействуют для оперативного оказания помощи людям. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте также возбуждено после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Электростале, заявили в СКР. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранены 24 человека. Всего в регионе пострадали 26 человек. Европу беспокоит будущее совместных соглашений с Украиной после отставки министра обороны страны Михаила Федорова. Напомню, Федоров объявил об отставке 15 июля. Позже он признался, что конфликтовал с главкомом ВСУ Александром Сырским, исполняющим обязанности министра обороны Украины, назначенный Евгений Хмара. Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В ней своего пребывания на должности Федоров подписал соглашение, открывающее доступ украинским фирмам и программам ЕС финансированию совместному производству, отмечает европейская пресса. Там задались вопросом, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок после ухода Федорова. Добавлю, Верховная Рада утвердила назначение 16 министров нового Кабмина, за исключением глав Минобороны и МИДа. Оборонное ведомство предложили возглавить экс-руководителю МВД Игорю Клименко, но тот отказался. Не менее 50 человек погибли в Иране с 6 июля, когда США возобновили удары по стране, сообщило иранское министерство здравоохранения. По данным ведомства, еще более 500 человек получили ранения и травмы. Более 3000 исков зарегистрировано в Иране из-за военных преступлений против страны, заявил официальный представитель судебной власти Ирана. Он также отметил, что возбуждено более 260 дел в отношении США и Израиля. Истцами по этим делам выступают более 300 тысяч физических и юридических лиц. США с прошлой субботы наносят авиаудары по югу Ирана. Исламская республика в ответ обстреливает американские цели, в том числе военные базы в соседних странах Ближнего Востока. Как только что заявил МИД Исламской республики, Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму США о прекращении конфликта. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за 30-градусной жары. Он будет действовать с полудня воскресенья до 17 часов понедельника, предупреждая об опасных погодных условиях. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов 35 градусам. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. Температура ночью плюс 17-19, днем до плюс 25 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков. Ночью 13-15 градусов, днем температура до плюс 29, по области плюс 30. Давление останется в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» обыграла «Акрон» в товарищеском матче 1-0. Встреча прошла на базе в Новогорске в закрытом режиме. Для команд это на сегодня еще не все. Далее «Акрон» проведет встречу против «Крыльев Советов» в 17:00 по Москве, а «Динамо» сыграет с ЦСКА 2 часа позднее. В параллельном спарринге «Локомотив» уступил «Рубину» 1-3. В составе казанской команды дубль оформил Александр Юкич и еще один гол забил... У москвичей отличился Никита Салтыков. Футболистки «Зенита» из Санкт-Петербурга были сильнее пермской «Звезды» 2005 в матче 14-го тура Суперлиги 3-1. Среди петербуржинок голами отметились Арина Шуба, Живана Ступор и Нина Матеич. В ответ единственный мяч забила Анастасия Первушина. Ведущий центральный защитник футбольного «Спартака» Александр Джику не примет участие в сегодняшней встрече за Суперкубок России против «Зенита». Тему продолжит Александр Ниценко.
1: В субботу в России стартует новый футбольный сезон. В Нижнем Новгороде его откроет матч за Суперкубок страны, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака». Петербуржцы заходят в это противостояние чемпионом РПЛ, а красно-белые – обладателями Кубка России. Сергей Симак со своей командой успел провести 6 товарищеских матчей за 17 дней межсезонья, победив 4 из них и ни разу не уступив. У «Зенита» под вопросом выход на поле защитника Дивеева, которого может подменить новичок из Балтики Андраде. Еще не вернулись после чемпионата мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Зато какое-то игровое время должен получить форвард из Трабзонспор Филиппа Аугуста. Летом он уже забивал за «Зенит». Петербуржцы лидеры по завоеванным суперкубкам, взяв 9 из 12. У «Семяка» тренера их 5. У «Спартака» было 4 спарринга летом. Итог – 2 победы, ничья и поражение. В последних 2 встречах против «Рубина» и «Локомотива» 0 забитых мячей. Точно не сыграет в центре защиты ганец Джику, не успевший восстановиться после повреждений, за которого он пропустил первенство планеты. Зато залечил травму крестов Сарджан Бабич и доступен новичок из «Алавеса» левозащитник испанец Виктор Парада. В личных встречах «Спартак» проиграл «Зенит» всего лишь одну из последних 6 дуэлей. Правда, статистика красно-белых в Суперкубке не впечатляет. 1 трофей за 5 попыток.
0: Сделаю поправку по прошлой новости. Помимо дубля Александра Юкича, за «Рубин» отличился Назми Грибши. Хоккейные «Шанхайские драконы» объявили о переходе защитника Тернера Отен Брайта. Канадец подписал контракт на 1 год. Прошлый сезон 29-летний игрок провел в АХЛ в составе «Калгари». Отыграл 57 матчей и набрал 13 очков. Чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Байкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили сборы в Грузии. Все дело в том, что у спортсменки сломался конек. По словам дуэта, сейчас главная задача вернуться в Москву и уже там продолжить подготовку к сезону. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. У нас страницы химии. Вы знаете, 30 секунд займу. Я вообще-то люблю смотреть тупые фильмы. Вот. Неоднократно я пересматривал фильм, который представляет из себя один длинный-длинный такой двухчасовой клип, может быть, даже больше, чем на 2 часа. Фильм по-английски называется «Армагеддон», по-арамейски и по-русски он называется «Армагеддон». И там есть такой момент. Значит, это астероид, где воздуха нет. Вот. И там, значит, горит что-то, ну, средство передвижения под названием «Армадил». И так весело горит. Это очень смешно. Там много таких ляпов. Вот что такое горение и без чего его быть не может вместе с нашей уважаемой гостьей. Я каждый раз, у меня с представлением беда. Но меня Любовь Оболенская поправит. Кандидат химических наук, специалист по учебно-методической работе школы 2120 и ассистент Института фармации и биотехнологий Российского университета Дружбы народов. Любовь, здравствуйте. Я опять что-то напутал?
4: Нет, мне уже очень совестно, а вы прям абсолютно на высоте.
3: Отлично. Вот. Ну, вы знаете, я философски всегда говорил, что жизнь и горение – это примерно одно и то же. Процесс, процесс окисления.
4: Да, то, что нам тепло поддерживать, позволяет ровно тот же процесс экзотермический.
3: Да,
4: почему мы 36,6 градусов?
3: Ну да, да. Вот. И вот так вот медленно окисляемся. Родились, и вот к 80 годам окисляемся окончательно.
4: Это не мы окисляемся, а то, что мы кушаем.
3: Ну да, да, да. Так они, разумеется, не мы, вот, а то, что мы потребляем. Ну, давайте поподробнее. Что такое горение с точки зрения химии?
4: Ну, в том-то и дело, что, в принципе, людям всегда интереснее не что такое само горение. Горение-то это вы уже сказали, экзотермическая реакция окисления.
3: Да, да.
4: Вот. А людям интереснее, что такое пожар. А вот пожар, самое смешное, при том, что явление действительно абсолютно физико-химическое, да, с физико-химическими основами, но вот само определение пожара, оно абсолютно не физико и не химическое, оно медико-экономико-экологическое, причем именно в таком порядке.
3: Сейчас, буквально секунду. Дорогие друзья, дело все в том, что несколько лет Любовь Оболенская, наша уважаемая гостья, то есть то, что она говорит, она знает.
4: Дело
3: очень
4: даже
3: хорошо.
4: Не в этом, а нет, дело в том, что теперь я это знаю еще лучше,
3: потому что
4: я эти зачеты только что сдавала.
3: Опять? То есть вы опять сдавала... огнеборец?
4: Это не опять, это пожарно-спасательная подготовка, ага. Это аттестация на категорию спасателя РФ. То есть,
3: ого.
4: По сути, это я наконец получила вторую специальность.
3: Ну да,
4: специально.
3: Поздравляю.
4: Вот, вторая специальность спасателя, но поскольку у нас это все, естественно, идет в комплексе, то есть если спасатели приехали на ДТП, то, соответственно, вот в нашем электронном тесте аттестационном, что они должны сделать, если есть угроза утечки топлива? Поставить ствольщика. То есть... спасательная идет в совокупности с пожаркой. И поэтому все вот это вот, и тема эта навеяна именно моими билетами экзаменационными, которые я собираюсь разбавить, значит, хихи из жизни научных зайцев.
3: Давай.
4: Поскольку она, как вы знаете, с этим переплетена.
3: Да, да.
4: Ну так вот, поэтому на самом деле пожар – это не любая такая реакция. Это только неконтролируемое горение, и то не любое, а только причиняющее или материальный ущерб, причем, заметьте, на первом месте, на втором месте скромно вред жизни и здоровью граждан, если бы вот, и на третьем интересам общества и государства. Так что, в принципе, про экологию это уже даже моя от себя. Ну вот, соответственно, и вот на самом деле сами предметы гореть не могут, да? Они могут только под влиянием высокой температуры испаряться. Да? И вот то, что из них уже испаряется, вот это и горит. То есть любое горение при пожаре носит так называемый диффузионный характер. Ну, диффузия – это когда на одном конце комнаты чистят апельсины, через несколько секунд на другом конце комнаты тоже пахнет апельсином.
3: Да.
4: Да? И тут то же самое. То есть у нас есть зона самого горения, это там реагирует газ с газом. Вот эти вот горючие газы, которые наиспарялись из сильно разогретого, соответственно, какого-нибудь там предмета. И вот окислитель. Причем, естественно, вот как раз во всяких там фильмах, да, про космические полеты, там уже другие окислители, да, эти там разноцветные бревна, там уже не кислород, а окислитель. И вообще в реальных тоже космических полетах там, естественно, окислитель не кислород. А вот там в автомобилях и в бензоинструменте, который мы тоже изучали, конечно, кислород. И тут тоже, ну вот.
3: Ну, вы знаете, нас... Любовь, все-таки ракета, которую еще никто не списал, вот, в общем, она... якобы она существует, Сатурн-5, там, кстати, у Брауна как раз кислород был.
4: Круто.
3: Да.
4: Ну вот, то есть, соответственно, у нас какие условия, чтобы, собственно, пожар возник, да? Наличие окислителя, того, кто берет электроны, наличие горючих газов, то есть тех, которые готовы отдать электроны, и, собственно, источник зажигания, да? Вот, источник зажигания должен первично эту смесь разогреть, а далее эта смесь справляется с этой задачей сама.
3: Ага.
4: Это называется автотермическая реакция. Вот, между прочим, у меня одна из реакций, открытых именно мной, тоже автотермическая, хотя она не имеет отношения к горению. Это образование пероксокомплексов титана в матрице наноразмерного диоксида титана. Так что они очень
3: унизили, уже унизили.
4: Сори.
3: Я там только пару слов понял, и то вряд ли правильно, извините, пожалуйста.
4: Sorry, за вопрос.
3: Да, да.
4: Ну вот, в общем, соответственно, раз у нас необходимые условия, это чтобы была нужная концентрация горючего и окислителя и нужная температура, значит, все способы тушения как раз этих двух направлений, да, концентрационного и температурного, то есть нам надо... соответственно, или разбавить эти горючие газы какими-нибудь негорючими, которые электроны отдавать не будут кислороду. Или, соответственно, нам надо это все охладить, чтобы температура была, то есть главная задача тушения – это охладить ниже температуры потухания. Вот. Или, соответственно, задача изолировать.
3: Окислитель.
4: Помните, предметы сами не горят. Не-не-не, не окислитель, а восстановитель. Вот, то есть, ну, тот, кто добрый, хороший, дает электроны, вот эти горящие газы, да?
3: Изолировать от окислителя, правильно понимаю?
4: У нас есть зона горения, где газы, а есть зона теплового воздействия, где горящие предметы. Вот в зоне теплового воздействия эти горящие предметы нагреваются, и с них начинают испаряться, соответственно, те самые горючие газы. Вот если мы изолируем, ну, представьте себе горящий шкаф, да? Вот если мы этот горящий шкаф изолируем от непосредственно зоны горения, то есть где газы друг с другом реагируют и, собственно, выделяют тепло, да, чтобы заново разогревать остатки шкафа. Вот. Если мы изолируем, то приток топлива прекратится, да? То есть от шкафа перестанут эти вот испаряющиеся из него газообразные вещества подпитывать эту реакцию. Вот, то есть, грубо говоря, да, мы либо изолируем окислитель, как вы правильно сказали, что-то я сразу дыкнула, не то. Вот, да, да, или мы изолируем окислитель, или мы изолируем восстановитель, или мы охлаждаем. Или совершенно другой, четвертый вариант, то есть этих направлений официально основных четыре, да, вот, есть еще два неосновных. Четвертое из основных направлений – это торможение, ингибирование, да, то есть мы прерываем радикальный процесс. У нас там в ходе горения образуются активные радикалы. Это такие частицы, у которых один неспаренный электрон. Они очень хотят, чтобы этот электрон стал кем-то в паре, и для этого себе отбирают электрон у какой-то пока еще неактивной частицы, самим им становится хорошо, а у той частицы появляется неспаренный электрон. Уже она становится этим радикалом, который теперь уже что-то хочет. Ну вот, и соответственно, например, фреоны, да, которыми вот тушат на подводных лодках, ну, которые в большинстве уже сейчас запрещены из-за вреда озонному слою, вот они как раз эти радикальные реакции и тормозят.
3: То есть они выступают ингибиторами?
4: Да, да, да. То есть еще раз, это способ, что мы не реагенты убираем, не температуру убираем, а саму просто тормозим эту цепную радикальную реакцию. Ну вот. И еще есть менее стандартные способы, например, механический срыв пламени струей. Да? Вот. Ну, как бы тушение пожаров все-таки развивается, поэтому существуют такие достаточно новые приемы, как купольная атака и так далее. Вот. И, соответственно, чем люди охлаждают? Ну, понятно, что водой, водными растворами солей и сухим льдом, печально известным, точнее, печально известен не он, а отсутствие грамотности.
3: Да, да, да.
4: Но,
3: да,
4: естественно, да. Тут же получается, что они же одновременно и охлаждают, они же одновременно и разбавляют. А только тут фишка в чем? Например, да, все можно тушить водой. Только вот если у вас горит титан или магний...
3: Вот с языка сорвали. Если горит магний, вы водой не потушите, ребята.
4: А вот почему? А почему?
3: Ну вот вы расскажите, почему. Я просто знаю, что не потушите.
4: Так, а на всякий случай, может, это очевидно, что ж я буду тогда...
3: Нет, это не очевидно. Нет, это не очевидно.
4: Хорошо, тогда я тут не зря. Ну вот, а дело в том, что когда они горят, то температура бывает в этой зоне горения в районе 2000 градусов Цельсия, а температура разложения воды на гремучую смесь всего 1700 градусов Цельсия. То есть у нас вода там радостно разложится на кислород и водород, ну и, собственно, будет то, что было у единственного печально известного этого...
3: Марсианина.
4: Да нет же, я забыла слово... Ну, вот эти вот большие летательные аппараты, где наполняется воздухом.
3: Дирижабль.
4: Да, конечно. Дирижабль один же пытались запустить давно-давно, наполненный водородом. Ну, естественно, понятно, чем закончилось. Ну вот, поэтому, да, если пытаться тушить вот эти вот горящие там еще сплавы, там термит, электрон, да, водой, то она просто сама разложится на такую милую смесь, и все взорвется. Вот. И, с другой стороны, понятно, что электроустановки тоже тушить нельзя,
3: тоже
4: просто потому что тогда ствольщику прилетит это напряжение по вот этой воде. А, вот.
3: Не, ну,
4: потому что
3: чисто
4: в воде обязательно маленькая концентрация есть у H- и H+, то есть свободно движущихся носителей заряда.
3: А, собственно говоря, да, даже в дистиллированной, разумеется.
4: А она сама,
3: да.
4: Это
3: она сама, конечно, да,
4: да. Да, их мало, их каждого 10-7 степени, но, вы знаете, нам хватит.
3: Прилетит, конечно.
4: Да, да. Вот, поэтому, соответственно, например, эти электроустановки можно тушить как раз-таки углекислым газом, потому что он ни на что не диссоциирует, у него заряженных частиц нет, значит, он нам ток не принесет. Хотя, в принципе, в любом случае, все эти вот инструкции, они относятся к тому, что первым делом, ну, так в идеальном мире должен прибыть представитель соответствующей службы, и все установки там под напряжением более такого-то отключить. Ну, да.
3: Ну, если вот на это больше 15 секунд, может, он успеет прибыть. Но, как правило,
4: ну, вообще про секунды речи нет.
3: Да нет,
4: пожара,
3: конечно.
4: Три стадии.
3: Да. Давайте, стадии, я прошу прощения, давайте прервемся ненадолго и вернемся через полторы минуты.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Собака.радиомаяк.ру. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
3: «Маяк».
2: Школьная программа для взрослых.
3: Уважаемая Любовь, мы остановились на том месте, что вот электроустановки горящие лучше все-таки, точнее, не то, что лучше, их нужно тушить с помощью углекислого газа.
4: Ну, только какими-то, да, не электролитами, да, то есть тем, где нету заряженных частиц. Вот, именно поэтому, например, пеной их тоже тушить нельзя, да, вот. Но на самом деле за время перерыва я решила, как и обещала, несколько оживить это случаями из жизни, моих проектантов и меня. Вот, соответственно, у нас же была такая очень много лет команда, включая и последний учебный год, две супердевочки, которые очень много побеждали, и, значит, на одном из этапов, соответственно, в том учебном году 24-25 они сделали, ну, мы с ними, состав для защиты древесины. В принципе, я немножко этого когда-то касалась. Вот, там как раз был и фреон, и гель диоксида титана, собственно, который не давал этому фреону улетать раньше времени. Вот, в общем, хороший состав, работал, но нам же, как всегда, надо как следует это проверить,
3: ну, да, да,
4: в самых-самых условиях. И, к счастью, я тогда еще, к счастью, был в Москве, самый, по сути, такой лучший инструктор пожарно-спасательной Москвы Василий До. Вот, и, соответственно, он проводит тренинги абсолютно реальные, то есть в одной пожарной части, которая как раз специализируется на тушении крупных пожаров, он делает очень продвинутый аналог теплодымокамеры, то есть реальный очаг возгорания, то есть много-много, соответственно, бревен лежит на этажерке, в гараже они горят, вот, то есть абсолютно реальный очаг, реальный там плюс 600 градусов Цельсия. Ну и, соответственно, в этот очаг, в числе других бревен, мы положили обработанные вот этим составом.
3: Свое бревнышко.
4: Да, естественно. А в огонь надо заходить на корточках, естественно, разгибаться нельзя. То есть надо ползти. Ползти и отстреливаться от воды стволом. То есть как мы делаем? Мы значит, пламя сбиваем, да, атакой. Примерно 60 секунд работает вода, собственно, при всех ее плюсах. Минус, конечно, что она быстро испаряется. Вот, эти 60 секунд ты ползешь вперед, насколько скорость на корточках позволяет. Вот, а потом, значит, снова. Замечательно, хорошо, мы с ним так доползли до этого очага. Я снимаю, что действительно, вот вокруг пламя пылает, а вот эти два бревночка или одно, уж не помню, лежит, в общем, ну, как дусь, не горит. И я в таком восторге, значит, беру
3: работает.
4: И распрямляюсь. Да. Да, так, знаете, вверх, во весь рост. И снимаю, снимаю. А это была именно зона теплового воздействия. То есть, помните, зона горения, это уже непосредственно само пламя, там, где мы видим оранжевое. А вокруг зона теплового воздействия, у которой, опять же, официальное по методичке, какое определение? Это зона, где под действием температуры происходит явная деформация предметов. И вот снимала я, до тех пор,
3: Снимала я предметом, да, предметом снимала, да.
4: Пока не произошла явная деформация предмета, то есть посреди экрана появилась какая-то черная полоска.
3: Ужас какой!
4: В этот момент я почувствовала, что как-то немножко припекает, ну, да, боевку. Да. Василий меня, значит, вытолкал, начал поливать водой.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: Потом, значит, ко мне подошли

0: счастью, что это просто вот его этот бустер потек, на сам телефон.
1: Ничего страшного.
0: Там телефон тоже потом все-таки медленно.
1: Нет, ну подождите, вы же могли, вы могли получить ожог легких. Запросто.
0: Я думала, вы сейчас скажете, вы могли потерять эту видеозапись.
1: Нет, вы знаете, все-таки любовь Оболенская для нас ценнее,
0: нет,
1: чем
0: еще
1: любая
0: раз
1: запись.
0: Говорю, мы дышим из аппарата. Мы в принципе, потому что перед зоной теплового воздействия есть зона задымления. Уже она непригодна для
1: дыхания, конечно.
0: Потому что именно с чем я сейчас, как вы знаете, борюсь, что у нас горит синтетика, выделяются токсиканты, но даже если горят как там дрова, то токсиканты тоже выделяются.
1: Конечно,
0: поэтому нет,
1: конечно.
0: Мы дышали через аппарат, вот, но за один раз чисто от одного восторга угробить столько тысяч.
1: Да.
0: Правда, части не своих.
1: Нет, ну подождите, зато зато вы получили свидетельство того, что
0: ну, вся фишка в том,
1: работает.
0: Что свидетельство я могла получить и не разгибаясь.
1: Ну, в общем, да. Это вы от восторга.
0: Да, понимаете? Ну вот. Ладно, в этом учебном году 25-26 одна из этих двух девочек ушла не без моей помощи в СУНСМГУ из той школы 2065. Вот. И, соответственно, мы продолжили со второй. Мы уже с ней делали для активного тушения, ну, то есть, как вы понимаете, есть вот пассивная огнезащита, да, прокидка, а есть уже то, чем пшикаешь. Вот, мы сделали состав, ну, потому что там еще нами заинтересовался производитель этих огнетушителей. К сожалению, наш состав, который для тушения травы, он не интегрировался с этим составом для огнетушителей, мы его немножко, боюсь, разочаровали. Но, тем не менее, проект мы защитили, она везде победила, девочка.
1: Классно.
0: Алиса. Но... Поскольку тот самый Василий до уже был к тому времени направлен инструктором в Сербию, где до сих пор инструктируют, вот, пришлось как-то испытывать без него. Вот, значит, март, в этом году еще на одной из наших основных конференций инженеры будущего ввели такой интересный этап, как видеозащита. Причем я в силу своего занудства решила, что эта видеозащита пятиминутная должна включать заново сделанный под видео весь проект. То есть мы, по сути, вот в феврале-марте каждый проект быстренько провернули заново. Ну вот. А, соответственно, надо тушить, да, для этого видео. Март. Все, значит, еще во льду, в снегу по колено. Ищем место в Московском. Пытается еще дистанционно помочь мой основной соратник, но он очень далеко, в старой Москве. И я тоже, я в этот Московский приношусь, да, на веле, и уношусь куда-то еще. Я не знаю ничего, знает только эта девочка. Она сначала предложила очень хорошее место рядом с библиотекой.
1: Это
0: потом
1: чуть...
0: оказалось,
1: это
0: что там рядом управа города Московского.
1: Чудесно, чудесное место рядом с библиотекой, это вообще всегда хорошо. Вы знаете, вот на самом интересном месте всегда детектив прерывается, и мы так не узнаем, садовник это был или не садовник. Поэтому, уважаемая Любовь, ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и с нами останется. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки российских войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад. Бригада охраны Генштаба ВСУ и Теробороны Украины. Удары пришлись по районам населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, а также Семеновка, Николаевка, Никаноровка в ДНР. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, также боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что российская армия в течение суток поразила объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили не менее 1540 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона. Губернатор Тамбовской области Евгений Перушов ранее сообщал, что украинские БПЛА

0: попали в логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске. В результате погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Хирурги извлекают поражающие элементы, шарики из раненых тамбовчан, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, рассказал глава Тамбовской области.
1: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального, я считаю, ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходимая медицинская помощь оказана.
0: Как рассказал очевидец происшествия, охранник склада маркетплейса, в ночь происшествия, в момент атаки украинских беспилотников, он находился на дежурстве, пытался эвакуировать людей, по словам, эвакуацию осуществить не удалось.
2: Осуществляли, то есть эвакуацию, то есть людей хотели выпустить, но завели назад их, потому что обстреливали рядом, где вот, ну, пожарный выход, то есть обстрел был рядом. То есть в этот момент мы завели людей обратно, и вот в этот момент все произошло. То есть выбило и дверь от удара, то есть в плевок, все вылетело. И то есть кто мы были рядом, то есть нас всех зацепило.
0: 7 пострадавших при атаке украинского БПЛА на склад в Котовске находятся в реанимации, сообщили в региональном Минздраве. Бригады медицины катастроф приедут в область для оказания помощи в лечении пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Глава фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Йенс Шпан, который считается сподвижником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объявил о своей отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо «Политика», передает ТАСС. До выборов нового преемника обязанности руководителя фракции временно возьмет на себя глава земельной группы ХСС Александр Хоффман. В среду Шпан и человек, которого называют своим супругом, сообщили, что они стали папами. Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери, при этом суррогатное материнство в Германии запрещено. А партия Шпана, Христианско-демократический союз, выступает категорически против легализации суррогатного материнства. Сам он также в прошлом высказался против отмены этого запрета. И напомню, что в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Польша получила первый штурмовой мост, разработанный на основе танка «Абрамс», пишет издание National Interest. Всего Варшава должна получить 25 таких мостов, которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны, говорится в материале издания. Прошлой весной Польша получила 250 танков «Абрамс» самой последней модификации за 4 миллиарда 750 миллионов долларов. Кроме того, войско польское было поставлено 116 бывших употреблений танков «Абрамс» с ранней версии М1А1. Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 34,5 миллионов рублей, получив сообщение о якобы имеющейся у нее задолженности и под угрозой возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. 74-летняя женщина получила сообщение о том, что у нее есть некая задолженность, и перешла по прилагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло сообщение о входе в личный кабинет на портале госуслуги с номерами телефонов для связи. Перезвонив по этим номерам, женщина попала к «специалистам», в кавычках, которые сообщили об оформлении от ее имени кредитов. Они убедили женщину, что ситуация будет под их контролем, и объяснили, как установить один из мессенджеров, в котором с ней на связь вышел якобы представитель силовых структур. Сейчас идет расследование. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами возможны дожди, температура до плюс 25 градусов. В Москве ожидается плюс 27-29 и без осадков.

свет звезд ловлю. Я тебя порой таю, как люблю. Песня любви.

0: знать на маяке.
1: С вами вот Павел Картаев и Октавия Махарадзе, а с нами, вот уже мы общаемся с нами, психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотели бы рассмотреть два полюса, это паника и гармония, и вот, наверное, от первого перейти все-таки ко второму. Хотелось бы жить все-таки гармонично и счастливо, да. Вообще, если говорить о панике, с точки зрения психологии, паника – это вообще что? Что такое? Что это за процесс нашего организма?
3: Ну, паника, даже мы рассмотрим ее не просто с точки зрения психологии, она скорее с точки зрения психиатрии рассматривается, потому что паника – это уже такое критическое состояние человека, организма, тела, когда включаются такие резервные механизмы, человек реагирует на стресс, которого не существует в таком виде. То есть паника – это реакция на стресс, реальный или нереальный, чаще всего нереальный, где задействуются ресурсы резервные, и возникает очень бурная реакция тела, организма, потому что гормоны стресса, адреналин в первую очередь и кортизол, они куда затапливают полностью организм, а, соответственно, дают эффекты.
1: Это то вот есть... бей-беги?
3: Да, да, это инстинкт бей-беги.
2: Ну, то есть человек на пожаре, он не паникует, да, получается? Паника же это как состояние, в котором, ну, как бы нет опоры на какие-то фактические, да, вещи. Там, ой, мне кажется, я опоздаю на самолет. Ой, я, а на самом деле у тебя запас времени 3 часа, да? Вот это паника. А если ты на пожаре находишься, то
3: там
2: это
3: шок.
2: Уже не паника, это уже шок.
3: Там да? шок, да. Вот если пожар, у человека что-то очень возникает такое, это страшное состояние, где он в шоке, и он может вообще заморозиться, у него эмоционально заморозится на какие-то минуты
1: но
3: здесь,
1: вот мы сказали,
3: да, бей, состояние.
1: Бей, беги, а там еще есть замри, да, посередине. Бей, есть, замри, беги.
3: Да, вот паника все-таки это про бей, беги, состояние для организма. Да, может измереть человек, но в большей степени панические состояния, вот то, что называют паническими атаками, которые, с которыми психологи работают, это вот то состояние, где человек как будто бы на пустом месте начинает чувствовать все симптомы бей-беги. Одышка, ком в горле, повышение давления, испарина, то есть ноги подкашиваются, человек реально может упасть.
2: Его надо заземлить, да, его надо опустить на обстоятельства реальные, да, сказать, все в порядке, все хорошо, никто, мы никуда не опаздываем, все хорошо.
1: А это не опаздываем, нет, я помню, у меня были много, правда, лет назад панические атаки, действительно страшная история, потому
3: они
1: что...
3: Они очень страшные.
1: Это страшно, потому что у тебя начинается аритмия, например, да, и полное ощущение, что ты сейчас умрешь.
2: От чего?
1: А вот ни от чего. Просто вот у тебя сердце сейчас остановится.
2: А, ну то есть нет никаких обстоятельств, которые бы вызвали эту
1: Совершенно не обязательно, да. Даже
3: абсолютно
1: может не быть
3: точно.
1: Никаких обстоятельств.
3: То есть, смотрите, вы очень точно подметили, коллеги, что нет специально причины, на пустом месте возникает паническая атака. В том и суть психологии, да, работы с такими состояниями, найти причины, найти убеждения, которые стоят за пусковым триггером. Потому что у людей, у которых возникают панические атаки, у них все равно есть что-то внутри, что запускает.
2: Это какой-то разгон, да?
3: Да, это реакция на какой-то старый стресс, бывает посттравматический эффект длится, либо это внутренние конфликты нерешенные, человек не осознает даже, что он про что-то очень сильно переживает, и, ну, например, боится человек, что его уволят, чувствует внутри неспособность справиться с работой, вообще с этой жизнью, там какие-то финансовые обязательства, да, ну, это такой частый распространенный запрос. И он на пустом месте, где-то у него возникает там страх там, упасть или упасть в обморок вот на пустом месте. А на самом деле он внутри не решил конфликт, ощущает беспомощность и совершенно, не знаю, проезжающая мимо машина или просто ему стало жарче, чем обычно, может запустить эту реакцию. Тем люди боятся паник, потому что они не могут контролировать. И вот точно Вахтанг сказал о том, что страх смерти как будто бы возникает, как будто бы я вообще ничего не контролирую, квартиру, я умру. И вот здесь работает психолог с психиатром, возможно, даже вместе, работа с когнитивными убеждениями человека о том, что он способен контролировать ситуацию, что он не умрет, это один из важных базовых этапов. Но чтобы убрать панику, да, вообще, вот это же можно корректировать, нужно искать, про что человек очень сильно переживает. Потому что тревожные люди, вообще склонные много про что переживать, они не имеют достаточной внутренней базовой уверенности. Ну, что и понятно, жизнь непростая, и, как говорится, детство было разное. Но обрести ее за секунду нельзя. Ну а в жизни, в реальной, да, в работе, в отношениях мы все время, взрослые люди, подвергаемся сложным ситуациям, да, в них попадаем. И вот такому человеку в какой-то сложной ситуации кажется, что он не удержится, не сможет. И вот то, что у него где-то внутри когда-то заложилось, там, меня оставят, я не смогу работать, останусь без денег и вообще умру. Вот, вот эта цепочка неосознанная так интересно срабатывает. Вот,
2: ну, а разговоры о панике не могут стимул вызвать панику? Ты сейчас себя как чувствуешь?
1: Я прекрасно чувствую. Нет, я даже могу рассказать, как это, как звонок, как я с этим справился. Это буквально, как вы говорите, секунда, да. Ну, я думал, что у меня все, у меня сердце, у меня плохо сердцем, и сердце, и я умру, потому что у меня там что-то произойдет. Я просто записался к врачу, к кардиологу. Я пришел, я сделал все анализы на сердце. Мне сказали: у вас абсолютно здоровое сердце, после этого у меня все сразу же прошло.
2: Это была межреберная невралгия.
3: А вот смотрите, у меня все прошло после того, как я когнитивно, да, я понял, что со мной все хорошо.
2: Так, до приема еще дожить надо.
3: Это точно. Это точно. Но вот если бы мы проследили, и было бы у нас время проследить, когда, какое у вас это началось и в какой период вашей жизни, то я больше чем уверена, мы бы нашли причины.
1: Да, я знаю причины.
3: Все,
1: да,
3: вы их знаете,
1: конечно, да?
3: Да? И значит, причины все равно. Вашей устойчивости было гораздо больше, чем вот, ну, ресурсности, как психологи говорят, что причины не так сильно сработали. Но все-таки же тело наше бессознательное сработало, да? И нужно было вывести на уровень сознания, и, возможно, вы все равно взяли под контроль свое тело и свое состояние, узнав, что у вас все хорошо. Это происходит бессознательно. И вот в работе с людьми очень важно увидеть, ну и человеку самому, да, не все до психолога доходят.
2: А когда знаешь причину, уже не повторится паническая атака.
3: С большой вероятностью она, с ней начнет что-то происходить. Конечно, с этим надо работать. Но с большой вероятностью они уменьшаются, становятся реже. Ну, 50% успеха, не зря говорят, знание проблематики. Но вот узнать ее — это большая задача.
2: А как ее узнать?
3: Психологи и психиатры.
1: Специально обученные
3: это
1: люди
3: правда
1: с медицинским и другим образом.
3: У нас же слушают разные люди, да, и много умных, осознанных людей, которые психологию, ну, собственно, уважают. И вот для таких людей особенно важно услышать. Это когнитивно-поведенческая терапия. Это самый доступный способ работы с паническими атаками, если они там не сопровождаются каким-то, правда, заболеванием еще, потому что панические атаки могут еще быть вкупе с соматическими проблемами и так далее, и, конечно, с психиатрическими. Например, тревожно такие мнительные люди, есть такой диагноз, тревожно-депрессивное расстройство, он, ну, скажем так, психиатрически, но с ним психологи в том числе и работают тоже. И вот люди вот с таким диагнозом, они, в принципе, с паническими атаками часто сталкиваются, их можно решить. А вот у людей, у которых могут быть серьезные соматические заболевания, да, какие-то с телом что-то связанное, им нужен еще и врач, и психиатр. Там посерьезнее работа, но это тоже решаемо.
2: А как не качнуться в другую сторону? Ну, мы взяли два полюса,
3: да,
2: паника,
3: да,
2: и гармония.
3: Гармония,
2: мне кажется,
3: нужна.
2: Гармония — это все-таки ноль координат, да? То есть в минус мы уходим в панику, а мне кажется, в плюс — это беспечность. Когда у тебя все горит, а тебе хорошо, и пускай горит синим пламенем.
1: Но это идеальное состояние.
2: В боку колет, и пускай колет.
3: Слушайте, ну это вот эта нью-эйджевская концепция буддизма, в которую я в свое время когда-то чуть-чуть пошла, поизучала и поняла, что это крайность какая-то, которая не существует. То есть человек обычный, живущий, активный, нормальный, просто человеческой жизнью, просто активный, ну, общающийся с кем-то, работающий, он качнуться ему в это состояние еще надо постараться. Mm-hmm. То есть ему нужно еще найти эту нулевую точку, надо сильно стараться. То есть, как вы сказали, Павел, заземляться, да? Mm-hmm. То есть находить в день время там, в расслабленном состоянии посидеть, погулять, побыть наедине с собой, почитать книжку. Но это крайне важно для психической стабильности, но остаться в этом состоянии, я думаю, невозможно, если ты не изолирован, не живешь где-нибудь очень далеко от людей.
1: Ну да, как все говорят, вот как ты говоришь, крайний полюс – это абсолютная, ну, беспечность, mm-hmm. можно сказать, счастье, да, наверное?
3: Ну, такая детская непосредственность.
1: Детское счастье, но ведь все говорят, что счастье – это не зафиксированная точка, да, mm-hmm. это вот тот момент, который, вот он есть, а потом через секунду это состояние, и ты его, ну, поймать его очень сложно. Ты не можешь жить в состоянии эйфории вообще все время, то есть тогда тоже нужно к психиатру уже идти, если состояние
3: таких много на Кащенко.
1: Если состояние, да, эйфории не проходящее. А если говорить все-таки о гармонии, вот это может быть нулевой точке, ну вот назовем это как? Ну, наверное, это внутреннее равновесие,
3: да,
1: скорее всего.
3: Внутреннее,
1: да?
3: Равновесие – прекрасный ориентир для нормальных, обычных людей, которые живут обычной жизнью. И вот это внутреннее равновесие, гармония – это состояние, когда мысли успокаиваются, состояние тела расслабленное, эмоциональный фон такой, спокойствие ровный, человек осознает свои чувства. Мы не можем быть без чувств, они какие-то есть. Но обычные люди, они не фиксируют, что они чувствуют. Но у нас есть с вами ориентир, точка равновесия. И вот в этой равновесии человек чувствует обычно такое чувство, как они говорят, да нормально, спокойно, хорошо, не особо ни о чем не думаю. Думаешь, кто-то говорит состояние пустоты, кто-то говорит...
2: Всё идёт своим чередом, говорят родители.
3: Абсолютно точно. Кто-то так со стороны говорит. Важно, чтобы каждый из нас и наши уважаемые слушатели у себя вспомнили, как эталон, это состояние, оно есть у всех. И мы в нем, ну, становимся теми самыми настоящими собой, где мы можем хорошо себя услышать. И услышать, и увидеть те же причины, которые вызывают волнение и беспокойство. Я, знаете, для себя в последнее время выработала такую тактику. Вырабатываю. Что-то сложное происходит, меня начинает захлестывать эмоции. Я это чувствую, вижу. Но уже начинает включаться тумблер. Я говорю себе... Все тлен. Но это лично мои слова для себя. Все суета, да. И каждый может иметь свою какую-то фразу.
1: Да, я говорю, да, все равно мы все умрем скоро.
3: И
1: успокаиваться. Человече, зачем переживать?
2: Не скоро. Ну, у каждого свой срок.
1: Свой срок, ну, в мировом масштабе, понимаешь, в космическом масштабе. Мы что, мы муравьишки, мы песчинки вообще, которые космос не замечает. Поэтому вот все наши проблемы, так если посмотреть со стороны Венеры или Марса, они ничтожны.
2: Ну, как вот найти эту точку гармонии? Я вообще люблю фотографию, занимаюсь и часто оперирую какими-то понятиями из фотографии. Вот для меня это вот гармония, это баланс белого, когда три канала, красный, зеленый и синий, совпадают и дают белый цвет, да. И даже в геометрии мы можем построить через три точки, и спутники нам нужны три штуки, чтобы понять свое положение на Земле. Вот три параметра, которые покажут нам, что мы в гармонии, на что опираться.
3: Сейчас просто не могу не прокомментировать. Белый цвет, смотрите, на белом это белый, это фон, видно все остальное. Вот то, что вы сейчас сказали, в нем и ответ содержится, ваш пример. Во-первых, только фокус на том, что важно, и убирание лишнего. Вот он, белый лист, и я на этот белый лист своего сознания, своей жизни что помещаю? Там, не знаю, работу, хобби, отношения, там, здоровье, то-то, то-то. Мы не можем все лучом сознания высвечивать и во всем активно участвовать. Все, что нас окружает, в нашей жизни есть. Но гармония тогда, когда мы знаем, что на сейчас приоритет. И вы очень точно сказали, что обычно больше трех приоритетов не бывает. да, не бывает. То есть здоровье важно, все важно, всем мы занимаемся. Но, например, какой-то текущий период человек говорит себе, вот мне важно сейчас вот, ну не знаю, осилить вот этот новый навык. Вот я там что, язык учу, да? Угу. Для меня это приоритет, еще моя работа. Вот я вкладываю куда? В работу хожу, учу язык, или человек хочет куда-то поехать отдыхать. И у него так готовится, ну или зарабатывает для этого деньги. У него на текущий момент приоритет. То есть гармония – это отсутствие внутренних конфликтов. Это тоже важно. Знание себя и расстановка приоритетов. И время ежедневное для себя, для спокойствия, для пересмотра тех самых приоритетов и внутренних конфликтов.
1: Давайте сейчас мы обдумаем все, что мы уже услышали, немножко, так сказать, уложим на полочке в нашей голове, и мы продолжим нашу беседу сразу же после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о панике и гармонии, и как бороться с паникой, как достичь гармонии. Помогает нам в этом психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. И наше общение с Софьей продолжится буквально через несколько минут. Не отключайтесь, будет много интересного.
0: Как знать?

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

камеру сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили не менее 1540 военных. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа за сутки. Украинские военные сгенерировали с помощью искусственного интеллекта видео, где они якобы устанавливают флаг в Константиновке и опубликовали его в соцсетях. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Южной группировки войск. Там заверили, что это видео фейк. Об этом явно свидетельствует ряд факторов. Например, черная фигура в окне не размахивает флагом, а дергается. Флаг двигается неестественно. Трое боевиков стоят неподвижно, не раскрывают рты во время заявления. К тому же украинские военные слишком чисто и опрятно выглядят после боя. Чтобы как-то скрыть эти моменты, качество видео было специально занижено. ТАСС отмечает, что Киев регулярно использует интернет для так называемых «медиапобед» и часто проводит акции по установке флагов в населенных пунктах, которые на самом деле не подконтрольны вооруженным силам Украины. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса в Ставропольском крае, сообщается в канале ведомства ВМАКСе. По данным следствия, медицинские учреждения края и соседних республик обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, которые находились на базе отдыха в Новоселецком округе. Шестерым потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной массового отравления стали продукты питания. Для восстановления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы, отметили в ведомстве. Фридрих Мерц назвал правильной и неизбежной отставку главы фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йенса Шпана, который признался, что у него с супругом появился ребенок от суррогатной матери. «Доверие в политике – это высшая ценность», – написал канцлер в соцсети X. Он добавил, что в установленные сроки внесет предложение по кандидатуре нового руководителя фракции ХДС ХСС. Напомню, что суррогатное материнство в Германии запрещено, а партия Шпана, Христианский демократический союз, выступает категорически против легализации суррогатства. И сам политик в прошлом высказывался против отмены этого запрета. Напомню, что в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, температура ночью плюс 17-19, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Москве завтра ночью плюс 13-15 градусов, днем воздух прогреется уже до плюс 29, по области местами ожидается плюс 30. Осадков при этом не будет, давление останется в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного Локомотива. Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртсяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Футбольная московская «Динамо» обыграла «Акрон» в товарищеском матче 1-0. Отличился Иван Сергеев. Встреча прошла на базе в Новогорске в закрытом режиме. Для команд это на сегодня еще не все. Далее волжане проведут встречу против «Крыльев Советов» в 17:00 по Москве, а «Динамо» сыграет с ЦСКА 2 часа позднее. В параллельном спарринге «Локомотив» уступил «Рубину» 1-3. В составе казанской команды дубль оформил Александр Юкич и еще один мяч забил на «Зми» Грибши. У железнодорожников голом отметился Никита Салтыков. Хоккейные шанхайские «Драконы» объявили о переходе защитника Тернера Отен Брайта. Канадец подписал контракт на 1 год. Прошлый сезон 29-летний игрок провел в АХЛ в составе Калгари, где отыграл 57 встреч и набрал 13 очков. В ближайшие минуты стартует полуфинал теннисного турнира в шведском Бастаде. Андрей Рублев попробует обыграть чилийца Алехандро Табила. Победитель этого матча сыграет с сильнейшим в паре парагвайца Даниэля Вальеха и итальянца Лучано Дардери. Там пока ничья по сетам 1-1, идет третья решающая партия. Чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Байкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили сборы в Грузии. Все дело в том, что у спортсменки сломался конек. По словам дуэта, сейчас главная задача — вернуться в Москву и уже там продолжить подготовку к сезону. А у меня на этом все. Следите за спортом и слушайте радио «Маяк».
1: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
1: Федор Добронравов.
3: И я, дед Славик, тоже.
1: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
1: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Маяк. Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сули. Мы сегодня говорим о панике и гармонии. Панику мы обсудили в крайних ее проявлениях. А вот где та самая грань? Точка, да, грань может быть правильная. С одной стороны, мы живем в большом городе, все равно у нас есть всегда какой-то тревожный фон, который так или иначе присутствует. И, в принципе, наверное, это нормально. А вот та точка гармонии, о которой мы говорим, внутреннего равновесия, а многие говорят, это тоже неправильно, потому что вы что же, у вас там что, ангедония, вы не ощущаете эмоций, да, а как же вот эта вот страсть, вот бурный поток эмоций и так далее. Где вот все-таки та самая золотая середина, чтобы и эмоции как-то хорошо, правильно испытывать, и спокойствие было какое-то, и тревожность, может быть, была, но умеренная.
2: Слушайте, каков вопрос, таков и ответ. Золотая середина там, где человек счастлив, где ему хорошо, где его спокойствие, его экзальтация ему не приносят страданий. То есть его эмоции любого рода спектра, и положительные, и тяжелые, они нужны тоже. От них ему в целом хорошо, он чувствует себя живым, и он с ними справляется, их переживает. Тут по-другому-то и не скажешь.
1: Мы философскую уходим вообще.
2: Давайте в практику.
1: Плоскость, да, потому что у меня сразу возникает вопрос, а что такое счастье с психологической точки зрения?
3: Да? Когда ребенок приходит домой с ЕГЭ, у него двойка, а ты думаешь, руки, ноги целы, голова на месте, да бог с ней, с этой двойкой в следующем году пересдам.
2: Вот
3: да?
2: Павел совершенно да? точно вот это так. Описал, да. Грань в том, чтобы чувства, которые будут сильные, они не мешали человеку нормально в социуме функционировать. У психологов, у психиатров есть такой термин и есть такой критерий – социальная адаптивность. То есть насколько человек в социуме адаптирован. То есть он там ходит на работу, встречается с людьми, следит за здоровьем. Вот критерии всегда психиатрических уже каких-то нарушений в том, когда человек криво адаптируется настолько, что у него страдают отношения, работа, заработок, там он здоровьем, своим внешним видом не занимается. Вот это критерий. А когда человек панически, мы говорим же о панике и гармонии, да, если человек априори склонен попадать в панические состояния, то есть он, во-первых, был тревожный, и у него начались панические атаки, то здесь что? Их можно снять, да, с ними поработать, но только тогда, когда с его тревожностью будет происходить большая работа. И гармония в том, чтобы человек тревожный научился со своей тревожностью жить в этом мире и не доводить ее до паники. Тут гармонию найти, знаете, критерии, только вот один критерий. Как мне, зная себя такого или такую, и зная, что со мной может происходить, научиться, легче относиться к жизни, принимать себя, принимать реальность такой, какая есть она, не искать врагов специально и, отпускать бы быстрее что-то тяжелое, обиды и так далее. Собственно, мы все равно в философскую плоскость уходим, потому что психология выросла из философии.
3: Можно еще на шаг вперед смотреть, мне кажется, да, если ты идешь по жизни, и впереди какое-то событие, тебе нужно, публичное выступление какое-то пережить, ты это не очень любишь, смотри на шаг впереди. Выступление закончится, а тебе нужно зимнюю резину купить, да, и ты уже задумайся о том, как ты выберешь зимнюю резину, и в этих мыслях ты проскочишь публичное выступление.
1: Конечно, это мой случай.
3: Ты будешь думать о том, как ты получишь деньги за публичное выступление, на которое ты купишь зимнюю резину.
1: Именно.
2: Коллеги, прекрасно. Я хотела более женский случай добавить для женской аудитории. Да? Удовольствие от жизни. Три удовольствия в день. Да? Сейчас об этом даже уже ленивый не говорит, но это правда действующий способ. Если что-то тяжелое предстоит, как ты себя вознаградишь? Что это будет? Это должна быть реально награда. Там куда-то съездить, погулять или что-то себе купить, или в конце концов зайти в кафе, вкусный чай выпить с каким-то любимым пирожным, если себе обычно не сильно позволяешь сладкое. Это тоже вознаграждение умеренное, и хочется проскочить быстрее это, как будто все само собой происходит, и ты потом идешь и спокойно обязательно честно даешь себе вознаграждение.
1: Ну, такая теория малых дел, психологи тоже ее любят, особенно вот те люди, о которых вы говорили, которые плохо дружат со своими эмоциями, да, они понимают, что они чувствуют порой, и вот, опять же, когнитивно-поведенческая терапия, насколько помню, она как раз рекомендует задумываться о том, вот, а что мне нравится, а вот что, какую маленькую радость я могу себе доставить прямо сейчас, а что я действительно хочу съесть на завтрак, да, как я себя чувствую прямо в данной точке времени и так далее, и вот так потихонечку вроде как-то начинает, ну, вот приходить система в какое-то равновесие, мне кажется.
2: Абсолютно вы правы. И здесь не только когнитивно-поведенческий подход работает. Ну, так получилось, я не хвастаюсь, но у меня действительно 10 специализаций. То есть, ну, я считаю там и прям психологические, психотерапевтические и другие по психологии такие близкие. Тренерство, например. То есть и опыт 24 года, да, опять же, это просто я делюсь тем, что из этих специализаций, из этого опыта я взяла одно главное. Ну, много важного, но одно главное, то, о чем вы сейчас говорите. Человек в любом подходе, с каким бы ты ни работал, к человеку нужно подходить с позиции сначала самопознания. Он должен понять, какой он, что он любит, что ему хорошо и что ему мешает вот таким быть вообще по жизни, да? И вот буквально с людьми там 40 плюс начинаешь заново, да, что ты любишь. И это не с этого начинается работа, это как часть работы, которую человек не может почему-то сделать сам, потому что мы, ну, как по шаблонам каким-то живем, и вот как нам нарисовали наши родители, воспитатели, какие мы, да, очень часто мы все равно не замечая, что в этих шаблонах действуем и мыслим. И вы вот очень точно сказали, да, ну, когнитивно-поведенческий подход, он прям очень хорошо с этим работает, в котором человек возвращается базовым настройкам. А я вообще какой был в детстве сначала? А что мне нравилось в подростковом возрасте? А сейчас как бы я предпочел проводить время? Если бы мне не надо было, ну, скажем так, тяжело работать или специально ходить куда-то. Ну, это касается тех людей, которые не любимых работах, да, таких же много. И вот тогда возвращается человек к тому, а что у него там внутри по-настоящему есть? Интерес должен быть. И вот этот интерес обнаружить в себе, это обнаружить вообще себе, себя самого, что ли. То есть, а я какой? Я какая? Что я люблю, а что не люблю? Это очень абстрактные вопросы, но на практике человек может замечать за собой, что он привык, вот, не знаю, есть там кашу на завтрак, а он не любит вообще эту кашу.
3: А он молоко с печенькой любит на самом деле. Да. Если ты вспомнишь себя, да, что тебе нравилось в детстве? Молоко с печенькой. А ты сидишь и пьешь опять, я не знаю, кефир с яблоком, который ты не можешь видеть уже, да, а потом раз, молоко с печенькой, и у тебя сразу гармония.
2: Вот, вот, ну вот вы прекрасно, Павел, иллюстрируете практические примеры, которые вот Вахтанг задает, да, стратегию.
3: Да, еще мне кажется, что часто мы на себя фокус, да, зацикливаем, а если вспомнить о том, как вот в данный момент себя твой любимый человек чувствует, твои любимые люди, папа, мама, бабушка, дедушка, и ты понимаешь, что у этого проблема, у этого там что-то еще там болезнь, там нехватка денег, и как-то с себя фокус снимаешь, и свои проблемы раз и растворяются. Ты думаешь, а как же вот он, как там живет, там есть ли деньги, там это, как он себя чувствует? И раз ты понимаешь, что а с тобой это все хорошо.
2: У меня мурашки вот по коже от того, что вы говорите, потому что это очень тоже резонирует. Это реально, правда, есть психологический такой эффект от того, когда мы смещаем фокус себя на других и понимаем, ну, что кому-то тяжелее. Это, да, и облегчение с одной стороны, с другой стороны, включение нашей эмпатии, сопереживания. И фокус сразу от своих страданий уходит. Это тоже хороший способ. Ну, например, у кого-то есть семья, у кого-то нет, да, но у кого-то есть домашние животные. Неважно, кто нас окружает, важно, что если мы смещаем фокус и способны, и умеем смещать фокус и испытывать, правда, человеческое сопереживание и эмпатию, вот настоящее, и у нас есть кому испытывать, а если нет, то идите волонтерить, то у нас счастье и радость, и гармония, она просто появляется от контакта и соприкосновения с теми, кому хуже. И от того, что мы можем просто иногда своим присутствием или даже просто одним словом сделать им лучше. Это мы очень социальные существа, мы бы не выжили.
1: Давайте мы продолжим после небольшой рекламной паузы. Сегодня говорим о гармонии паники. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
0: Как знать? Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
2: «Маяк». Избранная. Летняя коллекция. «Как знать».
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами Софья Сулим, психолог, кандидат психологических наук. Мы говорим о панике и гармонии. И давайте вот несколько минут, которые у нас остались до конца нашей беседы, посвятим пути, да, как нам прийти от паники к гармонии. Ведь есть какие-то, ну, совершенно осязаемые, да, какие-то способы, практики. Но все говорят, во-первых, режим дня, да, нужно соблюдать. Б, нужно правильно питаться, нужно спортом заниматься, потому что движение – жизнь. И вообще, ну, я, кстати, вот по себе заметил, я не занимался спортом, ну, на протяжении всей своей жизни практически никогда, кроме детства. И сейчас, когда, предположим, я хожу в бассейн, я вот выхожу, я чувствую вот тот самый дофамин, да, тот и серотонинчик, и дофаминчик, все оно приходит, и ты как будто вот летишь немножко над землей даже, и это такое классное ощущение, я понимаю, людей, которые подсаживаются на это, вот как на вредные привычки, так и на хорошие. Что еще посоветуете? Как мы вообще какими-то осязаемыми методами, в общем, будем достигать нашей гармонии?
5: Ну, во-первых, вы очень точно сказали про спорт. Если расширить это, то это обязательно активность. То есть человек физически активный, он же еще и психически активным становится. То есть интерес к жизни, то есть двигаться, ходить, смотреть и обязательно изучать новое. Это не обязательно какие-то курсы, это новая книга, новое место, ну, приготовить новое блюдо, неважно, мужчина вы или женщина, да, что-то делать такое, что вы делаете в быту по-новому и обязательно за пределами дома. То есть это активность в обычной жизни и активность в выходные. То есть вот поддерживать интерес и спорт. А самое, мне кажется, важное, вот банально, но это правда, сон. То есть восстановить и поддерживать режим здорового сна, то есть чтобы, ну, мозг обновлял информацию, происходила действительно такая перезагрузка, и там много нейрофизиологических процессов происходит. Как говорят простым языком, мозг самоочищается. Я не знаю, там, от чего он очищается, но на самом деле сон здоровый – это первый залог гармоничной жизни. Человек тогда в ресурсе и психическом, и физическом, и, ну, я сказала, энергетическом находится. Спать, двигаться, ездить и найти обязательно интерес с любовью. То есть в жизни мы меняемся, и часто мы не меняем, программное обеспечение меняем, да, а себя не меняем. И вот в себе нужно менять что-то, вот перенастраивать себя под новую свою реальность. То есть, вернее, скорее реальность перестраивается, и мы перестраиваемся. То есть чувствуем апатию, упадок, как будто вот происходит кризис смысла. Они часто происходят такие в микродозах, но мы не замечаем. Это значит, пришло время найти какой-то интерес, а что-то старое отпустить. Это регулярная такая психологическая работа над собой и ежедневное вознаграждение себя и ежедневное небольшое количество времени наедине с собой.
6: перезапрести себя, как-то пересложить себя, да, может быть?
5: Ну да, люди, так и обычные люди говорят, пересборка себя, что-то еще такое. Мы это все делаем. Но это люди боятся этого состояния, потому что это состояние такого отшельничества. Не хочется с людьми общаться, хочется услышать себя. Нет стимула, апатия какая-то. И вот для того, чтобы вовремя слушать себя, ежедневно, даже вот с работы человек идет до метро даже, это уже время не с кем-то по телефону разговаривать, а ну, послушать, что у меня внутри. Вообще хорошо это делать во время плавания в бассейне, прогулки, пробежки, без гаджетов. И человек будет слушать и вовремя замечать сигналы, а что ну, не хочется,

0: менять смену смыслов, кризис смыслов. Бывает и макро, это называется кризис среднего возраста, как раз когда мужчины покупают мотоцикл.
1: Знаете, я одно время прям писала в всех соцсетях, что это моя основная специализация после того, как я сама пережила, начиная с 33, потом 40 кризис, и, скажем, добравшись дальше, да, я поняла, что все эти кризисы, они настолько нормативны и нормальны, просто 40 лет реально очень серьезный возраст. Те, кто нас слушают, пусть они услышат то, что это прекрасное время перехода к себе настоящему, к возможности услышать, что по-настоящему хочется, выбросить лишнее, да, и вот эти ценности и смыслы, которые человек отделяет от плевел, чужих шаблонов, как надо, чего надо добиться. Вот в 40 лет пусть он лучше побалуется мотоциклом, но потом поймет, что это ему не нужно, чем уйдет в глубокую депрессию, все бросит и уедет на Бали.
0: Не, ну на Бали тоже, наверное, неплохо.
1: Неплохо, но почему-то все возвращаются и ищут потом здесь работу. Ну, не все, но многие.
0: Ну, сначала на Бали нашли себя, вот потом здесь нашли работу, да, если повезет.
1: И мы сейчас как раз в Октане говорим о том, чтобы никуда специально не уезжая, вот найти себя вот через эти простые, простейшие, ежедневные вещи, как саморефлексия,
2: анализ. Да, в комнате перестановку сделать просто элементарно.
1: Да, в конце концов.
0: И, кстати, держать свое пространство в комфортном для тебя виде. Уборочку почаще делать, да, там пыль протирать, очень все хорошо. Это тоже может помогать. Потому что для меня, например, пространство – это все-таки это часть, ну, психики моей. Условно говоря, если вокруг все разобросано, то в голове тоже может происходить какой-то
1: бардак. Прямо говорите обо мне. Я всегда, пока порядок не наведешь, работать не можешь. А это разные типы людей. Кто-то есть творческие в хаосе, а кто-то структурные, системные. Это очень важно. Вот опять возвращаемся к тому, знать себя.
0: Об этом мы поговорим уже в следующий раз. Большое спасибо за эту беседу. Психолог, кандидат психологических наук Софья Фессулим была сегодня с нами. И мы говорили сегодня о панике и гармонии, и как, в общем, преодолеть этот путь от паники и прийти к гармонии. Большое вам спасибо.
3: Как знать?

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новость последних минут. Министерство обороны России сообщило об ударе по двум суднам с грузом военного назначения для вооруженных сил Украины на рейде порта Одесса. По данным ведомства, армия России продолжает наносить удары по украинским портам и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили Минобороны. Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных штурмовых бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красного Лимана, Маяка Донецкой Народной Республики, также Червоного Оскола, Староверовки и Изюма в Харьковской области. Противник потерял в зоне действия группировки не менее 215 военнослужащих, также 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и американскую станцию контрбатарейной борьбы. Помимо этого, министерство рассказали, что в течение суток наша армия поразила объекты топливно-энергетического и транспортной инфраструктуры, которые использовались в ВСУ. Атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери ВСУ в результате действий российской армии составили свыше 1500 военнослужащих. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск. Об этом сообщили в правительстве региона. По последним данным, в результате удара вражеских БПЛА по логистическому центру погибли 7 человек. Пострадали 25, 22 госпитализированы. Хирурги извлекают поражающие элементы, шарики из раненых тамбовчан. Это говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, сказал

0: Московской области.
1: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального, я считаю, ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся. Остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходимая медицинская помощь оказана.
0: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ может лишить Зеленского контроля над армией и покажет, что он не может быть полноценным верховным главнокомандующим. Такое мнение выразило украинское издание «Страна». Издание обращает внимание, что продолжающиеся с четверга протесты в стране уже демонстрируют акцент не столько на поддержке уволенного министра обороны Михаила Федорова, сколько на требованиях уволить Сырского. В обществе может заметить фактическое принуждение Зеленского к отставке главкома ВСУ и замене его на другую фигуру. «Страна» подчеркивает, что мнения о Сырском звучат диаметрально противоположные, но важнее всего то, что с политической точки зрения нынешний главком максимально удобен для Зеленского. У Сырского нет и не может быть амбиций в политике, он не пользуется заметной поддержкой в обществе и армии. Русский по происхождению, плохо говорит по-украински, но зато хорошо исполняет приказы верховного главнокомандующего. Сейчас Сырский ключевой элемент, при помощи которого Зеленский держит армию под своим жестким политическим контролем. Увольнение главкома приведет к быстрым и тяжелейшим последствиям для Зеленского, уверены аналитики издания. Западу следует сотрудничать с Россией, но вместо этого он выступает с жесткими заявлениями о войне. Об этом сообщил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Такеру Карлсону. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что некоторые западные политики пытаются подтолкнуть целый континент к войне, которую невозможно выиграть по определению. Уотерс также высказал беспокойство, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Британский музыкант выразил уверенность в том факте, что Россия не собирается нападать на Европу. Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Рута и потребовали выкуп в размере 5 биткоинов, что составляет примерно 320 тысяч долларов. Злоумышленники заменили содержимое главной страницы сайта сообщениями в адрес главы государства, разместили адрес криптовалютного кошелька и пригрозили обнародовать определенную информацию в случае отказа от выкупа. После обнаружения атаки доступ к сайту ограничен. Кенийские власти начали расследование. По предварительным данным, хакеры блефуют и на самом деле не получили доступа к конфиденциальной информации. Похожая атака была в Кении в прошлом году, когда злоумышленники взломали сайты ряда министерств и государственных ведомств. Мошенники начали обманывать болельщиков России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу. Они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать якобы выигрышную ставку, ссылаясь на инсайдерскую информацию, рассказали эксперты РИА Новости. Если потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за некий экспертный прогноз. После получения денег псевдоэксперт исчезает. Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании никогда не предлагают делать ставки с гарантированной победой. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь до плюс 25, в Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов и без осадков.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, некоторое время назад, да, я скажу так, несколько дней назад к нам приходил товарищ Додонов. Он приходил, рассказывал нам о спорте. И я так в житейском разговоре обмылся. Слушайте, говорю, а давайте, может быть, как-нибудь вот сделаем цикл программ, который будет посвящен теме, пользы для здоровья от тех или иных видов спорта. И мы так пожали друг другу руки, расстались, но я думаю, в следующем году встретимся, сделаем цикл. И вдруг не проходит и недели, как Сергей Владимирович Додонов уже с нами, потому что мы решили в нашей новой студии работать максимально оперативно, правильно? И, Сергей Владимирович, вот вы снова у нас. Да, вас снова слышит страна. Заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Очень рады. Да. Сергей Владимирович не один. С нами сегодня также Никита Демин, действующий медиафутболист, в прошлом профессиональный игрок. Да, спасибо большое, что вы тоже нашли для нас время. А мы, поскольку решили в нашем таком цикле, который условно назовем «Спорт и здоровье», но с названием мы будем работать, да, Владислав Александрович? Вы у нас, переварите не такие варианты. Да, и мы поговорим сегодня о футболе, да, насколько это серьезное испытание для организма, потому что, вы знаете, вот наблюдали многие за матчем с Буркина-Фасо, да, потом комментарий товарища Карпина, что, может быть, бить надо, и, потом, что серьезные нагрузки у ребят, да, происходят на поле. И вот поговорить, о футболе, да, с точки зрения именно нагрузок на наш человеческий организм. Или нечеловеческий. Сергей Владимирович, насколько, в принципе, футбол... Давайте начнем с травмоопасности. Да? Насколько это травмирующий вид спорта, в принципе? Потому что я видел там подсечки, столкновения, люди падают, да, как-то вот корчатся. Многих выносят на носилках с поля. Да? Это все освещается прессой. Да, вот насколько травмоопасна эта история, в принципе?
2: Сергей, я очень рад вас видеть снова в этой прекрасной студии. Действительно, футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта. Отчасти даже более травмоопасный, чем хоккей, потому что защиты такой, как у хоккеистов, у футболистов нет. И те шипы, даже пускай которые модифицируются со временем, становятся, менее опасными, нежели 20-30 лет назад по своему качеству. Они все равно являются таким предиктором, когда попадает человек нога в ногу и происходит серьезная травма. И помимо тех симуляций, когда игроки подбегают к судьям и говорят, да не было фола, вы что, он симулировал. Это происходит, конечно, но те травмы, которые получают спортсмены во время матча, они являются очень серьезными. И надо готовиться к тому, что те нагрузки, помимо того, что это действительно скоростно-силовые нагрузки, это игровой вид спорта, это огромная работа не только сейчас... Не только там, скажем, полузащитников, как раньше представлялось, что полузащитник действительно самый большой объем несет, это либо атакующий, либо опорный. Сейчас понятие вингера, оно очень разнообразное.
1: Вингер?
2: По сути, это крайний игрок, который занимает крайнюю бровку, да, левую либо правую, и работает по ней, по всей этой бровке. Это касается как защиты, так и полузащиты. Вот. А если мы возьмем нападающего, то они имеют ряд особенностей, это там может быть... оттягивающийся, может быть, наконечник, да, то есть там очень много тонкостей, вот сейчас наш коллега нас более подробно просветит, аккуратно в этом, кто непосредственно занимается футболом. И помимо вот этих нагрузок сумасшедших, очень-очень объемных, как в количестве километров, которые они пробегают, так и в постоянном таком, стрессе, то есть ты должен быть постоянно готов принять мяч, побороться, где-то могут быть сотрясения, когда идет борьба за мяч головой, и это все ложится на действительно вот эту высокую выносливость и высокую травмоопасность. Все это вкупе в своем таком конгломерате дает результат того, что это является одним из самых действительно травмоопасных видов спорта, если мы берем игровые какие-то или командные виды спорта.
1: Да, ну вот вы сказали, что Никита Демин с нами, да, Никит, ну вот как практический игрок, да, в прошлом профессиональный, теперь вы в медиафутболе, да, вот скажите, пожалуйста, с чем можно сравнить в реальной, в такой, в обычной жизни не футбольной вот этот удар бутсами, да, вот этими шипами, да, вот эта травма, да, от обуви, да, специальной футбольной, от столкновения, вот с чем это можно сравнить в бытовой жизни?
3: Хочется всех поприветствовать, да, действительно, вы правы, это максимально сложная ситуация, когда футболисты сталкиваются с моментами единоборств, смен направлений, это максимально сложный процесс, почему? Потому что карьера футболиста, все знаем, она не очень долговечная, да, и на свое здоровье все печутся. Сейчас очень сложный процесс с точки зрения того, что, как вы сказали, улучшается экипировка, все аспекты максимально оптимизированы, но никто не защищен от травм, потому что, насколько мы знаем, процентное соотношение передних, связки, лениски, это частные травмы, да, когда спортсмены даже иногда получают травмы вне игровых контактов, да, с чем максимально много работы для рентгенологии, да, наш коллега также подскажет, да, именно профильно, что люди очень много времени уделяют именно на профилактике травм и всех составляющих, поэтому, конечно, любой контракт на футболе максимально серьезная ситуация может быть. Почему? Потому что кажется, он был, может быть, максимально не сильный. Вот, поэтому на это вкратце можно так ответить, так достаточно обширно, потому что тема такая.
1: Тема обширна, Никита, но я не люблю, когда журналисты добивают интервьюируемых, да, но не могу себе отказать в удар. Я понимаю, нас плохо слышно. Сергей Владимирович, простыми словами, вы можете объяснить, вот этот удар бутсы, он вот что творит с ногами у футболиста? Я вот этот вопрос хотел поднять, но не получилось.
2: Ну, возьмите вы грабли, да, и по ноге ударите сильно.
1: Вот так?
2: Да.
1: Вот
2: да,
1: как железякой, да?
2: Да, да, конечно, конечно.
1: Это, то есть, кровище, да, это...
2: Вот. Это и гематом может быть, и кровь. Это, во-первых, это очень больно, если попадаешь в какие-то мягкие участки тела. Особенно, если это происходит... Самый опасный удар – это когда человек не собран, да? Вот если мы возьмем боксеров, они же готовы к удару, они выходят
1: да, да,
2: на
1: нет,
2: бой.
1: Нет, он к нам приходил однажды, это удивительная была сцена. Значит, товарищ из спорта, да, вот он удивительно, что переквалифицировался из восточных единоборств в боксеры. И я его спрашиваю, а что главное, вот самое сложное было перейти из этого, потому что разные же совершенно, да, виды. Он говорит, а надо просто смириться с тем, что боль можно терпеть. И тогда все получится. Вот
2: не,
1: такой был
2: не
1: совет.
2: Можно терпеть,
1: ну нет, не, ну по-другому относиться. Потому что там же главное уклонение, да, вот в восточных, да, то есть переводить энергию как бы в другую. А здесь просто вот получил, но
2: да,
1: идешь дальше.
2: Да.
1: Но идешь дальше. Вот, Сергей Владимирович, что касается нагрузок от бега, сколько километров вот за матч, там два же, да, два у нас по 45, вот человек пробегает.
2: Профессиональные футболисты, которые активно работают на поле, они пробегают в среднем 10-12 километров. Это достаточно большой объем.
1: И если... Причем с ускорениями?
2: С ускорениями, с остановками, с резкими рывками. То есть это такой очень разнообразный вид спорта, где есть нагрузка, как такая, достаточно длинная. Если тебе предстоит от одного конца поля пробежать до другого, мы видим, что и такие голы бывают фантастические, когда там 3-4 передачи, и спортсмен проходит все поле фактически. А бывают и рывковые нагрузки. И те, и другие, они несут за собой, ну, ряд особенностей в зависимости от того, какие мышцы сейчас, да, там, задействованы и как резко эти ускорения происходят. Поэтому подготовка спортсменов, вот у нас достаточно...
1: Да, в чем она заключается?
2: Вот, у нас достаточно большое количество спортсменов проходит обследование именно футболистов, ну, и клуб, и топовые клубы, не будем их отдельно останавливаться, и члены сборной команды России, да, безусловно, наши... национальной сборной в том числе. И врачи национального центра спортивной медицины, да, всегда относятся очень внимательно, потому что подготовка – это залог успеха. Это и правильное питание, это и своевременная реабилитационная программа, если она требует того. Потому что как быстро обратиться спортсмен, если его что-то беспокоит, к врачу, к специалисту, и как быстро ему правильно выстроится схема индивидуального подхода, от этого зависит напрямую его результат. Его восстановление, его показатели.
1: Это ежедневные, вот,
2: это ежедневные
1: тренировки?
2: Обязательно, обязательно.
1: Физически.
2: И физически.
1: А что они из себя включают? Железо тягают? Что? Это это разминают мышцы на гибкость? Ну, то есть, вот и сколько часов в день профессиональный футболист уделяет вот этой, вот, именно совершенствованию тела?
2: Как правило, работе с мячом спортсмен, футболист конкретно, уделяет 1.5-2 часа в среднем, именно работе с мячом. А дальше уже все выстраивается индивидуально, в зависимости от того, какой сейчас период. Либо он общеподготовительный, либо он уже предсоревновательный, либо он контрольно-подготовительный, потому что идет...
4: К дате, подготовка к дате.
2: Либо это конец восстановительного периода, когда закончился основной чемпионат, и у них сборы, например, они такие восстановительного характера. Угу. И от этого уже будет совершенно по-другому зависеть.
4: Ну, вот если мы, условно говоря, идем к чемпионату, к этому мы не идем, ну, предположим, да, к ситуации. Вот сколько в день футболист своим телом занимается именно? Не с мячом тренировкой, да, а вот когда он выходит на пик?
2: Минимум 2-3 часа. Минимум.
4: Это самые разные упражнения.
2: Да, это абсолютно самые разные упражнения. Повторюсь, они очень индивидуальны. То есть мы сейчас можем обобщить все, но в зависимости от того, в каком конкретном состоянии, как функциональном, так и в плане здоровья находится спортсмен, а также мы не забываем, что есть вратари, а есть полевые игроки. Там совершенно разный подход. У вратарей вообще свой тренер. Uh-huh. Тренер вратарей – это отдельная личность, которая тренирует вратарей по своей схеме, по определению.
4: И я, насколько понимаю, Сергей Владимирович, очень важен режим дня, да, вот если мы идем к какому-то соревнованию важному, да, то есть поэтому вот так в прессе с таким сарказмом, с юмором, да, с издевкой подаются криминальные случаи, да, когда спортсмены, значит, зависают с девочками в клубах. Я не говорю о цене на бутылку шампанского, которую они покупают, да, но, условно говоря, или пиваса дернут, или засидятся до утра. То есть, в принципе, для, вот если спортсмен идет к важным соревнованиям, вот эти вот штуки бытовые, да, развлекухи, они вообще не вписываются в этот график никак, потому что все именно на биологии завязано, да, и график жизни, и сна, да, вот все это очень важно.
2: Это не просто важно, это основополагающий момент, так как тренер, я думаю, что к любому серьезному чемпионату он возьмет такой особый тотальный контроль над футболистами и постарается их далеко не отпускать от себя, чтобы не дать им вот такую вот разрядку непонятную, потому что все люди разные. Это очень, кстати, многое зависит от капитана команды, как он подойдет к этому. И вот этот подход, он будет максимально индивидуальный. Это и режим правильный, и правильное питание, и фармакологическая поддержка индивидуального характера. Это все будет учитываться в правильном, идеальном, ну, насколько можно, идеальном состоянии и пике своих физических возможностей к важному старту.
4: Когда я услышал слово фармакология, я невольно вздрогнул. Сергей Владимирович, а значит ли это, что организм футболиста, ну, профессионального или человека, который вот... как наш друг Никита Демин в медиа уже лиге, да, после профессиональной карьеры, что организм расплачивается за готовность к важным матчам чем-то или нет? Или сегодняшняя вот система подготовки, система тренировок, фармакологическая, как говорить, поддержка, я там понимаю, ну, условно говоря, витамины и прочее-прочее, да, то есть ты мобилизуешься, но ты не жертвуешь ничем в плане, там, условно говоря, долголетия, суставов, пищеварения, какого-то износа организма, что из тебя выжимают все соки, и ты потом такой трухлявый пень после чемпионата мира, условно говоря.
2: После такой серьезной нагрузки требуется ровно такой же серьезный процесс восстановления.
4: То есть это важно?
2: Это очень важно. И психологического характера, а то особенно зависит от того, как ты выступил, потому что если мы вспомним чемпионат мира, который проходил на нашей родине, то...
4: 18-й.
2: Да, 18-й год, когда мы по пенальти обыграли Испанию, и, ну, потом проиграли хорватам, но неважно. В общем, суть в том, что в конце, по итогу чемпионата была статистика, мы были на 3-м месте по количеству расстояния, которые пробежали футболисты. Это был рекорд нашей сборной за всю ее историю.
4: Потому что иногда говорят, что наши слишком медленно или мало бегают.
2: Так, ничего подобного, да? Такой скрупулезный подход каждому футболисту конкретно, каждой персоне, что называется, какого не было никогда. И в связи с этим получился вот результат, который мы видим. Да, старания ребят.
4: А команда, вот кто вот это внимание уделял каждому футболисту? Кто это? Это медики, да?
2: Это врач, психолог. Это, опять же, о чем мы говорили в прошлой передаче, это команда. Во-первых, футбол – командный вид спорта,
4: ну, конечно.
2: И ты не можешь абсолютно спокойно, скажем так, быть суперзвездой, при этом твоя команда не будет результата давать. Мы видим, ну, часть таких футболистов, где абсолютно достаточно успешная отдельная личность, но не получается в команде. Это очень важно. Это очень важно работать в команде. И также подготовка каждого футболиста – это командная работа. Это тренер, это врач, это психолог, это нутрициолог, диетолог. Скажем так, большой объем каждой работы, он приносит такой вот очень
5: классный результат.
4: Слушайте, я такой вопрос конечный задам, провокационный. Сразу предупреждаю. Но в нашей программе можно ответить честно. Скажите, а вот неурядица, например, в семейной жизни командой, да, вот этой группы единомышленников воспринимаются как отрицательный фактор вот из биографии футболиста, да? Это может помешать всему делу? Если, например, вот тут с ним все работают, психологи там его, значит, витаминами накачивают, все работают, а дома ему гадят настроение, понимаешь ли, что-нибудь требуют.
6: Насколько мы знаем, Сергей, что счастливый человек тот, кто с улыбкой уходит на работу,
4: да,
6: и с такой же улыбкой возвращается домой. Поэтому это огромная и важная часть, это большая часть жизни любого человека.
4: То есть должна быть понимающая женщина.
6: Конечно.
4: Не просто вот элитарно красивая, да, такая шаблонно.
6: Должна быть готовая к тому, что будет много переездов, сборов, достаточно большое количество времени она не увидит мужа. Но он вернется к ней с результатом, она его обнимет, и они будут счастливы, правда?
4: Угу. Понимаю. И вот этот период, условно говоря, если взять такое событие, как чемпионат мира, ну вот 18-й год, допустим, а вот чтобы мы представляли, это же было летом, правильно?
6: Да.
4: Когда вот игроки сборной начали, в каком месяце целенаправленно готовиться вот к летним играм в России?
6: Минимум за год.
4: За год?
6: Минимум.
4: И вот этот год уже весь расписан.
6: Да, есть циклы, есть макроцикл, микроцикл.
4: И вот этот год уже весь расписан, да? То есть человек не принадлежит себе в это время.
6: Минимум.
4: А выход, то есть обратно возвращение как бы к реальной жизни после окончания, вот вы сказали, что и после этого же, да, с ребятами работать.
6: Ну, затем заслуженный отдых, а потом начинается регулярный чемпионат, они же все играют в клубах, в сборной они вызываются на время. В основном же это работа основная их идет в клубах. Поэтому потом начинается чемпионат и вперед.
4: Это мы поговорили о профессиональном спорте, да?
6: Да.
4: А эти же какие-то правила касаются вот все-таки любительского футбола, ну и медийного в том числе и так далее, ну где уже нет такой ответственности большой?
6: Насколько серьезно относится к этому как игроки, так и команда, и какая цель, настолько будет правильно выработан подход к отдельной команде. То есть уровень любительского футбола, он достаточно высокий, да? Мы знаем, даже есть сборная команды врачей, которые играют на чемпионате мира.
4: Uh-huh.
6: И мы, если я не ошибаюсь, пару раз даже выигрывали чемпионат мира. Один раз точно выиграли чемпионат мира среди врачей.
4: Насколько... Да, по-моему, даже была сборная заключенных.
6: Вот это не слышал.
4: Вот, но в любом случае, да, это тоже система тренировок. Это не просто вышли, потом в душек и в пивбар, да, вот эта вот вся история.
6: Может быть, не настолько частая, как у спорта высших достижений, но она имеет место быть, потому что
4: хорошо,
6: если ты не будешь тренироваться, ты не получишь результат.
4: Сергей Владимирович Додонов, зав. Отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине. И Никит Демин с нами также был сегодня, действующий медиафутболист.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны России заявила о поражении 3 судов в украинских портах Южный и Одесса. Как говорится в заявлении ведомства, наши военные поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный и 2 сухогруза в порту Одесса. В частности, уточняется, что в Южном был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения в порту Одесса, сухогруза с грузом военного назначения, находившийся на рейде порта в ожидании разгрузки. Европу беспокоит будущее совместных соглашений с Украиной после отставки министра обороны страны Михаила Федорова, пишет издание EU Observer. Напомню, Федоров объявил об отставке 15 июля. Позже он признался, что конфликтовал с главком ВСУ Александром Сырским, исполняющим обязанности министра обороны Украины, назначенный Евгений Хмара. Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашение, открывавшее доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству, отмечает издание. Оно задается вопросом, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок после ухода Федорова. Добавлю, Верховная Рада утвердила назначение 16 министров нового Кабмина, за исключением глав Минобороны и МИДа. Оборонное ведомство предложили возглавить бывшему руководителю МВД Игорю Клименко, но тот отказался. Не менее 50 человек погибли в Иране с 6 июля, когда США возобновили удары по стране. Об этом сообщило Иранское министерство здравоохранения. По данным ведомства, еще более 500 человек получили ранения и травмы, а более 3000 исков зарегистрированы в Иране из-за военных преступлений против страны, заявил официальный представитель судебной власти Ирана. Он также отметил, что возбуждено более 260 дел в отношении США и Израиля. Истцами по этим делам выступают более 300 тысяч физических и юридических лиц. США с прошлой субботы наносят авиаудары по югу Ирана. Исламская республика в ответ обстреливает американские цели, в том числе военные базы в соседних странах Ближнего Востока. Как сегодня заявил МИД Исламской республики, Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму США о прекращении конфликта. Сотрудник ДПС погиб при столкновении служебного мотоцикла с автомобилем в Подмосковье. Смертельная авария произошла в Домодедове. По данным областного главка МВД, на 7-м километре автодороги Шибанцево-Голубина-Глатаева водитель такси протаранил служебный мотоцикл, после чего автомобиль Джили вылетел в кювет. 33-летний инспектор, находившийся при исполнении служебных обязанностей, погиб на месте. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливает оперативная группа. Все новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха плюс 23-25 градусов. В Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов, осадков при этом не ожидается.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного Локомотива. Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртсяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Теннисистка из России Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жебек Куламбаевой из Казахстана. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как пишет издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. В Барселоне в субботу стартовал чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг». Утром прошла квалификация у мужчин. По ее итогам в полуфинал вышли Николай Яриловец из Москвы и Егор Дулуб, представляющий Калининградскую область. Борьба за выход в решающую стадию развернется завтра в 11 часов по Москве. Наши атлеты стартуют одними из первых. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что у нее было желание уйти из спорта. Трехкратная чемпионка страны в интервью Матч ТВ рассказала, что не раз задумывалась о завершении карьеры, но ее останавливали мысли о том, что не всего еще удалось добиться и слишком много было потрачено сил. В сезоне 25-26 спортсменка выиграла чемпионат России и стала шестой на Олимпийских играх в Милане. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Хочу все знать о жизни на Земле.
4: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже создается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
3: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Маяк. Избранный. Летняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофановой. Мы хотим сразу же перейти к теме о языке, который, по-моему, люди придумали для животных или, наоборот, транслейтер.
2: А вот мы сейчас узнаем. Дело в том, что мы же с тобой уже пользуемся. Да, Митрофанова Пушной в эфире, на всякий случай напоминаю. Мы же с тобой пользуемся уже искусственным интеллектом, как интеллектом, который переводит с языка на язык человеческого. По крайней мере, вот всем рекомендую, можно в Яндексе нажать с китайского, пожалуйста, в реальном времени, с английского, ну тебе не надо, ты его знаешь, или там с немецкого, с итальянского,
1: японский
2: с
1: меня
2: японского,
1: интересует.
2: Да. На самом деле все работает и, в общем-то, неплохо. Единственное, что, конечно, пока литературности там мало, то есть если человек красиво говорит на английском, вряд ли это будет красиво в реальном переводе, но, по крайней мере, уже смысл понятен. Сергей Акинфеев с нами, сейчас мы поговорим, а может ли этот искусственный интеллект также красиво переводить, например, язык животных.
3: Mm-hmm. Привет, привет.
1: Привет, Сергей Акинфеев. Вообще, закоснувшись этой темы лирики и физики, мне кажется, с лирической стороны это чисто зарабатывание бабла, а с физической это просто челлендж или такое, ну, вызов науке, природе и животным.
3: На данный момент это находится в стадии зарабатывания бабла.
2: Угу.
3: Я повторю этот термин. Там была новость, буквально недавно очередной китайский стартап предложил устройство в виде ошейника, которое вешается на собаку, и якобы, значит, переводит то, что там собака вам... лает. Что любопытно, эти устройства продаются приблизительно с 2001 года. Вот, то есть это далеко не новая совершенно идея. Более того, там в начале 2000-х было очень популярное устройство в Японии. Называлось оно Bowlingual. Ну, типа Bilingual.
2: Uh-huh.
3: Вот, Bowlingual, значит. И оно якобы переводилось с языка собак. Значит, устройство это разошлось буквально 10-тысячным тиражом, гигантское количество предзаказов продаж, и было журналом Time названо как лучшее изобретение, главное изобретение 2001, наверное, 2002 года.
2: Uh-huh.
3: Его даже подарили президенту нашей страны для того, чтобы он переводил там где-то в 2002 году свою, я не помню, как у него собаку зовут.
2: Uh-huh.
3: Вот. А реальные отзывы показали то, что ничего это не работает, то есть один и тот же лай, она переводит совершенно по-разному.
2: Конечно. И мне кажется, здесь основная проблема в том, что когда ты искусственный интеллект на что-то тренируешь, ну, ты должен же ему показать, вот у тебя справа входит некая информация, ну, допустим, это лай. А слева, то есть в результате, ты должен знать, что он означает.
3: Конечно.
2: И только тогда ты сможешь сделать переводчик. Так как мы не знаем, то есть собака не может тебе по-русски объяснить, что она хотела сказать своими гав-гав-гав. И она может это объяснить только повадками, а там на самом деле... Ну, наверное, я думаю, что можно сказать, да, если мы считаем, что собаке нужно погулять, поесть, поиграть. Три, да, вот желания собаки. Ну, помимо ее там всяких, понятно, физиологических потребностей. А у кота, на самом деле, есть желание пожрать, поиграть и все.
1: Поспать.
2: Ну, поспать, это он ложится, да и спит, да, но он же не просит для этого. Там,
3: мне нравится твой шовинизм в отношении котов. Ну, а что ему?
2: Не, ну да, ну коты, а все равно мы котоводы, да.
3: Так и я тоже.
2: Но нет, просто смотри, то есть, если у нас нет изначально, да, как бы, коммуникативного вот этого правильного ответа, что хотела сказать на самом деле собака, то мы не сможем тогда и теоретически такую систему сделать.
3: Значит, здесь проблем на самом деле сильно больше. Об этой проблеме все думают давно. У нас нет вот этого как розетского камня, да, когда у нас есть точно, ну, как вот переводили древнеегипетский язык, точнее, иероглифы, когда нашли, значит, кусок камня, на котором было три одинаковых текста на разных языках. Все, это там 19 век, да. Все, от этого сразу гигантский прорыв в лингвистике произошел. Во-первых, у нас нет этого, у нас нечем сопоставить, да, она не может сказать, я вот сейчас там полаяла, это значит,
2: ну да,
3: неси мне игрушку.
2: Это
3: да?
2: Значит яблоко.
3: С этой проблемой там 25 лет назад все поняли, что как-то там, значит, математикой пытались это все решить. Здесь сейчас есть надежда на то, что с искусственным интеллектом просто будет обучение быстрее, но проблема на самом деле намного глубже и глобальнее. Она звучит очень просто. У животных нет языка. Язык — это стойкие какие-то конструкции и символы, которые всегда, они могут меняться в зависимости от контекста, но ты всегда можешь прочитать точно их значение.
2: Ну да, да, потому что когда говорится «я тебя люблю», вот
3: да,
2: такой,
3: там очень много контекста,
2: да,
3: может
2: то
3: быть,
2: понятно,
3: все
2: что
3: правильно, но
2: значит совершенно другое.
3: Слова-то тебе известны точно, как они пишутся и что они означают. Mm-hmm. Да, что там, у животных это не так. У них там один и тот же звук, одна и та же там вокализация в разных контекстах может значить там, ну, какой-то спектр.
1: А это как в китайском языке, ребята. Может, поэтому им так это близко? И без каких-либо шовинистических. Но там реально один разные звуки, а иероглиф один.
3: Ну...
2: Ну,
3: в том числе,
2: там так... бывает еще и настолько тональность важна, что
1: вот, о чем речь,
2: значит,
1: а у собак и
2: да.
1: кошек тоже тональность.
3: Но китайский — это все равно язык, то есть там есть иероглифы, ну, там да. есть слова, просто они не так, как вот в наших европейских языках читаются и воспринимаются. А у животных, в принципе, там, ну, по крайней мере, там, если до шимпанзе смотреть, у них нету вот устойчивых каких-то символов и устойчивых, с помощью которых они передают обстановку. Угу. Если изучают, это же на куче животных изучают, но у шимпанзе изучают. У них там нашли, значит, какие-то определенные устойчивые символы, нашли там, типа, посмотри наверх, посмотри вниз, давай залезем на дерево. Они все связаны с угрозой. Угроза сверху, угроза снизу. То есть это явно такие самые, значит, корневые, самые важные какие-то символы для выживания. Но если вы действительно про кота, на кота начнете смотреть, там у него, ну, ты, в принципе, правильно сказал, он не так уж много готов и выразить.
2: Так поговаривают, что мяукает кот только для того, чтобы
3: в основном для,
2: коммуницировать
3: для людей, да.
2: с людьми.
3: Да, и а это еще одна проблема.
2: А коммуницировать
3: да.
2: ему с людьми нужно по одному вопросу – дай еды.
3: Ну, поиграть еще. Сделай злую руку, мне нужно напасть.
2: Например, да. Слушай, а если, например, говорить вот так, что мы, даже если у нас нет таких систем, ну, мы же тоже, вот знаешь, многие женщины говорят, это вот я в одном стендапе видел, что бабушки, они могут, переводить с собачьего на кошачий. Почему? Потому что вот стоит собака, стоит кошка, и бабушка говорит, зачем ты его лапой? А ты его зачем дразнишь? То есть такое ощущение, что она понимает, что они делают и как они коммуницируют. То есть человек со своим... со своей попыткой морфировать все вокруг, да, он берет кота, и, например, ну, я, например, знаю, что моя кошка хочет.
3: Да,
2: и Профанова знает, что ее кошка хочет. Если собака скулит, понятно, что ей плохо. И нам, в общем-то, не надо знать конкретно, какие она при этом слова говорит. Да, она
3: так
2: скулит.
3: Ты нету слов-то там.
2: Ну вот.
1: Так, подождите. Тогда поэтому... все эти бесчисленные ролики, когда несколько слов, вот ты можешь называть любое слово и говорить, ну, все наборы. Ага. Только нельзя говорить курица, гулять и пошли. Ну, вот такие, которые реально собака знает.
2: Ага. Нет, если говоришь ласковые слова, если ты говоришь ласковые интонации, отвратительные слова, то собака виляет хвостом.
3: Ну, так.
2: Ах ты ж моя сволочь, ах ты ж моя любимая.
1: Ну, то есть они
2: сейчас
1: знают
2: тебя
1: какие-то
2: сожру.
1: Четкие слова.
2: Ну да,
3: они знают, звуки. Если ты ей говоришь курица, она понимает, что сейчас там можно будет курицу
1: еда.
3: Поесть. Она не понимает, что это вот птица, mm-hmm. да, что mm-hmm. она там несет яйца. Она это не отражается у нее как вот
2: объект,
3: как какая-то часть мира, да, которая mm-hmm. участвует во всем. Курица — это вкусняшка.
2: Тем более она не понимает, что курица бывает живая, мертвая, протухшая.
3: Ну, тут как бы протухшую-то они точно определяют.
2: Не,
3: там,
2: ну я к тому, что да, у них курица — это действительно набор звуков. То есть это по сути, это как лай. Как вот мы иногда чужой язык слушаем, как набор звуков, да? Там немецкий. Вот она примерно так же выделяет там какой-то шванчжун и думает, что это гулять или там курица, да?
3: Да.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: «Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики».
3: Тем не менее, тут нельзя тоже такое прям на всех животных накладывать. Чем сложнее животное, чем сложнее мозг, чем больше групп, в которой они живут, тем сложнее коммуникация. Если посмотреть на дельфинов, там уже начинается интерес.
4: Там интерес, но уж они говорят умные. Хорошо, а вот если, например, попугай прилетел и сказал... Сережа дурак, например, что это означает?
3: Повторил то, что он слышал.
4: То есть он не понимает смысла?
3: Нет, конечно.
4: Да, елки-палки. То есть получается, что вот то, что говорят, у нас попугай научился говорить.
3: Ну, это... он научился говорить, он же не научился понимать смысл. Говорить там он еще научился исправлять. Синтез речи. Врановы действительно очень умные. Они могут там использовать эти самые внешние инструменты, более того, они могут их изготавливать, все правильно. Но речь это намного более высокого порядка штука. Да? Мы же не просто умеем издавать звуки, мы их наделяем смыслом, контекстом, выставляем в конструкции, в предложения. Это огромное, причем там ребенок сколько, вот у меня сейчас сын заговорил, два с половиной года, вот так. Он начал прям целыми предложениями сразу говорить, то есть он два эти года вот с этим самым нейропластичным мозгом, он накапливал эти конструкции, выстраивал модель, видел взаимосвязи, потом там буквально в течение недели шарах, да-да. И там синтез речи активирован, и в течение нескольких дней он начал выдавать предложение: мама, пока, я поехал менять колеса, и пошел, к машине.
5: Да, моя сказала, собака съел товар, когда
4: жди когда заматерится, да. А, слушайте, ну, это тоже, кстати, часть взросления.
3: Я к тому, что это очень долго, и какой сложный мозг, и как он пластичный.
4: С другой стороны, врановые те же самые, если они с помощью... И это все, что у них есть в арсенале.
3: Не все.
4: Смогут как-то общаться. Ну, они же не морзы.
3: Да, но у них есть язык тела, у них есть химические сигналы, у них есть там окраска какая-то. Одним языком тела.
4: Это да. Но то есть, если мы говорим чисто про звук, а ворона вот... Если ее информация звуковая нифига не значит, значит, фига она ее так орет.
3: Я не могу сказать, что она прям вообще ничего не значит. Она значит какие-то ключевые вещи. Я здесь, давай размножаться. Это,
4: да.
3: Вот.
4: Ну,
3: там, так... я здесь,
5: или
3: здесь.
5: Вы, погнали обедать, голубя сбили.
3: Да, здесь. Да, здесь угроза.
5: Феррари сбила голуби.
3: Да.
4: Хорошее название трека. Нет, я просто к тому, что если она, например, не знаю, они вот частенько у нас на даче собаки такие. Эти врановые раздербанивают пакеты мусорные и берут, что им надо, что не надо, естественно, не берут. Вот если они, например, к этому призывают, и они призывают к размножению, это разные?
3: Да. Да.
4: Как? Одинаковые абсолютно.
3: Но это для твоего, хотя у тебя, кстати, да, тренированный же слух, ты, наверное, там какие-то тонкости
4: можешь слышать. Настолько нет.
3: Вот. То есть, даже твой, хорошо, окей, даже твой тренированный слух не может различить.
5: А давайте мы миллионы лет эволюции.
3: Миллионы лет эволюции выстраивали органы слуха для того, чтобы быть настроенным на конкретные вот эти вот небольшие оттенки.
4: Смотри, а я еще читал, что кошки, мало того, что они оказываются слепые вблизи, то есть они вблизи ни черта не видят, так они еще они видят в темноте хорошо движущиеся предметы. Все остальное, не в темноте и не движущиеся, они на самом деле видят плохо. И у них очень сильно обоняние развито. Ну, поэтому я так подозреваю...
3: Не так сильно, как у собак.
4: Ну да, но я к тому, что и сильнее намного, чем у людей. Но смысл в чем? Что кошка, она же ведь общается, их там, запах, эти вибрисы, да, вот это то, что вибрации.
3: Движение тела очень много передает.
4: Вибрации, она очень хорошо чувствует. Почему, говорят, землетрясение, кошки начинают волноваться, она очень хорошо чувствует вибрации, очень слабые, но такие инфранизкие частоты. Uh-huh. И вот это все тоже часть языка.
3: Да.
4: То есть у них языка, к нашему пониманию, нет, но все то, что необходимо для передачи
3: системы
4: информации...
3: Сигналов.
4: Система сигналов. Система очень сигналов очень сильно распределенная.
3: Язык подразумевает конструкцию, что можно выстроить из нескольких там символов что-то новое, да, ну, в смысле, что-то важное. А сигналы, ну, люди и там могут
5: так,
3: там костры зажигать.
5: Так, может быть, мы должны у них учиться, или... Серега. Представляешь, мы должны эти сигналы такие научиться делать хвостом, глазами. Ну, я не знаю.
4: А мы это делаем, на самом деле.
3: Кстати, интересные моменты сейчас за тронул по поводу того, что у них нюх сильный. У них, на самом деле, не такой сильный нюх, поэтому...
4: Смотри, для
3: собственно...
4: еды точно знаю, потому что она вблизи не видит еду, она ее нюхает.
3: Да, поэтому маркеры кошачьи так сильно воняют, а собачьи, собственно, не особо сильно. И есть заблуждение о том, что у людей слабый нюх. Это не так, на самом деле.
4: Да?
3: У людей достаточно сильный нюх. Просто смотри, нету общего определения.
5: Люди себе партнеров по нюху определяют. Есть, потому что если кот не подходит, ты никогда с ним не будешь общаться в жизни.
3: Есть чувствительность к определенным химическим сигналам. И есть прекрасный эксперимент, проведенный, я не помню фамилию,

0: не зависит от запаха.
1: Это все-таки, скажем так, торчащий запах, то есть который вот прям видно, что торчит, и он мешает. А, или, например, наоборот, радует. Но вот оттенки, то есть ты идешь и такая, ага, вот здесь пахнет этим, здесь пахнет этим, и вот такую палитру, наверное, вряд ли можно написать. Но в любом случае, друзья, мы поняли, что переводчик
0: пахнет жареным
1: не существует, поэтому пахнет жареным. Спасибо огромное нашему гостю Сергею Акинфееву, популяризатору науки.
2: Пока-пока.
3: Физики и лирики. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
4: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
3: С 9 утра. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
6: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
3: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Ударные беспилотники Вооруженных сил России поразили 3 судна в украинских портах. Эти суда доставляли необходимые для ВСУ вооружения и горюче-смазочные материалы, заявили в Министерстве обороны России. В частности, в ведомстве отметили, что в течение дня субботы Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Кроме того, в порту Одесса были поражены 2 сухогруза с грузом военного назначения, находившиеся на рейде порта в ожидании разгрузки. Помимо этого, Министерство обороны сообщает, что российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий российской группировки войск составили не менее 1540 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 774 вражеских беспилотника. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск, сообщили в правительстве региона. По последним данным, в результате удара вражеские БПЛА по логистическому центру погибли 7 человек, 25 пострадали. 7 погибших и пострадавших в результате украинских атак на логистические центры в Тамбовском, Котовске и Подмосковной Электростали получат поддержку от компании «Вайлдберрис», выплатит 7 погибших 2 миллиона рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии получат по 1 миллион рублей. ВСУ совершили массированную атаку на гражданские объекты Энергодара, сообщил глава город-администрации Максим Пухов. По его словам, продолжаются удары по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушению поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости. По его словам, регулярные атаки стали причиной перебоев с электроснабжением, а после ударов, нанесенных в пятницу, остановлена подача воды в Энергодар, повреждены и уничтожены свыше 20 торговых объектов.

0: Сухов подчеркнул, что все эти действия направлены на усложнение жизни жителей города и нарушение работы городской инфраструктуры. При этом коммунальные службы, врачи, спасатели и другие ответственные службы ежедневно делают все возможное для восстановления инфраструктуры. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе. Территория объекта ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По их данным, из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании 22 июля. В начале июня премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в Евросоюз, и придерживается подхода, основанного на заслугах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны сверили часы по ситуации в Персидском заливе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Кроме того, были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху в случае его приезда на Генассамблею ООН. Об этом градоначальник сообщил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Он подчеркнул, что городские власти будут делать все, что позволяет закон, но специально для этого законов сочинять не станут. Мэр американского мегаполиса сослался также на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге. Еще в 2025 году, когда Мамдани был только кандидатом на пост мэра Нью-Йорка, он заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе. Роспотребнадзор предписал собственнику массажных кресел в аэропорту Домодедово провести их дезинсекцию после появившейся информации об укусе клопа. Их эксплуатация сейчас прекращена, сообщили в Роспотребнадзоре по Московской области. По информации ведомства, в управление поступила информация из здравпункта аэропорта Домодедово об укусе клопа. По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, он заметил на своей одежде насекомое. Ведомство отметили, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами дождь, температура до плюс 25 градусов. В Москве воздух прогреется до плюс 29, по области местами возможно плюс 30, осадков при этом не ожидается.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Итак, у нас сегодня в гостях впервые за всю историю существования нашего проекта, а в этом году нам исполняется 26 лет. Никогда мы такого не видели, про учителей ни одного фонда. И вот это свершилось. Итак, руководитель проекта фонда «Новый учитель» Ярослав Артюхин. Ярослав, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И методист, преподаватель теории познания, выпускница фонда «Новый учитель» Татьяна Шутова. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, давайте сразу определимся. Я тоже преподаватель, всю жизнь я что-то преподаю, и сейчас я преподаю, и поэтому мы с вами, я так понимаю, коллеги, вы тоже преподаватели тут. Но, как я уже сказал, для меня, когда мне сказали, ну вот там фонд про учителя, про учительство, про то, что вот про педагогику, для меня это сразу стало интересно. Думаю, да, а зачем? Кому пришла в голову такая странная идея создать фонд, который называется «Новый учитель»? Вот у меня теперь буду вас пытать, кто и когда придумал это дело.
2: Да, давайте попробуем. Фонду больше 10 лет. В прошлом году мы отметили 10-летие. И наши создатели и коллеги Лена Германова, Алена Маркович, они, собственно, посмотрели на разные модели в мире, где есть какие модели поддержки образования, поддержки учителей, с одной стороны. С другой стороны, посмотрели на разный опыт, который у нас там в России, в Советском Союзе был, с адаптацией, подготовкой, сопровождением учителей. И, собственно, вот получилась модель фонда, который у нас назывался «Учитель для России». Вот, и это там большой проект, который мы делали в течение вот, почти 10 лет, и выпускниками этой программы мы, собственно, с Татьяной являемся. А сейчас фонд, кроме этого, запускает... Ну, у фонда есть еще несколько программ, и это программы сопровождения предметного образования, например, математические кружки в Приморском крае. Есть программы поддержки образовательного неравенства, например, работа с языковой социальной адаптацией детей мигрантов с миграционным опытом одинаково разные. И вот сейчас программа, которую мы запускаем вот сейчас в процессе, это программа «Выбирай учить», это в Нижегородской области будет программа сопровождения для студентов, которые переходят работать в школу.
1: Вот вы сказали, что все изучили, поняли, что чего-то не хватает, а конкретно что они выявили, чего не хватает? Или наоборот, чего в избытке и надо как-то глушить?
2: Да, ну вообще общая идея фонда, она состоит в том, что учителя — это, с одной стороны, очень массовая профессия, в смысле учителей в стране очень много, их нужно очень много и нужно еще больше. А с другой стороны, учитель — это очень одинокая профессия, в том смысле, что каждый учитель, он работает со своим классом наедине, и, конечно, он может договариваться с учителями других предметов, с классными руководителями о какой-то совместной работе, но вообще-то большая часть его работы, она вот такая индивидуальная, самостоятельная, отдельная. И основной, наверное, дефицит – это как раз в том, чтобы иметь возможность разделить переживания какие-то, сомнения, профессиональные дефициты с другими коллегами, получить какие-то, собственно, поддержку и методическую, какую-то организационную.
1: Вы сейчас говорите просто о создании сообщества.
2: В первую очередь, но кроме этого, это буквально образовательные программы, которые мы делали там раньше с Высшей школой экономики, с МГИМО, и вот сейчас с университетами Нижегородской области. Вот, для того, чтобы как раз поддерживать и методически учителей.
1: Татьяна, вы как раз выпускница нового учителя. А как вы вообще попали в новый учитель?
3: Ой, это очень забавная история. Я ничего о нем не знала. На самом деле рекламы какой-то или чего-то такого не было. Оказалось, что моя одногруппница, я училась на философском факультете когда-то, пробовалась в эту программу, она мне рассказала, она попробовалась и не пошла. А через год после меня она тоже пошла. Катя, привет, если ты слышишь эту передачу. Да, я узнала об этом, училась в аспирантуре. Во время аспирантуры писала диссертацию. Диссертацию написала, предзащищалась. Я помню те дни, когда во время предзащиты бегала на отбор учителя для России. Там сначала надо было забежать туда, забежать сюда. В общем, это было много таких интересных процессов. Сам отбор, кстати говоря, проходил совершенно потрясающе. Он такой многоэтапный, то есть сюда даже попасть было очень сложно.
1: Это вы говорите про, вот, про программу, программу вот, нового, да. Вот этого фонда нового.
3: Да, да? «Учитель для России», тогда это была программа «Учитель для России».
1: Так.
3: Вот, ну, я оставила аспирантуру, точнее, я ее закончила, предзащитилась и уехала. Куда уехала? Уехала я, как ни странно, в Москву и начала преподавать уже в Москве, в государственной школе. Вообще, «Учитель для России», он не про московские школы, он про региональные школы. Но у меня получилось так, что запрос от государственной школы в Московском районе, одном из был на вот такого человека, как я.
1: Ничего не понятно, честно скажу, да? Может быть, смотрите. Давайте. Итак, есть какой-то фонд, вы о нем ничего не знаете. И вот вы, где вы жили, в каком городе?
3: Я жила в Петербурге.
1: Ну вот вы в Петербурге живете, и дальше ваша подружка говорит, слушай, там есть какой-то проект, фонд «Новый учитель», и что за проект?
3: Он готовит учителей, тех, кто вообще изначально не имел отношения к педагогике, но просто специалисты крутые в своей области.
1: И вы крутой специалист?
3: Я крутой специалист.
1: А какой вы специалист?
3: Я на тот момент аспирант философского факультета.
1: Вы философ?
3: Да.
1: И вот вы приходите и говорите, я философ, берите меня, учите меня учить, преподавать,
3: меня учить.
1: Да?
3: Да.
1: И я дальше куда?
3: Я дальше еду в какую-нибудь районную, региональную школу.
1: С одним проектом разобрались. Значит, правильно мы понимаем, уважаемый Ярослав, то есть это проект, который берет вот таких, как Таня, прекрасных специалистов. Да, в какой-то узкой области, так скажем, да, и дальше научивает какие-то компетенции педагогические, да, привносит в их жизнь, и потом отправляет именно на село.
2: По-разному. Ну, то есть я, например, работал в сельской школе в Тамбовской области, но у нас были школы и в средних городах, и в крупных городах, там, например, Воронеж, Калуга, достаточно крупные города, где в обычных районных школах, собственно, работали наши учителя, наши участники программ. Вот. И у нас было, да, несколько школ в Москве, ну, в таком тестовом режиме. Нам нужно было вообще посмотреть, как в разных контекстах программа работает.
1: Я ничего не понимаю, зачем у нас есть куча педагогических вузов. Я в одном из таких работаю, в МПГУ, Московский педагогический государ. То есть это все самый большой вуз, там 20 тысяч человек. Зачем? Вот, берите выпускников, посылайте куда угодно, хоть на Луну.
2: Да, действительно, педагогических вузов достаточно. И, в общем, они выпускают достаточно будущих учителей, потенциальных учителей. Но часть из этих ребят не доходит до школы, с
1: как
2: одной стороны.
1: Есть.
2: Часть ребят, дойдя до школы, через год, два, три из школы уходят.
1: Ну.
2: Это самый большой вот период, когда отток учителей происходит. Это первый, второй, третий год работы.
1: Да.
2: И как раз исследуя, почему учителя уходят на первом, втором, третьем году работы, собственно, в исследованиях образования достаточно четко видно, что это вот такая методическая одинокость, и это профессиональное одиночество, это сложные отношения с коллективом, это сложные отношения с детьми-родителями.
1: Ага. Ну, сейчас мы разберемся, это другое. Ну, Таня, зачем ей? А, ну, вы могли бы вот с этими уже, которые имеют компетенции необходимые, которые они посвятили 4, 6 или 5 лет образованию, зачем вам искать кого-то?
2: Да, ну вот смотрите, как раз предыдущая модель, она как раз... Наша гипотеза была в том, что очень хочется привести в школу людей еще с каким-то опытом, кроме педагогического. Что люди посмотрели, как устроено образование в других сферах, или уже имеют профессиональный опыт в других сферах.
1: Например?
2: Я, например, собственно, по образованию я психолог,
1: так.
2: И между университетом и тем, как прийти в школу, я поработал в HR-сфере, в подборе персонала.
1: То есть вам нужны такие широкоаспектные люди, так скажем?
2: Может быть. Но у нас, например, там среди участников была девушка, она инженер, была инженером... инструктором в Центре подготовки космонавтов, и она пришла преподавать математику.
1: Правильно ли я понимаю, что это прям вот задача такая, найти таких именно людей?
2: Вот изначально, да, вот это была гипотеза о том, чтобы привести в школы людей с другим нешкольным опытом.
1: То есть хождение в народ вот этих умных философов, да?
2: Не только философов,
1: но или тех, кто в космос летает. Ну и что?
2: Специалисты.
1: И вы потом раз и закрыли всю эту историю, потому что не сработало.
2: Смотрите, да, конечно, там у этой модели были свои ограничения, потому что, например, когда человек переезжает совсем в другой контекст, вероятность того, что он остается именно в этом контексте, она, конечно, меньше. То есть большая часть наших выпускников, они после этого возвращались в крупные города. Да, они после этого приходили в основном в образование. У нас там больше 80% выпускников программы. Они продолжают работать в образовании, в школах, государственных, частных, в доп. Образовании, в университетском образовании или в колледжском. Вот. Но понятно стало, что нужно больше работать как раз, да, с региональными вузами, с тем, чтобы в своем регионе молодые люди с большей вероятностью останутся. И поэтому несколько лет назад мы эту модель отработали в Костромской области.
1: Давайте чуть-чуть теперь остановимся на этом. Итак, что, вот вы сказали болевые точки школы. Мы их все знаем, мы сами учились. Я преподавал в своей жизни только одну четверть в школе. Я сказал, никогда в жизни. Никогда, чтобы я... Да, ну,
2: а вот почему?
3: Я не осуждаю.
1: Нет, а как тут можно осуждать?
3: Да.
1: Смотрите, я сам работаю в педвузе. Естественно, я вижу, как ребята уходят и как они не остаются в школах. Даже в московских, где платят хорошие деньги и так далее. И питерских, я думаю, то же самое. Там неплохие зарплаты. Так вот, проблема в чем? Коллективы, которые действительно на тебя смотрят как? Это же старые коллективы обычно. Я пришел такой молодой пацан, да, тут преподавать английский язык, да, я начал какой-то там по-новому. Меня стали говорить, что ты тут устроил, там, зарядку они делают какую-то на уроке, надо традиционно, this is a table, я сказала. Вот, это первое, коллектив, вы правильно сказали. Второе, вы меня простите. А какие перспективы? А какая зарплата? Я на что? Да, дальше семья, дальше дети, на что? Ну и так далее. И все это, конечно, я оттуда сбежал больше никогда. Но мне кажется, сейчас еще хуже.
2: Ну, смотрите, я точно не кину камень в коллективы в целом. Как бы история в чем? Что вообще-то в школах очень много хороших, отличных, замечательных преподавателей. И вообще-то люди не идут работать в школу, ну, правда, потому что им это интересно. Другой вопрос, что за много лет работы вот в такой системе дефицитов, в системе перегрузок, в системе низкооплаты, они, конечно, очень сильно устают, очень выгорают. Опять же, далеко не все, и среди работающих там по 20-30 лет педагогов, среди них очень много классных людей. Но действительно, когда есть даже один уставший, выгоревший учитель, он, конечно же, очень может создать много фрустрации, проблем и стресса и учителям, своим коллегам, и детям, с которыми он работает, и кому угодно.
1: Вы можете не бросать, я могу бросить. У меня и теща заслуженная учительница России, и тесть заслуженный учитель России. Вообще все вокруг меня, и мы, и жена учитель, все мы вообще тут, да, я не знаю там с какого поколения. Поэтому я хорошо знаю эту систему, я хорошо знаю, что сейчас происходит. Кроме того, что ты, как преподаватель, ты, это как в ресторан люди приходят за твоими услугами. А ну пошел туда, а ну пошел сюда. Вы помните, как вы в своих университетах учились? Кто для вас были педагоги? Для нас это небожители. Я поверить не мог, что они ходят по этим тропинкам. Я готов целовать был эти тропинки. Неважно, что, как они там, ну, люди, какие они. Это педагоги. Что сейчас? Я понимаю молодых людей, которые приходят, и да ладно, там какая-то старая кошелка, преподавательница, которая сама не нашла себя поэтому, в жизни, поэтому в школу пошла. И она там весь свой гнев обрушила на, ну, там, из зависти на эту молодую девочку. Дело-то не только в этом, дело-то в системе. И вот здесь вопрос к вам. Вы как фонд что делаете, если система такая?
2: Смотрите, да, какие вообще здесь есть системные решения? На примере проекта, который, собственно, выбираю учить, который мы сделали вместе с Костромским университетом. Мы приходим в Костромской университет, подбираем там ребят, студентов, да, в основном это направление педагогика, но не только, и мы ребятам предлагаем программу дополнительного образования как раз в части педагогики, психологии, различных прикладных инструментов для работы в школе.
1: Например?
2: Ну, это буквально мастерство учителя, где мы с ними рассматриваем разные подходы к структуре урока, к разным этапам урока, к тому, что мы можем...
1: Ну, то есть методически вы работаете?
2: Методическая, дидактическая подготовка.
1: А почему вы считаете, что это как-то должно помочь уберечь меня от какого-то коллектива злостного?
2: Потому что если молодой учитель понимает, что он делает, ну, в смысле, сам, он может это объяснить на профессиональном языке своим коллегам, в этот момент, да, ему могут сказать, ты молодой, ты еще не понимаешь, но ему совершенно точно есть, ну, у него есть вокабуляр, как поговорить со своими коллегами, что он правда делает что-то осмысленное, осознанное.
1: Здесь, да, троеточие, многоточие поставим. Тань, так и было, да?
3: Да, мне кажется, да. А еще плюс добавлю к Ярославу.
1: А я хотел как раз про вашу историю, чтобы вы как раз проиллюстрировали, что действительно все так, вот все, что сказал. То есть, если бы вы узнали просто получше методические какие-то, да, изыски, приобрели какие-то компетенции именно с точки зрения методологии и методики, и вам стало проще работать в школе?
3: Мне кажется, что да. Ну, то есть не только потому, что в моем случае, например, не было каких-то больших проблем в коммуникации с другими учителями, с учительским сообществом, если его так можно назвать в школе. Все-таки это не совсем сообщество, да, это отдельные профессионалы, там общего между людьми довольно мало, хотя с некоторыми я действительно подружилась коллегами. Но мне кажется, в моем случае учитель для России на тот момент решал не эту проблему, а проблему готовности вообще к уроку и готовности к детям, готовности к сложному контексту. Я работала, например, в очень непростом контексте. У меня были к тому же восьмиклассники. Ну вот представьте себе, я никогда не работала с восьмиклассниками.
1: Мне самый сложный возраст.
3: Самый сложный, да, один из. И мне хорошо, мне 26 лет. А представьте себе, если бы был студент только что педвуза, который выходит к этим восьмиклассникам, он бы, наверное, сошел с ума. Я вижу периодически, как люди фрустрируются, особенно молодые педагоги, когда встречаются с таким контекстом. Поэтому ты, конечно, уже чувствуешь себя профессиональнее, да, не самого начала, но ты понимаешь, что те практики, которым тебя научили, или которые ты обсуждаешь вместе с твоей методической поддержкой, с твоими методистами из фонда, все это работает в какой-то момент, и ты понимаешь, что, по крайней мере, идешь более-менее правильным путем.
1: Сейчас прошу прощения, Ярослав, правильно я понимаю, что педвузы не дают то, что нужно давать для того, чтобы вам потом не докручивать. Но это же у нас же прям пары. Я помню эти пары, когда нас учили учить. Ну, там разные были пары. Там физиологию мы изучали, педагогику, ну и так далее. Она разная педагогика, разная физиология и так далее. Психология.
2: Да, смотрите, педагогические вузы, конечно, часть этой работы точно выполняют. Но при этом мы посмотрели, опять же, на конкретных студентах и посмотрели, что практических инструментов совершенно точно им можно добавить, от этого им точно будет проще работать.
1: Какие практические инструменты?
2: Буквально, когда мы говорим про структуру урока, там отдельные этапы, вот буквально, что я как учитель должен сделать на этапе мотивации.
1: А вы откуда взяли эту методику? У вас методисты разработали вам?
2: Да. То есть у нас как раз, опять же, в фонде большая команда методистов, приглашенных специалистов, там, с хорошей школы Москвы, Петербурга.
1: А почему вы считаете, что их методика лучше, чем методика какого-нибудь Ставропольского педагогического вуза?
2: У нас как бы нету гипотезы, потому что она конкретно лучше. Мы точно, ну, просто вот у нас есть методист, который, мы знаем его хорошие результаты. Ага. Мы видим, что он может хорошо передать свою технологию конкретным.
1: Это отличается от того, что дают вузы педагогические?
2: Где-то да, где-то нет. То есть здесь мы там часть из того,
1: вот
2: что мы делаем.
1: Вот в Кострому пришли, вы поняли, что отличается, да?
2: Часть из этого отличается.
1: И вот вы дальше вы посадили студента, говорите, смотрите, вот ваш урок, он состоит из этого, из этого, из этого, и нужно так построить урок, чтобы было интересно, и вы получаете вот такой результат. То есть вы просто рассказали, что должны, по идее, рассказать преподавателю
2: не
1: вуза.
2: Не только рассказали, в общем, принцип нашего обучения состоит в том, что мы учим ровно так, как мы хотим, чтобы студенты учили после этого детей. Поэтому мы не только рассказываем, мы в этот момент показываем, мы с ними
1: тренируемся.
2: Да? Мы, опять же, часть программы, когда студенты буквально выходят дальше работать с детьми, угу. И мы, как ведущие курса, отсматриваем занятия вместе с ними. То есть мы сначала вместе спланировали, потом мы отсмотрели, мы разобрали, что на занятии пошло так, что пошло не так, что нужно докрутить. Мы пересобрали занятия, и студент пошел из 8А в 8Б с уже докрученным занятием и посмотрел, как по-другому работает какой-то другой набор инструментов, вот, который он на А-классе не применил, а применил на
1: Б-классе. Хорошо, методика, ну, будем считать зачетно, конечно, надо все проверять, но, не знаю, есть какая-то сертификация у нас, наверное, в стране есть, да, какую-то
2: да,
1: методику
2: можно использовать? Да, безусловно, ну, то есть мы делаем, опять же, наши образовательные программы совместно с вузами, там, с институтом образования Вышки, например, или вот с Костромским университетом, там, сейчас начинаем с Нижегородским университетом.
1: А Костромской доволен в итоге вуз?
2: Да.
1: Ну вот с методикой все понятно, дальше, а что еще? Или это все?
2: Да, нет, это только часть. Второй большой блок, с которым мы работаем, это то, о чем вы говорили, это вообще разные формы взаимодействия с сообществом. С сообществом педагогическим, да, когда мы в режиме наставничества вообще сопровождаем педагога с тем, чтобы он подошел и договорился с коллегами о, например, общей системе оценивания. Потому что часто так бывает, что коллеги, работающие в разных предметах, не договариваются об оценивании, и ребенок пришел на биологию, там одна система, на истории другая. Мы, например, стимулируем эту работу. После этого мы говорим про сообщество детей и родителей. Какие совместные активности можно предлагать детям и родителям для того, чтобы стимулировать,
1: например,
2: там, образовательный парам. Ну, все, что связано с образовательным туризмом. Ну, собирать макулатуру — это одна из форм, да. Но вообще, все, что касается вот совместного действия в рамках там дополнительных внеурочных занятий, это позволяет учителям переносить, с одной стороны, ну, там, какое-то учебное содержание в такую реальную жизнь, или моделируем, по крайней мере, проектные ситуации. Вот, с одной стороны. С другой стороны, позволяет формировать атмосферу этого совместного действия, когда ребенок понимает, что он пришел в школу не просто для того, чтобы, здесь побыть, а будучи здесь, и ему, кроме того, что там есть предметное содержание, ему просто интересно взаимодействовать с разными людьми.
1: Вот Аня сказала, что не было такой проблемы у нее, она хорошо со всеми коммуницировала, а вы видели, что кто-то плохо коммуницировал, имеется в виду коллеги друг с другом, потому что, вы простите меня, то, что я всю жизнь слышу, самое злостное место — это учительское. Ну, то есть там такого количества всего можно услышать и о себе, и о других, что не дай бог. Вот вы подтверждаете это, и как у вас это все строилось? Действительно помогали вот эти уроки, которые вам давали, да, перед тем, как идти на уроки?
3: Да. Интересно, что в школе, где я работала по программе, не было учительской, поэтому мы все этому радовались, что нет возможности. Да, абсолютно. Мы сами понимали, да, что это такое место, которое которое могло бы быть источником сплетен. Нет, сплетен таких не было, потому что, мне кажется, там просто была очень большая разрозненность. Каждый сам за себя.
1: А вы смогли благодаря вот фонду сплотить учителей? Коротко.
3: Отдельно учителей и отдельно детей. Мне кажется, больше моя работа в большей степени заключалась, конечно, по отношению к детям. И фонд вот в этой части поддержки эмоциональной, психологической, коучинговой поддержки на самом деле помогал проще и спокойнее зайти к детям.
1: Вот это интересно, как фонд это делает. Мы об этом поговорим через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
4: Так говорит маяк.

0: сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Пожар, возникший в результате атаки беспилотника на склад в Котовске Тамбовской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Губернатор Тамбовской области Евгений Первушов ранее сообщал, что украинские беспилотники ночью попали в логистический центр одного из маркетплейсов. В Котовске в результате погибли 7 человек, 4 мужчин и 3 женщины. 25 человек пострадали, это 16 мужчин и 9 женщин. 22 человека госпитализированы. Хирурги извлекают поражающие элементы, шарики из раненых тамбовчан. Это говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, рассказал глава Тамбовской области. Военнослужащие ВСУ прячут бензовозы с топливом на школьных территориях Харькова. Подобные меры практикуются также в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там также отметили, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинять Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре из-за большого количества фотографий украинских военнослужащих, сделанных в школах и детских садах. Депутаты Верховной Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке главком ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Они также хотят потребовать от президента рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат. По словам Железняка, запрос до понедельника должны подписать минимум 226 депутатов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения министра обороны Михаила Федорова. На этом фоне во многих городах Украины начались стихийные акции протеста в поддержку Федорова и против Сырского. После массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе на Ставрополе госпитализированы 53 человека. В их числе есть несовершеннолетние, сообщили в Минздраве региона. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе. С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона. Остальные проходят лечение амбулаторно. Медики оценивают состояние пострадавших в массовом отравлении на базе отдыха как средней степени тяжести, отмечается положительная динамика. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки. Из-за 30-градусной жары он будет действовать с полудня воскресенья до 17 часов понедельника, предупреждая об опасных погодных условиях. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов плюс 35. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру. Ну и добавлю, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировку «Запад», заслушал доклады об обстановке и результаты выполнения задач. Об этом только что сообщило Министерство обороны. Герасимов отметил успехи группировки в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия. Подчеркивается, что вооруженные силы России продолжают освобождение Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, температура днем до плюс 29 градусов.
1: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде вот-вот стартует матч за Суперкубок России по футболу. На связи со студией наш корреспондент Дмитрий Сухинин.
3: Добрый вечер, наверное, это уже вечер, Данил. Да, буквально час остается до начала этого грандиозного матча. Я вообще просто с большими благодарностями в адрес Российского футбольного союза, потому что все, что окружает матч, за исключением пока мы не знаем, как с игрой, но все достаточно весело, бодро. Я тут в Нижнем Новгороде два дня вместе с трофи-тур Суперкубка, который повозили здесь по знаковым производствам, и в Хохломе был, и на Сормовском судостроительном заводе, везде все это встречалось с огромным интересом, видел даже как экскурсии, которые водили по Хохломе, и экскурсанты переключали свое внимание с экспонатов на суперкубок, тут же его начинали фотографировать, приводя в некое смущение экскурсоводов. Сегодня здесь на площади просто сумасшедший ажиотаж. Больше всего мне понравилось, как тут Ари играл с пацанами в футбол. Он был один на этой площадке, брал себе двух пацанов, против него выходило трое. Всегда Ари по-бразильски еще в паузе успевал там подбежать, расписаться на каких-то шарфах, потом обнимал этих пацанов там как по-футбольному, да, в начале матча, вот встают в кружочек, обнимаются, он так всех пацанов обнимал. В общем, душевнейший такой вайп был у бразильца спартаковского. Глушаков и Мостовой, это люди такие, ощущение громозейки, было бы у них еще по дополнительной паре рук, они бы и ими ставили автографы, их там буквально просто облепили, что самое интересное, даже в этой грандиозной очереди за автографами этих двух звезд можно было увидеть и болельщиков символикой «Зенита». Ну вот так вот расползается пристрастие. Причем надо сказать, что в Нижнем Новгороде, ну, наверное, все-таки поддержка будет у «Спартака». Потому что, ну, примерно соотношение 1:6. Это я походил по городу, гулял вокруг стадиона. Ну, именно вот такое количественное соотношение болельщиков с атрибутикой «Спартака» к болельщикам с атрибутикой «Зенитовского» Санкт-Петербургского клуба. Также здесь очень много других активностей. Вообще просто умиляют, как проходят дети. И, ну, в принципе, любой девушке, у которой есть длинные волосы, могут заплести косу в цвет любимого клуба. Это, правда, уже внутри стадиона на Стилобате. Там есть такие специальные точки. Конечно же, аквагрим. Там можно попинать мяч, попробовать попасть в девятку. Различные какие-то сумасшедшие призы разыгрываются от спонсора. Там крутится какой-то барабан. Чуть не сказал лохотрон, но как это называется, лототрон, да? Вот, там выпадает какой-то счастливый билет, и на футболку можно нанести какую-то свою фамилию прямо на месте, это стоит пресс и отпечатывает. Одним словом, все достаточно весело, тем более сейчас внутри стадиона в чаше арены собираются дать какое-то грандиозное представление, там и Мостовой собирается выступать, правда, в образе царя.
2: Да, спасибо, Дмитрий. Удачного тебе матча, приятного просмотра. О матче за Суперкубок рассказывал наш корреспондент Дмитрий Сухинин. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эль-Мехди Моухуб 49-й. Белоголубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с крыльями Советов. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5-6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ею воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. В Барселоне в субботу стартовал чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг». Утром прошла квалификация у мужчин. По ее итогам в полуфинал вышли Николай Яриловец из Москвы и Егор Дулуб, представляющий Калининградскую область. Борьба за выход в решающую стадию развернется завтра в 11 часов по Москве. Наши атлеты стартуют одними из первых. А у меня на этом пока все. Ждем прекрасного футбола.
1: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, сегодня мы говорим о фонде «Новый учитель». И здесь руководитель проектов этого фонда Ярослав Артюхин и методист, преподаватель теории познания, выпускница фонда «Новый учитель» Татьяна Шутова. Мы продолжаем говорить об учительской нелегкой стезе и о том, как фонд помогает решить главный вопрос, как остаться учителю, молодому парню или молодой девушке, выпускнице того или иного вуза, прийти в школу и остаться там. И вот это самая большая проблема для нашей страны, потому что если сейчас просто достаточно в соцсети посмотреть, как бесконечное количество шорты, рилсы и так далее, когда молодые ребята пишут, я проработала четверть, ну, в смысле, записывают видео, или я проработала год, я ухожу. И дальше там целое, 20 пунктов, почему я ухожу из школы. И вот сейчас как раз-таки «Новый учитель» — это фонд, который пытается этот вопрос решить. Мы разобрались в первой части нашего с вами общения, что фонд помогает с методикой разобраться, как преподавать так, чтобы было интересно, и как получать результаты. И дальше мы подошли к самому главному, психологическому аспекту, как остаться в школе, потому что психологически там бывает тяжело. Таня сказала, что да, фонд помогает, он каким-то образом продюсирует ваше нахождение там. Каким образом это происходит, Татьяна?
2: Не только продюсирует, но и сопровождает буквально. Например, у меня была прям куратор с такими коучинговыми, я бы сказала, компетенциями, которая помогала мне на протяжении 2 лет просто, ну, выживать, да, то есть общаться со мной, задавать мне такие вопросы, чтобы я сама могла решить их, найти на них ответы, ну, то есть то, как делает коуч, да, такая методика, как подход.
1: Ну, чисто психологически очень, получается.
2: Совершенно психологически, да. Такая краткосрочная терапия получается. Плюс, надо сказать, что, например, да, я ушла из школы в какой-то момент, из государственной школы, но я не ушла из образования совсем, и для меня это тоже важно. Я не уверена, что без поддержки фонда я бы понимала, что с собой дальше делать в образовании.
1: Что вас так испугало в школе, что вы все-таки ушли, хотя у вас была поддержка фонда?
2: Если честно, меня не школа испугала, меня испугало, что я сама, наверное, к этому не готова. Я понимаю, что у меня немножко другой темперамент, я немножко не для этого места. И мне кажется, что это важно понять для себя, что это мне подходит или это мне не подходит. Мне не подходит. Вот на тот, по крайней мере, момент мне это не подходило. Почему? Потому что очень высокая плотность работы. Там 30 часов, классное руководство, внеурочка, что-то. Я понимаю, что я не тот человек. Мне надо подумать, у меня такое мышление немножко помедленнее. В общем, у меня есть какие-то свои особенности, и они не совсем подходят для очень быстрой работы.
1: Сейчас такой. Про вашего коуча запомнили. Артём, а много таких людей, с моей точки зрения, действительно очень важно человеку понимать, а ты педагог вообще? Потому что есть же такое представление, что никуда не взяли, поэтому пошел в педвуз. Да?
3: Да. Значит, история в чем? Действительно, для части людей кажется сложным работать в педагогике, но вот в таком, как бы, режиме по умолчанию. Но вообще-то внутри школы можно находить свои способы действия. То есть учитель, если он сам про себя знает, если он отрефлексировал, что, например, у него тип мышления медленнее и вдумчивее, чем средняя скорость школы, да, его задача и наша задача в его сопровождении договориться со школой о нагрузке, которая ему подходит. Да, понятно, там где-то это будет меньше по зарплате, где-то меньше по часам. Но если мы можем помочь человеку подобрать нагрузку, которая ему подойдет, вероятность того, что он останется в школе, что он адаптируется, например, за учебный год, и на следующий год он сможет выправить нагрузку, например, там, до ставки там, или больше, если ему это важно, то должна быть возможность этот год адаптационный взять.
1: Это разве возможно сейчас, учитывая, насколько перегружено? Вроде как со всех высоких кабинетов говорят, что надо бы разгружать преподавателей, но я не вижу, как преподаватель, что меня разгружают, честно вам признаюсь.
3: Ну, смотрите, это такая немножко эта змея, которая себя за хвост кусает. В том смысле, что у учителей огромная нагрузка, поэтому каждому новому приходящему учителю тут же отгружают еще 30 часов, он как бы не вывозит, уходит, а эти 30 часов возвращаются его коллегам. Вот. Поэтому, конечно, у нас, как у фонда, есть разные опыты взаимодействия со школами. Где-то директора не готовы совершенно взаимодействовать по этому поводу, и часто мы с этими школами просто не сотрудничаем, потому что мы точно понимаем, что если директор не готов с педагогом искать варианты качественной работы, чтобы он мог адаптироваться и качественно, собственно, преподавать, тогда мы и многого другого в этой школе, с точки зрения педагогики.
1: А как такое может быть? Один директор готов, один не готов. Директору есть, он распределяет ставки, да, распределяет нагрузку. И он понимает, что надо провести 30 часов в неделю, все.
3: Да, но кто-то из директоров будет искать одного педагога на 30 часов, mm-hmm. а кто-то из директоров, например, возьмет преподавателя на, там, я не знаю, 20 часов и на 10 часов кого-то на совмещение.
1: Татьяна, вас бы устроило, что у вас бы 10 часов, допустим, а на что жить-то?
2: Да, конечно. Но на тот момент меня бы устроило, как молодого педагога, совершенно точно. Угу.
1: То есть, Артём, правильно ли я понимаю, статистика говорит нам о том, что когда приходит молодой педагог, очень часто его сразу нагружают, и он, ну, просто обалдевает, прости господи, за такое мое просторечие, да, и думаю, и все, и ломается. И вот это самое главное, что происходит,
3: да,
1: в школе.
3: Это частая проблема, особенно для учителей русского, математики, английского. Это самые такие нагруженные предметы, в смысле, по количеству часов буквально. Вот. И очень часто молодым педагогам, с одной стороны, дают достаточно много часов, а с другой стороны, есть еще, к сожалению, такая практика, когда молодому педагогу дают сложные классы. Ну, то есть, как бы, учителя, уже работающие в школе, они, например, отказались уже от этих классов, ну, потому что они поработали с условным шестым В, и этот шестой В там срывал уроки, что-нибудь еще, и действующий учитель от него отказался, и вот новоприходящий молодой учитель, ему этот, ну, уже теперь седьмой В передают. И мало того, что нагрузка высокая, но еще и классы, которые передают, потому что, например, условный седьмой А, они там умнички, у них высокие результаты, там кто-нибудь из них олимпиадники, а ну вот эти как бы не жалко, и поэтому их отгружают молодому педагогу. К сожалению, такая практика тоже
1: есть.
3: Ну а как
1: вы взаимодействуете?
3: Это двойная нагрузка.
1: Ну окей, вы когда это выясняете, вы говорите, вообще как к вам относится истеблишмент школы? Кстати, люди вообще, кто их прислал вообще, зачем они нам нужны? Если бы я был директором, я не пустил бы вас просто даже на порог.
3: Да, ну вот смотрите, я, например, региональный директор в Приморском крае был там в течение 4 лет, и мы, когда запускаем программу, мы буквально объезжаем школы. То есть мы, во-первых, рассылаем школам информацию, вот мы запускаем такой проект, если вы готовы взаимодействовать в таком формате, давайте пообщаемся там. Условно откликается половина школ из школ города. Ну, кто-то просто пропустил, кому-то неинтересно. Но половина откликнулась. Я объехал там порядка там 35 школ во Владивостоке, и из этих 35 школ примерно там в половине вот из этих 35 директора как раз сказали о том, что мы не готовы так подстраиваться под молодых педагогов, потому что, ну, к сожалению, у нас, ну, там настолько сложно сейчас выстроено расписание, нагрузка других учителей и так далее, ну, мы не сможем вот, быть такими поддерживающими учителями, у нас нет для этого ресурса. Кто-то из директоров, как раз там, у меня было 12 школ, с которыми мы работали, они сказали, что супер, давайте пробовать, да, конечно, опять же, нам нужно будет вот тут немножко подвинуться, тут немножко подвинуться, но это дает возможность нам, этого педагога, там за год-два адаптировать, и после этого, там, вот опять же, там часть выпускников фонда, оставшихся в Владивостоке, они сейчас уже там на каком-то четвертом году преподавания, да, сейчас они имеют там 28 часов. Но они к этому моменту адаптировались к требованиям школы, к конкретной администрации, к отношениям с детьми, к содержанию, собственно, там, учебников.
1: Понятно, Нижегородская область согласилась, сколько школ?
3: Смотрите, у нас вот конкретно программу «Выбирай учить» мы только сейчас готовим запуск, поэтому конкретно количество школ сейчас еще неизвестно. Но мы программу «Учитель России» уже реализовывали в Нижегородской области, в Иксунском районе. Вот, и у нас там было в работе, ну, тоже больше 10 школ.
1: Вот. Какие успехи, результаты?
3: Смотрите, если говорить конкретно про Нижегородскую область, мы точно понимаем, что у нас в процессе как раз, опять же, большая часть учителей распределённые в школах и остались.
1: То есть вы их лидируете, то есть правильно я понимаю, как Таня, да? То есть нашли человека, и дальше вы лидируете, ну, в смысле ведете этого человека.
3: Да, мы буквально как бы мы набираем людей, отдельно отбираем, мы отбираем школы. После этого у нас есть процесс распределения, когда мы, собственно, стыкуем учителя и школу, и у нас тоже в процессе вот этого распределения...
1: Ну, помогаете адаптации дальше, адаптироваться вот этим молодым учителям, правильно я понимаю?
3: Да.
1: Самые большие конфликты, самые неприятные конфликты, которые случаются со школой, какие бывают у вас фонда и школы? Очень коротко.
3: Ну, конечно, были конфликты, связанные с тем, что, например, вот учителю сложно работать с какими-то видами классов. Ну, то есть, например, там учителю дали и 5-й, и 11-й, и он или с 5-ми.
1: Вы за него вступаетесь, директор говорит, нет, и все, да?
3: Нет, это зависит. Это, опять же, мы буквально смотрим на объективную ситуацию.
1: А еще какие причины еще?
3: Да, вторая частая история это в том, что учитель не справляется, например, с такими рутинными задачами, ну, например, проверка обычных тетрадей там, у учителя математики и русского в 5-м классе, это ежедневная проверка. И если учитель, а если мы еще накинули там 30 часов, и
1: то,
3: у него...
1: То, о чем мы говорили, перебор, да?
3: Да, то он буквально не успевает проверять, например, эти тетради, хотя там, ну, условно, по нормативам он обязан это сделать. И мы понимаем позицию школы, что он, правда, обязан, но тогда давайте мы будем...
1: Да, поставим многоточие, о других болях, болевых точках школы поговорим через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Слушателям подкаста «Человек читающий» каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Адреса милосердия с Александром Ветровым.
3: Мы снова в студии, у нас сегодня в гостях руководитель проекта фонда «Новый учитель» Ярослав Артюхин, методист, преподаватель теории познания, выпускница фонда «Новый учитель» Татьяна Шутова. Зачем вы здесь, друзья? Вот вы, когда ко мне обратились от вашего имени, сказали, мы хотим рассказать. Что вы хотели рассказать?
4: Ну, вообще, нам очень важно втягивать в разговор о школе, об образовании разных людей. Нам очень важно вообще проблематику образования, неравенства в образовании, новых образовательных
3: возможностей. О которых мы, кстати, о неравенстве вообще ни слова не успели сказать.
4: Да, у нас в этом смысле поле для разговора огромное, и как раз затягивать людей в этот разговор, но мне кажется, это вот буквально функция, которую мы выполняем.
3: То есть какое просветительство, да?
4: Да, да, во многом да. Вот, и нам в этом смысле важно там рассказать, например, вот мы сейчас запускаем программу «Выбираю учить» в Нижегородской области. Мы для того, чтобы запустить эту программу, сейчас у нас там идет донатная кампания. То есть мы собираем пожертвования.
3: Зачем?
4: Для запуска этой программы, потому что нам нужно оплачивать работу методистов, нам нужно оплачивать работу как раз кураторов, которые сопровождают вот будущих участников, людей, которые будут заниматься соглашениями со школами, распределением учителей в школы и так далее, и так далее.
3: Сколько это денег?
4: Смотрите, программа на 2,5, получается, года, ну, то есть там полгода подготовки, 2 года реализации, она будет стоить там порядка 50 миллионов для того, чтобы больше 200 учителей вышли при нашей поддержке работать в школы за эти 2,5 года. И там таким образом, ну, там понятно, что, например, учитель началки, он работает только с одним классом в 30 человек, а учитель химии, он работает там с несколькими параллелями, это несколько сотен детей, но в среднем там около 20 тысяч детей получат новые образовательные возможности вот при такой поддержки учителей. И нам кажется важным, что если мы на стороне учителя, то учитель есть, может быть, на стороне ребенка.
3: Правильно ли понимаешь, что вы живете только за счет вот обычных физических пожертвований лиц, да, физических лиц? Или есть какие-то юрлиц, которые вам помогают? Или кто? Или государство? Нет, не знаю, как относится.
4: Есть организации, которые нас поддерживают там в разных регионах, это по-разному. Вот здесь в Нижегородской области сейчас у нас идут переговоры там с крупными юридическими донорами. Там вот, например, сейчас донатную кампанию, которую мы ведем, ее поддерживает Т-банк. Они удваивают все пожертвования, которые делаются на нашем сайте учитель.
3: А для чего это бизнесу, для чего это банкирам?
4: Ну, вообще, у разных бизнесов есть разное представление про социальную ответственность в тех регионах или в стране, где они работают. И у конкретного Т-банка у них просто есть в целом программа, что они раз в 2 месяца выбирают
3: повторительный фонд. Вот я поэтому вас они выбрали. Для меня это было удивительно, что выбрали вас. Я думаю, я, да, как с чистого листа, думаю, ну, во-первых, у меня был скепсис, думаю, учителя, зачем, кому? Потом, когда я чуть-чуть вник, думаю, ну, вот я был бы банкир, допустим, или я бы был большой бизнес, и мне пришли, сказали, говорят, чего учителям помогать, с какой стати вообще? Они хорошо зарабатывают у нас в Нижнем Новгороде. Как вам удалось убедить, что это верное направление?
4: Да, ну это буквально вклад в будущие кадры, в будущих людей, которые живут там здесь и в этой стране, и на этой территории, в этом регионе. То есть, ну, как бы в этом смысле образование это такой очень мультипликативный какой-то эффект, когда вложившись в обучение ребенка там в возрасте 12-10 лет, мы получаем просто более качественного специалиста, если мы говорим про экономику, или просто ну, какого-то более какого-то развитого человека в целом в среднем.
3: То есть легко откликнулись, потому что они, наверное, еще видели какие-то результаты. Я посмотрел по статистике, вы там написали 80% людей, которых вы привлекли в Костромской области, они остались в образовании. Это много по стране? Это какой процент? Я просто не знаю статистику.
4: Ох, смотрите, опять же, статистика всегда очень сложная, ну, такая вот немножко жонглируемая история. Мы знаем, что есть педагогические университеты в среднем, у которых после 3 лет, то есть вот их выпускник выходит в школу, и после 3 лет там сохранение в профессии порядка 15%. То есть, ну, там плюс-минус.
3: Даже до 50, да, все равно 80, это кажется какой-то баснословный цифр.
4: Да, отчасти, да. Но здесь важно понимать, понимать, мы в том числе мы отбираем участников. То есть на старте мы, конечно, смотрим на человека, собственно, в процессе отбора. Мы, конечно, смотрим на тех ребят, кому подходит.
3: Сейчас давайте про отбор чуть позже. Давайте это про донаты сперва. Итак, мы поняли, на что вы собираете, как вам помочь и кто может помочь.
4: Вы заходите на сайт учитель.ру, фонд «Новый учитель», и там буквально главной странице есть форма поддержки, где вы можете перевести нам сумму, которая вам комфортна.
3: Если молодые ребята заинтересовались, я, кстати, сейчас вот вспоминаю, я иногда, я подписан на некоторых парней, девчонок, выпускниц педвузов, и они очень, вот такие хорошие блогеры, они ведут очень позитивные такие странички, как они преподают. Мне это безумно нравится. Вот кто эти люди, которые могут, вот как, может быть, вот эти блогеры, которые по-другому смотрят немножко на школу и другое привносят в эту школу, или кто может стать вашими подопечными, учителями, я имею в виду, как записаться к вам?
4: Да, ну, если мы говорим конкретно про Нижегородскую область, то это будут студенты в основном нижегородских вузов, студенты бакалавриата, старших курсов бакалавриата и магистратуры, которые, собственно, в нашу совместную программу переподготовки пройдут и получат вот эту вот дополнительную оснастку психологическим, педагогическим инструментарием.
3: А если где-то я живу там в Орловской области, не знаю, в Красноярском крае, что-то я получу от вас вообще как фонда? Вот. Я могу что-то приобрести?
4: Смотрите, конкретно в этих областях мы как фонд не работаем. У нас есть проекты в Приморском крае, у нас есть проекты в Калужской области, у нас есть проекты

0: конференции, такой TED-ток, поговорить о своих интересах, увлечениях, потребностях и так далее.
1: Если кто-то заинтересуется, просто совсем нет времени, как можно вас найти?
0: На сайте фонда, вы можете учитель.ру, там есть раздел проекты. И
1: Татьяна, ну завершать придется вам.
2: Я просто очень короткую вещь скажу. Вы спрашивали, почему мы здесь. Я сейчас с фондом имею как бы не самое непосредственное отношение, я просто выпускница фонда, иногда пытаюсь помогать вот по мере возможности. Сейчас я в отпуске просто нахожусь. Почему я там? Почему я здесь? Потому что я хочу сказать, что это сообщество очень гуманистически направленных людей, очень добрых людей и очень ценностно как бы и энтузиазмом заряженных. И, по-моему, это здорово. Призываю всех помочь фонду.
1: Плюсую. Спасибо вам большое за то, что пришли. Интересный разговор. Хочется его продолжения. Итак, сегодня у нас были в гостях руководитель проекта фонда «Новый учитель» Ярослав Артюхин, методист, преподаватель теории познания, выпускница фонда Татьяна Шутова. Спасибо, друзья.
2: Спасибо.
0: Спасибо.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщают местные СМИ. Подробности пока не приводятся. В Одесской области в эти минуты звучит воздушная тревога. Ранее Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы сегодня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в ведомстве, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организована оборона ВСУ в городе, сломлена, уничтожаются отдельные очаги. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Сегодня он проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад».
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лиманью. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
0: Герасимов также сообщил, что под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, бывшее название Мирное, скоро будет взят Шевченко, Красноярская и Светлая, ведутся уличные бои в Подлимане Харьковской области. Четверо мужчин и три женщины, по уточненным данным, стали жертвами атаки ВСУ по логистическому центру в Котовске, Тамбовской области, сообщила глава Минздрава региона Марина Македонская. Пострадавших 25 человек, 16 мужчин и 9 женщин. Македонская заверила, что в медорганизациях региона есть все необходимое для помощи пострадавшим. Семьи погибших и раненые в результате украинских атак на логистические центры в Котовске и Подмосковной электростали получат поддержку от компании. Wildberries выплатит семьи погибших 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии получат по 1 миллион рублей. Передвижная мобильная лаборатория «Мособлэкмониторинг» за 6 часов работы не зафиксировала загрязнений воздуха в электростали Богородском. Об этом сообщили Минэкологии Московской области. По данным с постов контроля атмосферного воздуха в этих городских округах превышение установленных нормативов не

0: зафиксировано, говорится в сообщении, в нескольких точках специалисты зафиксировали запах гари. Министерство добавили, что контроль качества атмосферного воздуха в электростали в Богородском будет продолжен до полной локализации пожаров. Зеленский путем увольнения министра обороны Федорова избавился от политического соперника. Об этом говорится в материале газеты «Нью-Йорк Таймс». Как отмечается в публикации, Федоров получил широкую популярность на Украине, что, по словам политических аналитиков и оппозиционных политиков, могло стать одной из причин его увольнения на этой неделе. Как подчеркивает издание, Зеленский, уволив Федорова, смог устранить потенциального политического соперника, который оказался в центре внимания. Как констатируется в публикации, с политической точки зрения это увольнение вписывается в общую картину того, что Зеленский избавляется от потенциальных соперников, хотя ни один из них публично не заявлял о своих политических амбициях. В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранить за Федором должность министра. После этого на Украине начались акции протеста. Совет министров Бельгии одобрил запрет на импорт продукции из израильских поселений на палестинских территориях. Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Максима Приво. Вводится специальное правило для товаров, происходящих из израильских поселений, расположенных на оккупированной Израилем палестинской территории, именно на западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и в секторе Газа, объясняется в публикациях. На заседании Совета ЕС по иностранным делам 13 июля главы МИДов стран ЕС поддержали большинством введение торговых ограничений против израильских поселений на западном берегу Иордана, признанных незаконными по международному праву. Наибольшую поддержку получил вариант введения полного запрета на импорт оттуда товаров, однако из-за отсутствия консенсуса окончательное решение пока не принято. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем возможны кратковременные дожди. Ночью температура плюс 17-19, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Москве завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура плюс 13-15, а днем воздух прогреется в городе до плюс 29, по области местами до плюс 30 градусов. Давление останется в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит», Санкт-Петербург, «Спартак», Москва. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
1: Да, величие момента. У нас начинается очередной футбольный сезон в России. И как ему не начинаться, как под такую музыку. Мы с вами в Нижнем Новгороде, где сегодня официально открытие сезона. Сегодня пока еще не первый тур чемпионата российской премьер-лиги. Но сегодня матч за Суперкубок, который по традиции открывает российский футбольный сезон. Прошлогодний чемпион «Зенит» из Санкт-Петербурга будет играть с владельцем Кубка страны московским «Спартаком». И вместе с вами за это игрой последим мы, комментаторы «Маяка», Александр Неценко, Николай Саприн. Саша, привет!
2: Да, привет тебе огромный, привет всем болельщикам, которые нас решили послушать. Мы сегодня работаем до 22 часов по московскому времени, то есть даже если будет дополнительное... Ой, господи, дополнительное время, тут же нет дополнительного времени. Если будет серия пенальти, мы все до конца досмотрим, все отследим и все, естественно, вам расскажем. Сам матч стартует через 23 минуты, соответственно, мы здесь для того, чтобы для начала ввести вас в курс дела. Поговорить о составах, поговорить о делах клубов, которые были связаны с ними в межсезонье, поговорить о результатах товарищеских матчей и прочее. Ну, если сказать про арену в Нижнем Новгороде, она вообще сегодня должна заполниться. Заполнится достаточно хорошо. Мы понимаем, что выезд спартаковских и болельщиков «Зенита» — это выезд всегда массовый. Нижний Новгород по географии нашей страны находится достаточно близко и к Москве, и к Санкт-Петербургу. Добраться можно, и уж точно на Суперкубок, потому что событие знаковое. В Нижнем Новгороде проходил уже матч за Суперкубок в 2018 году, тогда играли «Локомотив» и «ЦСКА». Если не ошибаюсь, «ЦСКА» в дополнительное время тогда победил. То есть сам факт того, что в Нижнем уже проводился матч такого уровня, да, говорит нам о том, что там местные власти готовы. Все для того, чтобы продемонстрировать нам величие старта российского сезона, в конце концов. Чемпионат мира не закончился, а вот российский сезон начался. Поэтому...
1: И мы видим трибуны, Саша, извини, перебью. Трибуны, ты говоря про аншлаг. То есть уже сейчас де-факто можно об этом говорить. Трибуны заполнены. Это событие не рядовое. Суперкубок, на самом деле, за него ведь ежегодно, как мы с вами помним, по прежним годам ведется борьба между городами, между стадионами, желающими его заполучить. В этом году Нижний Новгород претендовал, причем претендовал открыто давно. Возможно, есть какие-то определенные проблемы со спортом в этом городе, учитывая то, что, например, баскетбольная команда на какое-то время снялась с
2: единой лиги ВТБ. Футбольная местная вылетела.
1: Вылетела из премьер-лиги, но продолжит выступление, уже продолжает выступление в первой, так что, может быть, они вернутся совсем скоро. Но, по крайней мере, все равно мы видим, как любят футбол в Нижнем Новгороде. Мы видим, как соскучились по футболу болельщики, ну, по крайней мере, «Зенита» и «Спартака» точно, потому что, насколько я знаю, у меня даже друзья поехали, болеющие за «Спартак».
2: У меня тоже самое.
1: За «Спартак» или за «Зенит»?
2: Поехали болеть за «Спартак», да. Но мы в Москве все-таки живем, поэтому мы не в Санкт-Петербурге.
1: «Зенитовских» очень много, но в любом случае, да, люди соскучились по футболу, люди ждут начала сезона. Предыдущий-то закончился буквально, да, 1.5-2 месяца назад. А мы настолько соскучились, что действительно нам не хватает футбола, даже с учетом того, что чемпионат мира получился очень насыщенным.
2: Да, так и есть. Ну, давайте несколько слов мы скажем про то, как команды выступали в межсезонье, для того, чтобы все прекрасно понимали, чего нам ждать от сегодняшнего матча. Конечно, ждать нам нужно яркой борьбы. Надеюсь, позитивного результата и в плане забитых голов все будет достаточно хорошо. Если говорить о том, что было с «Зенитом» в межсезонье, то здесь произошло два пополнения состава. Во-первых, появился Кевин Андраде, центральный защитник, который приехал из Балтики. Кроме того, «Зенит» приобрел у турецкого Трабзонспора Филиппа Аугуста, еще одного бразильца. Сегодня ни Андраде, ни Аугуста в стартовом составе нет. Соответственно, они сегодня среди запасных, поэтому могут появиться на поле. Был, опять же, вопрос, связанный со здоровьем Игоря Дивеева. Он сегодня в стартовом составе у «Зенита».
1: Он вчера выступал на пресс-конференции, так что все с ним в порядке.
2: Ну да. Вот. Поэтому мы, по большому счету, сегодня будем приглядываться к, возможно, появившимся новым игрокам. А может быть, и не будем приглядываться. Может быть, им не дадут большого количества времени. Но просто отметить, что Филипп Аугусто в товарищеских матчах уже забивал.
1: Причем не один мяч. Да, он забил в двух матчах. Вот сразу он вышел, забил в дебютном матче. И в следующей же игре тоже забил. Так что это игрок, который уже сейчас способен играть в стартовом составе и приносить «Зениту» максимальную пользу.
2: Да, так и есть. Итак, «Зенит» провел в межсезонье за 17 дней 6 товарищеских матчей. Выиграл он 4, 2 он закончил в ничью. И, в принципе, очень хорошо проявлял себя Соболев, который забивал голы. Как я уже сказал, Филипп Аугусто забил не один мяч. И, в общем и целом, «Зенит» выглядит вполне готовым к старту сезона. У «Спартака» ситуация была посложнее. 4 матча сыграл «Спартак» этим летом. И из этих 4 матчей он выиграл сначала у костромского «Спартака» очень скромно 1-0. Потом обыграл «Крылья» 3-2 в матче «Триллере», где он проигрывал. А потом случилось 2 встречи, в которых «Спартак» не забил. И у «Спартака» 190 сухих минут в межсезонье. Он сыграл 0-0 с казанским «Рубином» дома, ну да, на «Лукойл-арене». А потом он проиграл «Локомотиву» 0-2. Здесь важно подчеркнуть, что «Локомотив» вообще проявил уникальное межсезонье. В товарищеских матчах «Локомотив» не пропустил ни одного мяча.
1: То есть, когда забил «Локомотив», мы понимали, что «Спартаку» будет тяжело отыграться. Да. У нас на прямой телефонной связи наш корреспондент, человек, который находится в Нижнем Новгороде уже с середины этой недели и активно, наверняка, если вы слушаете наши новости, включается в прямой эфир, прямо как и сейчас, Дмитрий Сухинин, которого мы с удовольствием приветствуем. Дима, как ты нас слышишь?
3: Потому что тут разминают голосовые связки с помощью ведущего болельщикам «Спартака». А сейчас, судя по всему, будут... А вот сейчас там будут объявлять стартовые составы команд. Да, здесь достаточно шумно в части стадиона, но все, что касается антуража, то тут я готов спустить шляпу перед Российским футбольным союзом. Мало того, что интерес к Суперкубку подогревался через различные социальные СМИ, сети РФС, так еще и живьем, когда Суперкубок можно было увидеть в этих блогерах. Ну, так и не только вот на знаковых предприятиях, они были, допустим, завод, но и выходили в город амбассадоры вместе с Суперкубком, потому что, допустим, в пятничный вечер выходили, кстати, в погоду в пятничный вечер повезло, потому что вот в пятницу с утра было очень холодно, да, под вечер как-то распогодилось, даже солнце вышло, а сейчас просто вообще настоящая летняя погода. Так что в Александровском саду, да, вот не является.
1: Дим, очень плохо тебя слышно. К сожалению, слова неразличимы, поэтому попробуем тебя вызвать где-то минутки через 2, через 3. Но понятно, народу много, Диму не слышно.
2: Это хорошо, это значит, что там аншлаг, действительно. Итак, что касается товарищеских матчей, мы, в принципе, вам раскидали, да, какой расклад. И, соответственно, у «Спартака» есть непонимание того, на что команда наиграла в межсезонье, потому что за эти 4 матча забито 4 гола и пропущено тоже 4. Ну, то есть, вроде как, разницы большой нет. Все понятно. Товарняки — это не главный критерий оценки подготовки к сезону. Вот сегодня выиграют, и все об этом забудут. Но все равно для нас это такой некий сигнал, да, все-таки маячок, на который мы ориентируемся. У «Зенита» история была посложнее в плане соперников. Они обыгрывали и «Цервену Звезду», и чемпиона Узбекистана «Нефти» из Ферганы. Причем обыгрывали с таким уверенным счетом 3-1, 4-1. У них было 2 спарринга с махачкалинским «Динамо», а в одном они играли вторым составом, сыграли в ничью 1-1.
1: Причем чуть не проиграли, они отыгрались, да, на последних секундах,
2: да, с пенальти. Да, там Мостовой с пенальти как раз забил. Вот. А в первой игре они 2-0 их обыграли. Плюс еще было 2 спарринга. Первый, я точно помню, была с аргентинской командой...
1: Химнасия Ла-Плата, 1-1.
2: Химнасия Искрима, вот так вот даже.
1: Химнасия Искрима, да. Ла-Плата, но в любом случае Ла-Плата, одно, да, другому не мешает. А еще был матч с Ленинградцем.
2: А, Ленинградец,
1: это первая,
2: да,
1: игра, нет, первая и Ленинградец, казалось, лучше они знаком, лучше Ленинградец готов, потому что команда возвращается в первую лигу. «Зенит» выиграл в первом своем матче контролем 4-0.
2: Да. Что касается «Спартака», у «Спартака» один новичок, это крайний левый защитник из «Оловеса», который может играть в центре обороны в том числе, Виктор Парада. Но,
1: причем здесь важно отметить, крайний левый, а не крайний левый, потому что очень многие критикуют эту покупку.
2: Никто не понимает, что. Я вот, мы знаем с тобой Константина Генича, человек, который комментирует чемпионат Испании. Я к нему подхожу и говорю: слушай, ну вот ты Испанию комментируешь, ты можешь что-то про Параду про этого сказать? Он говорит: вообще ничего.
1: И для так меня, и процитировали.
2: Для меня непонятно, почему его «Спартак» приобрел. Ну, посмотрим. В любом случае, Рябчук ушел, нужна замена на эту позицию, а то играет там Роман Зобнин, да, играет там Дмитриев, то есть эта позиция дефицитная. И туда нужен номинальный профильный левый защитник. Соответственно, вот левый защитника этого купили за 5, как пишет Трансфермаркт, 5 миллионов, я имею в виду. Он из «Алавеса». «Алавес» — это команда второй десятки Ла Лиги испанской. Ну, дай бог, приживется, посмотрим. Но сегодня его нет, естественно, в стартовом составе.
1: «Алавес» — команда второй десятки Лиги, но умеющая защищаться. Поэтому дай бог, что он что-то в свое принесет, то, что видит Карседо как раз в нем. Все-таки до Дмитрия Сухинина мы еще раз пытаемся дозвониться. Дим, как сейчас со связью? Слышишь ли ты нас? Алло.
3: Да, да, я слышу. Да, да, да.
1: Прекрасно.
3: Да,
1: и лучше тебя слышно, да. Пожалуйста.
3: Да, я наконец-то решил, что лучше с вами пообщаться, выйдя из части стадиона, потому что то, что вы там спрашиваете, я вряд ли что-то услышу. А мне еще приходится перекрикивать этого ведущего и трибуны, поэтому у нас связь с вами будет плясать.
1: Ну, у тебя хорошо получалось.
3: Перекрикивать, да, так, чтобы я не был слышно в эфире. Ладно, в любом случае, я просто хотел бы добавить ваше рассуждение про новичков и состав. Я просто как раз остановился на том, что вот был паблик-ток в Александровском саду. Все 5 амбассадоров пришли туда. Там были Игонин, Глушаков, Жирков, Ари и Широков. И ведущий по различным, скажем так, составляющим команды, там, допустим, по обороне, по менталитету, по атаке, пытался у всех амбассадоров выяснить, у кого есть преимущество. И вот как-то весьма серьезным таким преимуществом в этом опросе победил «Зенит». Причем даже игроки со «Спартаковским» прошлым в некоторых аспектах признавали преимущество команды Сергея Симака, в частности, по даже и тренерским скиллам, потому что, ну, по достижениям Сергей Симак, ну, явно своего визави превосходит. Единственное, кто был стабилен во всех своих ответах, он, наверное, видимо, из-за того, что тяжелее было объяснить по-русски, а хоть имеет российский паспорт, а, ну, по-русски вот он предпочел просто по всем вопросам говорить «Спартак».
1: Я-я. Так.
3: Ну, вот, да, вот примерно как-то так. Так что, в любом случае, все, что окружало матч, мне вызвало достаточно серьезный восторг. Сразу скажу, что трибуны сегодня будут спартакскими. Я тут весьма серьезно погулял вчера вечером по городу, сегодня прошелся днем. И могу сказать, что, ну, где-то примерно на одного болельщика из Санкт-Петербурга приходится около 6 болельщиков «Спартака». У меня иногда даже складывалось ощущение, когда я гулял вокруг стадиона, не в Тушино ли я нахожусь.
1: Ну, хоть один болельщик «Динамо» там есть?
3: Я видел нового болельщика Краснодара.
1: А, понятно. Плюс один. Спасибо. Дим, ну и твои впечатления. Мы понимаем, сколько народу будет на трибунах. Мы понимаем, что у «Спартака», возможно, будет преимущество. Но вот все-таки ты видел разминку команд, ты видел, как они готовы. Есть какая-то вот чуйка, есть какая-то мысль, кто сегодня может победить?
3: Слушай, ну чуйки нет никакой. Я просто
1: спасибо,
3: смотрел,
1: Дим,
3: на трибуны. Тут... Ты знаешь, я думаю, что тут, наверное, у «Спартака» преимущество. Они больше, наверное, хотят.
2: Окей.
1: Спасибо.
2: Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Сухинин из Нижнего Новгорода. Он тоже внимательно следит за матчем за Суперкубок. И мы еще обязательно к нему обратимся. Я бы сейчас, говоря уже о стартовых составах, а до игры остается 11 минут, сказал бы следующее. Мне очень любопытно, как «Спартак» сегодня будет выстраивать игру в атаке, потому что «Спартак» выходит без центрального нападающего. И в чемпионате России такой фокус Хуан Карседо в матче против «Зенита» уже делал. И сегодня на позиции центрального нападающего пока предварительно, изначально заявлен Кристофер Мартинс, центральный полузащитник. На флангах Маркиниус Салария, Барко на позиции десятки, Умяров Литвинов центр полузащиты, Бабич, который перенес разрыв крестообразных связок колена, играет сегодня первый матч после огромного длительного отсутствия. Вместе с Кристофером Рву Зобнин и Жетсон Фернандеш играет на флангах обороны. Ну, к Жетсону Фернандешу на правом фланге обороны мы привыкли. Мы комментировали с тобой суперфинал Кубка России. Жетсон как раз играл там. И ну, Максименко в воротах.
1: Мы скорее, наверное, поверим в то, что Барко или Маркиниус будут меняться местами.
2: Ну,
1: там,
2: и Барко,
1: да,
2: просто нет смысла
1: обратно
2: играть центрального нападающего. Может быть.
1: Эта зона будет заполняться, потому что действительно «Спартак» вышел без центрального нападающего. Но предсказать, что именно Мартинс будет играть, да, ярко выдвинутым, наверное, нет. Все-таки, наверное, эту зону будут закрывать поочередно «Спартакцы» из разных точек.
2: Ну, опять же, туда может, наверное, набегать тот же Маркиниус.
1: Салари,
2: да, но я не знаю, насколько это хорошо, потому что Салари больше держит хорошо ширину, да, чтобы сделать передачу. В общем, я просто к чему. Уже Хуан Карседо в чемпионате с «Зенитом» играл без центрального нападающего. И тогда получилось нехорошо. Почему говорю и неплохо, и не блестяще? Потому что при Карседо «Спартак» уже дважды сыграл с «Зенитом», и «Спартак» ни разу не забил. То есть был матч в чемпионате, где они проиграли, и был матч в Кубке, где они сыграли 0-0, но прошли дальше по пенальти. когда выпустили Помузуна на последних минутах. Мы с тобой в Суперкубке этот фокус тоже видели. То есть его уже дважды Карседа тоже проворачивал. Короче говоря, посмотрим, кто будет играть на позиции девятки. У Спартака пока заявлен Мартинс. Как это будет все происходить, мы это уже увидим в игре и обязательно на это внимание обратим. По поводу состава «Зенита». Адамов в воротах сегодня, Дивеев, Нина, пара центральных защитников, Дркушич на правом фланге обороны, на левом Вега, Бариус, Вендел, два центральных полузащитника, Глушенков на позиции десятки, Педро и Густаво Монтуан на флангах атаки. Педро слева, Монтуан справа, Соболев играет на острие. Опять же, мы привыкли к тому, что Монтуан очень много играет правого крайнего защитника. Дркушича периодически мы видели в опорной зоне, поэтому, ну вот, я бы пока на 100% не доверял бы той расстановке, которую дают по «Зениту», но, опять же, может быть, так оно и есть. Да, мы должны сказать вот о чем. Дуглас Сантос и Луис Энрике, которые из «Зенита» ездили на чемпионат мира, не вернулись пока. Это плановая история. Они должны вернуться по окончании матча за Суперкубок на следующей неделе. То есть у них пока отпуск. Поэтому в «Зените» заранее знали, что полагаться на этих футболистов они не будут. Симак это четко озвучил еще во время межсезонья, что им предоставлен отпуск, и в матче за Суперкубок они принимать участие не будут.
1: На самом деле состав выглядит очень привычно по отношению к прошлому сезону, потому что, ну, например, если пройтись по составу «Зенита», Адамов большую часть сезона играл в основе, основным вратарем, учитывая то, что начинал Латышонок прошлогоднюю премьер-лигу, но потом были сложности определенные, и эта перестановка состоялась уже в самом начале сезона, и Адамов до самого конца чемпионского сезона защищал уверенно «Зенитские ворота». Два центральных защитника здесь, наверное, тоже нет никаких вопросов. У Нина и Дивеев готовые игроки основы. Кто больше, кто меньше, можно спорить. Есть ли варианты для замены? Ну, конечно, есть. Мы помним, что в иных матчах, там, где «Зенит» соперников иногда даже опасался. Ну, тут буквально пара-тройка примеров. Балтика, например, да, в Калининграде. Он играл в три центральных защитника, но опять-таки ситуационно перестраивался на четыре. Сегодня вот эти, может быть, даже классические для этого «Зенита» прошлого и последних лет прошлого сезона 4-2-3-1. То есть Дракушич справа, Вега слева. Вега стал основным игроком, по сути, во второй половине прошлого сезона. Вендел, Бариус, два центральных полузащитника. Группа атаки, опять-таки, здесь, мне кажется, будут перестановки. Соболев, понятно, ярко выраженный центральный нападающий. Педро, Глушин, Монтуан, возможно, будут меняться местами. Ну и не будем забывать, что Соболев действительно стал одним из самых ярких игроков «Зенита» во многом во второй половине сезона прошлого, когда перевернута была вся ситуация в чемпионате. Именно Соболев забивал огромное количество мячей. И на сборах, ты говорил уже об этом, он забивал преимущественно головой, но он забивал. Так что сегодня, возможно, мы увидим немало навесов в его сторону.
2: Да, итак, в запасе Филиппа Аугуста и Кевин Андраде, новички «Зенита». Виктор Парада тоже сегодня в запасе у московского «Спартака». И до старта матча остается 6,5 минут. На поле уже появляются все те, кто должны нам сделать красивое открытие этого футбольного сезона. И, соответственно, напомню, что последний матч за Суперкубок России проходил в прошлом году в Казани. Краснодар проиграл его ЦСКА. Это был первый трофей Фабио Челестини в первом же матче. Он был добыт, но Фабио Челестини уже в ЦСКА нет, там будет Дмитрий Гдесамов. И потихонечку, естественно, готовятся уже футболисты выходить на футбольное поле. А пока торжественное открытие, и мы знаем о том, что РФС очень серьезно относится к тому, чтобы как-то добавить музыкальные программы, и эта самая музыкальная программа прямо сейчас и стартует в Нижнем Новгороде. Ну, давай, наверное, скажем вот о чем еще. Пока танцы на поле, девушки в русских народных нарядах и мальчики, все как полагается. Вообще, надо отдать должное РФС.
1: Мужчин вижу, вот не только мальчики, мужчины там тоже.
2: И мужчины тоже.
1: Огромное количество народа, на самом деле, на поле, действительно, музыкальная программа. Я так полагаю, что все готово, знаешь, к тому, чтобы в оперативном потом порядке эту сцену свернуть. Я так вижу, что там даже нет никакого пьедестала, постамента, на котором бы они находились. Александр Мостовой, царь, он сейчас выйдет на поле с мячом, вообще, иногда...
2: Ты только скажи, что он не просто царь, он в наряде царя.
1: Я пытаюсь сказать, но вот видишь, ты меня опередил. На самом деле у него хорошо получается. Вот роль царя прекрасна.
2: Идеально просто.
1: И когда он одет в костюм царя, и когда он все-таки носит обычную будничную одежду.
2: Александр Мостовой, как и многие другие популярные футболисты прошлого, приглашен как посол этого суперкубка. И именно он сейчас будет выносить футбольный мяч после этой самой музыкального интро к этому суперкубку. шутку. Естественно, Александр Мостовой одет именно в костюм царя. Все как полагается, поэтому я думаю, и, кстати, с учетом его улыбки, я чувствую, что ему это нравится.
1: Ему это очень нравится, и на самом деле похож. Он похож на царя, такое ощущение, что вот если еще был головной убор...
2: Кудри
1: что...
2: вот эти, да? Да, длинные волосы.
1: Если еще был головной убор, я уж не знаю, корона там, да, или что-то еще, он бы был прям идеальным царем, потому что, ну, разумеется, похож на вот тот образ царя, который мы видели неоднократно в различных фильмах. Ему бы в кино сниматься, но, в общем, видя то, что Александр талантливый человек, талантлив во всем, наверное, в это поверишь тоже.
2: Да, так и есть. Так что сейчас готовится он выносить футбольный мяч, а мы скажем о том, что «Зенит» — это лидер по завоеванным суперкубкам России. Он участвовал в этих матчах 12 раз, 9 из них он выиграл. Сергей Симак является лидером как главный тренер часто выигравшей команды, на его счету уже 5 кубков из 6, что ты хотел сказать?
1: Это болельщица, я знаю, мне кажется, многие наши слушатели со стажем знают, потому что это знаменитая Марина Валерьевна, болельщица «Спартака», которая звонила нам в прямой эфир, я не знаю, десятилетиями, и сейчас, кажется, она там. Марина Валерьевна, если вы там, мигните.
2: Да, если вас держат в плену, тоже мигните.
1: Нет, позвоните. Позвоните.
2: Так вот, «Зенит», как мы уже сказали, является лидером по числу выигранных суперкубков, их 9. У «Спартака» ситуация с суперкубками складывается печально, негативненько, потому что всего лишь одна победа за 5 попыток. А у «Спартака» вообще за всю историю как-то суперкубок красно-белым не дается.
1: Да.
2: А вот «Зенит», как мы уже сказали, очень часто выигрывает. 9 из 12 – это круто. И это первое место. Как и Сергей Симак, в качестве главного тренера, чаще всех выигрывал суперкубок, мы уже сказали, 5 раз.
1: Александр Мостовой, царь российского футбола, теперь уже надел свою шапку и вышел с мячом вот сюда, в центр. Бережно его несет, кстати. Не вся так бережно руками с ним работал, в основном ногами. Но вот этот мячик, которым будет сегодня проводиться матч, он очень бережно устанавливает на специальный постамент. Именно оттуда его возьмут судьи, а потом и капитаны сегодняшних соперников «Зенита» и «Спартака». На самом деле, во-первых, здорово, что выбран такой герой, да, тем более это такая связь сегодня «Зенита» и «Спартака». Александр Мостовой – легенда «Спартака», но сегодня в составе «Зенита» есть свой Мостовой, который, правда, насколько я помню, сидит в запасе, да? Андрей?
2: Да, так и есть. Итак, друзья, мы готовимся к матчу за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Первая игра футбольного сезона в нашей стране «Зенит-Спартак». «Зенит» — чемпион страны, «Спартак» — обладатель кубка, который совсем недавно вырвал его у Краснодара, при этом обыграл по дороге к этому трофею «Зенит» в серии 11-метровых. Сегодня, скажем, по регламенту основное время, дополнительного случая ничьей нет, сразу назначается серия пенальти. Поэтому, если вы услышите, что Максименко поменял Помазун, ничему не удивляйтесь. Новости, а потом говорим о футболе.

0: скажешь, и я дождался. Вот это да! Мы победили!
1: Мастера спорта. А я вот думаю, что все за рокерами бегают? Надо за оперными певцами гоняться.
2: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк».

0: груз не мог на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Глава генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Он отметил, что завершается освобождение Красного Лимана. Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Ищурово. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
0: Посол Герасимов на Купинском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть и в западную часть Купинска, выбить вооруженные силы на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе Южной Боровой продолжается ликвидация формирования ВСУ на восточном берегу Оскола, ведутся уличные бои под Лимане. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад» – освобождение совместно с группировками «Южный» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики. Венгрия заблокировала 2 переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По их данным, из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании 22 июля. В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС, и придерживается подхода, основанного на заслугах. Мэр Нью-Йорка Захаран Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в случае его приезда на Генассамблею ООН. Об этом градоначальник сообщил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Он подчеркнул, что городские власти будут делать все, что позволяет закон, но специально для этого законы сочинять не станут. Мэр американского мегаполиса сослался также на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, которые выдвинуты в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге. Еще в 2025 году, когда Мамдани был только кандидатом на пост мэра, он заявил, что в случае своего избрания даст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если тот появится в городе. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве небольшая облачность, осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 29 градусов.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.

0: Итак, прозвучал гимн Российской Федерации. Это Нижний Новгород, это матч за Суперкубок России. Зенит, Спартак, шикарная вывеска. И команды вышли на футбольное поле. Мяч вынесли Денис Глушаков и Александр Киржаков, которые тоже сегодня являются послами этого Суперкубка. Не только Александр Мостовой принял участие в предматчевой церемонии. Ну и футболисты в данный момент обмениваются рукопожатиями. Ну что, давай еще раз по составам.
1: Да, битва двух столиц, состав Спартака. Давайте напомним для начала. В воротах здесь Александр Максименко с номерами. Я уж вот по телевизионной привычке...
0: Не надо нам номера.
1: Честно, да.
0: Не надо.
1: Вратарь Александр Максименко, центральные защитники Бабич и Ву. Справа в защите играет Жерсон Фернандеш, слева Роман Зобнин. В центре Литвинов, Умяров. Я думаю, что все-таки еще третий центральный полузащитник Мартинс. И не факт, что он будет подниматься выше, но во всяком случае он может подключаться вперед на всякий случай. На флангах Салари и Маркиниус. И пока номинальным центральным нападающим, по крайней мере в схеме телевизионной, которую нам сейчас прям показывают на огромных экранах, значится Барко. Но опять-таки, скорее всего, Спартак сегодня, благодаря Хуану Корседо и его решению, играет без чистого центра форварда.
0: Так, если брать состав Зенита, в воротах Адамов, Нино и Дивеев, пара центральных защитников, Вега и Монтуан на флангах, Вега и Дыркушич на флангах обороны, Монтуан и Педро в атаке, на флангах Глушенков, Соболев в атаке, и центр поля это Бариус и Вендел. Вендел опоздал в этот раз всего на 5 дней, а не так, как он любит, там, на месяц или на несколько недель. Что касается главного арбитра, то сегодня судит этот матч Евгений Буланов, рефери из Саранска, и он будет судить, пожалуй, самый топовый в своей карьере судейский матч, потому что до этого, надо дать должное, ему пока таких афиш не доставалось. Что касается Дмитрия Софьяна, его поздравляют сейчас со 150-м матчем в его судейской карьере. Это помощник Евгения Буланова, Александр Богданов, его второй помощник. Сегодня за ВАР следит Сергей Карасев. То есть мы понимаем, это самый топовый наш арбитр, который будет следить за ВАР. Я еще хотел сказать, куча нововведений в этом Суперкубке, касающихся правил, которые вы все увидели на чемпионате мира. Аут должен бросаться в течение 5 секунд, соответственно, мяч водится вратарем, 10 секунд дается на замену. Если травма, если долгая замена, на минуту игрок должен уйти с поля. Расширены полномочия ВАР, как и на чемпионате мира, могут смотреть неправильно показанную желтую карточку, если мы говорим об идентификации футболиста. Поэтому очень много нововведений, которые на чемпионате мира вы уже успели увидеть. Мажич, руководитель судейского департамента Российского футбольного союза, уже анонсировал, как новинки в работе арбитров в российском футболе. И, соответственно, все это тоже касается Суперкубка.
1: Ну да, и поэтому, наверное, назначение Карасева на работу, на должность видеоассистента в этом матче, это тоже показатель, это статусно, потому что сегодня этих изменений будет много, и фактически Карасев в российском футболе первый человек, который их пробует уже официальным порядком и на практике. Поэтому действительно ответственность большая и на нем, и на Буланове. При Буланове Зенит выиграл 2 матча, проиграл Ахмату. Между прочим, в прошлом сезоне Спартак при Буланове выиграл 3 матча из 4, имелись в виду и игры РПЛ, и матчи Кубка России, но зато проиграл Краснодару в Кубке, между прочим.
0: И в этих 4 матчах, где судил Буланов, пенальти получил 3 раза Спартак. Но, не в их ворота, а именно в пользу Спартака.
1: Я понимаю, да. Саранский судья заслуживает теплых слов в свой адрес, потому что в прошлом сезоне вообще он стал для него лучшим. По количеству матчей, которые он провел в РПЛ.
0: 15.
1: И по качеству, да.
0: Так и есть. 4-й он был по количеству проведенных матчей. Итак, все внимание на то, что будет происходить на футбольном поле. Друзья, мы стартуем действительно вот именно сейчас в 39 минут. Поехали. Судья дает свисток, и мы внимательно смотрим, кто же располагается на позиции центрального нападающего Спартака. Это действительно Кристофер Мартинс. Вот такая вот история. Причем надо посмотреть, может быть, вообще Спартак играет в 3 центральных защитника, потому что я вижу в очень высокой позиции Жетсона Фернандеша справа. Я бы, кстати, тоже предполагал, что условно Литвинов, Ву и Бабич могут сыграть в 3 центральных защитника. Но пока вот то, что я увидел, это Фернандеш в высокой позиции. Он может сыграть как будто в латерале, а Мартин сыграет центральный нападающий. Но понятно, что со сменой позиции с кем бы то ни было.
1: История с латералем Жетсоном, она пробовалась не раз. Спартаком, кстати, пробовалась в финале Суперкубка. Когда, не Суперкубка, а суперфинале Кубка России, когда Спартак выиграл Краснодар в серии пенальти, потому что там Жетсон Фернандеш, по крайней мере, начинал матч тоже позиции справа, но тогда Спартак играл по другой схеме.
0: Все, я разглядел. Мартинс действительно играет центрального нападающего. Барка на позиции десятки, Маркиниус, Салари на флангах. И, соответственно, только когда без мяча «Спартак» играет, Барка становится ложной девяткой. А когда с мячом, Барка становится десяткой, а на передовую идет Мартинс.
1: Правильно, потому что Мартинс куда нужнее, как раз когда «Спартак» играет без мяча, в разрушении, в середине поля. Конечно, из-за этого он спускаться будет туда, в центр поля.
0: Но, да, ну и четыре защитника. Да, четыре защитника. Жетсон Фернандеш играет не латерали, а правого крайнего защитника с подключениями вперед. Естественно, в этой ситуации Зобнин, мы знаем его функционал, он может подниматься и протаскивать мяч в центру, но здесь на мяче он становится третьим центральным, а Литвинов правым центральным.
1: Да, то есть, и вот сейчас как раз это видно, потому что момент, когда «Спартак» с мячом разыгрывает на своей половине поля, Жетсон уже глубоко впереди находился, а Литвинов закрывал его зону правого защитника.
0: А Дуркушич действительно играет справа в обороне, очень хорошо сейчас оборонялся с Маркиниусом. Забрали мяч футболисты «Зенита», перевод на левый край, здесь Педро врывается в штрафную площадь, к нему уже выдвигается Ву, подача в штрафную, здесь Соболев. Ну и падение Соболева после единоборства с Литвиновым. Никакого фола здесь не было, поэтому судья промолчал. «Зенит» себе вернул мяч, и он на своей половине поля.
1: «Спартак» не очень быстро, на самом деле, тут передвинулся в сторону своей штрафной, но не очень быстро разыгрывал мяч «Зенит» там. Поэтому, когда передавал мяч с левого фланга Педро, уже большое количество спартаковских футболистов и защитников, и хабеков находились в своей штрафной площадке. С мячом «Зенит» на своей половине поля, начало своей атаки с центра обороны. Здесь как раз пытается продвинуться вперед Нина. Пас был на левый фланг, передача на Педро, который в левом полуфланге расположился. Против него двое. Кристофер выдвинулся. Уходит чуть-чуть назад Вендл. С мячом он опять. Пас налево. И там уже Педро вновь получает мяч.
0: Да, Педро на левом фланге сейчас пытается раскачать Салари, либо принять какое-то другое решение. Тут надо делиться с мячом, потому что Жетсон Фернандеш Педро вообще отодвинул куда-то к центру. И в центральном круге уже мяч принимает Игорь Дивеев. «Зенит» в позиционной атаке, все за линией мяча. Без мяча, еще раз повторюсь, Барка действительно занимает позицию ложной девятки. Мартин опускается в глубину. Естественно, на мяче «Спартак» предпринимает определенные трансформации, о которых мы уже сказали. Отмахнулся Вендел от соперника. Буланов дает свисток на третьей минуте. Фол в центре поля. Вендел по лицу заехал Жетсону Фернандешу.
1: Ну да, тот пытался отобрать мяч и, собственно, ужестерился в подкате, но в этот момент Вендел, может быть, даже его не видел. Хотя нет, как он мог не увидеть, учитывая то, что он уходил как раз из этой зоны. Размахивал
0: все
1: руками, да,
0: видел.
1: Левой рукой как раз он коснулся лица Жетсона. Другое дело, что Жетсон, как мне кажется, картинно упал на газон.
0: Да, ну и что касается опасной вылазки «Зенита», то передача на Соболева была такой, что пытался ее сыграть Литвинов, и упавший на газон защитник «Спартака», ну, поспособствовал падению Соболева. Правда, здесь не было никакого протеста, ничего. У «Зенита» действительно так и есть. Монтуан играет справа в атаке, Глушенков играет на позиции десятки. Педро, мы видим, стремится иногда помогать Веге в защите. И вот сейчас было видно, что Педро побежал за Салари, а Вега ему, после того, как мяч ушел у «Спартака», показал, мол, зачем ты сюда бежишь пятым, тут всего один игрок, я и так с ним справлюсь.
1: Ну, первая атака «Спартака», там была попытка на правый фланг на Салари сделать передачу, но тоже давайте присматриваться, пока это, ну, проба пера. «Спартак» еще не переходил к позиционным атакам, но пытается во что бы то ни стало все равно нагружать тех, кто играет у него на флангах. На мой взгляд, вот сейчас отскок неудачный, «Спартак» перехватывает мяч около чужой штрафной, продолжает комбинировать. Еще одна передача Барка под Салари, тот навешивает штрафной, мяч в воздухе покидает пределы поля. Удар от ворот.
0: Да, ошибся-то, конечно, Вега очень сильно. Вообще повнимательнее надо в этой ситуации, потому что странная передача под давлением. «Спартак» высоко встречал соперника, и Вега просто подарил мяч спартаковцам. Барка сместился как раз в правый полуфланг, и там Салари устроил перепасовку для того, чтобы Салари навесил. Но сделал это не точно, мяч ушел за пределы поля. «Спартак» очень высоко встречает, опять прессингует Барка Нина, и Вега под давлением выбивает сейчас мяч точно, но в центре поля он уже достается Бабичу, и серб забрасывает мяч на чужую половину поля.
1: Да, точно на ногу Бабича, он забросил, но тут же ему вернули обратно. Бабич возвращает мяч верхом в штрафную. Максименко, не касаясь мяча руками, выбивает его ногами в центр поля, между прочим, очень точно, но мяча завладевает «Зенит». Бариус, пас направо, мяч около правой бровки. Вот сейчас там надо решать, попытаться эту ситуацию, но сразу выдвигаются на игрока «Зенита» двое футболистов «Спартака», и «Зенит» немудрство лукаво возвращает мяч на свою половину.
0: Я бы пока отметил, что «Зенит» не стремится вскрывать моментально свободные зоны «Спартака». Во-первых, их нет. «Спартак» плотно обороняется. То есть «Зенит» не пытается отдавать сразу мяч, да, не пытается рисковать, а где-то пытается себя предостеречь от быстрой потери, поэтому очень часто в этих атаках, когда как бы можно идти и обострять, они делают передачи в центр. Мы с тобой видим, да, что атаки «Зенита» замедляются.
1: Ну, роли расписаны, и «Спартак», в общем, был к этому готов, об этом говорит и состав. «Зениту» отдана позиционная на откуп нападения, какая скидка неудачная, и чуть было не забил «Зенит», там только выход Максименко спас ситуацию, он руками бросился навстречу мячу, выбил его в сторону, и то в прыжке, и то ситуация все равно вот казалась очень опасной до сих пор, между прочим, кажется, потому что мяч по-прежнему на половине поля «Спартака». Но вот сейчас грубый фол и штрафной удар зарабатывает «Зенит».
0: Мартинс фолит на Венделе в центре, а ошибся Жетсон Фернандеш, по-моему. Именно он очень неудачно головой скинул мяч Максименко, поэтому и запожарил немножко португалец. И, ну, повезло действительно «Спартаку», что Максименко включился, и «Спартак» все-таки отодвинул игру в центр поля, где, как я уже сказал, был фол. «Зенит» уже быстро разыграл мяч. На Педро фолит Жетсон Фернандеш. И сейчас где-то метров в 25, я бы даже сказал, в 30, наверное, да? Ну что, 25 от ворот «Спартака» назначается штрафной. Ну, здесь вроде фол очевидно. Жетсон по ноге Педро попал.
1: Пока многовато, на самом деле, вот таких мелких фолов в удалении от чужих штрафных.
0: Вот момент, смотри, фола, да, где Жетсон скидывает неудачно мяч головой.
1: Ну, не его это, на самом деле, история. Не он, по крайней мере, так должен играть. Тем более, находясь прямо напротив своей штрафной, своего вратаря.
0: Да.
1: Камера на судье, это в телевизионной трансляции, а мы вам просто скажем, что это удивительное чувство, когда судья ходит туда-сюда, и вот его глазами как раз, мы это видели в прошлом сезоне в РПЛ, вот сейчас на чемпионате мира, можно увидеть изнутри эту игру, это очень красиво, хотя изображение дергается.
0: Восьмая минута встречи, штрафной в исполнении «Зенита», Педро собирается навешивать в штрафной с левого края, подача, на выходе играет Максименко, а добивания не будет пока, потому что с мячом Густаво Монтуан на правом фланге, и он опять тоже не рискует, отыгрывает очень спокойно в центр, там Вильмар Бариус был на этом стандарте, и колумбиец длинным диагональным забросом возвращает мяч на левый фланг, и сейчас до него не добирается никто из игроков «Зенита», выбивает мяч Жетсон Фернандеш в центр, и идет борьба.
1: Да, опять-таки на левом фланге игры «Зенита» часто оказывается мяч. Вот сейчас вбрасывает его Дана Глушенкова. Он смещается к угловому флажку, пытается обыграть Кристоферову. Получается неплохо, мяч все-таки покидает пределы поля. Но какой финт заложил при этом Глушенков. Ну просто пальчики оближешь. Если бы прошло, он бы в одиночку проходил бы и просачивался бы в штрафную.
0: Да, это было красиво. Здесь пришлось, во-первых, мяч Глушенкову укрочать. Нельзя сказать, что с первой попытки у него получилось, но здесь хорошо поработал корпусом, оттер ву, а потом у углового флажка вот сделал это ускорение и прокинул себе мяч на ход, но там поле закончилось, и поэтому Глушенков мяч упустил. В общем, 0-0, 9-я минута встречи. Это игра за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. «Зенит-Спартак» пока ничья 0-0.
1: Да, эпизодами смотрится, особенно когда в обводку вступают некоторые футболисты, вроде Глушенкова или там того же Барка. Он уже отдавал передачу на Салари. Помните, когда был момент с подачи Салари в штрафную с правого фланга, правда, неудачный. Но в том числе и пока много пауз в этой игре. Часто либо останавливается игра после фолов, либо мяч покидает пределы поля. И футболисты на самом деле этим пользуются для того, чтобы все-таки не бежать впереди паровоза. Темп пока в этой игре невысокий.
0: Невысокий. И вообще, я только хотел с тобой поделиться вот таким ощущением. Мне кажется, знаешь, как в замедленной съемке какие-то моменты смотришь. И действительно, пока видно, что команды полностью свой тонус не обрели. Но понятно, что болельщики скучать не дадут, и в связи с этим, я думаю, атмосфера погонит футболистов в какой-то момент, надо дать им раскочегариться. Пока я бы обратил внимание, что, может быть, явных моментов нет, но две ошибочки уже соперники сделали на двоих. Сначала Вега ошибся, когда Спартак мог скрыть в правый фланг, а потом Жетсон Фернандеш. Вот, собственно, и эти моменты привели к каким-то опасным эпизодам у ворот друг друга.
1: Мне бы хотелось верить, что это ощущение замедленной съемки не в результате того, что мы видели вот большинство матчей чемпионата мира, да, и темп тут намного ниже. Хотелось бы верить, что наши еще доберут до этого уровня. Жетсон Фернандеш из аута с мячом вновь оказывается около правой боковой линии. Пас назад, Кристофер Ву.
0: Я просто хотел сказать, Симак показывал. Ребят, мы по новым правилам судим. Давай Жетсону показывайте, что надо мяч выкидывать из аута, потому что он долго это делает. Может быть, арбитр... А я, кстати, не видел, что Буланов подсчитывал, поэтому ему тоже надо привыкать. Давай за этим тоже последим.
1: Да, все правильно. 5 секунд обычно должно идти, пройти для того, чтобы, ну, действительно, мяч уже в игру был возвращен. И поэтому действительно следить за этим нужно. Валерий Карпин на трибунах, главный тренер сборной России. Еще одна легенда Спартака. Легенд здесь на квадратный метр очень много.
0: Да, ну а Салари нарушает правила против Педро в атаке, и «Зенит» возвращает себе мяч. «Солнце светит нам в зените». Такой баннер висит на фан-секторе петербургской команды.
1: И вторая строчка: «И поэтому не спите». Так что пока мы не засыпаем, все хорошо.
0: Да, пока мы не засыпаем. И сейчас болельщики «Зенита» за воротами Максименко располагаются. То есть вот так вот получается. А болельщики «Спартака», основная вот эта активная группа, кстати, болельщики «Спартака»-то побольше, находятся за воротами Адамова. Вот посмотрим, как оно будет в концовке.
1: На серии пенальти.
0: Да. Давай отметим прессинг «Спартака», потому что «Спартак» высоко встречает. И сейчас «Зенит» под давлением пытается мяч разыграть. Через Педро это делают. Педро закинул мяч в центр. Умяров его поймал. Кристофер Мартин скидывает Джессону Фернандешу, который уходит в центр, а Мартинс уходит на правый фланг. Ну и здесь Барка пытается какую-то магию свою показать. Правда, все это он делает под давлением не кого-нибудь, а центрального защитника Нина. В окружении четверых падает. Мяч достается «Спартаку». Свистка нет. И в итоге мяч выходит в аут. Буланов показывает, что должен бросать мяч из боковой «Спартак».
1: Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, здесь же на трибунах. Ну, здесь огромное количество. Периодически, конечно, будут идентифицировать и показывать этих звезд на трибунах.
2: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
3: В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных взаимной привязанностью, образом жизни, симпатиями, родством, традициями, создаются те нормы, которые потом становятся нормами общества. Такие небольшие центры всегда выступают лабораториями культурной жизни, лабораториями способов общения. Будет ли это студенческий коллектив на курсе, или это группа людей, связанных профессионально, родственно, или же какими-то общими интересами по защите своей культуры. Эти коллективы, по сути дела, держат культуру. Там, где нет малых коллективов, там нет и большой культуры. Там, где какой-то большой утюг все выравнивает, и где все как будто бы говорят одинаково, на самом деле все немые. Ведь не случайно такую роль в общении играет поэзия, а поэт – самый индивидуальный из всех. Он, казалось бы, говорит для себя, на своем индивидуальном языке, а потом это становится общим языком. И если нет поэтов, то у народа как бы язык вырван.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют «Большой футбол». «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва.
1: Друзья, играем дальше. Джедсон Фернандеш из аута только-только вбросил мяч в игру. Но, в принципе, мы ничего не потеряли за эти минуты. По-прежнему 0-0. Сейчас «Спартак» в атаке. Подача с фланга. Прямо в руки Адамова. Пока неплохо играют вратари. Хотя вот в случае с Максименко, да, наверное, просто вынуждали его периодически вступать в игру. Пожарившие спартаковские игроки. Да, вашего мяча назад. Таких случаев было немало. Но вот за эти минуты, что мы отсутствовали в эфире, ничего сверхсерьезного не произошло. 0-0. Тем не менее, вот только что «Спартак» перешел активно к чужим воротам.
0: 15-я минута встречи. «Зенит-Спартак». Матч за Суперкубок. Ничья 0-0. Сергей Симак дает указание Глушенкову. Пока пауза. Дуркушич получил небольшое повреждение. Пока была пауза, важно подчеркнуть, что «Спартак» играл на чужой половине поля. Пытался соперника прессинговать. Была ошибка Нино под давлением, которая развернула очередную атаку. И на что важно обратить внимание. Во-первых, да, у Дуркушича разорвана гетра. То есть уже шипом ему ее разорвали. Поэтому у него есть небольшое повреждение, но он, в принципе, поднялся, я так понимаю, игру продолжит. Я на что хотел обратить внимание. «Спартак» очень много сваливается на фланговые подачи. Именно с правого края, где есть Салари, где может быть Джедсон Фернандеш и прочее. Но проблема «Спартака» заключается в том, что вот эта вот игра без девятки, да, без центрального нападающего оставляет в ситуации, когда за этот за эти подачи вынужден бороться Барка или Маркиниус, а они маленького роста. И Мартинс туда не всегда добегает. Поэтому, с одной стороны, вроде как Спартак гнет свою линию, а завершения нет. И получается вот такой вот конфуз.
1: Я думаю, тут мысли две на самом деле. Доставка мяча в штрафную либо через технику, через дриблинг, Салари и особенно Барка, конечно. Либо вот такими намесами под скидку под удар как раз игрокам второго темпа. А тут на самом деле у Спартака много высоких. И если представить себе, что Спартак будет зарабатывать стандарты в большом количестве, угловые, штрафные подавать, то и тот же Кристофер Ву, и тот же Мартинс вполне в состоянии...
0: Бабич,
1: да, как высокий действительно человек, вполне могут в состоянии эти атаки завершать. Но для этого Спартаку просто нужно чаще находиться на чужой половине поля и чаще эти стандарты зарабатывать. Пока все-таки инициатива больше исходит именно от «Зенита».
0: Почему? От Спартака вот последние минуты были.
1: Последние минуты, да, но все равно большей частью от «Зенита» и начало матча. Вот сейчас они оказались на чужой половине поля. Зобнин пытался вступить в игру и потерял мяч, правда, не без помощи зенитского игрока.
0: Бариус его жестко встретил, а Зобнин, мне кажется, неудачно еще и приземлился на плечо. И судья дал свисток. Да, Зобнин уже прокинул мяч, и довольно жестко Бариус сыграл в корпус Зобнину. И он сейчас лежит на газоне. Ну, думается, так ничего страшного быть не должно. Все в порядке. Спартак с мячом. Кристофер Ву тащит мяч по правому флангу. Передача на Салари. Того очень хорошо встречает Вега. И в одно касание мяч выбил. А вот сейчас Вега уже проигрывает наборство Джетсона Фернандеша, который смещается в центр. Отдает мяч Барко. И что Исакиэль? Исакиэль катит налево. Туда пришел Зобнин. Заброс в штрафную площадь. Очень хорошо играет Нина головой. А подбор? Подбор за Зенитом.
1: Да, действительно, преимущество в штрафной площадке Зенита невооруженным глазом видно. Контратака Зенита, но защитники успевают. Пас назад на Максименко. Вроде бы все разрежено было, и Максименко, казалось, спокойно должен разобраться. Он делает это, передача на левый фланг, на Литвинова. И то дальше продолжает атаку переводом на Барка. Тут пытается ускориться в левом полуфланге. Один рывок, другой. Вот сейчас пас на левый фланг. Там Маркиниус, передача низом. Литвинов оставляет мяч на Барка, а тот не смог снабдить его ответной передачей в штрафную площадку.
0: Но есть ощущение, что Литвинов зря вмешался. А вот сейчас падение игрока Спартака в центре. Но мяч остается у Зенита. Буланов был в нескольких метрах от эпизода, где спартаковский игрок упал. Никакого свистка нет. Педро пошел на двоих. Слишком амбициозно и рискованно. Передача на Соболева. И мяч от Соболева отлетает уже Максименко. Соболева сопровождал Серджан Бабич. И сейчас свисток, естественно, потому что игрок Спартака, это Джетсон Фернандеш, лежит в центре поля. Естественно, Умяров спорит с Булановым, почему тот не дал свистка. Но на самом деле это похоже, прыжок Соболева-то шипами прилетел Джетсону Фернандешу. Можно за это на самом деле было желтую давать.
1: Я думаю, что сегодня уже достаточно
0: было сейчас фолов. Включится. Сейчас
1: да,
0: вар включится.
1: Это правда.
0: Давай скажем, Соболев сыграл в мяч, но ногу не опустил. И той ногой, которой сыграл в мяч, вторым касанием, шипами заехал Джетсону Фернандешу.
1: Он же не мог ее убрать никак. Раньше все-таки в судействе такие эпизоды трактовались в пользу касания мяча, да? Но сейчас, если продолжается движение, и ты никак не можешь убрать ногу, и есть вот этот контакт шипами в ногу, незащищенное место, конечно, это желтое. И думается, да, сейчас буду смотреть по новым правилам. ВАР должен вмешиваться в такого рода ситуации.
0: Так и есть, но я не думаю, что грозит удаление, но получилось жестко. Джетсон Фернандеш действительно шипами получил в голеностоп. Мы понимаем, что это очень неприятно в динамике. 19-я минута встречи, ничья 0-0. Джетсону Фернандешу в центральном круге оказывают помощь, но он так уже приподнялся. Видно, что собирается игру продолжить. А подкат, ну, был таким, довольно брутальным. Но еще раз повторюсь, Соболев сначала сыграл в мяч. И действительно, я тут с Колей согласен, никуда ногу эту Соболев убрать не мог, но получилось вот неприятненько.
1: Да, для Соболева еще раз напомним, хотя, наверное, это не нужно лишний раз проговаривать, принципиальнейшая встреча. Раньше играл в «Спартаке», сейчас игрок «Зенита». С одной стороны, кажется, пошел на повышение, но с другой, опять-таки, неприятный осадочек остался, потому что для «Спартака» это была важная фигура, и многие помнят историю его расставания, да, со «Спартаком», когда он в «Зенит» переходил. Кто прав, кто виноват, это уже история рассудит, но самое главное, всегда Соболев пытается такие матчи, когда он уже играет за «Зенит» против «Спартака», проводить особенно настроем и в принципиальной манере.
0: 20-я минута встречи.

0: просит открыться как раз кого-то на фланге, отдает Нина за неимением лучшего решения. Вновь Нина долго-долго его принимает это решение, вновь на Бариуса. Пока игра на коротке, но игра без какого-либо обострения. Опять передача поперечная на Нина. Он в 40 метрах от штрафной и, естественно, даже не стал ничего выдумывать. Пас направо. И вот так вот медленно, лениво даже «Зенит» продолжает разыгрывать мяч.
1: Джедсон Фернандеш уже на футбольном поле. Друзья, мы сейчас прервемся на новости, которые всегда традиционно в начале часа. После нескольких минут новостей мы обязательно вернемся для того, чтобы продолжить с вами разговаривать про Суперкубок. Пока «Зенит-Спартак», 21 минута, 0-0.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Запад», сообщили Минобороны. Герасимов отметил, что войска продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступают на всех направлениях, группировка «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купинском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купинска и выбить вооруженные силы России на восточный берег Оскола, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирования ВСУ на восточном берегу Оскола. Ведутся уличные бои в Подлимане. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад» – освобождение совместно с группировками «Южный центр» территории ДНР. Герасимов отметил, что упорные бои продолжаются и в полосе ответственности группировки войск «Центр».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединение и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточним порядок дальнейших действий.
0: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе. Соединение воинской части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пескуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. Наносится огневое поражение формированию ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. Специалисты Центра медицины катастроф по распоряжению министра здравоохранения России прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. С собой специалисты доставили необходимое оборудование. По уточненным данным, в результате террористической атаки погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и 3 женщины от 20 до 45 лет. Из 25 пострадавших 16 мужчин и 9 женщин. Передвижная мобильная лаборатория Мособлакомониторинг за 6 часов работы не зафиксировала загрязнений воздуха в Электростали и Богородском. Об этом сообщили Минэкологии Московской области. По данным с постов контроля атмосферного воздуха, в этих городских округах превышение установленных нормативов не зафиксировано, говорится в сообщении. В нескольких точках специалисты зафиксировали запах гари. В министерстве добавили, что контроль качества атмосферного воздуха в Электростали и Богородском будет продолжен до полной ликвидации пожаров. И уточненная информация от губернатора Московской области. В результате сегодняшней атаки украинских БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, 9 из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Воробьев. ВСУ совершили массированную атаку на гражданские объекты Энергодара, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. По его словам, продолжаются удары по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушению поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости. По его словам, регулярные атаки стали причиной перебоев с электроснабжением, а после ударов, нанесенных в пятницу, остановлена подача воды в город. Повреждены и уничтожены

0: свыше 20 торговых объектов. Пухов подчеркнул, что все эти действия направлены на усложнение жизни жителей города и нарушение работы городской инфраструктуры. При этом коммунальные службы, врачи, спасатели и другие ответственные службы ежедневно делают все возможное для восстановления инфраструктуры. Митинг в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается в Киеве третий день, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги против отставки Федорова с поста министра. В пятницу акции в поддержку экс-министра обороны против Сырского продолжались на Украине. Люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, в Кривом Роге. Кроме того, на акции звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. В частности, некоторые участники митингов обвиняют его в гибели мобилизованных подразделений «Скала». 10 населенных пунктов Тлеротинского района Дагестана остались без транспортного сообщения после схода потока сели на автодорогу, сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Инцидент произошел на 18-м километре дороги республиканского значения Тлерота-Камилух. Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке автодороги перенесены на утро воскресенья. Ранее в МЧС Дагестана сообщали, что с 17 по 19 июля в ряде районов республики ожидаются сильные дожди. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем до плюс 25. В Москве также небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 13-15, днем до плюс 29 градусов. Давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк». Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют «Битва за первый трофей сезона». «Зенит», «Санкт-Петербург», «Спартак», «Москва». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
1: Друзья, еще минут 7 назад мы думали, что эта игра будет чуть ли не до первого гола, потому что время шло, игра была очень интересная, где-то интенсивная, где-то не очень, с большим количеством фолов, но не было удара по воротам. И вот сейчас они уже пришли. После одного из них «Спартак» впереди в этом матче 1-0. Мяч забил Мартинс буквально 3 минуты назад.
2: Да, так и есть. На 25-й минуте это случилось. «Спартак» атакует и фолит Жедсон Фернандеш около чужой штрафной площади. Страсти потихонечку закипают. Пошумел здесь и Вендел, и Жедсон Фернандеш. Буланов оказывается под давлением. Ну а мы вспоминаем о том, как «Спартак» забил на 25-й минуте. Здесь важно подчеркнуть, был длинный заброс к штрафной площади, на который первым среагировал Нино. Но Нино выбил мяч на фланг. И этим мячом спартаковцы завладели. В итоге получилось, что Салари отдал передачу на Мартинса. Мартинс, который был в правом полуфланге, в штрафной ему вернул. И последовал удар Салари по воротам, после которого Адамов отразил мяч в сторону.
1: Саш, не Мартинс, там Маркиниус был. Там Маркиниус был.
2: Маркиниус,
1: вот
2: Маркиниус,
1: он отдавал,
2: да,
1: как,
2: да,
1: раз Маркиниус. Салари,
2: да, Салари и Маркиниус сделали как раз вот эту вот игру в стеночку. Салари пробил, Адамов отбил в сторону правого угла. И набежавший Мартинс уже в пустой угол, опередив Дуркушича, переправил мяч в сетку ворот. До этого 0-0 по ударам, по касаниям мяча в штрафной площади 2-1 в пользу «Зенита».
1: А ты видел, да?
2: Да, я специально посмотрел до гола, успел посмотреть, как пока были новости, статистику.
1: Да, это хорошая статистика, но мне кажется, вот, что этот гол показал, как, в принципе, «Спартак» должен был играть. То есть важно в этом матче, как он собирался организовывать моменты. То есть важно было просто зацепиться за мяч непосредственно в близости от штрафной и потом за счет полуфлангов их активности.
2: И желательно
1: активности
2: правого,
1: тех игроков.
2: Правого.
1: Ну да, да, да, потому что перегруз был там. Маркиниус смещался туда, и, собственно, он создал это преимущество численное футболиста «Спартака» именно в этой зоне. Мартин цепляется за мяч, но в подкате не может прихватить его у Нина. Тот делает передачу налево. И потом уже мяч прилетает на ногу Адамова, который выбивает его к правой боковой линии.
2: Зобнин очень хорошо играет на опережение против Густаво Бантуана. Головой выбивает мяч за пределы поля. Не дал развить быструю атаку «Зенита». И сразу последовали аплодисменты от спартаковских болельщиков, которые сегодня в большем количестве в Нижнем Новгороде поддерживают свою команду. 30-я минута встречи. Суперкубок России. «Зенит» проигрывает «Спартаку» 0-1. На 25-й минуте единственный мяч пока забил Кристофер Мартинс. И Мартинс тем временем отправляет мяч на правый край. Там Салари в широкой позиции около штрафной площади. Встречает его Вега. Салари прострел. И мяч от Нина попадает в Мартинса, но не выходит за пределы поля. Вега выигрывает борьбу у Салари. И Педро вынужден и отходить назад. Под давлением работает Вендел. Против Жедсона Фернандеша пытается вытащить мяч. Жедсон Фернандеш вроде бы его зацепил, но все равно мячом пока владеет «Зенит». Опять же, под давлением. И Ваут вынужден играть Нино.
1: «Спартак» очень уверенно действует на отскоках раз. Он сам организует это давление, эти моменты. Но вот действительно момент, который был полминуты назад, с передачи Салари справа на Мартинса, показательный. Мартинс чуть было не зацепился за мяч. Да, это было сопротивление Нина, но если удалось бы в одно касание нанести удар в створ ворот, возможно, счет бы был уже 2-0, а не 1, как является, как установлен он сейчас.
2: Длинный аут Жедсона Фернандеша. Разыграли они. Вега ставит корпус, и от ворот «Зенит» будет разыгрывать. 31-я минута. 1-0 впереди «Спартак». В общем, Мартинс так уже наелся, судя по его виду. Набегался. И еще раз нам показывают момент с тем, что проверяли на возможность офсайда, засчитывать, не засчитывать этот гол. И нам показывают, что никакого офсайда у Салари как раз не было. Да, Салари, собственно, закинул этот мяч, где Нино, мы помним, после выигранной борьбы Мартинсом, выбил его на фланг. Сам Салари туда прибежал. Передача на Маркиниуса. Маркиниус возвращает, Салари бьет. Да, и Мартин забивает. Слушай, сколько же Салари сделал полезных вещей. Три вещи сделал, самые важные в этом голе.
1: Классный, классный игрок. И вот такой КПД, который он показал еще в прошлом сезоне, их связка с Барко, да даже их связка с Маркиниусом, потому что действительно чувствуется, что люди на одной волне и нередко обыгрываются друг с другом. И действительно, Спартак и в этом сезоне, возможно, если останется Барко, если останется Салари, потому что слухов было много, наверняка будет много до конца августа, то это может в нынешнем сезоне сказаться очень сильно.
2: Длинный вынос Адамова. Бабич спокойно в центре поля выбивает этот мяч за пределы поля. По-прежнему у «Зенита» совсем не клеится позиционная атака. Нет владения. И я бы сказал, что «Спартак» играет с преимуществом. Наверное, с этой точки зрения неудивительно, что «Спартак» повел. Потому что вот сейчас, наверное, последние где-то, наверное, даже не 5, а уже, наверное, 7 минут, да, вся игра проходит на половине поля «Зенита».
1: Я сказал бы тоже, да, что есть такое впечатление, и что это, наверное, удивительно. Но, с другой стороны, вот мы смотрим матч, абсолютно естественно выглядит, потому что «Зенит» попытался, ничего не получилось, «Спартак» осмелел. «Спартак» сейчас действительно больше владеет мячом, лучше играет свой футбол комбинационный с розыгрышем мяча и на своей половине его поля в середине поля, и на чужой половине тоже удается комбинировать неплохо, хотя здесь бы, наверное, смелости можно было бы еще добавить атакующей линии. Но самое главное, «Спартак» впереди в счете, и он не играет на удержание.
2: Да, действительно, «Спартак» пытается пока, ну, я не знаю, как это принято говорить, по инерции атакует, не по инерции. В любом случае, команды пока физически все-таки не готовы на 100%, поэтому я не исключаю, что «Спартак», может быть, где-то возьмет и перерывчик, да, отдаст инициативу и мяч. Но пока он этого действительно не делает. Литвинов на правый фланг. Здесь, опять же, в широкой позиции Салария. Рядом с ним Жедсон Фернандеш, но против них три игрока «Зенита». «Спартаковцы» играют назад на Литвинова. Литвинов на Кристофера Ву, поэтому «Спартаковцы» опять пытаются найти возможность развить атаку. Через Умярова, да. Это Умяров, да. И он подключает Барка. Барка около штрафной площади.
1: Развернулся под правую ногу и удар по воротам. Очень опасный мяч. Вроде ловит его Адамов, но самое главное, что он падал мяч перед ним. И для того, чтобы его взять, вот так забрать, как это сделал Адамов, нужно было, конечно, подстроиться под него. И это у голкипера «Зенита» получилось. Но вот еще один прием, который исполняет Барка. И у коронный прием, на самом деле. Потому что в Аргентине и в России уже неоднократно он это делает, когда смещается с левого полуфланга в центр. И потом после разворота наносит удар с правой ноги.
2: Ну вот то, о чем мы с тобой говорили. До ухода на новости по владению мячом была ничья 50-50. Сейчас 59-41 в пользу «Спартака». По ударам уже 3-1, хотя было 0-0. По ударам в створ 3-0. То есть мы с тобой в голевой атаке два удара увидели в створ. И сейчас вот бил Барка как раз. Это и есть три удара, именно все удары «Спартака» в створ. У «Зенита» всего лишь один удар по касанию мяча в чужой штрафной соперника. 6-2 в пользу краснобелых.
1: Ну, я бы сказал, что после забитого мяча не до, а после. «Зенит», по-моему, еще ни разу не подошел даже к штрафной площади.
2: Не, ну они там забросы делают вот эти, ну, вот, да, а да. Зацепиться за них Соболев пока не может.
1: Ну, штрафной не оказывались в любом случае. Да. Поэтому сейчас действительно «Спартак» пытается этим пользоваться. «Спартак» действительно более активен. Чаще владеет мячом, «Зенит» больше играет вторым номером, но вот на таких перехватах можно этого добиться и перехватить мяч. Вот сейчас он в середине поля у «Зенита», уже пас на фланг.
2: Смотри, Монтуан, который играл справа на фланге, перешел налево. И вот сейчас через Монтуана пытается «Зенит» выйти к чужой штрафной площади, там останавливает соперника Умяров без нарушения правил. Мартин цепляется в центре, уходит от Нина. Мартин, здорово, передача налево. «Спартаковцы» могут развивать атаку, но у «Зенита» здесь 6 игроков в обороне, а «Спартаковцы» тремя атакуют. Передача не состоялась. Дивеев хорошо сыграл на перехвате, но подбор за «Спартаком». Хорошее подключение Жедсона Фернандеша. Тот на углу штрафной площади справа. Рядом три игрока «Зенита», вынужден Жедсон Фернандеш играть назад.
1: Но в целом неплохой футбол. Даже при всех скидках на то, что начало сезона, вот комбинационный «Спартаковский», по крайней мере, убеждает в том, что команда неплохо настроена и, может быть, даже неплохо готова. Пас на Зобнина на левом фланге. Он задержался. Сейчас опять-таки играет с Барка. Две передачи на каждого. На Зобнина, соответственно, на Барка. Пас назад. Там сейчас Литвинов.
2: Умяров
1: уже налево сместился. Ну, в общем, Литвинов и Умяров.
2: Вот Литвинов.
1: Вы помните, да, они светловолосые. И, да, в принципе, могут в разных зонах играть. Но вот сейчас действительно пас назад и еще одна передача в центр. «Спартак» пытается мяч перевести, да нет, пока не направо, опять обратно к своим воротам, играя в кошки-мышки зенитовскими нападающими. Максименко с мячом.
2: Да, выбил мяч, «Зенит» выманили половиной состава, как раз поближе к своим воротам. Корседо, кажется, что фол на Саларе. Фола никакого нет, свистка арбитра вы не слышите, поэтому аут уже вбросил «Зенит», и Нино подключает Бариоса. Ну, это откровенный фол. Сейчас Умяров зачем-то в спину толкнул Бариоса. Все это на глазах Буланова, и сейчас Буланов, естественно, объясняет Умярову, что не надо так вот откровенно толкать перед его глазами игрока соперника.
1: Хватило двух слов и двух жестов. Буквально 1-0 впереди «Спартак», 37-я минута встречи. Совсем уже недалеко окончание первого тайма. «Зенит» с мячом. С ним Нина, никуда не торопится, никто на него не выдвигается. Он делает передачу, правда, назад на Адамова, потому что были тут поползновения, по-моему, со стороны Салари, действующего в этой зоне. Опять Нина, пас на левый фланг. Там Вега, в одно касание передачи в центр. Глушенков, его встречает Кристофер Ву, и тем не менее успевает Глушенков отбросить мяч в сторону, вновь мяч у «Зенита» в середине поля.
2: Педро на левом фланге. Пока нет продвижения в глубину атаки у «Зенита». Это фол. Жедсон Фернандеш. Первая желтая карточка в этом матче. И получает он за подкат против игрока «Зенита» на фланге. Досталось Густаво Монтуану, который вообще не уходит с левого края. Перенасыщает он этот фланг. Ну, фол откровенный. В мяч не сыграл Жедсон Фернандеш, а Монтуана срезал.
1: Да, иногда вот чувствуется сейчас у «Зенита» перекос игроков на левом фланге, потому что право остается открытым совершенно. И Глушенков, и Педро, и Монтуан в какой-то момент все вместе оказались слева. Поэтому большей частью пока «Зенит» атакует именно через левую сторону. Жедсон Фернандеш, ну, в общем, действительно нарушение правил было. Очень жестко сыграл, разворачивался Педро. И в этот момент, Монтуан это был. И в этот момент даже какое-то такое ощущение было, что подыграл себе рукой. Но перед этим все-таки был фол, но пал. Поэтому, конечно, здесь фалил Жедсон Фернандеш. Первая желтая карточка в этом матче. Странно, что только сейчас она показана. Но, с другой стороны, понятная логика арбитра, потому что вот примерно такие же фолы, на самом деле, он не наказывал предупреждением, потому что в таких ситуациях весьма велик риск, что ты очень быстро выпустишь игру под своего контроля в самом начале матча. А сейчас первая желтая все-таки на 38-й минуте.
2: Да, Монтуан прихрамывает, но с поля он не уходит. Понятно, после желтой карточки пострадавшему игроку, которому помощь оказывали врачи, не надо уходить. Поэтому «Зенит» по-прежнему остается в полном составе. Сейчас Адамов с мячом, пытается его прессинговать Барка. Адамов делает передачу направо, потеря. И уже Зобнин наращивает темп в спартаковской атаке, доставляет мяч на левый фланг. Там Маркиньос. Барка на левом углу штрафной площади. Короткая перепасовка с Маркиньосом. Там очень много футболистов. И Зобнин, и Умяров пытается Бариуса вытащить. И в конце концов роняет его штрафной площади. Но Буланов этого совсем не видел. Зато он увидел фол, который Глушенков, ну, в общем, совершил на Барку. И где-то около левого угла штрафной площади сейчас штрафной получает Спартак. Но наступ был Глушенков все-таки на Барку.
1: Да, но все равно, видите, и слышите, наверное, большинство таких приемов, переводов мяча Спартака, Спартаком в сторону чужой половины поля, штрафной площадки «Зенита», идут на полуфланге, где и Салари, и Барка сегодня особенно активны. Но это одна из главных ставок Спартака, и, в принципе, пока она играет очень вескую роль. С мячом Спартак, сейчас штрафной удар, собирается его исполнить Барко. В левом полуфланге до ворот метров 30-35, чуть левее мяч установлен. И Барка сейчас, скорее всего, будет, нет, не бить, конечно, очень далеко до ворот, будет навешивать. И мы ждем, когда это случится. Вот он бьет даже по воротам, кулаками Адамов из ворот мяч выбивает. В сторону скидка Спартака, дальше, в сторону вратарской. И мяч у «Зенита» уже, хотя под впечатлением и под сопротивлением Глушенков находился. Спартак отвоевывает мяч.
2: Очень здорово. Умяров сейчас в подкате из-под носа Глушенкова мяч уводит. Каким-то тяжелым выглядит «Зенит», честно говоря. Не так хорошо двигается. Вот Спартак действительно раскочегарился по темпу. Мы с тобой отмечали, что начало матча было довольно медленным. И опять же, до гола Спартака 0-0 было по удару. Да, команды в основном создавали моменты из-за ошибок. Но вот сейчас «Спартак» как будто бы этот ритм поймал. А «Зениту» очень сложно это сделать. И приходится обороняться, опять же, игрокам «Зенита» под давлением. И я бы сказал, что «Зенит», конечно, пока по игре значительно «Спартаку» выступает. А между прочим, уже концовка первого тайма, 41-я минута. Опять под давлением играет Нино. И того срезает Маркиньос.
1: «Спартак», ну, то, что лучше настроился, мне кажется, это понятно. Лучше ли он готов, мы узнаем, наверное, уже в конце второго тайма. Или по второй половине второго тайма. Хотя, конечно, замены, сейчас их 5, возможно, и наверняка многое это изменится во втором тайме. Но пока вот, когда основной состав «Спартака» на основу «Зенита» вышел, видно их преимущество. И видна лучшая готовность именно к началу сезона, как мне кажется.
2: Да, ну а тем временем показывают момент с ударом Барко. Ну, такой полунавес был, полуудар. Мяч действительно шел в створ, и Адамов на него среагировал. А здесь Лушенков фалит на Зобнине. Зобнин действительно мигрирует с позиции левого крайнего защитника то в центр, то наполняет фланг. У «Зенита» пока игра не клеится. Сергей Симак находится не у кромки поля, а на скамейке запасных. И там так с озадаченным видом наблюдает за происходящим. У «Зенита» вот эти вот забросы пока никак не может поймать ни Соболев, ни кто иной. «Зенит» очень быстро расстается с мячом на чужой половине поля. «Спартак» забирает подбор. Ну и Бабич пока разыгрывает этот мяч со своей половины поля. Ориентирован он на длинный заброс, что, собственно, и происходит. В левый полуфланг он кидает мяч, но Маркиньос был в положении вне игры. 42-я минута, «Зенит» «Спартак» 0-1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс открыл счет.
1: Да, и, скорее всего, будет компенсированное время в количестве нескольких минут. Здесь нет пока, по крайней мере, вот этих гидропауз. Ни гидр, ни пауз нет, которые мы в изобилии видели на чемпионате мира. Поэтому добавят, наверное, минут минутки 2-3. Сейчас «Зенит» атакует правым флангом. Смещение в центр, можно пробить слева. Рикошет, улетает мяч. По-моему, на угловой все-таки.
2: На угловой Глушенков бил и попал в Бабича, судя по всему. И мяч рикошетил от игрока «Спартака» на угловой. Но это первый удар «Зенита», такой акцентированный, в створ. Действительно, Бабичу попали в голову, и мяч от его головы улетел за пределы поля. Напоминаю, что Бабич не играл, ну сколько там, 7 или 8 месяцев из-за разрыва крестов. И вот сегодня в стартовом составе «Зенит» с правого края будет разыгрывать угловой у мяча Педро.
1: Мяча Педро с правого края, действительно, от правого углового флажка. Педро справа будет подавать, а это значит, что все-таки уходящая подача будет от вратаря. И наверняка это будет очень интересно. Разбег Педро, подача, действительно, центр штрафной, мяч летит, дотягивается до него Мартинс, скидывает себе за спину с мячом.
2: Там не Мартинс, Вуд дотянулся. Мартинс вот сейчас встречает.
1: Ну да, вот сейчас Вендел. Вендел пас налево, там Монтуан со скоком небольшим от защитника. Монтуан под правой подрабатывает, обратно на Вендела, сложный замах, Вендел с мячом. Пытается войти в штрафную, входит справа, еще один замах в центр, перебирается Вендел, не дают ему пробить, откидывает правее.
2: На Педро, и удар поворотом, мяч попадает в Умярова, отскакивает к центру поля, здесь его берет Бариус. Ну вот Спартак, не могу сказать, что с грехом пополам, но все-таки не сразу, да, отбился, и Адамов длинный вынос во фланг, причем тут похоже, что ваут, мяч ушел, поэтому он достанется сейчас Спартаку. В общем, это была первая по-настоящему качественная вылазка «Зенита» с ударом Глушенкова, заработана угловой, что называется, получили на сдачу, и в конце концов даже немножко сумели покружить около штрафной площади Спартака, то есть «Зенит» в последние пару минут провел, пожалуй, самый нормальный цельный отрезок, если не считать стартовые минуты вот в первом тайме. А первый тайм уже заканчивается.
1: Ну да, и лучше, и острее стали. И особенно, конечно, как будто бы удар Глушенкова, он стал сигналом. Не знаю уж, к штурму ли, но, по крайней мере, в последние минуты «Зенит» лучше, «Зенит» интереснее. И «Зенит» сейчас чаще доставляет мяч к штрафной площадке «Спартака». Опасно Монтуана, тот слева. Уходит в центр, под правую. Дальше проходит трех защитников. Передача в центр, вход в штрафной, Глушенков. Выбивает мяч «Спартаковца», выбивает, правда, недалеко. Мяч у «Зенита» на правом фланге. Пытается войти в штрафную, пас назад. Нет, это все-таки здесь на контроль.
2: Да, это Дуркушич на фланге. А мы с тобой уже отмечали, что Монтуан и Педро поменялись флангами. И это не ситуативно. Действительно, вторую половину первого тайма Монтуан проводит слева, а Педро проводит справа. Вега в высокой позиции. Длинный заброс в штрафную площадь. Здесь очень хорошо Максименко играет на выходе. Соболев до мяча не дотянулся. 45-я минута. «Зенит» проигрывает «Спартаку» 0-1 в матче за Суперкубок России, который проходит в Нижнем Новгороде. На 25-й минуте счет открыл Кристофер Мартинс. Преимущество «Спартака», но концовка первого тайма остается за «Зенитом». Стали играть высоко. Мы видим, как высоко поджимает Дуркушич с позиции правого крайнего защитника. «Зенит» начинает прессинговать. Плюс мы с тобой увидели изменения на флангах. Да, вот эта ротация между Педро и Монтуаном не случайная. Другое дело, что у «Зенита» что-то многовато вот этих забросов вперед, которые не акцентированно идут именно в Соболева. Так-то можно было ему предъявить, мол, чего не цепляешься. А так я смотрю, что цепляться иногда приходится даже Глушенкову.
1: Ну, они ищут вариант. Закончилось основное время. И по стадиону объявляют, сколько добавили. 2 минуты, по-моему, да?
2: Ну, паузы были у нас с тобой, да. По Жетсону Фернандешу помощь оказывали, мы помним с тобой. Потом сам Жетсон Фернандеш под Монтуана подкатывался, и поэтому Монтуану помощь оказывали. Поэтому 2 минуты добавлено. Бабич на чужой половине поля, в центральном круге. Передача налево на Маркиниуса. К нему сразу выдвигается Дуркушич. Барко рядышком пытается на коротке разыграть. Барко выдернул из центра обороны Дивеева, который потихонечку садится в линию защиты. Очень много футболистов на левом фланге. Мяч уходит в аут, и «Спартак» будет бросать мяч за боковой.
1: Знаете, нравится «Спартак», действительно нравится больше по первому тайму. И пускай еще не пришло время как-то резюмировать все то, что произошло, но действительно больше отрезками «Спартак» выглядел интереснее. И за счет того, как комбинировал, и за счет того, как оказывал давление на «Зенит». Даже вот в последнем эпизоде, когда мяч держался около боковой, вроде бы укатился туда, но Умяров, по-моему, да, это он был. Так из-под тишка как будто бы взял и слегка так ударил, да, поджал зенитского защитника, но кажется, судья этого не увидел. Сейчас мяч опять уходит за боковую линию. Последняя минута компенсированного времени пошла, осталось где-то около 45 секунд.
2: Очень хорошо сегодня смотрится пока линия обороны у «Спартака». И Ву, и Бабич успевают за тем, чтобы накрывать Соболева, не дать разбежаться Глушенкову. Мы с тобой почти не видели в первом тайме моментов, где можно было за счет дриблинга игрокам «Зенита» получить свободу свободу пройти и что-то наиграть. Именно, может быть, мы и видели этот дриблинг, но он ничем опасным не заканчивался. Удар Глушенкова, который мы можем отметить в концовке первого тайма, это свидетельство, опять же, его индивидуальных качеств. Да, угловой заработали, молодцы. Педро в центре поля, перевод на Густаво Монтуана. У того есть пространство разбежаться по левому флангу. И дальше прострел, на который реагирует великолепно Наиль Умяров. Мяч уходит за пределы поля.
1: Но
2: и
1: уже здесь, время заканчивается.
2: Да, и время заканчивается.
1: Осталось будет 3 секунды, но учитывая то, что 2 добавили, едва ли здесь мяч долго будет в игре. Свистит Буланов. 1-0 впереди Спартак. После первого тайма матча за Суперкубок России. Единственный мяч забил Кристофер Мартинс на 25-й минуте.
2: Да, так и есть. Буланов что-то объясняет Кристоферу Мартинсу. Никакой агрессии между ними нет. Мартинс понимающим взглядом смотрит на Буланова, который ему, как я понимаю, успел донести все то, что хотел. Да, и потихонечку команды потянулись по трибунное помещение. Итак, друзья, Зенит-Спартак. Первый тайм завершен. Мартин забил единственный мяч на 25-й минуте. И давайте к статистике перед паузой на новости. Итак, по ожидаемым голам у Спартака 0.41, у Зенита 0.3, 56-44 владение мячом, 3-3 по ударам. Зенит, смотри-ка, сравнялся под конец первого тайма.
1: Какие
2: по ударам.
1: Молодцы.
2: Да, но если мы берем удары в створ, то у Зенита 0 ударов в створ, а у Спартака все 3 удара это удары в створ. 2-1 по угловым в пользу Спартака. Точность передач 80% на 78% в пользу Спартака. И если брать касание мяча в штрафной соперника, 6-4. Помнишь, было сначала 2-1 в пользу Зенита, потом стало 6-2 в пользу Спартака, а тайм заканчивается 6-4 в пользу красно-белых. Пока, естественно, перерыв, и в перерыве показывают опасные моменты, включая гол, который спартаковцы забили. Напоминаю, что Салари принял мяч сначала в правом фланге, никакого офсайда не было, потом подключился, отдал Маркиниусу и разыграл с ним стеночку. Потом Салари сам же пробил, отбил этот мяч перед собой Адамов. И, в конце концов, добил его в сетку уже Кристофер Мартинс. Друзья, мы с вами прерываемся на новости. Перерыв пока в этом матче. После новостей возвращаемся и говорим про Суперкубок. Спартак ведет у Зенита после первого тайма 1-0.
0: Мастера спорта.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в украинском порту Южный. Об этом сообщило Министерство обороны России в субботу вечером. Ранее сообщалось, что в Южном также был атакован контейнеровоз с военным грузом для вооруженных сил Украины. Еще два судна с аналогичным грузом были поражены в порту Одесса. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и беспилотник «Геран-4» в Николаевской области в районе населенного пункта Рыбаковка поразили украинский береговой ракетный комплекс «Нептун». Также была уничтожена и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Ведомство опубликовало кадры этого удара. 61 человек пострадал в результате атаки беспилотников на Московскую область. 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По словам главы Подмосковья, все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Он добавил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Губернатор уточнил, что больше всего пострадавших в электростале, 57 человек, четверо получили травмы в Ногинске. Администрация президента США Дональда Трампа впервые в истории задействовала ранее ни разу не применявшийся правовой механизм, позволяющий высылать иностранных граждан, признанных иностранными террористами. Это следует из судебных документов, сообщает РИА Новости. В 1996 году Конгресс США учредил специальный суд по делам о высылке иностранных террористов. Он рассматривает вопрос о том, подлежат ли иностранные граждане высылке из страны на том основании, что они относятся к категории террористов иностранных. До июля текущего года суд не рассмотрел ни одного дела. Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал во время обработки полей в Краснодарском крае. Пилот погиб, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Авиапроисшествие произошло в 2 километрах от станицы Калининской. Уточняется, что произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Президент Венгрии Томаш Шуйок заявил, что подписал поправку Конституции, предусматривающую окончание срока его полномочий как главы государства. Он отметил, что не располагает конституционными средствами противодействия против поправки, которую ранее принял парламент. Премьер Венгрии призвал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая этого года. Срок полномочий действующего президента истекал весной 2029-го. Сам глава государства заявил ранее, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности. Парламент Венгрии в прошлый понедельник принял предложенную премьером Мадьяром 17-ю поправку к Конституции, которая предусматривает в том числе отстранение Шуйока. Как заявил Мадьяр, если президент не подпишет поправку в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. Спикер парламента Венгрии Агнеш Форсхофер будет временно исполнять обязанности президента страны вместо отстраненного должности Томаша Шуйока. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура на предстоящей ночи плюс 13-15 градусов. Завтра днем плюс 27-29 градусов.

0: Таких дедушек не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.
4: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Большой футбол. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва.
5: Итак, друзья, мы продолжаем для вас прямую трансляцию из Нижнего Новгорода. Это матч за Суперкубок России. «Спартак» «Зенит» после первого тайма. Красно-белые впереди со счетом 1-0. Кристофер Мартин забил единственный гол на 25-й минуте. Жедсон Фернандеш получил единственную желтую карточку за фол против Монтуана. Подъехали обновленные данные после первого тайма в статистике. И по обновленным данным «Спартак» впереди 5-3 по ударам, а по ударам в створ 4-0. Ну и из этих цифр, в общем-то, следует то, что «Зенит» оказался несостоятелен в атаке. До гола, наверное, где-то минут первые 15-17 была равная игра без моментов. Потом мы с Колей зафиксировали где-то 5-7 хороших минут «Спартака», из которых следовало, что красно-белые получат опасный момент. Они его действительно получили и реализовали. И, соответственно, после этого до концовки первого тайма доминировал «Спартак», который очень высоко прессинговал, который очень хорошо выбирал возможности для того, чтобы подниматься высоко и забирать мячи. Но «Зенит» пришел в себя только в самой концовке, когда Глушенков бил по воротам в створ, и мяч от Бабича отлетел на угловой. То есть у «Зенита», честно говоря, вот цельной игры в атаке мы не увидели, да? Мы видели изменения флангов, Монтуан, Педро менялись краями. Мы видели индивидуальные
6: действия. Может быть, это и было, часть целого была.
5: Ну, часть целого, но это скорее была реакция на то, что ничего не получалось.
6: Ну да, нет, но не сказать, что «Зенит» ничего не пытался сделать, конечно, нет. Но, по крайней мере, здесь можно было много что предсказать по «Спартаку», потому что «Зенит» из центра, где он очень медленно разыгрывает мяч, отдавал, как правило, в полуфланг, как правило, влево, хотя в концовке тайма больше передач стал направо. Я думаю, что Глушенков тоже не в последнюю очередь из-за этого, из-за отсутствия остроты какой-то, сместился справа, а не слева, как это было чуть ранее в центр, и пробил поворотом хлестко. Ну, просто потому что не хватало остроты. И я бы назвал удар все-таки ударом летевшего створа, потому что если бы не Бабич, наверняка бы было бы куда сложнее Максименко удар этот отразить. Потому что действительно это была прямая явная угроза. Но в целом ощущение полное, что «Спартак» провел первый тайм лучше, но просто потому что ему лучше получилось заиграть свой футбол. Они, понятно было с первых минут, как они будут доставлять мяч. Иногда за счет длинных передач не всегда это получалось. Но, в принципе, гол они забили именно после этого длинного перевода. Цепляли за мяч дважды, зацепились, сохранили эти свои позиции, приумножили их. И за счет хорошего движения игроков атаки, в принципе, этот удар Салари. Я бы сказал, что Мартин скорее пользовался плодами этой работы. Они прекрасно его доставили. Мартинсу осталось только пустые ворота пройти. Но в целом, действительно, эта связка Барка-Салари и связка Барка-Маркиниус, наверное, если мы говорим про левый фланг, она выглядела лучше, чем аналогичные связки, возможно, ну, условно, Монтуан-Глушенков.
5: Я бы сказал, что у Зенита просто вообще в игры в атаке нет.
6: Нет, мы видим, знаешь, как они разыгрывают мяч. Доставляют на полуфланг, в полуфланг, оттуда сразу идет смещение в центр, игра через Соболева, либо через дриблинг, и попытка уже оттуда нанести
5: Соболев,
6: удар
5: по
6: воротам.
5: Не так уж и хорошо цеплялся за мячи, надо сказать.
6: Пару раз было неплохо, особенно когда с Монтуаном они обыгрывались, и Соболев старался в одно касание или там в два мяч вернуть. Но это опять эпизоды. А цельного, действительно, впечатления, цельного рисунка не было. Или же был один, но у «Спартака» гораздо больше этих вариантов. И в этом «Спартак», как мне кажется, «Зенит» всего не превосходил. Пока что. Пока потому, что во втором тайме, опять-таки, благодаря Симаку, благодаря игрокам «Зенита», благодаря каким-то перестановкам в линии атаки особенно, ситуация может измениться. В защите, я не знаю, мне кажется, «Зенит» придраться не к чему. И
5: почему? И как раз хорошо прессингуют, они потери там совершают под этим давлением. «Спартак» много возвращал себе мячи, мне кажется.
6: Вега, Нина, вот эта зона, да, вот
5: Вега,
6: слева.
5: Да, именно правый фланг у «Спартака» намного лучше, где Жедсон Фернандеш хорошо поднимается туда к Салари. И опять же, туда мы видели, при голе сместился Маркиниус, да, с левого фланга. Туда, в общем, может оттягиваться Мартинс. То есть, действительно, они очень хорошо поджимают эту зону. И я бы сказал о том, что меня, ну, впечатлил прессинг «Спартака». Я думаю, что во втором тайме так прессинговать они не смогут.
6: Ну да, тем более,
5: они выставочная не игра. Готовы. Да.
6: Она, она, конечно, за титул, она титульная, но она и выставочная, потому что она проходит все-таки как начало сезона.
5: Мне кажется, что «Зенит» может созреть для каких-то замен. Я вот, например, Филиппа Аугуста точно жду в этом матче. Я, правда, не знаю, вместо кого, потому что Филиппа Аугуста может играть не только центрального нападающего, но и правого вингера он может играть. Он может играть оттянутого нападающего. То есть здесь у Симака есть масса вариантов, как его использовать. Есть мостовой, да, на фланге. Вот, условно говоря, если мы с тобой смотрим сегодня атаку, ну, в принципе, все пытаются быть полезными. Но Соболев, честно говоря, так меньше всего выделяется. То есть, если Педро еще таскает мяч с Монтуаном, да, Глушенков за счет индивидуального мастерства что-то может сделать, то вот к Соболеву вопросы имеются. Имеются они не потому, что сам Соболев плох, а потому, что ему плохо доставляют мячи. И поэтому он очень часто вынужден быть отрезанным от игры. Поэтому...
6: Но тут вариант, кто вместо Соболева, потому что, в принципе, вот если вспоминать товарищеские те же матчи, да, там «Зенит» нередко менял состав после первого тайма кардинально. То есть на поле выходит один вариант состава, потом другой. И Соболева, например, был вариант, когда Ерохин играл вот эту девятку, да, и с капитанской повязкой. Это был матч с «Гимнасией Ла-Плата». Была игра с «Равиной звездой», когда Соболев, ну, чуть больше времени провел на поле. Да, и был матч, по-моему, вот последний с Махачкалой, да, ты сам говорил, что это был скорее смешанный состав. Второй.
5: Ну,
6: там Филипп Аугусто играл, да, в центр. То есть, наверное, Филипп Аугусто, да, и то, мы пока понимаем, что он не стал лидером «Зенита». Джон, потому что опять на фланге надо цепляться, и на флангах, наверное, вот эти перестановки, взаимодействия нужно проводить куда смелее и сильнее. Вот мне понравился больше Монтуан в этом смысле, чем Педро в первом тайме, потому что он, по крайней мере, резвее уходил с фланга в центр, подрабатывал, Вендел пытался тоже повыше играть и тоже пытался вводить себя на удар за счет дриблинга. Но, в принципе, Спартак все это легко просчитывает, и они успевают от одного игрока к другому передавать тех футболистов, которые вроде бы создают угрозу.
5: У тебя нет ощущения, что связка Вендел-Бариус, она, конечно же, хорошая, но их меньше всегда на одного в центре. То есть у Спартака, мы с тобой видим, поднимается Умяров, заходит в эту зону Жетсон, мы видим, как смещается Барка, мы видим, как может оттягиваться Мартинс, да,
6: они
5: и
6: активнее.
5: Такое ощущение просто, что в центре поля у Спартака больше футболистов, чем у Зенита. И поэтому получается, что они еще в центре, количественно их превосходя, поэтому они большую часть времени и играли на чужой половине поля, потому что Спартака там было преимущество.
6: Я бы сказал, что там больше идей, потому что опять выходит Умяров, Литвинов, я не случайно ведь какой-то момент оговорился, да, ты мне поправил, сказал, что там Умяров, потому что по идее в той зоне должен был находиться Литвинов, но там оказался Умяров, то есть они меняются местами. Мартинс уходит вперед, уходит назад, он все время движение, он все время подвижен. Я не знаю, насколько его сегодня хватит. Но правда и то, что Зенит, вот когда он приступал к розыгрышу мяча, он был довольно пассивен. Получает мяч Бариус, он дает его назад, либо на фланг, он не знает, что делать, или, по крайней мере, не видит перспективы передачи вперед. Может быть, в этой пассивности, в недостаточном движении и проблема Зенита, по крайней мере, Спартак в этом смысле смотрелся выгоднее. Но в любом случае, команда уже на поле, собираются подтягиваться, и Зенит уже там, и Спартак.
5: Есть. Замены есть. Замены есть. И сейчас Джон появится под 14-м номером у «Зенита». И сейчас посмотрим, кого он заменит.
6: Там Педро есть, там Антуан есть. Поэтому, может быть, Глушенков. Хотя Глушенков,
5: нет,
6: тоже
5: Глушенков
6: важная
5: тоже есть.
6: Фигура.
5: Сейчас посмотрим.
6: Скорее всего, вместо кого-то из центральных обеков.
5: Пока непонятно, вместо кого выходит.
6: Соболев есть, Глушенков на месте. Ну, естественно.
5: Педро на месте, Монтуан на месте.
6: Вот
5: может
6: Джон.
5: Быть, вместо Дуркушича?
6: А что справа тогда у «Зенита» играет?
5: Монтуан опустится в оборону, а Джон будет играть на фланге.
6: Да, как вариант тогда за счет этого.
5: Да, Дуркушича нет на футбольном поле. Дуркушич играл правого крайнего защитника, а Монтуан играл выше. Сейчас выходит Джон, и Монтуан опускается на позицию правого крайнего защитника, а фланги теперь Педро и Джон.
6: Не сказать, что Дуркушич был совсем пассивен справа, что там не было
5: подключений. Да нет, просто надо отыгрываться.
6: Просто надо отыгрываться и надо делать действия фланга более активным. Монтуан, наверное, немножечко добавит по этой части. И не только Монтуан. Опять-таки, если будут перестановки, если будут корректировки и попытки перебросить, как это было в конце первого тайма, с фланга на фланг, по крайней мере, атакующих игроков. Но любопытно, «Зенит» опять-таки может перестраиваться. «Зенит» иногда может играть и в три центральных, вообще как-то менять схему. 4-2-3-1 это не...
5: Да не, но Монтуан привычно абсолютно в правый фланг обороны,
6: конечно.
5: Поэтому ничего тут нового. И вот сейчас как раз видно было на общем плане, как Монтуан общался с Джоном, и они там о чем-то успели договориться. Смотрим, как сейчас команда будет располагаться. Я вижу, что все-таки Глушенко Пинков начинает матч, вернее, второй тайм на правом фланге. Под ним Монтуан.
6: А Джон-Джон слева.
5: А Джон-Джон играет слева, а Педро играет десятку. Вот так вот. А Соболев играет на позиции центрального нападающего. У Спартака все без изменений. Давай к составам еще раз.
6: Ну, давайте. Я Спартак вам представлял, да? Сейчас Зенит перед началом второго тайма. Адамов в воротах раз. Защита Вега слева. Нина Дивеев в центре. И теперь Монтуан справа. Средняя линия Бариус Венда в центре полузащиты. И атака. Соболев центральный нападающий. Справа Глушенков. Слева Джон-Джон. Педро под нападающим. Но я думаю, там будут смещения. Его тоже в сторону левого, по крайней мере, фланга.
5: Да, тем временем Литвинов дотащил мяч до чужой штрафной площади, пасует на левый фланг на Маркиниуса. Мы сейчас о составе Спартака поговорим. Навес, после которого хорошо играет Дивеев. Вега в борьбе с Салари падает на газон. Фол фиксирует Буланов и фол в исполнении Салари. Поэтому Зенит будет разыгрывать мяч из своей штрафной площади. У нас прошла минута с начала второго тайма. Напоминаю, что Спартак ведет у Зенита со счетом 1-0. Это матч за Суперкубок России, который проходит в Нижнем Новгороде. Единственный гол пока забил Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Состав Зенита такой. Вернее, состав Спартака. Максименко в воротах. Бабич и Ву, пара центральных защитников. Справа Жетсон Фернандеш, слева Зобнин. Литвинов, Умяров, центр поля. Барка и Кристофер Мартинс в центре. Причем на мяче Мартинс играет, подключается на позицию ложной девятки Барка в розыгрыше. Без мяча, наоборот, Барка остается без оборонительной работы на позиции ложной девятки. Мартинс отходит в центр поля. Ну и фланги Маркиниус Салари. Главный тренер Хуан Карседо, испанский специалист, который пока у «Зенита» не выигрывал в основное время. Мы помним, что в Кубке они прошли в серии пенальти, а в чемпионате Хуан Карседо «Зениту» проиграл.
6: И, кстати, сегодня ведь «Спартак» забил «Зениту» впервые за три матча. То есть он не забивал в кубковом матче, он не забивал во втором круге чемпионата России уже с Карседо. И вот теперь забил, по сути, первый мяч «Зениту» при Карседо в игре за суперкубок страны. Бариус из глубины передачи. Ну, как раз за счет таких передач низом, причем «Зенит» пытался кое-что изменить в первом тайме. Но вот сейчас опять она не прошла. Вновь мяч у «Зенита». И перевод. Хороший, кстати, перевод Дивеева. Метров на 45. Прямо на левый фланг. На Джон-Джон. Обыграл Джон-Джон. И сейчас пытается сместиться в центр. Передача здесь нужна. Джон-Джон завис мячом на левом полуфланге. Пас назад. И там Вендел уже с ним.
5: Очень хорошо Вега забегал, но Джон-Джон как-то не прочувствовал момент. Вега опять пытается за спину открыться, получает мяч, прострел штрафную площадь от Ву. Он отлетает, Умяров выбивает, и Барка накрывает с нарушением правил Нина. Ну вот смотри, что происходит. Зениту надо отыгрываться, Спартак отдал территорию, в общем, пространство. Мы видим, ну так поглубже сел, да, если мы с тобой говорили про их прессинг в первом тайме, то здесь, скажем так, с подбором могут быть проблемы, если Спартак так пассивно будет играть. Сейчас можно аналогию такую провести, как вот Англия на последних минутах играла против Аргентины, вот так же Спартак сейчас оборонялся. Но понятно, что сейчас 49-я минута, они еще свежие, но пока счет позволяет, я не думаю, что они так активно будут прессинговать.
6: Для тебя какие интриги до второго тайма главные? Ну, помимо счета разве что.
5: Ну, интрига главная, как «Зенит» в игру построит в атаке, потому что, честно говоря, я цельного рисунка в первом тайме не увидел вообще.
6: Ну, вот для меня, помимо этого, разумеется, отыграется ли «Зенит», как будет вообще складываться игра, сколько голов еще будет забито, это все там второстепенно, но важное. Насколько хватит обе команды? Потому что, конечно, главная проблема может быть физической.
5: Вот смотри, это можно... Глушенков
6: удар Глушенков, он пробил хлёст и пробил слева полуфланга. Вступил в игру, между прочим, хорошо, да, Максименко? Свел ноги, не пустил мяч в ближний угол, а именно туда бил Максим.
5: Да, и Соболев распсиховался. Я так и не понял, почему. То ли там он на единоборство реагировал, то ли на то, что Глушенков с ним мячом не поделился. Потому что Соболев шел тоже и открывался под передачу. Давай еще раз посмотрим момент. Там игрок у «Зенита», во-первых, лежит на кромке поля. Никакого офсайда не было. Глушенков под передачу на Соболева делал.
6: Хотел.
5: Да, если да, Соболев покатил... ждал передачи. И посмотри, как распсиховался Соболев, почему Глушенков не отдал, что даже по штанге ударил ногой.
6: Да. И здесь, конечно, Соболев был прав, мне кажется. Потому что, с одной стороны, Глушенков бил, там перед ним было пространство, он мог этот удар наносить, вроде бы все правильно делал. Но вот это в решение с пасом, причем таким тонким, если он покатил, он умеет, у него есть этот пас в арсенале, на Соболева. Тогда бы Соболев был один против Максименко и прям по центру бы выходил и в касание мог решать судьбу эпизода.
5: Отмечу, что «Зенит» начал высоко подниматься, прессинговать. Соболев сейчас доработал с Кристофером Ву до центра поля. Ву вытаскивал мяч от своей штрафной площади, и Соболев ему ударил по ноге. Максим Митрофанов тоже присутствует на этом матче, один из руководителей Российского футбольного союза.
6: Но что Дюков, что опять-таки Митрофанов, это люди не чужие, да, для «Зенита», потому что в свое время, и для Петербурга, кстати, как для города, потому что сколько лет в свое время отдали развитию «Зенита» и петербургского футбола.
5: Да. 50-я минута закончилась в этом матче. «Зенит-Спартак» 1-0, впереди красно-белые. Сейчас они пытаются атаковать правым флангом. Хорошо играет Нино в подкате, выбивает мяч в аут из-под ног Жетсона Фернандеша. И аут сейчас будет с правого края у спартаковцев, которым, конечно, не надо все-таки оставаться вот так вот глубоко и обороняться весь тайм. Тоже интересно посмотреть, насколько «Спартак» хватит физически, потому что, ну вот в первом тайме мы оценили, у «Спартака» лучше ладилась игра, был контроль. Вот насколько они смогут контролировать ситуацию, потому что обороняться весь тайм, ну, совершенно не обязательно. Жетсон Фернандеш неудачно бросил мяч из-за боковой, выбил его Соболев, и опять мяч у Жетсона Фернандеша на правом фланге.
6: Нет, то, что есть замены, их 5, опять-таки, возможно, да, это здорово, это может все равно продолжать игру держать в прежнем тонусе, но с другой стороны, мы понимаем, это основные составы, и те, кто выйдет на замену, не факт, что они будут лучше игроков основы. Поэтому, конечно, вопрос краеугольный, на что готовы сегодня лидеры обеих команд, на сколько минут. Понятно, что с большой долей вероятности кто-то из них в середине второго тайма уже не сможет играть, как прежде.
5: Салари в офсайде оказался, и «Зенит» разыгрывает мяч от собственной штрафной площади. Через Педро, который опускается, мы видим в центр поля. Туда приходит и Глушенков, Монтуан высоко поднимается, поэтому вариативность будет достаточно определенная. Спартаковцы пытаются навязывать борьбу в центре поля. Вендел уходит из-под давления. У нас совсем скоро будет небольшая пауза на несколько минут. Поэтому сейчас Вега через левый фланг пытается доставить мяч Джон Джону. Будет ли удар по воротам? Джон Джон на него заходит. Заброс мяча в штрафную площадь. Но здесь Зобнин спокойно мяч выбивает. Итак, 52-я минута. «Зенит» – «Спартак». Суперкубок России в Нижнем Новгороде. «Спартак» впереди со счетом 1-0.
4: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
4: С 9 утра.
3: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
4: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
7: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Жизнь прекрасна.
8: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой, где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
4: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют «Большой футбол». «Зенит», «Санкт-Петербург», «Спартак», «Москва».
1: И пока 1-0, «Спартак» впереди. «Спартак» атакует левым флангом. Барка с мячом прострелили, причем успел. Отскок, подача, удар! Он бил по воротам метров, наверное, с 20. Он перебрасывал мяч через Адамова и чуть было не попал в ворота. Шикарное начало вот этой части, этого отрезка второго тайма. «Спартак» впереди 1-0. И только что Барка чуть было не удвоил счет.
2: Да, Барка навешивал даже на дальний фланг. Такой тоже полунавес, полуудар. И Салари пытался дальнюю штангу замкнуть, но не дотянулся до мяча. Спартаковцы молодцы, они все-таки не только обороняются, отвечают атакой на атаку. Пока во втором тайме отметим очень хороший момент с проходом Максима Глушенкова, где он вскрыл левый полуфланг и убежал, но не поделился мячом с Соболевым, решил пробить сам. Это было спасение Максименко. Наверное, это пока самый явный момент, который был у «Зенита» после перерыва. Напомню, что в перерыве «Зенит» сделал замену. Джон вышел на левый фланг, поменяли Дуркушича, а Монтуан занял позицию правого крайнего защитника. «Спартак» атакует правым флангом. Салари против Веги. Передача штрафную площадь. Дальнюю штангу. И Мартинс здесь получает травму. Пытался замкнуть. А, по-моему, ногой ударился в штангу дальнюю.
1: Ну, вообще, не в первый раз уже Салари, беря на себя игру, резко уходя вперед, простреливает или вдоль ворот, или по диагонали. И в который раз выцеливает вот этими прострельными передачами Мартинса. Действительно, все было очень быстро. Он обошел здесь Вегу, простреливал. Крученая была передача. И, по идее, дальнюю штангу Мартинс обязан был сгрывать. Да, он немножечко споткнулся. И вот этот контакт, который у него был с Дивеевым, может быть, действительно его и смутил. Это не было нарушением правил. Это не было жестким контактом. Но, тем не менее, все равно он сбился с шага и еще и по этой причине проскользил на колени другой ноги по газону и врезался в штангу.
2: Поднялся Кристофер Мартинс, никакого повреждения нет. Мартинс без мяча по-прежнему баражирует на позиции ложной девятки. Пытается и прессинговать вместе со своей командой. «Зенит» опять длинная передача вперед, никого она не находит. Я думаю, что Соболев приближается к своей замене, потому что за мячи верховые он не цепляется.
1: Но в любом случае надо иначе как-то строить игру «Зенита», и с каждой минутой становится все более очевидно. Но опять-таки был момент Глушенков-Соболев, и если бы Глушенков покатил мяч в центр на Александра, возможно, счет бы был уже ничейным. Нравится «Спартак» и в эти первые минуты второго тайма, по крайней мере, в середине поля, доставка мяча на фланге. Сейчас не случайно Салари обращается к трибунам, когда мяч ушел на угловой, в ожидании углового он заводит те трибуны, которые рядом с ним, а там спартаковские болельщики и... Кажется, у «Зенита», не очень довольного даже игрой после выхода Джона, готовятся еще две замены.
2: Двойная замена. Кевин Андраде появится и Филиппо Аугусто. Собственно, два новичка сейчас выйдут, но все это произойдет после углового, который заработал «Спартак» в результате активности Салари. Подача с правого края не состоялась. Быстро пока разыграли мяч. И Барка навешивает. Ну, здесь Адамов спокойно мяч ловит в вратарской площади. 58-я минута. «Зенит-Спартак» 0-1. Гол Кристофера Мартинса в середине первого тайма пока является единственным. А замена «Зенита» состоится совсем скоро, после того, как мяч выйдет за пределы поля. Жадсон Фернандеш здесь борется. Пытается сохранить мяч в борьбе с Глушенковым. У него это получается. Литвинов налево. Там Маркиньос. Действительно, двойная замена готовится. И я еще раз как раз смотрю.
1: Филиппо Аугусто и вторая замена. Это, да, Кевин Андраде.
2: Да, новички. Вот сейчас эта замена и произойдет. А там фол, по-моему, на Литвинове совершил Педро. Желтая карточка, кстати. И пока была пауза, у нас Нино получил желтую карточку за фол против Салари.
1: Да, вот это мы не сказали, но как раз, наверное, отчасти с этим
2: уже
1: связана
2: сказали.
1: Замена. А, ну уже сказали. Кевин Андраде, возможно, выйдет вместо Нино, потому что в такого рода матчах, наверное, с равным соперником, да, мало в чем уступающим, если вообще уступающим. Конечно, не нужно давать сопернику возможно претензии на какое-то преимущество, тем более численное. Поэтому одна замена в защите и одна будет замена в атаке.
2: Но вот давай
1: видимо,
2: смотреть.
1: Соболев и Нина, я думаю. Соболев, кажется, уже подтягивается к месту рада.
2: Нет. Пока
1: это
2: идет Нина. Пока
1: да.
2: Идет Нина.
1: Бариос.
2: Уходит Бариос. И капитанскую повязку Бариос передает Адамову. Уходит Бариос. И, видимо, уходит Нино. Но Бариос уже точно ушел. Филиппо Аугусто под девятым номером. То есть они будут играть сдвоенный центр с Соболевым. Ну, а Андраде выходит на позицию центрального защитника. Плюс Андраде футболист, который хорошо знает, как играть на стандартах. Балтика очень качественно играл на стандартных положениях. Андраде здесь будет полезен. Да,
1: ну, получается, три центральных, что ли, у нас? Андраде, Нина,
2: нет,
1: Дивеев
2: на поле.
1: Нина ушел, правильно.
2: «Спартак» разыграл штрафную площадь. Барку сейчас с мячом около левого угла штрафной площади. Комбинирует здесь с Зобниным. Зобнин успевает на Маркиньоса сыграть во фланг. Маркиньос назад, выманивает оттягивают игроки «Спартака» футболистов «Зенита». Умяров вынужден выбивать мяч к штрафной площади и подхватывает его Маркинис.
1: И подача вверх. Маркинис пытался перебросить Адамова. На самом деле бил под углом или навешивал под углом. И, в принципе, это даже можно счесть за удар поворотом, хотя в статистику он не пойдет. Но Маркинис пытался обострить. И я думаю, что вот эти 15 минут тоже нам, как нельзя лучше, говорят о том, что «Спартак» все равно верен тому плану, который изначально был выбран на матч. Быстрая доставка мяча вперед, там быстрый розыгрыш и попытка за счет индивидуальных действий своей группы атаки пытаться решить эпизод. Что Маркини, что Салари, что Барка, мы уже таких попыток видели немало с начала второго тайма.
2: Но пока совсем не завязывается игра у «Зенита» в атаке. Опять длинный вынос от Андрады, причем Соболев вроде бы оттянулся, принял этот мяч, пытался завязать игру в пас с Филиппа Аугуста, но спартаковцы успели вернуться и в итоге мяч отобрали. Сейчас «Зенит» высоко встречает, Умяров ошибается под давлением. Филипп Аугусто вышел играть все-таки более оттянутого нападающего. Соболев на острие, но понятно, что они могут меняться. Джон Джон с левого края может тоже смещаться в центр, наполнять как раз его. Глушенков остается то на правом фланге, то идет в центр. Понятно, что ротационные моменты в команде Сергея Симака остаются. Про Педро не забываем, но Педро опускается и играет поглубже вместе с Венделом, потому что Бариус ушел.
1: Но, тем не менее, все равно одна замена как раз направлена явно на усиление атаки, потому что ушел опорник. Сейчас в эту зону уходит Вендел. А мяч на левом фланге, подача в центр и борьба за мяч в штрафной площадке «Спартака». Мяч отскакивает к Зобнину, и то на левом фланге пытается на коротке сыграть с партнером, получает удар от соперника. И все же с мячом остается «Спартак». Барка на левом фланге в районе центральной линии.
2: Да, так и есть. У «Спартака» мяч, потеря. Зобнина ошибается очень хорошо.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как отметил глава Генштаба, завершается освобождение Красного Лимана. Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лиманью. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
0: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пескуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко. При этом он утверждает, что военных выступающих против Сырского репрессируют. Ранее и украинское издание «Страна» сообщало, что сторонники, отправленные в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, в рядах ВСУ получают выговоры за публичную поддержку бывшего шефа. В Киеве и других городах третий день проходит акция в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку Сырского. На митингах звучат также призывы привлечь главкома к ответственности. В частности, некоторые участники протестов обвиняют его в гибели мобилизованных подразделений «Скала». Двое американских военных погибли, один пропал без вести после удара Ирана по объектам США в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Как говорится в заявлении, военнослужащие погибли в бою, в то время как силы Центком и партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Помимо этого, сообщается, что 4 военных были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы. Парламент Венгрии изберет нового президента в течение 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Агнеш Форцхофер, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Сегодня президент Тамаш Уйок заявил, что подписал принятую парламентом Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничивает количество депутатских сроков до 3. 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую в том числе отстранение Шуйока, парламент принял минувший понедельник. Как заявлял Мадьяр, если президент не подпишет поправку в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. Западу следует сотрудничать с Россией, но вместо этого он выступает жестокими заявлениями о войне. Об этом заявил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Такеру Карлсону. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что некоторые западные политики пытаются подтолкнуть целый континент к войне, которую невозможно выиграть по определению. Уотерс также высказал беспокойство, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Британский музыкант выразил уверенность в том факте, что Россия не собирается нападать на Европу. Прием Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, перенесенный из-за попытки покушения на Трампа, пройдет при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк-Пост».

0: Ранее президент США подтвердил, что выступит на приеме, который пройдет 24 июля в отеле «Уолдорф Астория» в центре Вашингтона. Как стало известно, для участников ужина будут введены электронные билеты. Новая площадка значительно меньше прошлой, что облегчит секретной службе проверку участников приема. И у незваных гостей будет меньше шансов проникнуть на мероприятие. Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в столице США в гостинице «Вашингтон Хилтон» на ежегодном приеме ассоциации, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации, в том числе Трамп и вице-президент Джей Ди Венс. Стрелявший был задержан, ему оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в Хилтоне и смог пронести туда оружие. Аллену предъявлен целый ряд обвинений, в том числе попытка покушения на жизнь президента США. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха плюс 23-25 градусов. В Москве также небольшая облачность, без осадков, воздух прогреется до плюс 29.

0: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют «Битва за первый трофей сезона». «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
1: 69-я минута. Матч за Суперкубок России. «Зенит» проигрывает «Спартаку» 0-1. И пока мы слушали новости, что нужно отметить. «Спартак» нанес первый неакцентированный удар по воротам соперника во втором тайме. Его нанес Маркиньос. Но мяч разминулся очень сильно между правой девяткой ворот Адамова. Что касается «Зенита», он во втором тайме ведет 2-1 по ударам. И первый удар – это выстрел Глушенкова, когда он не поделился мячом с Соболевым. А второй удар – это эпизод уже с навесом после углового Филиппа Аугуста. Вот подача, Филиппа Аугуста бьет головой, и мяч пролетает над перекладиной. Еще один опасный момент был в исполнении «Зенита» после подачи с правого фланга. Вот, пожалуйста, у Филиппа Аугуста уже два удара. Он вышел на замену, а навешивал ему Вендл. Причем с правого полуфланга навешивал, и никакого офсайда нет. И Филиппа Аугуста великолепно отклеился от соперника и здорово бил. И, в общем-то, чуть-чуть отлично. Не хватило ему, чтобы поразить левую девятку ворот.
2: Да-да-да, он буквально там не миллиметры, а 1-2, наверное, миллиметра. Потому что если он чуть-чуть пониже бы провел, идеально была бы ситуация. С Филиппа Аугуста стало точно лучше. И Глушенков ушел чуть назад. Сейчас мячом Вендл подбросил мяч для Соболева.
1: Это Глушенков,
2: прошу прощения. А тот не смог пройти в штрафную. Перед ним было сразу несколько соперников. А нужно было показать дриблинг, на что Максим просто не решился. Пока решался, у него просто мяч взяли и отобрали. Интереснее стал выглядеть «Зенит» с этими передачами на Филиппа Аугуста. Вот сейчас здорово играет Маркиньос на фланге. Обыграл один в один соперника. Пас на Мартинса. Тот уходит чуть в сторону. И тот тоже издевательская передача за спину себе на Маркиньоса. Перевод в штрафную. Мартинс в штрафную с мячом. Слишком жестким было касание, поэтому как раз мяч сейчас под своего контроля упустил, его перехватил тут же защитник «Зенита». Чуть было не сказал ЦСКА.
1: Да, это был Дивеев. Нет, это Андрадо был. Это Андрадо выдвинулся, темнокожий защитник как раз. Вот он по-прежнему с Мартинсом рядом находится. А Дивеев там в борьбе участвует. Спартаку надо срочно отодвигать игру хотя бы к середине поля, потому что все то время, что проходит второй тайм, особенно последние 10 минут, это, в общем, история, которую мы с тобой ждали. Спартак не будет встречать высоко, слишком долго и сильно и упорно, потому что силы уже не те, как в первом тайме. И «Зенит» давит. Но, еще раз повторюсь, все-таки мы с тобой отмечали, что два удара Филиппа Аугуста, удар Глушенкова, это пока Монтуан. Все, что «Зенит»
2: Монтуан
1: создал.
2: Прострельная передача, он даже, показалось, бил по воротам.
1: Как-то неаккуратно.
2: Сильнее, лучше надо было, да, потому что действительно это не было. Выглядело ударом, но мяч катился в сторону дальнего угла, и Максименко его спокойно забрал. Но давайте отметим, Монтуан высоко поднялся, Монтуан попытался обыграть один в один, и Монтуан попытался решить эпизод вот как раз таким пока невнятным касанием мяча. Интереснее пошла игра. На мой взгляд, последние минут 5-7.
1: Ну, со стороны «Зенита», я бы сказал.
2: Ну, вообще, с обеих сторон, потому что это открывает дополнительные возможности для «Спартака». «Зенит» начинает раскрываться, и на этом вполне его может «Спартак» поймать.
1: Я смотрю, Барка бегает, пытается прессинговать. У «Спартака» замена готовится. Ганец, Джику собирается выйти на замену. Я так понимаю, менять он будет Бабича. Вряд ли он будет менять Ву, хотя не исключаю, может быть, там есть какое-то повреждение, но если оно и есть, то оно незаметно. Напомню, что Александр Джику не поехал на чемпионат мира ввиду травмы, которую он получил как раз в суперфинале Кубка России с Краснодаром. Он из-за этого пропустил первенство планеты, но вот выздоровел сегодня в заявке и сейчас собирается выйти на поле, потому что он уже переоделся. Ну а спартаковцы перехватывают мяч в центре поля. Мне кажется, что Спартаку надо мячом повладеть все-таки, а не лезть на рожон. Собственно, вот Спартак сейчас немножко замедляет атаку. Передача Новомярова в центральный круг, подключение Зобнина, и вот здесь уже можно красно-белым атаковать.
2: Ну не то, что повладеть, подержать, да, для разнообразия. Вот сейчас, правда, можно быструю атаку организовать. Маркиньос пас на Зобнина, тот обыграл. Двоих уже обыграл, что за мяч Маркиньоса. Замах, удар. Готов был к этому Адамов. Адамов спокойно мяч забрал, да и удар получился не сильным. Но вот, пожалуйста, хорошая атака. И Спартак мог по-разному решать эпизод.
1: Ну, Маркиньос выбрал очень странное решение. Пробил прямо в руки Адамова. Удар не сильный. Другое дело, что Спартак надо похвалить. Мы только что говорили о том, что надо игру отодвигать. Вот, собственно, Спартак и эту игру и отодвинул. Поэтому 73-я минута. Зенит-Спартак 0-1. Единственный гол забил Кристофер Мартинс на 25-й минуте, напоминаем. Три желтые карточки. Одна у Жетсона была в первом тайме. Нино и Педро получили по желтой карточке у «Зенита», но Нино уже поле покинул. Вместо него появился Андраде. В перерыве была замена Джон Джона вместо Дуркушича. На более атакующий состав перестроился Сергей Симак. Ну а сейчас Филиппа Аугуста уже играет второго нападающего вместе с Соболевым. Подача Глушенкова на Соболева. Соболев оттолкнул Кристофера Ву, и Буланов дает свисток. Вот и сейчас будет замена. Посмотрим, кого же заменит Джико.
2: Да-да-да, мы говорили про физическую готовность. Опять-таки, нередко эта мысль всплывает во время матча уже в глубине сезона. Но вот сейчас первый матч официальный, первый матч сезона. Спартак пока замен не проводил. И вот эти 70 с небольшим минут он играл стартовой обоймой. Не то, что Спартак просаживается. Нет, просто Зенит немножечко укрепил, усилил свою атакующую игру, атакующую линию. Но при всем при этом Спартак понимает, что если так продолжится и дальше, то команда может и не выстоять. Уходит Мартинс, вместо него Денисов. Уходит Бабич, вместо него Джику.
1: Да, двойная замена. Да. Итак, двойная замена. Денисов появляется вместо Мартинса. Но Денисов уходит, наверное, на правый фланг. А вряд ли он будет играть ложную девятку. Жедсон Фернандеш, значит, наверное, поменяет свою позицию. Я вижу, сейчас он в центре играет. Давай приглядываться. Ну, Джико становится левым центральным защитником, правым центральным Ву становится.
2: Ну да.
1: Соответственно, Салари остается справа. Да, Жедсон Фернандеш пошел играть на позицию Мартинса, а сегодня она у него позиция ложной девятки. Денисов становится основным правым крайним защитником. Понятно, почему вышел свежий Денисов, потому что этот левый фланг очень неплохо Зенит напрягал.
2: То есть, получается, опять Жедсон Фернандеш как универсал, но невероятного уровня и класса, да, выступает. То чуть-чуть ближе к защите, то чуть-чуть ближе к флангу.
1: Но сейчас атаки, он точно в атаке.
2: Сейчас как центральный нападающий. Да. А мы знаем, что, в принципе, он очень любит играть поглубже, да, из глубины скорее. Поэтому посмотрим. Может быть, действительно эти перемещения...
1: Но они опять с Барка будут меняться просто.
2: Ну, в контексте, да, в контексте того, что Спартак все-таки играет сегодня без чистой девятки.
1: Да, так и есть. Пока ни Угальде, ни Левай Гарсия не пригодились Хуану Карседо. Выбивает мяч Максименко под давлением Филиппа Аугусто. 75-я минута. Попытка зацепиться за мяч Маркиниусом. Здесь борьбу Монтуану навязывает Жедсон Фернандеш. И это нарушение правил около чужой штрафной площади. Ну что, четверть часа остается до окончания основного времени. Спартаковцы, мне кажется, игру все-таки сейчас отодвинули. Вот этот отрезочек был 10-15 минут, где Зенит неплохо смотрелся. Из этого отрезочка мы увидели два удара Филиппа Аугусто. Ушел Глушенков, вышел Андрей Мостовой. Соответственно, посмотрим, где Мостовой будет располагаться.
2: Потому и в какой что, форме, да?
1: Ну, в неплохой, судя по тому, как мы вспоминали, что он забил в матче против махачкалинского «Динамо». Последний товарищеский матч, который предшествовал этой игре. Где-то он был сыгран дней за 6. Ну, около недели, короче говоря.
2: 13-го, по-моему, числа.
1: Да, спартаковцы пытаются высоко встречать соперника. Педро остается по-прежнему с Венделом в опорной зоне. Там опускается Джон. Освобождает он фланг для того, чтобы туда поднимался Вега. Открывается, мы видим, Филиппа Аугусто на левом фланге. Они периодически меняются с Соболевым. То Соболев там открывается, то Филиппа Аугусто. Вега постоянно поднимается очень высоко. И вот сейчас Вега принимает мяч. Мостовой все-таки располагается на правом фланге.
2: Все-таки хорошая замена Вега, учитывая молодость, резвость и резкость Дугласу Сантосу, который все-таки, конечно, с течением времени возрастной уже защитник, не настолько яростно поддерживает атаку. Зенит действительно заиграл быстрее. Быстро переводит мяч из центра во фланг. На Монтуан сейчас справа, уходит чуть назад, потому что прессингует его, возвращается мяч обратно. И вот тут уже можно навешивать мяч с фланга. Мостовой это делал прямо в центр, но Спартак хорошо играет в воздухе.
1: Зобнин забрал подбор, передача на Жедсона Фернандеша, а Маркиниус лежит на газоне, где-то он пострадал в единоборстве, Буланов не дает свистка, спартаковцы обороняются в меньшинстве, пошел Дивеев, подключается к атаке, там Вега, но пока Зенит контролирует мяч в центре поля, я так понимаю, Маркиниус поднялся, Буланов не собирается на это реагировать, так что все в порядке. Спартаковцы спокойно держат оборону. Мостовой пошел в центр. Зобнин его так корпусом подвинул. Поперечная передача на Вендела, который пока на левом фланге атаки Зенита.
2: Ну, может быть, сейчас он покатит мяч. Он действительно катит его в центр. Дальше отсюда можно пробить поворотом.
1: Это Андрадо, вряд ли он пробьет.
2: Ну, почему бы и нет. И хотя бы не отдать на правее, где были люди, которые могли бы пробить. Мяч вновь у центральных защитников Зенита.
1: Как-то Зенит передержал мяч, да, и потерялась идея какая-то. И вот сейчас они в поиске этой новой идеи.
2: Ну, на скорости лучше. В любом случае, Зенит играл последние минуты. Сейчас действительно застопорилось движение мяча вперед. Вендал разворачивается в другую сторону, идет справа налево. Доставляет мяч буквально до левой бровки, до левого фланга. Перевод обратно в штрафную площадку. Там Соболев, по-моему, разворачивается.
1: Там Ву просто держал Соболева и вообще не пускал к мячу. Поэтому Спартак отбился, но подбор опять за Зенит. Джон опустился в центр, чтобы забрать этот мяч. И попытка диагональной передачи, падение Монтуана в борьбе с Маркиниусом. Но фола, по-моему, здесь никто не фиксирует. Симак, естественно, интересуется, где пенальти. Но, честно говоря, тут трудно говорить о возможном пенальти. Может быть, ВАР включится, но пока мяч ушел за пределы поля, еще раз смотрим. Может быть, тут был офсайд? Нет, офсайда никакого не было. Ну, честно говоря, Монтуан сам летел на соперника, и тут еще мяч вообще не долетел. Но Монтуан, в общем, сделал все, чтобы подрисовать было, этот эпизод.
2: Было единоборство в штрафной, да. На самом деле оно было хорошо очень видно, потому что был этот эпизод отрезан от всех остальных, поэтому единоборство, по крайней мере, здесь на повторе, по-моему, абсолютно естественным образом принято здесь решение. Но Симак, например, недоволен.
1: Ну, но не то, что недоволен, а саркастически улыбается. ВАР, наверное, включился, но я думаю, что Карасев не даст здесь отмашки поставить пенальти, потому что проверка-то идет.
2: А это всегда для соперника идет. «Зенита» тревожные минуты. Действительно, если было нарушение правил, если все-таки ВАР скажет, что 11-метровый был.
1: Просто там мы видели Маркиниус, который оказался на позиции крайнего защитника. Ну, руками, естественно, встречал разбежавшегося на полном ходу Монтуана. Но когда между ними был контакт, мячу еще надо было преодолеть несколько метров, чтобы туда просто до них долететь. Вот в чем проблема.
2: Очень длинная пауза. Буланов принимает, ну не он принимает решение. Сейчас, поскольку включился ВАР, видеоассистент изучает момент. Дальше, если что, потому что решение все равно принимал Буланов уже изначально, они могут не согласиться, и тогда Буланов, возможно, все-таки это сакраментальный эпизод, да? Один из самых важных матчей. Пойдет к монитору, чтобы посмотреть, был ли там пенальти или нет. Потому что это очень сложный эпизод, и, наверное, арбитру действительно в поле было тяжело разобраться.
1: Другое дело, что, конечно, единоборство это было, мяча там не было, но могут зацепиться за то, что Маркиниус, ну, честно говоря, не очень грамотно вел борьбу, вот, а Монтуан на него, конечно, там со всей скорости летел, и Маркиниус взял руки, расставил. Но еще раз повторюсь, мяча там не было, мячу надо было долететь. Но судя по большой паузе, есть ощущение, что пауза это неспроста.
2: Что-то подсказывает, что пенальти будет назначен.
1: Ну, что-то подсказывает, что Буланова могут позвать. Посмотреть самому. Ну, как же они долго смотрят, а? Как же они долго смотрят?
2: Это вот как раз то самое решение, которое было раньше. Да, вот мы понимаем, что сейчас полномочия ВАР расширены, но пенальти вот те годы, с 17-го года, когда ВАР появился, это такая неотъемлемая часть использования
1: это,
2: протокола
1: ВАР. Вот это сейчас это будет телевизионный пенальти, если его поставят.
2: Пошел смотреть.
1: Нет. Нет.
2: Нет?
1: Нет. Все, показывает, что надо продолжать играть. Я, кстати, согласен по этому эпизоду. Я понимаю, что Маркиниус сейчас прошелся по лезвию бритвы, но там мяча не было, и решение подтверждено, что пенальти нет. Но то, что Маркиниуса надо играть внимательнее, это факт. Вот смотри, мяч еще не долетел, смотри, конечно...
2: Просто сейчас показывает эпизод на телевизионной картинке.
1: Мяч, смотри, где? Мяч где-то в радиусе штрафной площади, при этом контакте, который идет справа в штрафной. То есть туда еще мячу надо было долететь.
2: Вот последний повтор меня, знаешь, убедил в том, в чем? Таких контактов очень много. И опять, если закажут такой контакт давать пенальти, тогда бы мы так далеко не уехали. Замена в «Спартаке», выходит Пруцев вместо Барка. Но вот видите, Барка не хватает 90 минут.
1: И у Гальда вместо Джетсона.
2: И у Гальда вместо Джетсона, да. Но Джетсон себе молодчина. Для первого матча сезона, как и Барка, собственно говоря. Мы не знаем, продолжит ли карьера Барка в «Спартаке», но...
1: Да, продолжит.
2: По-прежнему заряжен на то, чтобы играть здесь все лучше и лучше. Вообще, если вот этот состав прошлогодний останется, если у Гальда даже останется, опять мы увидим у «Спартака» разные варианты. Как знать, может быть, сегодняшний результат, если он будет добыт, если они возьмут этот трофей, настроят всех на хороший сезон в чемпионате.
1: В отношении «Спартака» всегда трудно что-то загадывать, потому что сейчас они могут играть хорошо, а через месяц уже увольнять всем миром будет Хуана Карседо. Мы же понимаем, какие американские горки переживают красно-белые. Итак, у Гальда вышел на позицию центрального нападающего, а Пруцев располагается под ним. Умяров по-прежнему с Литвиновым остается поглубже. Пруцев, напомню, вторую часть прошлого сезона играл в «Локомотиве», добрался до бронзовых медалей чемпионата России, но вернулся после аренды, и вот сейчас Хуан Карседо его использует. Перехват мяча в центре поля, 82-я минута, спартаковцы идут вперед. Очень хорошо Педро работает в центральном круге против Угальде. Никакого нарушения правил нет. Отбор мяча. Монтуан побежал по правому флангу. Передача на мостового, но тот возле углового флажка.
2: Успел прокинуть мостового, а то не обыграл Умярова. И легко обыграл Умяров. Отдал мяч в центр. Тут передача на Литвинова, пас на центрального защитника. Зобнин катит назад. Зобнин сейчас выступал как центральный защитник. Катит назад на Максименко. И тут выбил мяч в глубину поля. Опять борьба за мяч. И вновь здорово играет Умяров. Перевод в центр со второго касания. Не удается заступиться за мяч у Гальда. И тут же «Зенит» длиннющую передачу вырисовывает штрафную площадку «Спартака». Но Максименко успел выйти на этот мяч раньше.
1: Смотри, Карседо сразу реагирует на вот этот момент. момент между Маркинисом и Убяровым. Маркинис показывает, что у него травма, выходит Дмитриев.
2: Да.
1: Для того, чтобы закрыть именно левый фланг. Ну, Дмитриев может и левого защитника играть, но там Зобнин остается. Поэтому, я думаю, Дмитриев будет играть на своей позиции. Меняет он Маркиниса, который, хромая, уходит за пределы поля.
2: Очень четкие решения Корседа. Пока, по крайней мере, это пятая, последняя замена. То есть всякий раз он подтягивал какие-то, знаете, даже не слабые, проблемные места. Вот здесь Маркиниус захромал. Он не симулирует, он не изображает. Действительно, там повреждения есть. И этот фланг закрывается сразу выходом Дмитриева. Между предыдущей заменой «Спартака» и вот этим выходом прошло где-то около 2 минут, да? То есть очень быстро оперативное решение принято.
1: Да, но там захромал уже заранее Маркиниус. Угальда из штрафной площади в борьбе с Венделом бьет. Но удар не акцентированный. Вендел хорошо отработал. Мяч до Адамова долетел по верху. Но сила удара была такой, что Денис обязан был с этим мячом справляться. Итак, у «Зенита» остается последняя замена. Кондаков, Ерохин, Горшков, Алип, Волков, Караваев, Москвичев, Латышонок в запасе. Соответственно, у «Спартака» все замены уже использованы на этот матч. Ну и фол в атаке у «Спартака». Умяров нарушает правила против соперника. Более утоляющий, вот мы видим, пьет Маркиниус. Так что действительно... Ну, у него там ногу начало сводить. Он побежал в атаку, ускорился последний раз, и у него свело ногу.
2: 6 минут остается. Действительно, один вариант для замены. А ведь нужно усиливать атаку. Горшков неплохо выходил на замену.
1: Замена Ерохина надо выпускать, как всегда.
2: Ну, это надежный,
1: джокер.
2: Это надежный
1: джокер.
2: Вариант, да. Но Горшков, между прочим, голевые передачи делал. Сейчас передача в штрафную площадку низом из центра, в штрафную «Спартака». И опять и защитники все контролируют. Зобнин поставил сразу корпус, на всякий случай. И Максименко быстрее добрался до мяча, выбросил его на Умярова. Тот внешней стороны стопой прокидывает в Дмитриеву на фланг. Кто-то дает на Умярова. Умяров направо. Дмитриев между тем поднимается уже выше. Мяч направо. Фланг из «Спартака». Он пересекает центральную линию.
1: Денисов очень хорошо поднялся. Заброс на Пруцева, который пытался здесь за спину открыться. «Спартаковцы» неплохо комбинируют на правом фланге. Заставляют «Зенит» отойти. И у «Зенита», конечно, смущает, что никакой химии нет между Соболевым и Филиппом Аугусто. Вроде они вышли вдвоем, да, но как-то играют разрозненно.
2: Притрутся еще.
1: Да, ну, притрутся, это понятно, да. Просто отметь, что «Спартаковцам» сейчас вполне комфортно катать мяч. Джику и Ву это делают. Литвинов опускается на позицию Денисова. А Денисов уже высоко поднимается. Мы знаем, что при Корседе он действительно может идти вперед, чем сейчас Денисов и пользовался. Попытка зацепиться за мяч около штрафной площади «Зенита». Петро выигрывает борьбу, но ненадолго. Зобнин набежал, Дмитриев зацепил. У Гальде можно бить, и попадает он в Дивеева. Подбор за «Спартаком». И «Зенит» обороняется почему-то половиной состава. Вот только сейчас добегают все остальные. Подачу штрафную, и здесь Адамов спокойно мяч забирает. Но до Угальде этот мяч не имел возможности лететь, а у Гальда просто не хватает роста. Но это
2: «Зениту»
1: фол в атаке,
2: надо,
1: да.
2: «Зениту» надо торопиться, потому что действительно 5 минут остается. Показывает Педро, что после фола в его отношении Зобнин заслуживал желтой карточки. Но кажется, мы ее так и не увидели. На самом деле тут причина того, что «Зенит» не успевает назад в оборону, понятно. Они рискуют, они должны оставлять в своих большом количестве впереди. Вот сейчас Соболев выиграл борьбу на фланге, попытался в центр отдать рикошетом от защитника. Мяч прилетел на линию штрафной, но кажется, угроза уже позади.
1: Аут в пользу «Спартака». Салари не торопится его вбрасывать. 87-я минута. В единоборстве с Джон Джоном. Здесь Салари тащил мяч. Ну да, в общем, от Джон Джона похоже, что мяч и вышел. Ну, а единоборство Соболева с Ву запомнилось тем, что Соболев в борьбе сумел этот мяч сохранить, но вот точную передачу штрафную отдать не сумел. 87-я минута. «Спартак» ведет 1-0 у «Зенита». Это матч за Суперкубок России. Здорово разгоняется Дмитриев по центру. Передача за спину. А у Гальды как следует не стартовал. Еще и в офсайде был костариканец. Поэтому Адамову надо с земли мяч разыгрывать. Но «Спартаковцы» молодцы. Держат хорошо оборону. И красивый абсолютно перформанс сейчас от болельщиков на стадионе. Да, все зажгли фонарики своих
2: телефонов, да.
1: И машут в экран.
2: Причем он такой, судя по всему, единый перформанс, да, единый флешмоб, потому что это делают не только спартакские болельщики, которых больше, как уже Дима Сухинин нам рассказывал, но здесь еще и петербургские, а они-то как раз, пожалуй, действительно на этот флешмоб не должны обращать внимания, потому
1: почему?
2: Что самое главное,
1: они обратили, вон, на
2: чтобы команда отыгралась,
1: есть.
2: Да, но они принимают участие.
1: Угу.
2: Вот, поэтому очень красиво, огромный стадион Нижегородский, здорово, что действительно такой праздник состоялся. Результат в этой связи, возможно, на втором плане для кого-то, но действительно у «Зенита» пока есть еще шанс отыграться. Однако «Спартак» пока на чужой половине поля. Мяч из аута Зобнин вернул в игру. Свисток, нарушение правил. И здесь Угальда показывает, как ему больно после того, как он столкнулся с Кевином Андрадо.
1: Да, судья, по-моему, взял сторону игрока «Зенита». Или нет?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, сейчас переговариваются с видеоассистентами, по-моему, в кармашек. Ну нет, желтый вроде бы не показал. Еще одна замена, выходит Волков.
1: Да.
2: Интересно, и на первый взгляд с трудом вообще объяснимая замена.
1: Я думал, что Эстам Антуан набегался уже.
2: Ну, может быть, потому что можно было ждать Кондакова того же, можно было ждать Горшкова тоже на фланг, я уже знаю, Караваева. Потому что фланговая активность очень важна. Но выходит Волков, Симак, конечно, знает, что он, видимо, готов лучше сейчас, чем все остальные перечисленные.
1: А Волков, бывший защитник Краснодара, чья карьера в «Зените» пока складывается неудачно. Травма была, и он надолго выбывал. 89-я минута. Спартаковцы разыгрывают на левом фланге штрафной. Дмитриев пытается заработать угловой, и ему это удается. Мостовой поставил ногу, и мяч ушел за пределы поля. Соответственно, мы приближаемся к окончанию основного времени. Напоминаю еще раз, что если «Зенит» сравняет счет, дополнительного времени не будет. Будет сразу серия 11-метровых ударов. Ну а пока аут в исполнении «Спартака».
2: Такое ощущение, что на всякий случай, если удастся счет сравнять, Сергей Симак уже составил список пенальтистов. Вот сейчас он написал его на бумажке и отдал Игорю Симутенкову, своему помощнику. Но, опять-таки, для начала нужно сравнять счет. Пока моментов у «Зенита» не очень было много, но в любом случае активность в атаке стала выше, и все же пока это не привело к качественному изменению игры и к результату. Мяч у Адамова. Да, собирается он выбить его в поле. Было нарушение правил. Выбивает на чужую половину. Пошла последняя минута основного времени. 1-0. Спартак пока впереди.
1: Заброс в штрафную площадь. И здесь Максименко выставляет колено. И при этом грамотно все делает. Забирает мяч в руки. И у нас потихонечку заканчивается основное время. До паузы у нас, которая запланирована, минута. Где-то чуть больше минуты. Потом будет опять же новости. И мы к вам обязательно вернемся и расскажем все, что было на последних минутах. А пока 90-я минута встречи. Спартаковцы ведут 1-0 после удара Мартинса. И надо сказать, что замены, которые сделал Карседо, согласись, помогли Спартаку игру отодвинуть.
2: Ну, как и Зениту, на самом деле, помогли усилить игру в атаке. Но пока опять не видно качественных изменений. Моментов не очень много. И тоже с горестью вспоминаешь упущенные, тот же шанс Глушенкова и Соболева. Зенит в атаке, но тут же отобран мяч, и Спартак, владея им, перемещается за центральную линию.
1: Да, это Пруцев подбирает мяч. Потеря, очень плохая передача Пруцева. Вендел, вернувшийся назад, забрал мяч. И Зенит пытается разворачивать атаку. У нас полминуты до паузы. 5 минут добавил главный арбитр встречи Джон Джон. Поперечная передача, подключается Педро, нужен удар, Педро, передача, Ву выигрывает борьбу у Соболева, подбор за Спартаком. И Андраде пришел вперед, надо наваливать этот мяч вперед, Джон это делает, а против Ву нарушает правила Филиппа Аугуста. Итак, 91-я минута, 1-0 впереди Спартак, заварушка небольшая, а у нас новости.

круглосуточно ровно. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в украинском порту Южный, сообщил Минобороны. А ранее сообщалось, что в Южном также был атакован контейнеровоз с военным грузом для вооруженных сил Украины. Еще два судна с аналогичным грузом были поражены в порту Одесса. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотник «Герань-4» в Николаевской области в районе населенного пункта Рыбаковка поразили украинский береговой ракетный комплекс «Нептун». Также была уничтожена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Помимо этого, Минобороны сообщила о работе ПВО. В период с 8 утра до 8 вечера субботы войска противовоздушной обороны нейтрализовали 123 украинские беспилотника над рядом российских регионов. Украинский дрон ударил по гражданскому пассажирскому автобусу в Белгородской области. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Атака совершена в Белгородском округе в поселке Дубовое. Шуваев подчеркнул, что 16-летняя девушка получила осколочное ранение бедра. Двое мужчин получили осколочное ранение, один из них в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, у пострадавшей женщины предварительно диагностирована акубаротравма. Она проходит обследование. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения 3 легковых автомобиля. Специалисты Центра медицины катастроф по распоряжению министра здравоохранения России прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр в Котовске, сообщило правительство региона. С собой специалисты доставили необходимое оборудование. По уточненным данным, в результате террористической атаки погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и 3 женщины от 20 до 45 лет. Из 25 пострадавших 16 мужчин и 9 женщин. Зеленский путем увольнения министра обороны Федорова избавился от политического соперника. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что Федоров получил широкую популярность на Украине, что, по словам политических аналитиков, могло стать одной из причин его увольнения на этой неделе. Как подчеркивает издание, Зеленский, уволив Федорова, мог устранить потенциального политического соперника, который оказался в центре внимания. Как констатируется в публикации, с политической точки зрения это увольнение вписывается в общую картину того, что Зеленский избавляется от потенциальных соперников, хотя ни один из них публично не заявлял о своих политических амбициях. В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранять за Федором должность министра. После этого на Украине начались акции протеста. Роспотребнадзор предписал собственнику массажных кресел в аэропорту Домодедово провести их дезинсекцию после появившейся информации об укусе клопа. Эксплуатация кресел прекращена, сообщили в Роспотребнадзоре по Московской области. По информации ведомства, в управление поступила информация из здравпункта аэропорта об укусе клопа. По словам пострадавшего пассажира, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, он заметил на своей одежде клопа. В социальных сетях появились соответствующие видео. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: Завтра в Москве ожидается хорошая погода, небольшая облачность, без осадков, а воздух прогреется до плюс 29 градусов.

0: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют «Большой футбол». «Зенит», «Санкт-Петербург», «Спартак», «Москва».
1: Но это огроменный футбол. И прямо сейчас ключевой момент. Пенальти пытается заработать «Зенит».
2: Да.
1: А судья сейчас свой вердикт после просмотра ВАР и нам скажет. Да.
2: Слушаем.
3: После видеопросмотра определено. Игрок номер 4 команды «Спартак» наказывается за игру рукой внутри штрафной площади. Решение пенальти.
4: Итак, объясняем.
1: Это скандал,
4: ну, я не знаю, что это скандал, повод был. Джеку в борьбе с Соболевым смахнул мяч рукой. Но, если присмотреться, то получился заброс на Соболева, который закончился отскоком мяча от плеча Соболева вверх. И Джеку в борьбе, не контролируя свою руку, получилось, что мяча этого коснулся. Географически это касание было внутри штрафной. То есть повод для пенальти был. Но теперь не Помазун в воротах, а Максименко. Да, Помазуна же выпускали на серии пенальти.
1: Тут момент другой, понимаешь? Когда отскакивает мяч в такой ситуации в руку от части тела, твоей или другого человека, неважно, обычно все равно сомнений больше.
4: Давай обсудим попозже.
1: Здесь рука была в движении.
4: Давай обсудим позже, потому что Соболев будет бить пенальти. Мы с тобой еще полчаса будем иметь для того, чтобы... Мы в прямом эфире до 22:00.
1: Боюсь, 20 минут. Там, боюсь, не хватит на времени.
4: А, ну пенальти еще могут быть,
1: да. Там еще серия, да, может быть. Соболев против Максименко. Прекрасно знают друг друга.
4: Да. Надо забить, и тогда будет серия пенальти. 98-я минута, идет при 5 добавленных. Все переиграли. Пенальти, включился ВАР. Карасев позвал Буланова, который сначала пенальти не поставил. Соболев.
1: 1-1. 1-1, и будет серия пенальти, потому что произошло это на 8-й минуте компенсированного времени. Добавили 5. Понятно, что последние 5 они не играли, они смотрели ВАР. Но ситуация, конечно, удивительная. Хотя обычная для российского футбола последних, наверное, лет, ну не знаю, 20.
4: Давай теперь по моменту. Во-первых, давай скажем, что Соболев пробил в левый угол, Максименко полетел в правый. Да, по картинке я имею в виду. То есть Соболев здесь Максименко переиграл. Максименко сначала дернулся в тот угол, куда бил Соболев, потом поменял решение, и Соболев здесь забил. Тут вопрос в другом. Во-первых, успеет ли выпустить Помазуна под серию пенальти, да? Как это было уже неоднократно. А во-вторых...
1: У Спартака 5 замен уже.
4: Слушай, ну... Да, кстати, 5 замен.
1: Поэтому было. Максименко будет в серии.
4: Да, значит, Максименко будет в серии. Тут вопрос такой. Повод назначить это пенальти был. Но играл ли... Тут вопрос в чем? Джику играл целенаправленно рукой. Судя по всему, целенаправленно он не играл. Но касание руки по мячу
1: не,
4: было.
1: Не, вот здесь я уже по-другому скажу.
4: Давай.
1: Когда отскакивает мяч от части тела другого человека, или там своей, собственно, неважно. Сейчас такие пенальти, насколько я вижу, не ставятся. И было на этот счет соответствующее судейское указание. Но рука Джику, когда отскакивал мяч, она продолжала двигаться. Мяч не то, что попал в нее, а рука нашла мяч. И это действительно спорная ситуация.
4: Там драка.
1: И судьи,
4: там,
1: да,
4: драка.
1: Сейчас
4: после
1: драка
4: свистка.
1: После свистка.
4: Ну,
1: команда на команду, стенка на стенку, да. Но опять скандал в том, что матчи с участием «Зенита» даются пенальти. Вот о чем разговор. Был или не был, это пускай судьи разбираются. Вот сегодня разобрались, пускай опять-таки инспекторы дают свои оценки, люди сторонние. Но в любом случае, повод, ты правильно сказал, был. Там уже дальше на усмотрение арбитра, он посчитал, что рука Джику продолжала двигаться, это было активное движение.
4: Она ноги, расширяла
1: пенальти,
4: площадь тела.
1: Она расширяла
4: вот
1: площадь тела.
4: Вот.
1: Ну, то есть нам об этом будут говорить. Но то, что момент спорный и недовольных будет очень много, в первую очередь спартакские болельщики, это совершенно четко. Я просто скажу, что я, вот давая такой комментарий, за «Спартак» не болею.
4: Не, никто не болеет в данном случае. Мы-то абсолютно индифферентны. Просто сам факт. «Спартак» лидировал 1-0. Заброс мяча в штрафную площадь. Соболев прикрывает его корпусом. Играет в этот мяч первым. Вышедший на замену Джику, естественно, в этой ситуации касается мяча рукой. Здесь мы видим, Соболев завелся. Хотя Соболев уходит от конфликта. Его толкает Зобнин, потом толкает Ву. А Соболев, не знаю, провоцирует он болельщиков или нет, там какие-то бутылки полетели, и судья побежал эти бутылки выкидывать. И после этого вот эта свара вся и завернулась. Но тут в этой сваре участвует, мы видим, и Бариус вместе с Умяровым. И у Гальды здесь с Соболевым что-то выясняет. Я не исключаю, что болельщики «Спартака» просто Соболевы там что-то кричали.
1: Я думаю, что по просмотру эпизода скорее пенальти был, чем не был. Но опять-таки, поскольку в таких случаях всегда, да, так или иначе, споров очень и очень много. Опять дали пенальти на последних минутах. Я думаю, что в любом случае скандалище в начале сезона обеспечен. Монтуана буквально выдворяют за пределы поля, причем свои же.
4: Тимощук.
1: Ну, да, Тимощук, дескать, ну слушай, ты сейчас наговоришь на дисквалификацию на старте сезона. Алиб она была расхлебывать.
4: Алиб желтую получил, а перед пенальти Адамов тоже получил желтую карточку. Но он с капитанской повязки, естественно, прибежал разбираться там в этом моменте. Но получилось, как получилось. 102-я минута идет при 5 добавленных. 102-я. И сейчас уже должен прозвучать свисток, и будет серия 11-метровок.
1: Причем к этой серии готов, наверное, лучше «Зенит». Мы говорили про то, что свою пятерку уже, кажется, Симак составил, Симутенко передал своему помощнику.
4: Так, желтый
1: еще кому-то. Желтый карчик. Там еще, кстати, повод был даже не для скандала. История интересная. Сначала мяч, после того, как назначенный пенальти, взял в свои руки Филиппа Аугусто. Там еще даже вердикт не успели судьи изложить.
4: А они Соболева уже мяч пытались...
1: Соболев взял и перехватил, сказал, что я здесь давно, я здесь раньше, поэтому я пока бью. Соболев забил последний пенальти ведь в товарищеской встрече с Махачкалой, когда спаслись 1-1. И вообще он нередко сейчас бьет пенальти в составе
4: «Зенита». А Нима с тобой его забил?
1: Соболев.
4: Да? Ну хорошо. Соболев на 90+8 минуте действительно сравнял счет. Мяч у Максименко, замены кончились, поэтому по Мазунам и не увидим.
1: Извини, Мостовой. Вот с Махачкалой Мостовой.
4: Мостовой, да.
1: Прав.
4: Все. Свисток прозвучал на 103-й минуте. Будет серия пенальти. Будет серия пенальти. Корседа саркастические аплодисменты в сторону арбитра бросил. И сейчас пауза, после которой не у нас пауза в эфире, а в игре пауза, где определяться с пятеркой бьющих.
1: Соболев забил с Рвены, когда товарищеский матч был. 3-1 выиграли, он забил там за ФО против Педро. Но не суть. Сейчас самое главное, что у нас серия пенальти будет. И давайте вспоминать матч за Суперкубок. Ой, за финал Суперкубка, Суперфинал Кубка России, батюшки. Когда Спартак с Краснодаром играл, там единственное ключевое изменение было, когда вышел по Мазун на серии пенальти. Но сейчас действительно замены со Спартака не осталось. Сразу серия пенальти после истечения основного времени.
4: Да. Итак, статистика второго тайма. 1-0-4 по ожидаемым голам в пользу «Зенита», 0-24 у «Спартака». 53-47 владения в пользу «Зенита». Еще раз подчеркиваю, это цифры только второго тайма. 5-5 по ударам. 2-3 по ударам в створ в пользу «Спартака», как ни странно. Угловые 3-1 в пользу «Спартака». Касание мяча в штрафной соперника 9-7 в пользу «Спартака». То есть «Спартаковцы», мы с тобой говорили, очень... ну, в какой... В какой-то момент «Спартак» неплохо отодвинул игру от своих ворот. Но вот этот заброс и пенальти, повод для него был. Причем, еще раз отметим, Буланов его не назначил. Его позвал Карасев к этому самому, к монитору.
1: Вот сейчас вы слышали, наверное, как Карседа, камера оказалась в кружке спартаковском, как Карседа настраивает своих по-английски. «Вы думаете», сказал, показал еще на голову. «Перед ударом вы думаете, куда бить? Тысячу раз подумайте, один раз примите решение, тогда пробейте. Только будучи уверенными, надо наносить удар». А сейчас камера оказывается в кружке «Зенита».
4: И Дуглас Аугусто показывает: «Ставь меня тоже в пятерку». Я не знаю, Симак, наверное, должен его ставить в пятерку бьющих.
1: В кубковом матче, который был в прошлом сезоне, «Зенит», по-моему, выиграл, да, по пенальти? Или... Нет, «Спартак» выиграл.
4: «Спартак» выиграл.
1: Да. Но там опять все эти перестановки, учитывающие по Мазуна, были. Была нулевая ничья в основное время. Сегодня мы голы увидели и услышали. Благодаря трансляции «Маяка» очень многие. Но штука в том, что при том, что голы сегодня были, игра, ну не знаю, мне кажется, больше отрезка было, больше эпизодов, где «Спартак» переигрывал «Зенит». Но «Зенит» грамотно провел замену. «Зенит» успел отыграться, в конце концов организовав давление. Наверное, по игре сегодня «Зенит» не может быть максимально доволен тем, что он сделал. Но он сумел матч спасти. Это удивительное качество, которым должно быть команда чемпиона, команда победителя, если вдруг у них по каким-то причинам не получается игра.
4: Зобнин спорит и отказывается принимать участие в жеребьевке.
2: Там летят бутылки.
1: Внимание, стороны, откуда, куда будут наноситься пенальти 11-метровые. Сторона с поля, ворота.
4: Буланов сказал, что не хочет проводить...
1: Не хочет вправо, чтобы вправо ворота били.
4: Да, там болельщики Спартака. И Зобнин говорит, бутылки. Это нечестно. Он говорит, там кидают бутылки, мы не будем там проводить серию пенальти. В итоге он провел без участия Зобнина эту жеребьевку. Да, это скандал. Это скандал, с этим точно должны разбираться. Каким образом, как так проводится жеребьевка, вообще непонятно. Ну, я это впервые вижу вообще.
1: Нет, нет, ну сейчас уже одна монета. Во-первых, правила жеребьевки изменились вот сейчас во время чемпионата мира. Одна монета, кто выиграл этот спор, принимает решение, кто будет бить первым. А проигравший в этом споре принимает решение, какие ворота.
4: Да.
1: То есть они, спартаковцы, проиграли, первым определял, как будет бить, кто будет бить, какой очередности «Зенит», видимо, он будет бить первым. А «Спартак», благодаря Зобнину, выбирал ворота, но Буланов ему сказал, там невозможно, потому что кидаются бутылки. И поэтому будем в любом случае бить слева, что в левые ворота, что бы ты ни сказал.
4: Фанаты «Зенита».
1: Где фанаты «Зенита», да.
4: И это точно...
1: Вот это скандалище, да.
4: Да, это несправедливость, которую точно спартаковцы, если проиграют, то точно будет на это пенять очень сильно.
1: Да сейчас уже
4: да многие даже
1: пенять.
4: Если выиграют, тоже будет на это пенять. Буланов своим решением и решением он показал, сначала он говорит, ну, показал на организаторов, сказал, что так организаторы решили.
1: Да, ну тогда зачем это все, ну не знаю, не то что озвучивать, а проводить эту жеребьевку, да? Хотя все равно одна
4: они
1: монета.
4: Они жеребьевку проводили,
1: да,
4: по удару,
1: очередность,
4: по очередности.
1: Да. Первый «Зенит».
4: Итак, первый будет бить Дивеев в этой серии. Максименко в воротах, бьют в те ворота, где находятся болельщики «Зенита».
1: За которыми находятся болельщики «Зенита».
4: За которыми находятся болельщики «Зенита».
1: А это в любом случае в пользу «Зенита».
4: А спартаковцы по-прежнему обсуждают в центре круга, почему Буланов принял такое решение и не разыгрывал ворота, где болельщики «Спартака». Ну там действительно бутылки летели. Итак, первый пенальти. Дивеев разбегается и забивает.
1: Четко. Но, видимо, тут одна установка. Вы просто пробейте четко, да, самое главное, попадите в створ ворот. Потому что, конечно, Максименко не сильнейший вратарь «Спартака» по отражению 11-метровых. Вот здесь дождался, когда Максименко упал вправо от себя, Дивеев, и направил мяч в сторону противоположного угла, право уже от себя. 1-0 «Зенит» повел.
4: Да, идет бить Салари. Салари следом, и это первый пенальти для «Спартака». Еще раз напоминаю, мы следим за Суперкубком России в Нижнем Новгороде. Первый матч футбольного сезона в нашей стране. «Спартак-Зенит», серия пенальти 1-1 по итогам основного времени. Скандальных решений хватает, обсуждений будет много. Салари бьет первый пенальти у «Спартака», разбегается и забивает в левый угол. Даже несмотря на то, что Адамов туда полетел.
1: Сейчас ждем повтора, потому что Адамов действительно угадал и высоту направления удара, пробил низом притирку со штангой Салари, четко пробил. Адамов, как мне кажется, выдвинулся из ворот, чуть-чуть вперед шаг сделал. Но все равно он отскочил. Он на линии ворот одна нога находилась, поэтому он прыгал в этот угол, угадал. И в этом смысле проявил себя лучше, чем Александр Максименко. 1-1.
4: Филипп
1: у нас
4: Аугусто.
1: Филипп Аугусто выходит в точки.
4: Да, Филипп Аугусто собирается бить второй пенальти, но Салари я бы похвалил, очень полнокровно реализовал 11-метровый. Итак, второй удар у «Зенита». «Зенит» первым начал серию.
1: Филипп Аугусто, да. Разбег под удар с левой ноги, вот сейчас он ждет, пауза, свисток уже прозвучал, разбег, удар, и он попадает влево от себя, угол пробил на средней высоте, опять Максименко не угадал, бросился влево от себя. И как раз этим пользовался Филипп Аугусто. Он увидел, что вратарь делает движение в другую сторону и направил мяч. Даже нет, не в угол, а по центру. Он пробил
4: левее,
1: по центру.
4: Левее все-таки, левее.
1: Чуть-чуть.
4: Да, Адамов угадал направление полета мяча, посланного Салари. Умяров отправляется бить второй пенальти для «Спартака».
1: 2-1 впереди,
4: да,
1: «Зенит».
4: 2-1 впереди «Зенит». И бьет Наиль Умяров. Пока мы отмечаем, что Максименко ни разу не угадал направление полета мяча, да, в сторону от мяча бросился, а вот Адамов угадал, куда бил Салари. Сейчас посмотрим, как Адамов справится с ударом Умярова.
1: Устанавливает мяч на точке Наиль, отходит назад, тоже будет бить слева, разумеется, зная, как обычно он играет, какая нога у него основная, свисток. Разбегается Умяров, топчется на ленточке, вратарь «Зенит», удар и попадает по центру, направляет мяч Умяров, попадает в левую руку Адамова.
4: Не-не, в ногу, и от ноги в перекладину мяч попал.
1: А там в землю мяч отскакивает, но да. В любом случае не за линию ворот. А отраженный удар, по сути дела, потому что мяч действительно Адамов коснулся этого мяча.
4: Это было очень похоже, как Акинфеев отражал удар от испанцев, потому что мяч попал в ногу Адамову, срикошетил, да, в перекладину, а дальше отлетел во вратарскую площадь. Умяров не забивает, 2-1 впереди «Зенит». Вот такой вот расклад, и остается по три удара еще у команд, а у нас совсем скоро будет пауза. Но мы до конца часа остаемся в эфире, и поэтому, как закончится, узнаем мостовой.
1: Удар справа штанга! И Спартак все еще в игре. Еще 2-1 в пользу Зенита, но удар запасил Спартака. Свисток судьи.
4: Влево бил мостовой и попал в левую штангу. Мяч отскочил в поле. Здесь Максименко угадал, кстати, направление полета мяча. Но, еще раз повторяюсь, мостового подвела неточность. Ну что, 2-1. После забитого удара Филиппа Аугуста Умяров и мостовой обменялись нереализованными 11-метровыми. Итак, идет бить Дмитриев.
1: Третий удар Спартака. Есть шанс сравнять счет. Пока 2-1 впереди Зенит. Свисток вы слышали. Разбег Дмитриева слева. Будет бить удар. И Адама. Мяч полетел в него. Он чуть правее от центра упал. И Дмитриев как раз в него мяч направил. 2-1 после трех ударов. Зенит по-прежнему впереди.
4: Да, осталось по два удара у команд. Если касаться удара Дмитриева, то здесь не было удара в угол. Бил он с левой ноги. И Адамов угадал направление полета мяча. В левый угол бил от себя Дмитриев. У нас небольшая пауза, мы скоро вернемся.
0: Мастера спорта. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже создается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
0: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Большой футбол. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва.
3: Ну что, «Зенит» выигрывает Суперкубок России. Первый трофей этого сезона. В серии пенальти в итоге оказалось пробитым лучше. Последний пенальти буквально секунд 40 назад реализовал Александр Соболев. И, по сути, он становится героем матча, потому что он сравнял счет на исходе игрового времени.
4: Он заработал пенальти.
3: Он заработал пенальти. И, в конце концов, он добил решающий пятый удар после матчевой серии. Да, там были промахи. Вы уже слышали, что промахнулся Умяров. Потом сразу же попал в штангу мостовой. Казалось, у «Спартака» есть шанс. Но тут же Дмитриев промахнулся.
4: Но не промахнулся. Его удар отбил
3: по сути,
4: Адамов.
3: Да, неудачные попытки.
4: Потом бил Джон Джон, который реализовал свой пенальти. Счет стал 3-1 в серии. Потом подошел Кристофер Ву, и он забил свой 11-метровый. Счет стал 3-2. И вот Соболев последним ударом забил с точки. 4-2. «Зенит» побеждает в серии 11-метровых. Но разбирательства, я думаю, будут достаточно серьезные, связанные с тем, каким образом проводилась жеребьевка. Может быть, по правилам так можно. Мы не знаем.
3: Нам сейчас объяснят и скажут, что можно было. Я думаю, что в любом случае разбирательства будут, споры будут. Сейчас самое главное, наверняка вы будете эти новости узнавать. Кто что
4: Буланов
3: сказал после матча.
4: Буланов принял решение отменить жеребьевку перед серией пенальти. Потому что, мы с тобой видели одну жеребьевку, которая определяла...
3: Быть одна.
4: Нет,
3: потому
4: их две проводятся. Сначала выбирается ворота, а потом бьющий.
3: Сейчас одна монетка, тот, кто выигрывает эту монетку, да, тот определяет, что ему, кому, либо бить первым, либо определять ворота. Он определяет, собственно говоря, да, эту очередность.
4: Ну, мы с тобой видели на всех турнирах чемпионате мира, сейчас, когда пенальти, две жеребьевки проводятся.
3: Но сейчас одна уже. Сейчас новое правило.
4: Впервые слышу об этом. Ну ладно, будем разбираться. Вот новости дают, я вот смотрю, по поводу того, что отменил жеребьевку. Значит, она должна была быть, раз ее отменили. Игорь Федотов высказался, бывший судья премьер-лиги, высказался на тему пенальти, который был назначен с игры, с которого Соболев забил. Это пенальти за игру рукой, утверждает Федотов. Эпизод сложнейший для Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это ВАР-момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было.
3: Мы говорили,
4: что движение к мячу рукой было. Правильное решение ВАР было позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука, игру бы продолжили. Так что, по мнению Игоря Федотова, пенальти был и справедливо назначен, с помощью которого «Зенит» сравнял счет и как раз добился права как раз и отправится в серию 11-метровых.
3: Нет, если честно, мне самому понравился матч. Суперкубок получился огненным, да, то, что действительно за него велась борьба. Но всегда эти игры получаются яркими, сочными. Иногда вот мы видели, сколько матчей было за всю историю, когда нулевые ничьи бесцветные, да, серии пенальти, иногда даже после дополнительного времени, помнишь, были. И, в общем, начало сезона было безрадостное. Сейчас оно хорошее. Сейчас команды показали, что хорошо умеют играть. Вопрос, вот, наверное, вот в этих спорных решениях, потому что как бы кто что ни думал, в любом случае они спорные. Они еще будут активно обсуждаться, наверное, всю эту неделю до первого тура, до первых матчей «Зенита» и «Спартака» в российской премьер-лиге. Но давайте поздравим «Зенит» с тем, что они спасли очень трудную встречу, в которой вполне могли и проиграть, и проигрывали уже по истечении 90 минут. Но иногда футбольный матч продолжается дольше.
4: 10-й суперкубок в истории «Зенита», 6-й суперкубок уже для Сергея Симака. Они рекордсмены в российском футболе. Никто больше «Зенита» не выигрывал, и никто не выигрывал больше Сергея Симака, если мы берем отдельного специалиста, который возглавлял команду. Ну и что касается статистики по итогам этого матча, 0.92 по ожидаемым голам у «Зенита» за всю встречу, и при этом эти 0.92 сложились из 0.80 с пенальти, который забил Соболев, то есть до пенальти Соболева было совсем кисло, и 0.77 у «Спартака». Что касается владения мячом, 52-48 в пользу «Спартака», 10-8 по ударам, 7-2 по ударам в створ. У «Зенита» было 2 удара в створ всего лишь за весь матч. 5-2 по угловым. Ну, в трансляции пока показывают голы, которые забивались в этом матче. Касание мяча в штрафной соперника 16-12 в пользу московского «Спартака». Вот такой вот расклад. Честно говоря, «Спартак» порадовал, несмотря на то, что уступил в серии пенальти. Жаль, что у них не было замены. Может быть, Помазон вышел в третий раз и решил бы судьбу этой пенальти в пользу «Спартака», потому что и с «Зенитом» вот этот матч, который мы вспоминали в Кубке России, и с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России вышел Помазон, но замены у «Спартака» не было, надо было держаться, удержаться не удалось.
3: Ну, «Спартак» поставил просто на то, что удастся выиграть в игровое время. Честно говоря, он к этому был близок. Мне понравился «Спартак», наверное, сейчас больше, чем за последние несколько лет. Даже вот в том выигранном матче, который был у него над «Зенитом», победа над «Зенитом», когда полтора года назад, последняя на тот момент победа, все равно вот сегодня понравился больше. Цельная игра, интересная игра, много интересных подходов, хорошие моменты. Гол Мартинс, опять-таки, после многоходовой атаки, это там не шальной какой-то удар. Правильно, они здорово вывели Салари, и Мартинс оказался в нужное время в нужном месте. Одна из лучших игр «Спартака» против «Зенита» за последние годы, но... Наверное, нужно что-то большее. Посмотрим, что будет меняться и до старта сезона, и, наверное, до конца августа, когда закроется трансферное окно, потому что «Спартак» пока еще недостаточно активен был сам на трансферном рынке. То же самое касается «Зенита». Понятно, что лучше свой футбол, лучшую игру нужно искать и тем, и другим. И «Спартак» на верном пути. «Зенит» критиковали в прошлом году очень многие. Нашел ли он свой футбол чемпионский, это открытый вопрос. Самое главное, что он все равно реализовал свой потенциал. Но все равно критиковать его будут всегда. Да? Даже если он выигрывает трофей, не показывая хорошие игры, как это было сегодня.
4: Заварушка, которая случилась после забитого Соболевым пенальти с игры, и вот эта вот драка в центре поля была связана с тем, что Соболев начал фанатам «Спартака» демонстрировать свою футболку, и это спровоцировало тот самый конфликт. Ну и Соболев сегодня действительно героем становится, потому что мало того, что забил пенальти, то, о чем ты, Коля, уже сказал, и сделал счет 1-1, он забил последний пенальти, и, соответственно, он заработал этот пенальти, с помощью которого «Зенит» сравнял счет. Вот, собственно, эпизод, где он показал болельщикам свою футболку, продолжает демонстрировать. Ну а мы, друзья, уходим из эфира. У нас остается всего полминуты. Спасибо, что были с нами. Думаю, что вам вполне, я думаю, порадовал и этот формат, и нас тоже с Колей порадовал.
3: «Зенит»? Старый добрый, да. Маяковский формат, да. Прямая трансляция крутейших матчей сезона. Кстати, не только в России. Спасибо за внимание, еще услышимся на «Маяке».
4: Да, совершенно верно. «Зенит» поздравляем с Суперкубком России, 10-му. «Спартаку» не унывать. Хорошая игра. Я думаю, болельщикам игра должна была понравиться «Спартака». Все это выглядит довольно многообещающе. Александр Неценко, Николай Саприн были с вами. И Дмитрий Сухинин из Нижнего Новгорода. Всем пока.
3: Счастливо.

0: завершается освобождение Красного Лимана. Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
1: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Ищурово». Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
0: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку, ведут бои в городе. Соединение воинской части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку, вышли на окраину Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы Москвы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, задействуют оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарную авиацию. Ранее по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. В результате террористической атаки на логистический центр в Котовске погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и 3 женщины от 20 до 45 лет. Пострадали 25 человек, 7 в крайне тяжелом состоянии. Депутаты Верховной Рады Украины хотят направить Зеленскому запрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Они также хотят потребовать от президента рассмотреть вопрос о назначении нового главкома Вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат, сказал Железняк. По его словам, запрос до понедельника должны подписать минимум 226 депутатов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы как-то выйти из кризиса, охватившего военное командование и страну после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Напомню, что после событий этой недели во многих городах Украины начались стихийные акции протеста в поддержку Федорова и против Сырского. Парламент Венгрии изберет нового президента в течение 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхофер, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Сегодня президент Томаш Уйок заявил, что подписал принятую парламентом Венгрии поправку, которая предусматривает отстранение его от должности и ограничит количество депутатских сроков до 3. 17-ю поправку Конституции, предусматривающую в том числе отстранение Шуйока, парламент принял минувший понедельник. Как заявлял Петер Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение 5 дней, против президента запустят процедуру импичмента. И важная спортивная новость. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу. Основное время встречи в Нижнем Новгороде в присутствии 42 тысяч зрителей завершилось со счетом 1-1. В серии 11-метровых сильнее оказались петербуржцы 4-2. Как отмечает РИА Новости, в концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал центральный нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Суперкубок разыгрывается с 2003 года. «Зенит» с 10 победами считается рекордсменом турнира

0: коллективе «Спартака» одна победа в Суперкубке в 2017 году. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь. Температура воздуха плюс 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 13-15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 29. Давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк». Хорошо темперированный эфир.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Вагесий Умян, и мы сегодня возвращаемся к нашим путешествиям по разным странам в поисках интересной музыки, которая нам отзовется. И, как всегда, в этих путешествиях нам помогает Михаил Хачатуров, переводчик. Михаил, здравствуйте!
2: Добрый вечер!
1: Мы отправляемся в новый длительный поход на целый континент.
2: Да, так что по странам и континентам полностью подходит нашим нынешнему нашей передаче сегодняшней.
1: Да, мы поедем, отправимся туда, будем слушать музыку из того места, откуда музыка не часто попадает в самые, скажем так, большие масс-медиа, да, там телевизионные каналы, музыкальные
2: радио. Вдруг это иногда случалось, действительно, широкие массы слушателей узнавали об африканских музыкантах только тогда, когда какими-то чудесами композиция вдруг попадала в мировую ротацию, начинала звучать на ведущих радиостанциях с утра до вечера, крутиться на телевизионных специализированных каналах, попадать в чарты вдруг, а потом исчезала и про артиста забывали.
1: Но при этом эта музыка очень сильно повлияла, ну и вообще африканская культура, конечно, очень сильно повлияла на музыку в целом в мире, предоставляя ей материал, знаете, такой для того, чтобы лепить свои собственные...
2: Ну, 20 век, собственно, вся музыка 20 века, за исключением классической традиции, она практически вся так или иначе заимствовала какие-то идеи ритмические или музыкальные именно из Африки. Это и рок, и поп, и регги, и рэп. Покопай, обязательно докопаешься до какого-то направления. Ведь африканцы очень музыкальные, там в любой деревне просто взял тыкву, высушил, вот тебе постукиваешь, натянул жилу верблюжью, вот тебе и почти гитара.
1: Угу. Ну и связь этой музыки вот именно с такими ритуальными процессами, она сохраняется, и вот даже мы будем слушать какие-то примеры, много примеров,
2: конечно,
1: слушать в этом цикле программ, и мне кажется, что во многих из них этот элемент будет сохраняться, да, вот,
2: конечно,
1: вот ощущение того, что это происходит не просто музыка, а некий процесс, который соединяет тебя с какими-то потусторонними вещами. Ну, это как метафизическое измерение.
2: Да. Например, мы будем говорить об одном из малийских музыкантов, Тумани Диабате. Вот он гриот, а гриоты — это такая память нации, память поколения. Это такие сказители аэды или рапсоды, которые из поколения в поколение, от отца к сыну, передается история и семей, и деревни, и нации и так далее. Так вот,
1: и мифы, и легенды туда.
2: Абсолютно
1: же, да?
2: Все, да.
1: То есть это устная традиция,
2: Она, естественно, сопровождается игрой на каких-то музыкальных инструментах. Вот сейчас главный инструмент для... Это кора для таких вот сказаний.
1: Почему-то гомеровская Одиссея в голову
2: совершенно
1: сразу пришла.
2: Верно. Да. Так вот, Тумани Диабате гриот в 71-м поколении.
1: То
2: есть это 1500 лет. И он может назвать, мог, к сожалению, он уже умер не так давно, молодым достаточно, пропеть вот эти 71 поколение.
1: Просто от первого до последнего.
2: Да.
1: Еще один интересный момент, когда мы касаемся африканской музыки, заключается в том, что, мне кажется, индустрия именно музыкальная там не то чтобы сложилась до конца до сих пор, потому что мы будем обращать внимание на произведения, которые имеют очень серьезную связь с землей, скажем так, да, но каким-то образом эти люди получали возможность записать их и выпустить и на виниле, а потом и на CD, и в цифровых вариантах. Но сейчас это прям очень бурно развивающаяся история у них, и музыкальный бизнес начинает приносить большие доходы там.
2: Да, но так, увы, было не всегда. Да. И мы будем говорить о том, что многие артисты очень сильно пострадали именно из-за того, что им негде было записать, не было студий, и терялись целые творческие пласты, причем терялись безвозвратно.
1: Хорошо, с концептуальной точки зрения мы вот обозначили какие-то, да, вот основные моменты. А с чего правильно было бы начать погружение в музыку этого континента?
2: Ну, я бы вернулся к первым секундам даже нашей сегодняшней встречи, когда речь зашла о том, что иногда вдруг какие-то композиции взлетают на вершины мировых чартов и начинают крутиться везде, во всех странах. Вот яркий пример. Это Мориканте, который выстрелил буквально с... Вот так вот, как вулкан, с песней «Еки-еки», которая в 84-м году, то есть в 87-м году на MTV крутилась буквально с утра до вечера. Я очень хорошо помню, у нас тогда как раз появились эти каналы, и вдруг вот среди вот англоамериканской вот этой вот тогдашней поп-рок-музыки вдруг вот это вот «Еки-еки» начало крутиться. И, конечно, оно сразу привлекло внимание. Совершенно феноменальный успех. Первое место в Бельгии, Финляндии, Греции, Италии, Нидерландах, Испании, в части чартов Великобритании, во Франции лучший альбом года, лучшая композиция.
1: Но это диковинка, поэтому...
2: 5 миллионов экземпляров, то есть феноменальный успех. И это при том, что на тот момент Мориканте уже был известным человеком, он гвинеец вообще-то, он, кстати, тоже гриот, причем и по отцу, и по матери, из народа мандинки, и... игрок на коре тоже, и, в общем-то, он уже не был новичком далеко. Более того, эта песня «Еки-еки» уже была записана за несколько лет до этого, это не новинка. Но что-то ему не понравилось, она вышла на диске, все нормально. Что-то не понравилось, и он решил, просто вот решил перезаписать ее с добавлением электроники и сделав ее более фанковой. И вот результат, мировой успех, и Мориканте стал самым... рейтинговым африканским музыкантом на тот момент. То есть все возможные призы эта песня и диск, который назывался «Акваба Бич» 87 года, стали золотыми, платиновыми, мультиплатиновым. То есть вот все-все возможные награды он получил благодаря этой песне. И потом все исчез из ротации, хотя совершенно не исчез из студии звукозаписи. Он продолжал регулярно записываться с успехом, у него выходили диски, в том числе и очень хорошие диски, но вот для тех, кто хоть немного знает африканскую музыку, Мориканте, это, конечно, исполнитель одной песни «Еки-еки», это, конечно, несправедливо.
1: Итак, он из Гвинеи, да?
2: Он из Гвинеи, да. Но вся Западная Африка — это фактически единое пространство, и музыканты переезжали из одной страны в другую, в зависимости от того, где собрали группу, где лучше студия.
1: Социальные всякие моменты.
2: Социальные моменты, если аудитория на эту музыку, потому что много же было исполнителей, которые хотели развиваться, не, тем не менее, питаясь от корней вот этих вот древних традиций, все-таки хотелось немножко чего-то другого добавить. Появлялись другие инструменты, со временем появлялась даже электроника. Вот, пожалуйста, включение электроники в песню «Еки-еки» сделало ее хитом.
1: Я предлагаю ее послушать, а потом продолжить разговор. Мориканте, «Еки-еки», 87-й год.
2: Да, это версия 87-го года.
1: Переписанная версия, как раз, собственно, завоевавшая сердца, да, слушателей по всему миру.
2: Желающие могут найти раннюю версию, увидеть, что это другая совершенно композиция получилась.
1: Да, давайте послушаем и вернемся после музыки.

0: Мориканте, Йеки-Йеки прозвучала такая композиция. Мы начинаем наше путешествие по Африке, по ее музыке. Но тут, наверное, еще нужно оговориться. Дело в том, что у нас не совсем этнологический, да, как бы эксперимент.
1: Да. Вот хотелось бы именно на музыке делать основной акцент, да. Потому что если упираться
0: это нужны...
1: в политику и этнографию, да. Можно очень далеко уехать.
0: Там ведь столько племен разных отношений к тому, как проводить эти музыкальные ритуалы и как они повлияли на то, как складывается вообще музыкальная традиция на континенте.
1: Да мы языков очень... там тысячи.
0: Да, мы этим очень долго бы занимались. Мы хотим вот первый взгляд такой набросить на континент и посмотреть на те композиции и тех людей, которые, в общем-то, формировали, да, отношения и саму африканскую музыку, скажем так, в индустриальном ее смысле.
1: И формировали стили и направления, которые вышли за пределы континента и которые оказывали, соответственно, влияние на родственные направления современной музыки. И их не так, чтобы много, но, тем не менее, их влияние довольно ощутимо.
0: Вот я, конечно, этого не застал, потому что я еще не родился, но в 70-е и 80-е годы, насколько мне видно это ретроспективно, элементы африканской музыки проникали практически везде, и в том числе и в Советский Союз,
1: да,
0: и
1: хафа-на-на-на-на. У нас был свой африканец номер один долгое время, и это, да, Африк Симон, которого, ну, никак нельзя обойти внимание в нашем рассказе, потому что действительно в середине 70-х он со своей хафа-на-ной произвел фурор, это миллионные тиражи вот этого гибкого диска, постоянные эфиры на нашем телевидении и на радио. Более того, песня была настолько популярна, что вошла аж в несколько кинофильмов известных, в том числе
0: и в мультфильм, по-моему.
1: Да, «Вокзал для двоих», «Ну, погоди», по-моему, даже «В моей смерти прошу винить Клаука», там тоже она где-то, если я не ошибаюсь. В общем, это какой-то феноменальный успех.
0: Но это вот достойный представитель именно той музыки, о котором мы говорим.
1: Африк Симон достаточно оригинальный персонаж во всех смыслах. А хочу сразу сказать, что популярность Симона не ограничивалась ни в коем случае Советским Союзом. У него тоже был период такого феноменального всплеска интереса с тем же альбомом, по сути, но с другой песней, с песней «Рамая». У нас вот выстрелила «Хафанана», в Европе «Рамая». Вообще, такой персонаж очень интересный. Он урожденный Энрике Жоаким Симоне, то есть он по отцу бразилец, по матери мозамбикец, то есть португалоязычные две страны. И сразу после его рождения родители уехали в Бразилию, но там отец умер, и матери пришлось вернуться в Мозамбик, где и состоялось его вот музыкальное крещение. И дебютировал он в очень юном возрасте под псевдонимом Кит-Кит. Потом он называл себя Месье Африка. Вот, то есть у него был первый сингл вообще 60-е годы вышли еще. Причем про него точно неизвестно ничего. Нигде он родился, ни в каком году он родился. Данные-то есть, но они все разнятся, а сам он, наверное, не без умысла поддерживал вот эту вот двойственность, загадочность, то есть в разных интервью предоставлял о себе сведения, которые противоречат друг другу, то есть поддерживал уровень вот такого шоуменства. Вообще, надо сказать, что Симон сразу начал себя позиционировать не как исполнитель, а скорее как именно шоумен, для которого основная рабочая площадка не звукозаписывающая студия,
0: а
1: телевидение. Конечно, этому помогала его великолепная спортивно-танцевальная форма, он прекрасно двигается. Но вот эта вот спортивная форма, она же сразу запирает артиста в рамках очень конкретного жанра, поэтому в дальнейшем его карьера пошла на спад, хоть, ну, как у большинства артистов такого направления, или просто такой ностальгический эффект, ретро-ФМ, дискотека 70-х, и наши друзья там 70-х годов. Это в каждой стране есть свое название, это абсолютно есть везде. И начинаются вот эти бесконечные турне. Как только артист туда попадает, ну, можно сказать, что он закончился. Все. Потому что выхода оттуда обратно уже нет.
0: А как это месье Африк или Африк Симон? Так, Мозамбик — это бывшая колония Португалии.
1: Да,
0: правильно?
1: Это Португалия.
0: И, соответственно, португалоязычная страна.
1: Да, юго-восток Африки.
0: Да, и он, значит, возвращается туда с мамой и оттуда начинает свой путь.
1: Потом он, конечно, попадает в Европу, и уже там начинается по разным странам он все поездить. И вот с диском «Ромая» это название, причем то, что песня вышла чуть пораньше, вот он выстрелил там.
0: Песня «Хафанана»?
1: А вот «Хафанана» у них менее. У «Хафанана» стало популярно у нас и в Восточной Европе. Когда у него спала волна популярности в Западной Европе с «Ромаей», он выступил на чехословацком телевидении, потом много выступал в ГДР. И пошла волна в Восточной Европе, там уже больше с «Хафананой». Кстати, «Ромая» у нас ведь тоже была достаточно популярна. Не сказать, чтобы она совсем была неизвестна. У нас даже кавер был, правда, эстонский. В 1979 году группа «Апельсин» или «Виа», как «Апельсин», как тогда говорили, который на самом деле это кавер «Ромаи». «Ромаи», «Гималая».
0: А, то есть это слово поменяли?
1: Да, ну да. И текст, соответственно. Текст на эстонском, поэтому я не могу сказать, о чем там пелось, но я ее слышал, эту песню, она выходила тоже на гибкой пластинке.
0: Мы можем фрагментик послушать кавера.
1: Да, просто чтобы напомнить.
0: Да, вот. А потом перейти к... Обязательно нужно
1: послушать. Можно кавера, можно оригинал, да. То есть напомнить. Я думаю, что многие спонуха «Хафанану» обязательно послушать
0: обязательно.
1: Надо.
0: Ну давайте кусочек, значит, тогда кавера послушаем сначала эстонского, а потом перейдем к оригинальному исполнению, но другой уже песни «Хафанана» в исполнении Африка Симона. Между ними можем пару слов еще добавить об этом артисте, но пока вот эстонская песня.
2: Атыги-тыги-тыги, ха-ха-ха, атыги-тыги-бррр, Гималая.

0: собственно, это был фрагмент для ознакомления, да, Виа Апельсин. Песня называется «Хималая», 1979 год. И это кавер на композицию Африк Симона с его альбома «Рамая». И что-то еще хотели бы добавить, Михаил, об этом замечательном артисте, который сделал нам детство, на самом
1: деле. Действительно замечательный во многом, потому что это заряд позитива, который он выдавал своими выступлениями и клипами, и, да и просто записями. У нас же выходила еще 45-ка твердая, то есть Африк Симон был представлен достаточно широко и массово. Можешь добавить, что у него третья жена, у него русская.
0: Ну, в моих воспоминаниях, это, конечно, мультфильмы, через которые пришла эта песня. То есть я уже родился после того, как Советский Союз перестал существовать. И, соответственно, через песни, конечно, это «Хафа-на-на-на-на».
1: Ну да. И очень много в интернете ведутся споров, о чем эта песня, на каком она языке. Причем одни утверждают, что это песня про дружбу белых и черных, и что вот так вот. И он сам это в интервью говорит, другие, что это просто набор звуков. И это тоже отчасти верно, потому что он использовал этот элемент, когда фрагменты разных языков, африканцы все полиглоты, они действительно знают много языков, пусть и на каком-то уровне не высоколитературном, но многие просто так вынуждены жить, нужно знать 4-5 языков, чтобы общаться нормально.
0: Это соседи, и, соответственно, рынок, бывшее влияние государства.
1: И европейские
0: Европы,
1: языки,
0: да,
1: во многих странах совершенно необходимы для того, чтобы представители разных этносов и зачастую очень разных языковых групп, как, например, в Мали, где есть туареги на севере и мандинки, скажем, или бамбара на юге, им нужно на каком-то языке официальные документы, например, составлять. Иначе нужно действительно 50 языков каждому знать.
0: Послушаем «Хафа-на-на». Не знаю, где, как ударение правильно поставить. «Хафа-на-на».
1: Он, да, поет «Хафа-на-на».
0: «Хафа-на-на». Ну, это интонационное ударение музыкальное. Ну, ладно, не будем в это углубляться. Африк Симон, вернем ощущение давно забытых лет нам. И после музыки и новостей вернемся в студию.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные сегодня продолжили удары по морской инфраструктуре на Украине, обслуживающей интересы ВСУ. Армия нанесла удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный, сообщила Минобороны. Там же был атакован контейнер ВОЗ с военным грузом. Еще два судна с аналогичным грузом были поражены в порту Одесса. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотник «Герань-4» в Николаевской области в районе населенного пункта Рыбаковка поразили украинский береговой ракетный комплекс «Нептун». Также была уничтожена и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате атак украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Удары по гражданским с применением БПЛА зафиксированы в Дебальцево, Шахтерске и Горловке. Также этим вечером украинский дрон ударил по гражданскому пассажирскому автобусу в поселке Дубовой Белгородской области. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения. Один человек в крайне тяжелом состоянии. Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке вражеского дрона по автозаправочной станции в Ольгове. В результате ранен 55-летний местный житель. У него осколочное ранение в ногу. Пострадавший госпитализирован. Командиры украинских военных бригад получили приказ записывать видео в поддержку главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко. При этом он утверждает, что военных, выступающих против Сырского, репрессируют. Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры за публичную поддержку бывшего шефа. В Киеве и других городах третий день проходит акция в поддержку экс-министра обороны Федорова и с требованием отправить в отставку Сырского. На митингах также звучат призывы привлечь главкома к ответственности. В частности, некоторые участники протестов обвиняют Сырского в гибели мобилизованных подразделений «Скала». Двое американских военных погибли, один пропал без вести после удара Ирана по объектам США в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Как говорится в заявлении, военнослужащие погибли в бою, в то время как силы Сенткома и партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Помимо этого сообщается, что четверо военных были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы. После этого шеф Пентагона Пит Хексет заявил, что гибель двух американских военнослужащих в результате удара Ирана по объектам в Иордании укрепляет настрой США на ведение боевых действий против Исламской республики. Их жертва лишь укрепляет нашу решимость, написал Хексет на своей странице в соцсети X. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха днем до плюс 25 градусов. В Москве воскресенье плюс 27-29 градусов и без осадков.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Суперкубок России по футболу выиграл «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга была сильнее «Спартака» в послематчевой серии пенальти. Краснобелых на 25-й минуте с игры вывел вперед Кристофер Мартинс. А уже в компенсированное ко второй половине встречи время Александр Соболев сравнял счет с точки. У «Зенита» 11-метровый не реализовал Андрей Мостовой. У «Спартака» две осечки допустили Наиль Умяров и Игорь Дмитриев. Наставник футбольной сборной Франции Дидье Дешам выставит 4 игроков стартового состава на матч за бронзовые медали чемпионата мира против Англии. У британцев тоже произойдут изменения. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Сегодня вечером на первенстве планеты состоится предпоследняя игра, в которой неудачники полуфинала Франция и Англия оспорят бронзовые награды. В истории мундиалей британцы проиграли обе свои встречи за 3-е место. Их соперники в 3 подобных случаях дважды добирались до места на подиуме. По личным противостояниям Франция тоже впереди, уступив англичанам лишь однажды за последние 9 матчей. После драматичного поражения от Аргентины 1-2 наставник Англии Томас Тухель столкнулся с мощнейшей волной критики за свои тактические решения в матче, где его команда упустила победу. Впрочем, немец, судя по всему, останется на своем посту на ближайший цикл до домашнего для Англии Евро. У британцев ожидается солидная ротация в составе. Джеймс снова получил небольшое повреждение, Райс играет на уколах, лидеры сборной Кейн и Беллингем истощены. Вернется после дисквалификации Куанса, не исключено, что Пикфорда может сменить Траффорд или Дин Хендерсон. У Франции последний матч во главе сборной проводит Дешам, который выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Сообщается, что трехцветные оставят в старте Миньяна, Рабьо, Алиса и Мбаппе. Резервный голкипер Франции Самба травмировался. Юпамекано нужен отдых, а Баркаля на левом фланге атаки заменит Дуэ.
1: Борец греко-римского стиля Ислам Алиев завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. В весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен одолел соотечественника Милада Алирзаева. В весе до 72 килограммов серебряным призером стал еще один представитель России Рабил Аскеров, уступивший в финале грузину Ники Браладзе. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. А вот теннисистка Алина Корнеева не сумела выйти в финал турнира WTA 250 в Афинах. Ей противостояла гречанка Мария Саккари. Первую партию оппонентка уверенно выиграла 6-1. Второй сет вышел более равным 7-5 в пользу соперницы с брейком в предпоследнем гейме. На Кубке мира по киберспорту в Париже российские команды BBTeam и P-Vision встретятся в финале турнира по Dota 2. Первый коллектив до этого ни разу не занимал на мировом форуме место выше 6-го, а второй впервые принимает участие в турнире. У меня на этом все. До новых встреч!
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк.
1: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
1: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
1: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
1: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Отправились в путешествие на африканский континент в поисках разной музыки для того, для первого знакомства и потом, возможно, уже более детального погружения. У нас было некое такое предисловие от Михаила Хачатурова, переводчика, который у нас сегодня в студии, и, как всегда, выступает нашим экскурсоводом, да, в наших попытках разобраться, что к чему в разных музыкальных культурах. Вот это предисловие было, а сейчас мы уже к более серьезным артистам перейдем, да,
2: к основному тексту. Просто нельзя было не напомнить о тех артистах из Африки, которые вдруг стали международными феноменами. Мы еще можем, конечно, вспомнить Юсундура с его 7 Seconds в дуэте с Нена Черри из Швеции. Такие случаи бывали, и они не единичны, но все-таки их и не десятки. Ну а если говорить, как-то попытаться рассказать об африканской музыке уже более предметно и более осознанно, то я бы, например, предпочел начать с рассказа о такой ключевой фигуре, очень важной, такой монументе африканской музыки, как Мишель Манфред Нджоке Дибанго, или Маню Дибанго, или, как говорят африканцы, Дибанго. Это, кстати, очень интересный момент. Естественно, во франкоязычных странах и французы ударение всегда перенаправляют на последний слог, но я спросил, как говорить надо, вот, а африканцы говорят Маню Дибанго. И это вот совершенно точно, правда, мне это сказали и конголезцы, а не камерунцы, но поскольку очень большую часть карьеры Дибанго выступал и работал именно в Конго, то я думаю, что
1: так,
2: они
1: хорошо
2: знают.
1: У нас две страны Конго, насколько
2: это Конго-Киншаса, это бывший Заир, до этого был бельгийский Конго, французский Конго, это, соответственно, Конго-Браззавиль сейчас, для того, чтобы не путать, называют.
1: Но он из Камеруна.
2: Он, безусловно,
1: франкофонный,
2: из Камеруна.
1: Значит, да?
2: Да, конечно, конечно. Он родился в Дуале камерунской, это такая промышленно-экономическая столица страны, но не политическая. Отец у него из народа Ябаси, а мать из Дуала.
1: Это где?
2: Это все банту, да, это все, это Камерун, это все относится к группе банту. Но сам факт, что очень мало в Африке известных людей, которые вот строго вот одного этноса. Ну, конечно, очень сильные перемешивания были. Но в Камеруне вот эта вот гриотская традиция, она не настолько укоренена, как, скажем, в Мали и в некоторых других странах.
1: Вы имеете в виду вот эта традиция устной передачи легенд, мифов и памяти истории?
2: Да, кстати, вот в тех странах, в тех этносах, где вот эта вот культура гриотов существовала, убийство гриота считалось всегда не просто страшным грехом, а каким-то ужасным.
1: Просто проклятие, да, после этого?
2: Да, после которого можно было про свои поколения забыть на будущее надолго, потому что даже враждующие племена понимали, что так делать нельзя. Но потом, естественно, циничные времена наступили, уже всем было все равно. И, ну, мы про это не будем. Так вот, Маню Дибанго. Он очень интересно, кстати, написал, что когда ему вот исполнилось 16, по-моему, лет, он поехал во Францию, он уже сразу музыкальные таланты начал проявлять. Сразу скажу немножечко в будущую, что он действительно как музыкальная губка, он впитывал все, он играл почти на всех инструментах, огромное количество влияний перенял и интерпретировал своей музыки, но это будет после. Он приехал во Францию. Его автобиография называется «3 килограмма кофе». Он приехал в качестве платы за обучение, он вез 3 килограмма зерен кофе. Тогда это был такой ценный, дорогой подарок. И вот за счет этого он...
1: Это 50-й, наверное, да, год?
2: Это 49-й год.
1: 49-й, даже не 50-й.
2: Угу. Вот такой вот интересная деталь. И постепенно он, во-первых, начал очень быстро впитывать музыкальную культуру, разную, как и джазовую, и французскую песню. Кстати говоря, рос он именно на французской песне. В доме у него играла в основном именно французская
1: песня.
2: Это
1: перекликается с нашим первым циклом.
2: Да-да-да.
1: Все. Французской песни обязательно найдите его.
2: Потом он вернулся в Африку и в основном в Конго как раз работал, где был, наверное, лучший на тот момент студии звукозаписи. Было много музыкантов, и там он мог реализовывать свои таланты многочисленные, и, естественно, с чего начинали почти все молодые исполнители начала 60-х, это твисты и рок-н-роллы. Ну, Дибангу виртуозно перенял вот эту вот стилистику. Я предлагаю послушать совершенно замечательный трек 61-го года. Найти его сейчас очень трудно, но при желании можно. Вышедший на 45-ке в Конго, на какой-то конголезской фирме. Называется «Аллилуйя».
1: «Аллилуйя». 61-й год. Так называется композиция, 61-й год. И мы вернемся после музыки и небольшой рекламы.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
2: 25 февраля 1926 года. Правило сильного человека: никогда в своем несчастье не обвиняй других. Потому что при углубленном размышлении на почве несчастья эта зависимость от другого приведет тебя к зависимости от судьбы, рока, к фатализму вообще в лучшем случае и к ворчанию и брюзжанию в худшем.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: прошу темперированный эфир.
1: Ну что ж, это было наше первое касание, первое знакомство с Ману Дибанго. Я буду, наверное, так его все-таки
2: называть. Это как удобно. Да. Французы, конечно, говорят Дибанго. Я привык сначала к Дибанго, но потом, когда мне ребята сказали, это мои знакомые, прям личные, что называется, не было смысла мне что-то придумывать. Говорят, не-не, у нас все говорят Дибанго. Угу. Маню, но Дибанго.
1: Маню, но Дибанго. А, значит, мы говорили о том, что он такая музыкальная губка. Я предполагаю, что музыканты, которые складываются именно таким образом, они потом очень сильно трансформируют вообще понимание и законы жанров. Да?
2: Совершенно верно.
1: Это правильная интуиция?
2: Именно поэтому я хотел начать с Дибанго, потому что он буквально очень много сделал вообще для африканской музыки, как для развития, так и для популяризации, потому что мы потом дойдем к этому ключевому моменту в его карьере, но уже с самого начала он всячески помогал, а как только стал знаменитым, еще больше помогал молодым исполнителям из разных стран, далеко не только из Камеруна, предоставлял студии, инструменты, звукорежиссеров, помогал в промоушене пластинок, концерты, его приглашал на свои диски, участвовал в их дисках. То есть, вот он настоящий такой...
1: Лидер сообщества, получается, такой. Да,
2: да? Причем Дибанго удивительно отличается феноменально положительной харизмой. Это вот такой вот большой дедушка. Ну, конечно, он не никогда не выглядел дедушка, старым. Да. Там же он всегда был брит на лысо, и поэтому всегда одного возраста казался. Вот это его добродушное хе-хе-хе, которое буквально в каждой записи у него присутствовало, он создавал очень положительную атмосферу, был очень открытый человек, практически вне политики занимался большей частью, ну, вне политики африканский музыкант совсем быть сложно, но он старался держать это где-то на периферии, в отличие от Фелы Кути, про которого мы, конечно, поговорим.
1: Да, но там совсем все политическое.
2: Там все совсем просто, да.
1: Но там вся жизнь политическая.
2: Был прежде всего музыкант, причем музыкант очень большой, разносторонний, его главный инструмент это саксофон, причем в основном тенор, но и на альте, и на сопрано он прекрасно играл. Не удивлюсь, если он на баритоне где-то подудить успел. Флейта, клавишные любые, и фортепиано, орган, вибрафон, один из тоже его основных инструментов. Вот не знаю, играл ли он на гитаре, вот что-то не попадалось, но подозреваю, что вполне мог. Но в основном это саксофон, у него есть целые диски с вибрафоном, например. Причем это не европейская традиция вибрафона, а скорее близка к игре на балафоне, традиционном для Африки. Uh-huh. Совершенно другое звучание, если сравнить там с Лакишмитом каким-нибудь, то будет совершенно другой звук.
1: А у нас будет пример с композицией, где есть такие
2: партии? Нет, не будет. Во-первых, трудно достаточно найти. Все-таки они не были популярны. У него есть соло-фортепианные диски. Несколько дисков соло-фортепиано. Отличные совершенно. Массу записал саундтреков к фильмам, в основном к африканским, причем есть отличные саундтреки. То есть действительно такой многостаночник. Ну ладно, вернемся в 60-е.
1: Давайте послушаем его композицию.
2: Да, это немножко сказать, что это... Он не забывал, конечно, про традиции. Он не только перенимал джазово-твисто-рок-н-ролльные влияния, но и очень глубоко черпал именно из африканской музыки. И в качестве примера вот одну из самых популярных африканских композиций, и которая была хитом тоже танцполов камерунских, это «Сома Лоба». Сейчас мы слушаем версию 71-го года, хотя там несколько вариантов.
1: Послушаем, передадим микрофон студии новостей и вернемся сюда, к Михаилу Хачатурову и африканской музыке.

23 часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Генерал армии отметил,

0: 45-й армии завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона противника в городе сломлена. Ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, наши бойцы успешно продвигаются в национальном парке Святые Горы, уничтожают формирование противников в Светогорске и Щурово. Российские войска нанесли новый удар по порту Южной Одесской области. Поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В Минобороны также сообщили, что ударами оперативно-тактического комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань» уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун» и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 9 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области, Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. Киев потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 150 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны Генштаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб и около 800 БПЛА самолетного типа. В течение субботы российские зенитчики уничтожили 123 дрона над российскими регионами. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребенок, получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Уточняется, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое. Мужчина от полученных травм скончался на месте. 16-летняя девушка получила осколочное ранение. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается помощь. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут перевезены на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Для этого, по его словам, задействуют оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарную авиацию. 53 человека попали в больницы с отравлением на базе отдыха «Золотые пески» на Ставрополье. Как сообщили в Минздраве региона, по предварительной информации, причиной отравления стали продукты питания. Назначены лабораторные экспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Проверку также организовала местная прокуратура. 10 населенных пунктов Тлератинского района Дагестана остались без транспортного сообщения после схода селя на автодорогу, сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Инцидент произошел на 18-м километре автодороги республиканского значения. Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке автодороги перенесены на утро воскресенья. В Дагестане отмечаются сильные дожди. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 17 часов понедельника из-за 30-градусной жары. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Ветер слабый, а воздух может прогреться до плюс 27 в воскресенье.
2: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
3: Погода.
0: В воскресенье днем в Петербурге без существенных осадков плюс 24. В Москве 27 градусов и солнечно. Сейчас в российской столице плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Вагесь Умян. У нас в студии маяка-переводчик Михаил Хачатуров. И мы вот уже на протяжении часа ознакомимся с африканской музыкой, но не в этнографическом каком-то смысле, а с музыкантами большими 20 века, которые повлияли на эту самую африканскую музыку и сделали ее узнаваемой, знакомой и интересной. И в большей степени наш разговор идет о Маню Дибанга сейчас, да, и мы послушали его композицию «Сомалоба». Михаил, мы пока сконцентрируемся на этом артисте, да?
2: Пока и... да. Есть такие величины, которые требуют большего к себе внимания, чем некоторые другие, просто в силу, например, тот же Дибанга, у него еще карьера очень длинной была. Она охватывает все 60-е, все 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, до самой смерти в 2020 году он был очень активен как записывающийся музыкант, хотя стили его очень сильно менялись. Например, он в конце 70-х записал два отличных регги-альбома, поехал для этого на Ямайку, на студию «Тафганг», на которой с Робби Шекспиром и...
1: В общем, туда, где все...
2: Все, включая Гинзбура, да. Все ездили записывать
1: Роллинги
2: в Тафганг.
1: Роллинги туда, да.
2: Да, естественно, и Дибанга тоже один из первых поехал, записал два отличных регги-альбома.
1: Вообще, вот это вот как бы свободное отношение к жанрам, это идет из африканской культуры прям, или это просто типажи личности такие? Потому что мы знаем и европейцев, и там американцев, и наших артистов, которые спокойно как бы переключаются.
2: Ну, вот полижанровость характерна именно для Дибанга, потому что тот же Фела Кути, он был
1: очень
2: строго,
1: да.
2: Строго вот в одном направлении, которое он сначала развил, а потом уже ни шагу, ни в сторону, никуда.
1: А второй раз его сравнивать. У него есть Фелой Кути, о котором мы обязательно поговорим в рамках этого цикла. Это почему? Потому что это два прям противоречащих друг другу полюса.
2: Это два очень разных музыканта равного веса, скажем так, но с принципиально разным подходом, и причем из соседних стран, Камерун и Нигерия. И они примерно, не то чтобы ровесники, но примерно Дибанга на 5 лет всего постарше. Ну вот просто... напрашивается такое сравнение, они и... потому что, ну, глупо сравнивать, например, Дибанга или Фела Кути, например, с Мириам Макебой или Хьюма Секела, которые принципиально из другой культуры, это юг Африки, или с эфиопами, там тоже очень мощная музыкальная школа получилась в 50-60-х годах, эфиоджаз, совершенно замечательное тоже направление, это уже немножко другие традиции, и там нет таких ярких запоминающихся имен в эфиоджазе. А про Мириам Макебу и Масекелу мы, конечно, поговорим, но вот именно Дибанга и Фела, они как раз вот примерно развивались параллельно, причем во всех смыслах слова, то есть не пересекаясь. Ни в творческом плане, ни в индивидуальном, не знаю, наверняка они встречались, скорее всего, тем более, что, конечно, у Дибанга можно и элементы афробита найти легко.
1: Да, Фела Кути — это вот человек, который афробит, собственно,
2: да.
1: Считается, что...
2: Нет, это правильно, но не полно.
1: Придумал и собрал, создал этот жанр, но мы об этом поговорим более,
2: да,
1: подробно.
2: Более пристально, да.
1: А возвращаясь к Маню Дибанга.
2: Да, мы подходим к ключевому фрагменту его карьеры, с поворотному даже. Вот когда он вернулся, записывав твистов и рок-н-ролл, вернулся во Францию и начал играть сессионным музыкантом у серьезных фигур французской песни, Дик Риверса, у Нино Феррера, это уже было бы достаточно.
1: Знакомые нам имена, благодаря
2: уже
1: вам.
2: Уже достаточно,
1: да.
2: Для понимания авторитета, как музыкант. Причем у Риверса он играл на органе, а у Нино Феррера в основном на саксофоне, на органе тоже. Вот. А потом, наконец, выпустил свой первый лонгплей в 69-м году, называется «Saxi Party», где были каверы и оригинальные вещи. Такой очень, ну, это скорее такой лаунжевая музыка в большей степени.
1: Так, еще раз, в каком году первый лонгплей?
2: В 69-м. А 45-к на тот момент уже был просто ворох.
1: Да.
2: Целый. Ну, действительно, африканская звукозаписывающая промышленность практически отсутствовала. Естественно, все это нужно было, во-первых, составить большой альбом сложнее, чем выпустить 45-ку. Ну вот, все-таки выпустить.
1: Ну и потом, кстати говоря, мне кажется, это не совсем подходит многим африканским музыкантам концептуально мыслить об альбоме. Они же могут мыслить как о концерте, как о каком-то процессе, да? Как-то это вот не бьется с нашим пониманием вот такого альбом. Вот 9 песен, вот у них и песни по 20 минут.
2: Ну так и в Европе, да, и Штатах понятие альбом начало складываться скорее в самом-самом конце 60-х, и когда появились уже группы, которые записывали треки по 10-12 минут, там длинные, с какой-то повторяющейся идеей, то, что называется концептуальным альбомом. Да, наверное, концептуальных альбомов там не так много.
1: С другой стороны, у них другой концепт, он политическо-социальный, как у того же Фила Кути, да, ты можешь взять целый альбом, и там целый, в общем, предвыборная агитация идет.
2: Да, и даже буквально.
1: Да, буквально, в тексте.
2: Потому что он уже планировал, но этом потом они вернемся, баллотироваться на пост президента.
1: Да, гравитируем в его сторону сильно, вернемся к Маню.
2: Ну, действительно, это связанные фигуры, связанные просто параллельностью своих карьер и влияния, которые они оказывали на своих коллег в Африке и за ее пределами. Ладно.
1: Вышел альбом у него, значит.
2: Ну, он большого значения не играл, альбом и альбом, другое произошло. В 72-м году в Камеруне должен был впервые в истории пройти Кубок Африки по футболу. Событие для континента выдающееся очень. Мы все сейчас знаем, что тоже происходит похожие события глобального масштаба. И, соответственно, футбол у нас не мог не возникнуть в передаче. И действительно, министр...
1: Ну и в целом, я посмотрел на африканские сборные, подумал, что вот эту идею Михаила обязательно нужно реализовать и поговорить
2: об этом
1: африканских музыкантов. Да.
2: Через эфир,
1: да.
2: Какой-то не через эфир, это радио,
1: да.
2: А вообще это передалось. Так вот, Кубок Африки, министр спорта, Африка тогда, камерунская сборная, была очень сильной, считалась основным фаворитом, к тому же играла дома. Министр спорта, предвосхищая победу, решил написать гимн Африке 77-го года. Сам министр обратился непосредственно к Дибанга, потому что он был фигурой уже известной на тот момент, популярным и аранжировщиком, и композитором, попросил написать этот самый гимн чемпионата с тем, чтобы, представляя, как вот Камерун выиграет в финале, его будут играть, напечатали гигантский тираж 45-ки, его бесплатно раздавали болельщикам, а Камерун возьми и проиграй в полуфинале Конго, который в итоге стал чемпионом. И хотя в матче за третье место Камерун все-таки выиграл, а Конго выиграл у Мали 3-2 в финале. В итоге закончилось тем, что разъяренные болельщики просто эти диски ломали об колено прямо на камеру, швырялись
1: им. Бедняга-музыкант не виноват вообще ни в чем.
2: Да, весь этот пафос куда-то весь утек, и диски пропали тоже, видимо, в продаже. Не знаю, были они в продаже или нет, но их было очень много, и, конечно, многие попали в Европу. Но про гимн все попытались как можно быстрее забыть, как будто его нет, не было, просто его не было, ну, не было и все. Но диск-то он из двух сторон состоит. Вот, поэтому нужно было что-то на вторую сторону этой 45-ки поместить. И Дибанга решил, у него была как раз переложенная в соул-стилистике традиционная мелодия Макоса, а Макоса это значит «я танцую».
1: Ну, он взял... Это в переводе, да? Да. С одного из языков.
2: Да, наверное, с Диула, скорее всего, не знаю, с какого-то... Он, как и все африканцы, поет на многих очень языках, включая, естественно, французский. Вот, вторая сторона, поместила эту композицию «Соул Макоса». 45-ки попали с болельщиками во Францию, оттуда они попали в Америку и оказались в руках у одного из диджеев ведущей радиостанции нью-йоркской, если не ошибаюсь. Он его, дай-ка дам в эфир. Ему она понравилась. И уже к вечеру какой-то шквал звонков. Композиция настолько всем понравилась, что требовали ставить ее все чаще и чаще. Она стала самой повторяемой композицией в течение длительного периода времени. Потом она завоевала все танцполы, просто народ сходил с ума. Сначала на восточном, потом дошла до западного побережья. И по всему миру. И уже спустя многие-многие годы специалисты стали называть «Соул Макоса» первой официально записанной диско-композицией. Так что Маню Дибанга можно отчасти назвать
1: родоначальником диска.
2: Да?
1: Вообще вот эти истории, конечно, меня каждый раз поражают. Сегодня все вот эти артисты, они, значит, такие, у нас есть план, мы запишем миллион коротких видео, вот так подогреем этот сингл, выпустим с этой стороны, покажем этот стой. А тут человек записал случайно, по сути,
2: да.
1: Диски каким-то вообще непонятным образом попали сначала на европейский континент, оттуда через океан, и вдруг... Ой, ну эти истории, конечно, как... Ну...
2: Но, правда, в записи приняли участие топовые французские инструменталисты. А, мы же говорили, что у него чутье было великолепное музыкальное, и стиль, чувство стиля музыкальное очень развито. Поэтому он уже со всеми был знаком, собрал действительно ведущих музыкантов, и запись получилась на загляденье.
1: А Макоса, вы говорите, я пою переводится, да?
2: Я танцую.
1: Я танцую.
2: Опять-таки, любители футбола могут вспомнить... Знаменитый матч Камеруна с Колумбией, когда Камерун выиграл на чемпионате мира, забив гол за шиворот.
1: Да, вратарю.
2: Вратарю, Эгите, со своим...
1: Страшный скандал был после этого в Колумбии.
2: Так вот, Имела все время танцевал. Вот я помню, этот знаменитый танец, он у углового флажка, взяв угловой флажок, танцевал. И когда спросили, а что вы танцуете? А я танцую наш национальный танец Макоссу. И это у нас было, звучало в нашем российском эфире. Так что, может быть, кто-то вспомнит танец Роже Мила. И...
1: Выдающегося футболиста, да, камерунского.
2: Который стал популярным, когда ему уже было за 40.
1: Да, удивительная история. Но давайте послушаем и мы Сол Макоса в исполнении Маню Дибанга и французских инструменталистов, как нам Михаил подсказал.

Sama cosa.

0: Ну что ж, это была композиция Маню Дибанга, Soul Makossa она называется, которая пережила интересную судьбу, да?
1: Это, да.
0: И чуть ли не называется родоначальником диска. А что с футбольной-то этой композицией, с гимном?
1: А все, она...
0: А ее найти можно?
1: Нет, найти можно, она есть. Она на сборниках Дибанга спокойно приняла. Она действительно не стоит большого внимания, я бы так сказал. Ну, была и была. Нет, если бы вдруг Камерун выиграл, наверняка там была масса аранжировок, она бы стала, ее как-то раскрутили, скорее всего. Но поскольку она у всех вызывала в Камеруне не лучшие ассоциации, ну, страна действительно ждала победы, вот прям вот ждала. Первый в истории страны Кубок Африки.
0: Это не сбывшаяся надежда, они, если привязываются к чему-то, то пиши пропало.
1: Пиши,
0: да?
1: Пропало, да. Совершенно точно.
0: Да.
1: Но это вот вторая песня Soul Makossa дала возможность Дибанга наконец-то делать то, что он хочет. Вот записывать ту музыку, которую он хочет, и тратить на это деньги, скажем так. То есть на промоушен, на запись. И у него, начиная с начала 80-х, пошли просто великолепные диски один за другим, вот вплоть до конца десятилетия. Собственно, как у Фелы Кути, опять-таки, у него вот просто вот топовый ударный период упал на 70-е годы, примерно в то же самое время.
0: А я вот не пойму, насколько сильно ему помог этот интерес из-за океана?
1: Я думаю, очень сильно помог.
0: То есть влияние было, да?
1: Да, он раньше был просто очень хорошим музыкантом, в профессии все знали, что на что он способен, что его всегда можно позвать, он откликнется в силу своего открытого характера. Вот, но теперь все, он стал просто еще и звездой вдобавок ко всему, сохранив все свои лучшие качества и музыканта, и исполнителя, певца, потому что его у него такая особая манера, низким, очень приятным, умиротворяющим голосом пел. Вообще, он вот именно такой позитивный дядька, вот концерты устроены так, его сама фигура с этим саксофоном, вот эти вот подхихики у него добродушные, создает очень такой хороший фон, и Дибанга — это великолепная музыка вот для любой практически вот диск 70-х годов, прежде всего. Это именно вот такой умиротворяющий, хотя это довольно ритмичная, может быть, музыка, может быть, и нет. Вот, и у него вот в начале 70-х выходили просто великолепные альбомы, я вот предлагаю послушать совершенно разные музыки, послушать две композиции с одного и того же диска, полусборного, правда. Совершенно разных, чтобы понять, насколько разные у Маню Дибанга были треки.
0: Это речь идет о композициях The Panther.
1: Да, и Groove Flute. При том, что это диск Африкаделик, но это вообще шедевральный альбом. Хотя он не длинный, причем совсем всего минут, наверное, 35, но там каждая вещь это уже готовый вот хит. Ну, они не стали хитом, но уже было и
0: не. Это 72-й год, да?
1: Это 72-й год.
0: А, да, ну мы их послушаем. Я просто вернусь к вот этой истории с Америкой. А он стал там выступать, ездить туда?
1: Да, он выступал. Да,
0: то есть он имя приобрел и там, и...
1: Все-таки он был завязан скорее на европейскую музыкальную культуру, и... Опять-таки, в отличие от Фела, который много выступал в Америке, и там во многом состоялась его закалка как политика, Дибанга все-таки больше был привязан к франкоязычным странам, по-английски он или не пел, или почти не пел, но очень много организовывал проектов благотворительных, куда привлекал разных музыкантов и сам участвовал. А под конец карьеры, когда он уже стал пожилым человеком и уже, что называется, знаменитым, он уже позволил себе некоторый отход от музыкального творческого поиска и стал записывать такие очень уж лаунжевые диски, такие уж слишком фоновые, которые, конечно, прекрасно слушаются. Но...
0: Возможно, он сам нуждался в этой музыке.
1: Может быть. Они все очень красивые, хорошие, но это уже вот... Ну, с другой стороны, когда человеку 80, можно себе позволить. Но с другой стороны, если хотел, он выпускал великолепный, например, прекрасный трибьют Сиднею Беше и музыки Нового Орлеана. Был очень хороший. Потом сборные, где он, куда он приглашал артистов из разных стран Африки, записывал с ними дуэт. Это тоже великолепный диск. То есть не значит, что он потерял навык. Просто, видимо, действительно хотелось немножко отдохнуть. Вот.
0: Ну, чего требовала душа, наверное,
1: да?
0: Ты записывал. Мы сейчас послушаем вот первую композицию из тех, которые вы назвали. Она называется «Пантера», «The Panther». Маню Дибанга. А какое-то еще предисловие к ней вы хотите добавить?
1: Да нет, собственно, все уже сказано. Просто мне показалось, что эти две песни будут хорошо характеризовать именно разные направления музыкальных поисков самого Дибанга. А еще у них есть очень важная положительная характеристика для наших эфиров. Они не длинные. Потому что у африканских музыкантов, особенно в 70-е годы, песни были очень длинные.
0: Ну, мы это, когда дойдем, опять же, до Фила Кучи.
1: Ну, и у Дебанга тоже диски 72-го года зачастую стоят из там 3-4 вещей по там 10-14 минут.
0: Ну, вот я об этом и говорил, что это не совсем альбомная история, потому что это как бы некое... Это все-таки как живое выступление всегда воспринималось, как некий хэппенинг.
1: Ну, вот к Дебанга это в меньшей степени относится, все-таки он очень серьезное внимание уделял студийной работе, звучанию инструментов, подбору инструментов. Конечно, он много выступал, и тоже это был такой целый карнавал, но не в такой степени, как у Фелы. У него... Основной акцент все-таки был на музыку, и не будем забывать, что к началу 70-х годов он уже был состоявшимся зрелым музыкантом с гигантским опытом выступлений и записи.
0: Угу. Ну что, давайте послушаем «Пантеру» и вернемся, и еще чуть поговорим о Мэнни Дебанга.

0: Маню Дибанга, «Пантера», так называется эта композиция, «The Panther». И еще одну мы хотим поставить, да, прям близко друг к другу, чтобы было понимание о том, как вот
1: переключал более джазовая, да,
0: передачи жанровые, стилистические этот композитор, артист,
1: аранжировщик,
0: певец, продюсер собиратель артистов африканских.
1: Он очень многим артистам действительно помог, обеспечил им или старт, или продолжение.
0: Да даже возможность записываться, мне кажется, это иногда...
1: Ну, ключевой момент, совершенно верно.
0: Самое важное. Groovy Flute, вторая композиция, грувовая флейта, скажем так. И здесь мы уже в сторону джаза, да, больше?
1: Да, и он как раз партию флейты исполняет. И что интересно, говорят, по легенде, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, эта композиция родилась из обычного джингла рекламного.
0: Так.
1: Который его попросили написать. Угу. Но это, опять-таки, информация не проверена, не подтвержденная надежными источниками.
0: Ну хорошо, ну такие мифы и легенды окружают всех музыкантов, да, и иногда просто интересно добавить такой оттенок. Значит, он писал радиоджингл, ему понравилось то,
1: говорят,
0: что он писал,
1: что так,
0: и расширил это до композиции.
1: Да-да-да, опять-таки пригласив лучших французских музыкантов, с которыми он был прекрасно знаком через работу с Нино Феррером и вот тем же Диком Диверсом.
0: Слушайте, ну вот вы говорите вот постоянно, пригласив лучших французских инструменталистов, лучших музыкантов, а... Вокруг он таких же инструменталистов, музыкантов не находил? Или
1: вокруг
0: тут,
1: где?
0: Ну, будучи там в Камеруне, например.
1: В Камеруне тоже, но он же много жил во Франции, и он, как и все, опять-таки, большинство артистов, особенно из франкоязычной Африки, они туда-сюда
0: ездят.
1: Туда, ездят. Да. Тот же Мори Канте, он тоже записывался во Франции, и диск-то его вот этот вот, куда включился вторая версия «Еки-Еки», он же был на французском рынке, получил огромный интерес, спрос, и получил статус лучшего диска французского артиста, франкоязычного артиста.
0: В таком случае, вот в вакууме рассматривать, конечно, африканскую культуру вообще нельзя, ни при каких условиях.
1: Нет, нет, совершенно. Она и внутри континента, ну, кроме, есть, конечно, естественно, разделители географические, типа пустынь,
0: о пустынном блюзе мы поговорим, да?
1: Да, или рек, но Африка — это действительно такой патчворк очень сильно перемешанных культур.
0: И во многом связанных с европейским континентом.
1: И в языковом смысле тоже, например, в той же Нигерии там чуть более 500 языков разных.
0: Ладно, послушаем Groovy Flute, и после этого будем двигаться дальше, будем открывать новые жанры и имена.

0: Ну что ж, мы послушали Маню Дибанга, Groovy Flute, и на этом наша встреча именно с этим артистом заканчивается, да, мы хотим двинуться дальше, правильно, Михаил, я понимаю?
1: Да, нет, дело в том, что у него можно практически любую композицию ставить, ну, по крайней мере, где-то года до 82-го точно, они все интересны и сделаны, опять-таки, в разных жанрах, регги-альбомы. Вот. Ну а потом, очень много саундтреков, они тоже есть хорошие. Ну, просто все невозможно впихнуть. Придется, к сожалению, от многого отказываться. Так что да, я думаю, что нам главное задать некий старт тем, кому понравится исполнитель или вообще заинтересует африканская музыка, и возникнет
0: точки
1: желание.
0: Точки входа, двери.
1: Да, продолжать можно указываем. Продолжить. Да. Но кому не понравится, значит, наверное, нет.
0: Ну, может быть, следующие имена какие-то вам понравятся, потому что разная музыка нас ждет. Ну, мы переходим к афробиту, я правильно понимаю?
1: Да.
0: Вашу мысль?
1: Недаром уже много раз его упоминали.
0: Да, но до Фелы Кути еще далеко. Давайте разбираться с тем, что мы вообще считаем афробитом. Потому что сейчас это... ну, как бы название жанра впитало в себя уже так много всего. Иногда карибскую музыку называют афробитом.
1: Да.
0: Да, иногда какую-то музыку из каких-то районов Лондона даже
1: сейчас
0: называют
1: афробитом.
0: Сейчас
1: появилась некая путаница терминологическая. Последние несколько лет, буквально в пределах 10 лет, начал все чаще появляться термин афробитс.
0: Да.
1: И это принципиально другое.
0: Да.
1: Это не то же самое. Вот это уже городская музыка, придуманная городскими диджеями, рэперами, с большим влиянием афробита, конечно, но далеко не только. Поэтому вот при поиске музыкальных треков вот надо различать, что афробит — это строго направление. Во-первых, слово придумал сам Фела. Строго направление, которое начало аккуратненько формироваться в самом-самом-самом конце 60-х годов, а потом выкристаллизовалось и появилось в самом начале 70-х. И основой этого стиля афробит стал ритмический рисунок. Прежде всего, ритмический. Мы опять-таки политическую составляющую
0: пока оставим, давайте о музыке, да.
1: Оставим в стороне и будем касаться его только в тех случаях, когда это определяло и музыкальную составляющую. Вот. Так вот, этот ритм, характерный для афробита ритм, который одновременно быстрый, но не очень, это все-таки грув скорее, чем диско-ритм. Он замедленнее немножечко, с очевидными джазовыми какими-то вкраплениями. Так вот, этот ритм разработал в большей степени не сам Фела, а, собственно, одна из... Мы, когда будем говорить про Фелу, поговорим, что его жизнь во многом определили несколько ключевых встреч. Действительно, определили очень серьезно. И первой из таких ключевых встреч в 64-м году стала встреча с молодым на тот момент, он 40-го года, Фела 38-го, они были почти ровесники, барабанщиком Тони Алленом.
0: Очень известный человек.
1: Для меня Тони Аллен вообще особое, у меня к нему особое трепет отношение, потому что мне посчастливилось с ним познакомиться лично, причем не шапочно, а достаточно полноценно, поэтому у меня к нему особенное отношение, совершенно феноменальный человек. Просто
0: в
1: это,
0: двух словах о вашей
1: встрече. Байки. Я с ним работал на фестивале «Усадьба джаз».
0: А-а-а.
1: Он приезжал со своей группой, группа французская, полностью французская, сам Тони по-французски не говорит, но он вообще говорит немного, причем он такой немногословный товарищ. Вот, и мне довелось с ним в течение 2 суток довольно плотно общаться, и это, конечно...
0: Вы в качестве переводчика были,
1: да? Правильно? Той группы. Угу. Ну, он говорит там, я не буду, это скорее для какого-нибудь подкаста, переводческие байки или что-нибудь в этом роде, поскольку мы все-таки больше говорим о музыке, не хотелось бы туда углубляться, могу просто сказать, что действительно это феномен во всех смыслах слова, и как музыкант, и как человек, интереснейший тип. Вот, и вот этот вот ритмический рисунок афробита. Сам... Если посмотреть, как играет Тони Аллен, первое, что бросается в глаза, он почти не совершает лишних движений. Он играет очень скупо. Он не размахивает руками, не лупит вот так вот по куче барабанов. Он играет очень сдержанно, очень скупо, совершенно с каменным лицом.
0: И причем длинные отрезки времени это он играет. Да.
1: Да? И при этом дает такой драйв, что ты просто удивляешь, как? Вот он еле-еле, кажется, чуть ли не ласкает эти тарелки, барабаны. А получается какой-то такой феноменальный вот этот вот ритм идет и просто ведет. Более того, есть видео, на которых Тони объясняет вот эти 5 основных паттернов афробита. И очень кто сумеет найти, очень рекомендую, это действительно интересно, при том, что это всегда остается в рамках четырех четвертей, естественно, не выходит, он прям такой вот, а я только четыре четверти играю, извините, но по-разному, и вот видно, как и за счет чего состоит вот этот плотный афробитовский ритм. Так что, конечно, Фела Кути, без Фела Кути не состоялся бы и Тони Аллен, хотя он просто был бы музыкантом, конечно. А без Тони Аллена бы, скорее всего, афробит был бы каким-то другим. Фела, все равно Фела бы что-то придумал свое, что соответствует его взгляду. Но была еще одна очень важная встреча в музыкальном, именно не в политическом, а в музыкальном отношении. В смысле, да? Да. Но мы об этом поговорим уже в следующей передаче, наверное, когда
2: оставим интригу
1: о Феле,
2: да?
1: Кути. Да. Сегодня немножко поговорим о Тони.
2: К музыкальности, к музыкальным параметрам, скажем так, афробита, помимо самого бита, вот этого вот, да, по партии ударного инструмента, там же ведь сверху вообще микс из всего, что можно придумать. Абсолютный салат. Да,
1: 5-6 саксофонов, 2 баритон-саксофона. Почему-то вот Фел испытывал
2: на прочность.
1: Любовь именно к баритон-саксофону.
2: Нет, он испытывал на прочность глубину звуковой картины в целом, да, то есть как бы и хор туда можно поставить.
1: 50 человек на сцене.
2: Да. И это все выглядело и масштабно, но и при этом достаточно продуманно всегда для афробита. То есть в этом не было какой-то небрежности откровенной, аранжировочной, имею в виду, да, а какая-то вот фестивальность, но при этом упаковка.
1: Нет, ну разумеется, это все в рамках одного и того же стиля, поэтому людям, которые впервые сталкиваются с афробитом, может показаться, что там все диски одинаковые. Там есть некоторая похожесть, и репетитивность, она безусловна. Но очень много нюансов. И вот эти нюансы определяют различия там одного диска от другого, другого от третьего, третьего от четвертого и так далее. Тем более там все по периодам, связанным с личными особенностями Фелы, они очень, и того, что вокруг него происходило, они очень привязаны именно вот к этим событиям, не к музыкальным, а именно к социально-политическим и личностным. Потому что это, конечно, совершенно... Тони – музыкант железобетонный, как Маню Дибанга – это человек музыки. И, кстати, как только стало понятно, что Фела все больше уходит в политику, Тони ушел, потому что ему хотелось развивать именно музыкальное направление, и своя личная сольная карьера у него сложилась чрезвычайно удачно. Ему хотелось экспериментов с электронной музыкой, с электронными инструментами, с современным джазом, уже с джазом 80-х и 90-х. И он стал большой звездой уже вне, без всякой Африки 70, без отсылки к Феле Кути. И, собственно, к нам он приезжал как бенд-лидер.
2: Угу. Мы хотим поставить его композицию, правильно?
1: Да, композиция 2002 года с говорящим названием «Crazy Afrobeat», «Сумасшедший Афробит». С диска, опять-таки, 2002 года, «Home Cooking».
2: Угу. Хотите еще что-то добавить про Тони Аллена?
1: Ой, я про него могу долго говорить, но боюсь уйти совсем вдруг. Действительно, это общение производит впечатление. Здесь произвело впечатление, как запомнилось, как самая яркая встреча с музыкантом. А я со многими музыкантами работал, там, например, с Ришаром Гальяно или с Филиппом Катрином, тоже такие звезды джаза, но Тони — это Тони.
2: Тони — это Тони, и мы послушаем Crazy Afrobeat, 2002 год.
1: Да.
2: Эта композиция выпущена была в 2002 году.
1: И это отличный мостик к нашей следующей программе.
2: Да, но у нас еще чуть-чуть времени останется, поэтому мы поговорим еще чуть-чуть сегодня, а уже через некоторое время встретимся для второго разговора. Но пока музыка, и мы к вам вернемся после нее. 1, 2, 3, 4.

0: «Маяк». Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: хорошо темперированный эфир.
1: Возвращаемся в студию «Маяка». У нас в гостях Михаил Хачатуров, переводчик, и мы говорим об африканской музыке, об африканских артистах, композиторах, аранжировщиках, которые повлияли на то, как выглядит эта музыка в 20 веке. И, ну, сейчас, соответственно, тоже. Мы поговорили про Тони Аллена, про то, как начал складываться афробит. Более подробно мы, наверное, поговорим в следующей программе, потому что Феле Кути нужно уделить чуть побольше времени.
2: Да, плюс потому что афробит, наверное, самый популярный, известный в мире африканский стиль музыкальный, который очень большое влияние оказал на...
1: Более того, Фела Кути — это вообще символ африканской музыки во многом. Если вот... Ну да, конечно, есть Мириам Макеба, да, есть...
2: Ну да, в смысле Африки, который лежит... от Сахары, да. Потому что Магриб, ну, Египет...
1: Не, я имел в виду даже Марокко, не для самих африканцев, а для людей, которые интересуются африканской музыкой. Обычно первое, что они говорят, о, Фела Кути.
2: Это Фела, конечно. 100%
1: это да. Первый человек, которого они упоминают, особенно это касается людей меломанов, коллекционеров,
2: диджеев. Ну, это человек-история, да. По сути.
1: И там очень много всего не только музыкального, но Михаил хотел еще одну композицию поставить, как затравочку. Как...
2: Да, раз уж мы постепенно переходим к Феле Кути. Все связывают его с афробитом, естественно, это вполне нормально, но ведь он же очень рано начал записываться и совершенно в других стилях. И еще у него была такая особенность, он всегда формировал вокруг себя именно команду. Группу. Как
1: команду, там целый оркестр с ним ходил.
2: Поначалу да. Было поменьше все-таки, поначалу. Мы сейчас еще в конце 50-х годов находимся. Фела Кути, ну, про него мы как бы подробнее поговорим чуть позже. Он 38-го года рождения. Вот. И в 58-м он уехал учиться в Лондон. И к этому времени относятся его первые музыкальные опыты и первая группа под названием Фела Ransom Kuti and His High Life Rakers. Ransom — это его реальное имя, мы тоже опять-таки вернемся к этому чуть позже. Эта группа просуществовала совсем недолго, это был очень эфемерный коллектив, выпустили всего 2 45-ки, 4 вещи.
1: По одной стороне, соответственно, да?
2: Да, совершенно верно. В стиле хай-лайф с вкраплениями калипсо. Хай-лайф — это... Мы про него, к сожалению, говорить не будем, потому что все нельзя охватить. Хайлайф — это такая танцевальная музыка, зародившаяся в Гане, но потом распространившаяся на все весь страны Гвинейского залива и вообще Западную Африку, была очень популярная. Это так на дискотеках, на танцевальных вечерах,
1: ну,
2: и так
1: хотя
2: далее.
1: Хотя бы послушаем одну композицию.
2: Вот, и Фела первой своей композиции записывал. Плюс калипсо. А калипсо популяризовал во всем мире один человек, собственно, как афробит напрочь связан с Фелой Кути, то калипсо с Гарри Белафонте. Это уже музыка Карибского моря, и Гарри Белафонте, который был помимо певца очень известным актером, кстати, он тоже не так давно умер, в почтенном возрасте, что-то хорошо за 90. Калипсо был безумно популярен во всем мире, и во Франции, даже у нас. И, естественно, вот это вот смешение карибских ритмов с африканскими хай-лайфом, хотя хай-лайф тоже включил в себя латиноамериканские и карибские ритмы. То есть Африка — это бурлящий котел постоянный музыкальных стилей. Вот послушаем, с чего начинал Фела Кути.
1: Да, она у нас уже начала играть на фоне. Мы с вами прощаемся пока. Вернемся к этой теме в ближайшее время. Следите за нашими программами. Михаил Хачатуров, переводчик, и наш экскурсовод по африканской музыке.
2: Спасибо и до новых встреч.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» основное внимание уделил выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению ДНР. Генерал армии отметил, что группировка «Запад» наступает на широком фронте.
2: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
1: На Купинском направлении, отразив попытки противника выбить наше подразделение на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются в направлении Шевченково. Южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ. На восточном берегу Оскола ведутся уличные бои в Подлимане. Вооруженными силами России в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск под удар попал контейнеровоз с боеприпасами. В районе острова Змеиный поражен сухогруз, перевозивший военные грузы. В Очакове поражена пусковая установка комплекса «Нептун». Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровская, Вольная, Днепропетровской области, Общая, Никольская, Новое Поле и Любицкая, Запорожской области. Киев потерял там свыше 500 боевиков, 2 бронемашины и 7 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки более 65 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных и горных штурмовых бригад в районе Ингульца, Запасного и Орехова. Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО России сбиты 13 управляемых авиационных бомб и около 800 БПЛА самолетного типа. В течение субботы российские зенитчики уничтожили 123 дрона над российскими регионами. 2 человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в поселке

0: Луганская при атаке на жилой дом погибла женщина. В Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. Повреждения зафиксированы в Горловке, Шахтерске, Дебальцеве, Макеевке, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за атак ВСУ на российские регионы. Она причислила удары ВСУ по Белгородской и Московской и Тамбовской областях к терактам. Как подчеркнула Лантратова, мировое сообщество должно открыть глаза на действия киевского режима.
1: Сегодняшние события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН.
0: По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбовскую область направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф. 10 пострадавших при атаке на логистический центр будут перевезены на лечение в Москву. В результате удара погибли 4 мужчины и 3 женщины, 25 человек пострадали. 7 находятся в крайне тяжелом состоянии. Иран адаптировался к системам обороны США. Тегеран применяет ракеты, летящие с чрезвычайно высокой скоростью, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о гибели 2 военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак. Еще один военный пропал без вести. Последним днем устойчивой сухой погоды в московском регионе будет понедельник, заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, в ближайшие 2 суток температура в столице будет 26-28 градусов. Начиная со вторника, температура начнет постепенно понижаться, но останется в пределах климатической нормы, сообщила Позднякова. Читайте новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в воскресенье днем без существенных осадков плюс 24. В Москве 27 градусов, солнечно. Сейчас в российской столице плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров.

0: Audio Stories.
1: Достижение зрелости занимает у человека в два раза больше времени, чем у ближайшего родственника – шимпанзе. Антропологи считают, что такая долгая юность необходима человеку для формирования большого мозга и приобретения важных жизненных навыков. Новое научное исследование сосредоточилось на изучении ископаемых зубов подростка возрастом около 11-12 лет, который жил около 2 миллионов лет назад. Останки, обнаруженные в Грузии более 20 лет назад, считаются одними из древнейших находок вне африканского континента, относящихся к роду Homo. Для изучения древних зубов использовалась специальная технология Европейского центра синхротронного излучения, которая позволяет получать высокодетализированные рентгеновские изображения. Анализ снимков позволил ученым установить скорость роста зубов древнего гоминида. Выяснилось, что рост зубов происходил подобно современным приматам, хотя различия в темпах развития коренных и резцов оказались ближе к человеческим показателям. Особенно любопытно, что даже зубы мудрости у молодого представителя рода Homo уже начали расти. Исследователи заключили, что детство у ранних предков человека было продолжительнее, чем у других родственных видов.
0: Audio Stories.
2: Идет на жизнь дорогой длинной, смеяться, плакать.

0: Audio Stories.
1: Один из необычных способов погребения носит название «небесные похороны». Его используют некоторые последователи тибетского буддизма. Согласно верованиям буддистов, человеческое тело – это временное вместилище души, которое после завершения земного пути должно служить благу всего живого. Для небесных похорон тела умерших монахи измельчают, перемешивают со смесью ячменной муки и масла, затем предлагаются грифам в качестве пищи. Такой обычай воспринимается буддистами как акт доброты и заботы о природе. Этот древний обряд имеет историю более 11 тысяч лет и несет не только духовное, но и утилитарное значение. Суровые климатические условия и каменистая местность делают традиционное захоронение в земле практически невозможным.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Микеланджело Буонаротти славился своей гениальностью еще при жизни. Одна из самых известных его работ – роспись Сикстинской капеллы. Художник изобразил прекрасные обнаженные тела в необычных позах. Понтифика работа впечатлила. Однако среди окружения папы находились недовольные таким творческим решением. Они считали, что голые фигуры в самом сердце католического мира – недопустимая вольность. Художнику следовало проявить скромность и уважение к Богу, хотя бы прикрыв персонажей одеждой. Самым рьяным критиком стал папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена, влиятельный советник главы церкви. Увидев грандиозную работу мастера, фреску «Страшный суд», он резко высказался, что она выглядит неприлично. Взбешенный Микеланджело поступил неожиданно. Он добавил образ своего оппонента на знаменитую картину, поместив его в ужасающую сцену ада. Здесь, превращенный в фигуру судьи-призрака Миноса с длинными ослиными ушами, церемониймейстер оказался закрученным змеей, которая кусает его самое чувствительное место. Увидев такую сатиру, разъяренный Бьяджо обратился к самому папе с жалобой на художника-хулигана, но тот лишь коротко заметил, что имеет влияние лишь на дела земные, а искусство небесных сфер не подсудно ему. Спустя годы мнения представителей духовенства снова поменялись. На соборе было решено, что нагота неуместна в местах поклонения. По распоряжению следующего папы, Пия IV, последователи Микеланджело исправили ситуацию. Ассистент Даниле де Вольтера пририсовал фиговые листики почти всем персонажам картины. Кроме того, он скорректировал образы святой Екатерины и святого Власия. Первая была изображена совсем голой, второй смотрел на нее слегка озабоченно. Эти элементы сочли чересчур фривольными, и святые получили новую одежду и более благопристойные выражения лиц. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с особым, очень интересным типом склонения. Поможет погрузиться в эту тему нам программа Сергея Стилавина и его друзья. Вот что сказал гость этой программы.
2: Наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, можно имитировать работу русской печи, да, в те же самые горшки положить продукты, но по вкусу оно все равно будет отличаться от того, что приготовлено в русской печи.
1: Нас интересует слово «печь» в разных формах. Что мы услышали? Работа печи, из печи, в русской печи. Правильно ли это? Ответ неоднозначный. Что-то правильно, а что-то нет. Дело в том, что слово «печь» в единственном числе имеет ударение на корне, а во множественном – на окончании. Тогда, получается, нужно говорить «печи». Но не все так просто. В родительном падеже – да. Ударение ставим на первый слог. Работа чего? Печи. Из чего? Из печи. А вот в предложном падеже, но только с предлогами «в» и «на» ударение меняется. То есть «о печи», но «в печи» и «на печи». Сложно, согласна, но тем приятнее, что Сергей Стилавин все это знает.
3: Дорогие друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение.
1: Все верно. 3 из 3. День печи, от печи, но на печи. Я считаю, это джекпот. И все 5 мира отправляются в дневник Сергея Стилавина. И мы переходим к следующему примеру. Вместе с Любовью Гогиной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И по поводу бровей и глаз. Часто говорят «глаза – зеркало души».
1: По поводу бровей – неверно. И здесь все то же самое. В единственном числе ударяем только корень слова. По поводу брови – нет брови, говорим о брови. И только предложный падеж с предлогом «на» имеет другое ударение – на брови. Ну а мы переходим к следующему примеру. И сейчас мы убедимся, что существительные этого типа склонения могут вызывать затруднения не только в единственном числе, но и во множественном. Вот пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ануш Гаспарян. Я могу сказать, что испытала чувство гордости за Маргариту.
5: Возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» в множественное число. Как ты думаешь?
6: Ну, на последнюю, ой, букву. Сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
5: Да, веера. Веера, лорнеты, трости.
7: Поэтому, да. Вееры, вот если еще раз.
5: Веера, дорогая моя гостья. Все-таки веера, не вееры. 80 раз я смотрела. Это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не. Это прямо нюанс. Это я даже тебя не пытаюсь обучать.
7: Хорошо.
5: Нет, просто есть специальные термины, вот этот договора, это могут бухгалтеры говорить. А веера, тут нету даже вариантов. Только на «а» ставится.
1: Итак, действительно, слово «веер» имеет ударение на корне в единственном числе и ударение на окончании во множественном. Поэтому только «веера», «веерами», «вееров» никаких других вариантов в словаре не фиксируют. А у договоров совсем другая история и другой тип склонения. В этом слове мы всегда ударяем 3-й слог. Договоры, договоров. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской дачный синовал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда, 7 струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. кого-то там вели дороги к Риму. А нас с тобой они к костру ведут, и мне ничего не надо, мне это как награда, семь струн одной из радуг, когда...

дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг. Когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В эпоху Возрождения Европа искала ведьм и магов с помощью Святой Инквизиции, а русские крестьяне в отсутствии официальной организации боролись с ними самостоятельно. Колдунов и ведьм обвиняли в распространении болезней, порче урожая и краже молока у коров, зачастую из-за дурного нрава. Поскольку подобные преступления совершались тайно, сельчане придумывали собственные методы выявления злоумышленников. Один из таких методов заключался в проведении особого обряда на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Согласно поверьям, наиболее смелый житель деревни садился верхом на лошадь задом наперед и объезжал поселение, внимательно наблюдая за дымовыми трубами домов. Ведь именно в этот день демонические силы устраивали своеобразную проверку своим прислужникам, выводя их наружу через дымоходы ногами вверх, причем под действием волшебства они оставались невидимыми. Однако, согласно легенде, тот, кто сидит на коне наоборот, способен увидеть колдуна, парящего над собственной крышей. Такие опасные миссии постепенно поручали профессиональным знахарям, которые не испытывали страха перед нечистой силой и могли управлять лошадью, не смотря вперед. Их услуги оплачивались всей деревней, ибо никто иной не решался рискнуть жизнью и разумом ради общего блага.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе смотрим.ру. Воспитательный знак.
2: Может ли шалость нашего ребенка воспитывать нас? Может, если мы позволим себе быть не только воспитателем ребенка, но и его воспитанником. Так же, как мы стараемся влиять на него, дадим ему возможность влиять на нас. Тогда мы увидим. Он призывает нас дружить с ним на равноправных началах. Предлагает нам тоже стать ребенком и шалить вместе с ним. Дает возможность развить в нас творящее терпение. Учит нас быть искренними, правдивыми и любить истину. Предоставляет себе возможность стать точилкой для нашего воспитательного искусства. Ведет нас к мудрости, взаимопонимания, добра и красоты.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Аудиосторис.
1: Король Норвегии и Дании Харальд I, известный также как Синезубый, жил в X веке. Прозвище свое получил благодаря плохому состоянию зубов, однако точнее называть его следовало бы темнозубым, поскольку слово «бло» в норвежском языке обозначало одновременно синий и темный цвета. Несмотря на то, что само прозвище кажется довольно простым и незамысловатым, обычный правитель северных земель с испорченными зубами. Именно в честь него названа знаменитая технология Bluetooth, созданная телекоммуникационным гигантом Ericsson. Инженеры компании решили увековечить имя короля, потому что Харальд I объединял народы Норвегии и Дании, а новая технология создавалась для объединения различных протоколов беспроводной передачи данных между устройствами.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник генштаба Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» заслушал доклад об обстановке на поле боя. Генерал армии отметил, что российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях.
2: Главная задача – освобождение территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена. Ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Щуровы».
0: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево, Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пескуновку и вышли на окраины Николаевки. Дронами «Герань» уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ в Черниговской области. Российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза в порту «Один».

0: нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжовка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб и около 800 БПЛА самолетного типа. В течение субботы российские зенитчики уничтожили 123 дрона над российскими регионами. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск. В результате удара вражеских БПЛА по логистическому центру погибли 7 человек, 25 пострадали. Хирурги извлекают поражающие элементы из раненых, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, рассказал глава Тамбовской области Евгений Первышов.
2: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся. Всем необходима медицинская помощь оказана.
1: ВСУ совершили массированную атаку на гражданские объекты Энергодара, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. По его словам, это привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, стройматериалов и других товаров. Регулярные налеты стали причиной перебоев с электроснабжением и водой. Коммунальные службы, врачи, спасатели делают все для восстановления инфраструктуры, сказал Пухов. После массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» на Ставрополье госпитализированы 53 человека. Среди них есть несовершеннолетние, рассказали в Минздраве региона. Причиной отравления стали продукты питания. Назначены лабораторные экспертизы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Проверку также организовала местная прокуратура. Мошенники начали обманывать болельщиков в России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу. Они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать якобы выигрышную ставку, рассказали эксперты РИА Новости. Если потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за некий экспертный прогноз. После получения денег псевдоэксперт исчезает. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 24, в Москве 27 градусов и солнечно, сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Audiostories.
1: Ученые смогли воспроизвести голубой пигмент, который применяли в Древнем Египте с 3100 года до нашей эры. Он известен как египетский синий. Этот пигмент использовали для окрашивания предметов искусства, статуй, керамических изделий и гробниц. Эксперименты показали, что оригинальный состав пигмента отличался в зависимости от нюансов технологического процесса. Они же приводили к изменению цвета. Для эксперимента ученые смешивали диоксид кремния, медь, кальций и натрий карбонат. Смесь подвергали термообработке около 10 часов при температуре порядка 1000 градусов Цельсия. Исходные компоненты были выбраны среди минералов, которые содержат соединения меди, таких как малахит и азурит. Было обнаружено, что спустя примерно час термической обработки малахит приобретает яркий синий оттенок, похожий на египетский синий. Азуриту потребовалось значительно больше времени для достижения аналогичного результата. Добавление соды привело к появлению зеленого тона, а замедленное остывание смесей усилило интенсивность оттенков. Образцы воссозданного пигмента планируется представить широкой публике в Музее естественной истории в Питтсбурге. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Галстук выглядит элегантно, повышает статус и подчеркивает стиль. Вместе с тем он может доставлять определенные неудобства. Исследования показывают, что регулярное ношение галстука может ухудшить кровоснабжение головного мозга. Эксперимент 2018 года наглядно продемонстрировал этот эффект. Мозговые структуры 15 добровольцев сканировались дважды. Сначала до надевания галстука, а затем сразу после. Контрольная группа из 15 мужчин проходила такое же обследование, но без галстука. Анализ выявил, что у тех, кто носил галстук, среднее снижение кровообращения мозга составило около 7%. У контрольной группы аналогичных отклонений зафиксировано не было. Подобные изменения незначительно влияют на самочувствие здоровых людей с нормальным кровяным давлением, но они представляют потенциальную угрозу для тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями и проблемами с кровообращением. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
1: Audio Stories.
2: Радиообсерватория «Антарктическая импульсная переходная антенна» зарегистрировала таинственные сигналы, которые исходят из толщи льда континента. Основная цель работы антенны – это регистрация радиоволн, которые появляются из-за столкновений космических лучей с атмосферой Земли. Изучение этих волн позволяет получать информацию о дальних космологических событиях, вроде вспышек сверхновых звезд или активности черных дыр. Эти наблюдения становятся возможными благодаря мельчайшим космическим частицам – нейтрино, которые почти не вступают во взаимодействие с веществом, кроме гравитации и крайне редкого обмена энергии при попадании в антарктические льды. Воздушные шары обсерватории находятся на высоте около 40 километров над Южным полюсом и фиксируют радиоизлучение, которое вызвано прохождением нейтрино сквозь лед. Так ученые обнаружили сигнал, который поступает снизу горизонтальной плоскости. Это открытие ставит под сомнение современные представления о физике элементарных частиц. По расчетам специалистов, чтобы обсерватория поймала такие сигналы, волны нейтрино должны были преодолеть расстояние около 6-7 тысяч километров плотной породы. Теоретически, такая дистанция должна была полностью погасить любые излучения, сделав их невозможными для регистрации. Пока что ни одно предположение относительно природы происхождения аномальных сигналов не получило подтверждения.
1: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Около 400 тысяч лет назад древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи и освещения жилища. Исследование израильских ученых показывает, что примерно 1 000 000 лет назад огонь использовался для других нужд. Археологи из Тель-Авивского университета исследовали 9 палеолитических стоянок в Израиле, Испании и Африке возрастом от 800 тысяч лет до 2 000 000. На этих стоянках люди использовали огонь, однако кости крупных животных, которые там были обнаружены, не несли следов обжаривания. Вероятно, первобытные охотники использовали огонь для отпугивания хищников и для сохранения запасов мяса. Припасы коптили и высушивали, что помогало обеспечить людей питанием на долгий срок. Например, туша слона могла кормить от 20 до 30 человек целый месяц.
0: Аудиосторис.
2: This is the story of my baker.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Новая волна воспоминаний нахлынула на них. Воспоминания совсем другого порядка. Когда они мысленно перенеслись за стены коллежа, на простор солнечного юга сердца их так забились, что дух захватило. Еще совсем маленькими, в шестом классе, трое неразлучных пристрастились к длинным прогулкам. Пользуясь каждым свободным днем, они уходили как можно дальше. А по мере того, как они вырастали, длительность прогулок все увеличивалась. И в конце концов они исколесили весь край, путешествуя иногда по нескольку дней кряду. Ночевали, где придется. То в расщелине скалы, то на гумне, за день раскаленном от солнца, то на обмолоченной соломе, то в какой-нибудь заброшенной хижине, где они устилали пол тимьяном и лавандой. Это были вылазки в неведомое, инстинктивное стремление бежать от окружающего на лоно природы. Безрассудное мальчишеское обожание деревьев, воды, гор, неизъяснимо радостное чувство уединения и свободы.
0: Эмиль Золя. Творчество.

0: Audio Stories.
1: Специалисты из Ирландского национального университета изучили 36 видов скорпионов разного размера. Например, у зубчатого тития, размеры которого составляют всего 5-7 сантиметров, яд в сотню раз сильнее, чем у гигантского каменного скорпиона, чья длина достигает 21 сантиметр. Кроме того, ученые установили связь между силой яда и размерами клешней скорпионов. Мелкие виды с маленькими клешнями компенсируют недостаток физической силы мощным нейротоксином, который вызывает повреждение сердечной мышцы, отек легких и кардиогенный шок. Крупные особи полагаются на силу клешней и реже используют яд, тогда как мелкие виды вынуждены компенсировать недостаточную физическую защиту сильным токсичным оружием. Ежегодно в мире фиксируется около 1,5 миллионов укусов скорпионов, причем 3 тысячи из них заканчиваются смертельным исходом. Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Генерал армии проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями группировки войск «Запад».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».
0: На командном пункте группировки «Запад» Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Российские войска нанесли новый удар по порту Южной Одесской области. Поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В Минобороны также сообщили, что ударами оперативно-тактического комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань» уничтожены пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун» и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 9 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжевка, Могрица и Садки, Сумской области, Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка, Харьковской области. Киев потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных

0: авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут перевезены на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Для этого, по его словам, задействуют оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарную авиацию. ВСУшники прячут бензовозы с топливом на школьных территориях Харькова. Подобные меры практикуются также в Сумской и Черниговской областях, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинить Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре из-за большого количества фотографий украинских военнослужащих, сделанных в школах и детских садах. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса на Ставрополье. По данным следствия, в медучреждения Ставропольского края и соседних республик обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым потребовалась госпитализация. Причиной массового отравления стали продукты питания. 10 населенных пунктов Тлерятинского района Дагестана остались без транспортного сообщения после схода селя на автодорогу, сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Инцидент произошел на дороге республиканского значения. Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке автодороги перенесены на воскресенье. В Дагестане отмечаются сильные дожди. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 17 часов понедельника из-за 30-градусной жары. Как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Ветер слабый, а воздух может прогреться до плюс 27 в воскресенье.
1: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы, и только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться, пройдут кратковременные грозовые дожди, но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
0: И о футболе. Сборная Англии одержала победу над командой Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Встреча в Майами завершилась со счетом 6-4 в пользу сборной Англии.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков. Плюс 24, в Москве 27 градусов и солнечно. Сейчас в столице 16 градусов тепла.

0: «Маяк».
1: Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно 7, но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

0: Audio Stories.
1: Животные, как и люди, умеют скорбеть и тяжело переживают смерть близких. В июле 2018 года у берегов канадской провинции Британская Колумбия касатка по имени Толква потеряла новорожденного детеныша. Она удерживала его за плавник на поверхности воды и толкала вперед головой. Толква преодолела свыше 1600 километров вдоль береговой линии Британской Колумбии и американского штата Вашингтон, постоянно возвращая тело на поверхность, когда оно погружалось под воду. Она держалась вдали от остальных членов своей семейной группы и, похоже, прекратила питаться самостоятельно. Первые дни после трагедии тело детеныша сохранялось целым благодаря холодной морской воде. Биологи всерьез обеспокоились состоянием здоровья мамы, предполагая, что длительное переживание горя негативно скажется на ее поведении и состоянии организма. Через 17 дней после гибели детеныша толкву заметили охотящейся на лосося неподалеку от Ванкувера. Тела малыша рядом не было. Специалисты охарактеризовали поведение толквы как активное, отметив хорошее физическое состояние животного. Подобные случаи длительных проявлений печали у морских млекопитающих встречаются часто. Известно, что многие китообразные проявляют заботу о погибших членах стаи, сопровождая их некоторое время после смерти. Аудио сторис.

0: Если муж хороший, если муж хороший, плохо все равно.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

0: сторис.
1: В январе 2019 года в египетском портовом городе Береника археологи обнаружили святыню с признаками ранее неизвестных культовых практик. Город Береника был основан в III веке до н.э. и был важным торговым центром на маршрутах между Африкой, Аравией и Индией. На так называемом Соколином святилище, которое относится к IV-VI веку н.э., ученые обнаружили свидетельства сложного ритуала, который совершали представители местного населения. Среди множества найденных артефактов выделяются уникальные предметы – гарпуны, статуэтки кубической формы и гранитная стела с изображением богов и греческого текста внизу. Предполагается, что надписи содержат инструкции для совершения религиозных церемоний. Особое внимание привлекли костные останки 15 соколов, большинство из которых были обезглавлены. Вероятнее всего, птицы приносились в жертву богам и символизировали почитание солнцеподобных божеств. Сокол в египетской религии ассоциировался с богом солнца Ра, небесным богом гор и лунным богом Хонсу. Вероятно, береникские соколы играли особую роль в местных верованиях, совмещавших традиционные египетские практики с влиянием пришлых народов.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: История возникновения одежды насчитывает десятки тысяч лет. Примерно 30-40 тысяч лет назад люди начали использовать одежду. В это же время появились первые иглы с ушком. Однако инструменты, пригодные для обработки шкур, человечество начало использовать примерно 760 тысяч лет назад. Одним из путей реконструкции ранней моды является изучение паразитов, которые живут в одежде. Есть гипотеза, согласно которой появление современной одежды произошло не менее 170 тысяч лет назад. Основанием для такого вывода служит разделение платинового и головного вшей на отдельные виды приблизительно в этот период. Эта версия согласуется с миграционными волнами Homo sapiens из Африки на Ближний Восток около 120-130 тысяч лет назад, а затем дальше в Евразию, Австралию и Америку. Переход в регионы с более прохладным климатом потребовал адаптации, которая проявилась в появлении специализированных материалов для одежды и развитии сложных охотничьих техник.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В голландской деревне Хезинген, в 130 километрах от Амстердама, археологи обнаружили три древних тайника с так называемыми дьявольскими деньгами. Это сокровища, которые приносили в дар языческим богам. Находки включают золотые и серебряные монеты, ювелирные изделия и кусочки благородных металлов, общее количество которых превышает сотню единиц. Артефакты датируются 7 веком нашей эры. Рядом с местом находки сохранились углубления, где стояли деревянные священные столбы. Немецкие племена, заселившие регион около 1300 лет назад, практиковали массовые жертвоприношения животных. Но информации о самих божествах, которым поклонялись местные жители, пока нет. Впервые эта территория привлекла внимание в 2020 году, когда ее исследовали поисковики-энтузиасты с металлоискателями. Они и обнаружили первые дьявольские деньги и сообщили властям.
0: Audio Stories.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

тебя сегодня радовать, одну тебя любить и радовать. Хочу, чтоб нас пути нечаянно свели, радовать. Твои печали перекладывать, твои тревоги.

0: что ты такая у меня, что ты такая у меня.
1: Аудиосторис.
2: Исследователи из Чикагского музея Филда объявили о первом за последние 40 лет открытии цветка под названием «Исчезнувший гостерантус» в южноамериканских лесах. Свое имя он получил из-за среды обитания, которая была разрушена, а цветок считался безвозвратно утраченным. Растение привлекает внимание своими яркими неоново-оранжевыми цветами и предпочитает расти в лесной подстилке. Название рода «гостерантус» с греческого переводится как «цветок с животом». Нижняя сторона цветков образует небольшой мешочек с отверстием сверху, куда проникают насекомые-опылители. Этот вид рос в предгорьях Анд. Сейчас это равнинная местность, а раньше она была покрыта влажным тропическим лесом. Многие эндемичные виды были уничтожены из-за массовой вырубки в 1980-х годах. Около 97% лесного покрова в западном Эквадоре было преобразовано в сельхозземли, что вызвало массовое исчезновение местной флоры и фауны, так называемое «сентинельное вымирание». Позднее выяснилось, что некоторые виды, объявленные вымершими, продолжали существовать. Летом 2021 года ученые смогли выявить сохранившиеся районы девственного тропического леса и отправить туда экспедицию. Благодаря гербарным образцам, рисунку и описаниям растения участники экспедиции смогли оперативно распознать исчезнувший гостерантус. Чтобы минимизировать ущерб растительности, они аккуратно сняли фото и собрали несколько упавших соцветий. Открытие исчезнувшего гостерантуса вселяет надежду на возможное восстановление популяции и привлечение внимания общественности к сохранению природных территорий Эквадора.
1: Аудиосторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Имена собственные. Всемирно известный русский композитор Петр Ильич Чайковский. С детства он отличался особой тягой к музыке, которую поощряла его гувернантка. Однако сам будущий композитор был невысокого мнения о своем музыкальном даровании, поэтому отправился в Петербург изучать правоведение. Переломным моментом стал 1862 год, когда Чайковский оставил занятия юриспруденцией и поступил в консерваторию, в класс композитора и педагога Антона Рубинштейна. Окончив курс с золотой медалью, Чайковский стал профессором Московской консерватории. Он по праву считается одним из величайших композиторов в истории, а его вклад в мировую культуру невозможно переоценить. Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от

прожектора и шара, шара, шара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальш Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выпиваю ноты.

сектора и жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он.

Жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

светит мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона.

0: Radio Stories.
1: 14 августа 2010 года на национальном шоссе в Китае образовалась пробка. Она растянулась на 100 километров и не могла разъехаться рекордные 12 дней. Водителям приходилось жить прямо в автомобилях, двигаясь порой лишь на километр в сутки. Местные торговцы воспользовались ситуацией и заработали неплохие деньги на продаже товаров первой необходимости по завышенным ценам. Причины пробки связаны с проведением ремонтных работ на трассе одновременно с увеличением транспортного потока, особенно грузовых перевозок угля из внутренней Монголии в Пекин. Только спустя несколько дней власти закрыли доступ к шоссе с примыкающих дорог, ввели круглосуточный режим пропуска большегрузных автомобилей и рекомендовали транспортным компаниям объезжать проблемный участок. Несмотря на всю драматичность происшествия, китайский затор официально не попал в книгу рекордов Гиннесса, оставив пальму первенства немецкой пробке 1990 года, где застряли миллионы автомобилей. Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник генштаба Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» заслушал доклад об обстановке на поле боя. Генерал армии отметил, что российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях.
2: Главная задача – освобождение территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение – для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника Светогорский и Щуровы.
0: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение воинской части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пескуновку и вышли на окраины Николаевки. Дронами «Герань» уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ в Черниговской области. Российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южной и два сухогруза в порту Одесса, использовавшиеся в целях украинской армии. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровская, Вольная, Днепропетровской области, Общая, Никольская, Новое поле и Любицкая, Запорожской области. Киев потерял свыше 500 боевиков, 2 бронемашины и 7 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных и горных штурмовых бригад в районе Ингульца, Запасного и Орехова. Уничтожено более 65 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО России сбиты 13 управляемых авиабомб и около 800 БПЛА самолетного типа. 2 человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ за